Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача первая. Предпразднество Успения. С Божьей помощью, Пресвятая Богородица, благослови. Не во свою хвалу, а в Божию славу приношу свои писания. Да послужат они, если суть на сие воля Божия, на пользу и другим когда-либо. Но по апостолу я и сам первый насладился и наслаждаюсь от плодов своих, как земледелец. Если же я желаю, воистину желаю, чтобы и другие вкусили от Твоих красот, Господи и Пречистая, то сие, того ради, что насладившийся от изобилующего сладкого источника, хочет, чтобы и другие пили в радость, использую. Ведь какое же богатство и красота в службах! Сегодня не возгнушайся и ты, Пречистая, моим приношением. Аще ли же в душе моей что и сквернит его, сама очисти и благодать не спасли, да благоуханием будет тебе дар сей, да угоден будет Богу. Верую, что благословляешь и ты, Пречистая, на сие дело меня, аще и худороден есмь. И Господь доселе дивно даровал свою помощь в объяснении его праздников. Много чего он и сам открывал душе моей, недостойной славить его, влагая мысли или через ангела-хранителя моего, или через благодатное просвещение ума и сердца. Воссылая ему за сие хвалу и приступаю к прославлению твоему, Пречистая Госпоже, прошу даровать мне милость, какую найдешь сама мне нужной и спасительной. Аминь. Предварив труд мой этой молитвой, вспоминаю, что древние иконописцы на свое дело смотрели как на религиозный подвиг и готовились к нему молитвою, постом, освящением материала и во время труда продолжали пребывать в состоянии религиозного благоговения. Не менее требовалось духособранности и благодати и от песнопевцев, и даже и копиистов икон. Например, Иверской иконы писатель Ямблих также постом, молитвой, освящением готовился снимать копию для патриарха Никона. Посему и мне, заимствующему сокровища из богослужения, святых отцов и своего просвещения, подобало бы также устроить душу свою. Но я не мощной, и посему, не надеясь на свои подвиги, прошу благодати Божией, да ради славы своей она сама направит ум и сердце мое к истинному восприятию и толкованию праздников ее. За Божье дело с Божией помощью. Пресвятая Богородица, помогай мне.

В монастыре Успения. Вот началось предпразднество Успению Божией Матери. И какое сочетание! Я имею милость Божию пребывать сейчас и писать в монастыре Успения Божией Матери. Слава Пресвятой Владычице! На сей раз начну не только со своих мыслей, а что даруется самим праздником и внушается службами. А ведь на всякий престольный праздник больше дается благодати в храме славы. Отрадная тишина. Только утром вчера кончилось отдание славному преображению, а вечером уже вошли мы в преддверие другого праздника, и сразу ощутилась перемена. Преображение, славное, светлое, царственное, величественное, страшное, превысокое, пренебесное торжество. Душа поднята. Начинающееся же успение ввело меня наоборот в, хотел так сказать, прохладную, мирную тишину. Точно бы с жаркого блестящего солнца я вошел в мягкую тень тихого сада. Но и с радостью, и радость тихая, мирная, как начинающий брежить рассвет. И спросил я душу свою, отчего эта радость? Так она ответила, какая милость Богородицы, что вот и я у нее на трапезе. Ведь всякий праздник есть пир благодатный, беседы с празднуемыми, участие в их славе, словословие или, как хорошо говорит церковь, величание празднуемых, вкушение их радости, как бы пребывание в гостях у них, за столом, пожалование, кратко сказать, общение с ними. И ныне мы у Божией Матери. И чувствуешь, и думаешь, вот я своими устами прославляю уже Богородицу, вот я уже беседую с нею, вот уже она, пречистая, близка стала и ко мне. Да, близка духу моему. Она вот и здесь, и всюду, где ее прославляют. Для того мира ведь нет пространственных препятствий. Вот сейчас горячее еще южное солнце теплом своим и светом проникает всюду так, что все видно. Тепло же чувствуется во всякой части тела, так и для благодати Божией. И когда говорил я или пел что-либо о Богородице, то в сердце говорилось совершенно так, как когда живой человек живому говорит. Это радость живой близости и утешала душу. И вспомнилось мне из прошлого события по поводу проповеди о сроднице нашей. Но то я расскажу после особо. Однако и самое слово «сродница» о Богородице радует душу. Ныне это сродница наша умирает. Нет, впрочем, не умирает, а только переселяется в иную жизнь, лучшую. Еще более оживает, расцветает. Пойдемте слушать службу ей.

Величание предпразднства. Как бисеры выберу из стихир и канона, что запало в душу. В кимвалях возгласим, в песнях воскликнем. Такими словами приглашает церковь праздновать праздник исходный. Надгробное пение светло возопием. Страшные похороны. Пение надгробное, а певцы веселы. Что это значит? Божия Матерь готовится ныне к вышним прийти, к паке другой, живей божественней представляема светлости. Вот причина. Она восходит к лучшей жизни, ликовствовать и с царем, сыном ея. Апостольский личи преславно соберись, от конец вселенной днесь, с вышними воинствы пение исходное воспойте. И вы, священных сословия, клир, царии же и князи, с девическими чинами ныне предварите. Девиц выделили из ликующих. Ныне их предстательница Дева Пречистая отходит. А начальники названы потому, что всеми владычествующая царица всех царей и владык, епископов, хочет наутрие душу предать и вруться сыну, представляемо к вечной обители. Но не одни они, а мы грешные, и нас всех приглашают, и притом в то же сообщество. Пусть и не во-первых, и не в первые ряды, но на общее торжество с теми же ангелами. Ангел множество на небеси, и человеческий род на земли, вот тут и нам место, всечестное успение Твое ублажаем. Ублажаем, величаем, прославляем. Пришли все воздать честь и поклониться. Уж если к знатному усопшему человеку приходят все и отовсюду, то к тебе ли не прийти? Ты ведь мать и была, еси Творца всех Христа Бога, Божия Матерь, Мать Творца мира. Подумать лишь, тебе ли не поклониться всем? Но ты единственная особая покойница. Ты умираешь, а жива, и там будешь с Сыном Богом. Потому просим, молящий о нас, не престай, молимся. Мы на тебя вместе с Богом упование возложили. Даже более, для нее дивно не то, что случилось, то есть, что она, умерши, жива на небе. Это так и должно быть. Наоборот, дивно другое, как она могла умереть. Вот чудо новое, вот знамение странное. Она носила живого Бога в отроковической утробе. И не должна бы совсем помирать, но она — Адамова дщи, дочь, и общую участь смерти должна испытать. Однако мы, земнородные, возликуем, ибо эта Адамова дщи представляется к небу согласно пророчеству еще Давида. «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и ковчег святыни Твоя», то есть Матерь, именуемая ковчегом, и не просто представляется на небо, как было и с другими святыми, а совершенно исключительно. Она — высшая небес, херувимов славнейшая, и всея твари всего сотворенного честнейшая. Почему? Потому что была пресносущного, то есть прежде всякой твари бывшего, существа приятелище, приемница. А сие совершилось ради другой исключительной причины, премногие ради чистоты ея. И таковая ныне душу Сыну Богу предаст. Потому мы и не плачем, а веселимся, и за нее, и за себя. За нее она восходит в высшее состояние, за себя, ибо она и ныне, и нам дарует велию милость. Вот содержание и последовательное развитие мыслей в стихирах на Господе, воззвах и стиховных предпразднества. Сколько уже мыслей! Почти весь праздник изложен. Дошли до тропаря предпразднества. Люди,
предыграйте, руками плещите, с любовью соберитесь радостно. Светло с весельем воскликнем «Вси, Божия Матерь, имать от земных к вышним прийти славно!» А мы ее всегда, яко Богородицу, славим. Яко Богородицу. Остановимся хоть на малое время на этом слове. Богородица. Бога, воплотившегося, родила. Бога. Самое высочайшее, что доступно человеку, даже наоборот, высшее всего доступного, недоступное. И сие недоступное, премирное, вошло в утробу от раковицы. Вот в утробе безначальной родился Дева, Богородица. Нет, лучше остановлюсь, сие может уже отяготить душу мою недостойную. Для таких совершений нужна чистая душа, высокий дух, подвижническая жизнь, постническое утонченное тело, легкость парения, глубина погружения. А я не мог даже воздержаться от обеда. Нужно бы попоститься хоть ныне один день, и тогда сподобился бы завтра большей духовной силы. И говорила об этом моя совесть. Но сил не хватало и на это». Вспоминал и Великую Пятницу с субботою. Бывало, постишься перед Пасхой, а ныне не удержался. Теперь нужно хоть смириться. И преподобный Серафим учил, что насытый желудок не должно благовествовать. Пойдем дальше. Ныне была утренняя. Седальны по кафизмах. Ныне, бывшая на земле, но оказавшаяся ширшею небес, ибо вместила невместимого и небом Творца, представляется. Как же ее встречают там, на небе? Праведных души, умерших ранее ее по искуплении, а впоследствии всякий год до нынешнего включительно, прибавлялись все новые праведники. И ангельские лица, то есть лики, целые хоры, взирая на тебя, яко царицы хвалу достойно всегда тебе приносят. Мы же считаем себя недостойными стоять с ними в ряду, с хвалителями твоими. Мы просители недостойные. Молящие, не пристай о нас, воспевающих тебя на земле. Итак, ангелы бесплотные и люди, там и здесь воспеваем предпразднственное. А ты? Ты же, как пристаившаяся теперь, уже и там молишься прилежно, избавитесь от бед нам. Завершился круг главных мыслей. Будем все праздновать. Матерь Божия представляется на небо, выше всех. Там ей кланяются, и мы поем и просим ее молитвы. И она уже молится. Славословие представленной. Доселе в стихирах главным образом касались мы основных идей успения. А в каноне предпразднества славословится само представление, погребение, восшествие на небо. Видите, церковь разумна, но и последовательно все делает. Так и при жизни бывает. Умрет какой-нибудь великий человек, все поражены. И тотчас же начинают прежде всего дивиться, как? Неужели умер? Он умер! А потом сразу вспоминают о его великих делах, значении, ибо это в нем самое важное было для него и для всех. А уж потом интересуются вопросом, как же, однако, все это было, как хоронили, как отпевали, как погребали, говорили ли речи. Вот так же и церковь. Дивится, славит дела, а теперь в каноне предпразднества, описывает представление. Приникнем сюда ухом души и мы. Глаз пятый канона. Он радостный, но в концах печальный, тихо грустный, поразительно похоронный, плачущий медленно. Им поется и отпевание Спасителя в субботу. Послушаем, о чем же славит с грустью церковь.

Благовоние нетления. Песнь первая. Обычно все знакомые умершего по смерти спешат к его телу, ко гробу. Приступим вернее и мы гробу деву приемшу. И мы с вами мысленно сердцем пойдем туда, увидим ее. Но еще прежде, чем увидеть усопшего, мы обычно обоняем смрадный запах разлагающегося тела. Правда, родственники стараются заглушить как-либо это неприятное ощущение. Душат комнату кислородным пульверизатором, еловые ветви приносят цветы сильно пахучие. Но, увы, ничего не помогает, трупный запах все переедает и неприятно отталкивает нас при входе. И сразу все величие великих падает. Егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся, и держав в купе царие и нищие. И вы, хотя делаете вид, что этого не замечаете, и подходите к праху усопшего, но уже благоговения нет, земля еси, и в землю отыдеши. Но у гроба девы совершенно иное. Она дева нетленная, и тление ее не коснется, наоборот. В ней, как в дорогом ящике мироположницы, лежало миро, Христос — Бог нетленный. И сама мироположница вся пропиталась сим миром и благоухает сама, и подходящих благоухает. Постараемся же поспешить ко гробу ее, стараясь тщащеся благовония божественно прияти. Вот где уже скрыта мысль о ее нетлении и будущем воскресении. Что это значит для нас, благовоние, теперь? Помимо мысли о ее чистоте и нетленности, это и нас внутренне омывает, побуждает стремиться к чистоте. Подошли мы ко гробу усопшего. Что первое приходит в голову? Скончался. Мертв. Не правда ли? Вот ведь был лишь вчера жив, а нынче скончался, лежит без дыхания. А скоро его вынесут и из дома своего. А где хоронить будут? На каком кладбище? Поскорее бы. Но не так здесь, в каноне. Правда, и она взята из жизни, как Сион из горы Иерусалимской, то есть такую священную красоту Божию Матерь взял Бог из жизни сей, а потом ее... Сей Сион духовный, в Сионе обитал Господь, одушевленный, перенесут в маленькую Гефсиманию. Но только и тут, против обычного порядка, мертвый во гробе совсем истлеет, а она в Гефсимании ляжет одушевленно. Ведь она Бога бессмертного приняла во утробу. Может ли обычно умереть? Нет. Она идет в недрах нетленных почити, а не разложиться до конца. Скончалась? Да, скончалась, но для нетления. На панихиде. Собрались знакомые, тотчас панихиду. Но тут церковь зовет необыкновенных, чудесных певцов и священнослужителей. Трубы богоносных мужей сюда. Апостольские уста, отверзитесь, воззовите вельми, воскликните громко, ангелы, силы, возьмите, удалите врата, приимите царицу в лучший мир, возьмите врата, сразу вспоминается вознесение Спасителя. Только ныне апостолы говорят ангелам, а там те же самые слова говорили ангелы. А все же умерла. Как это могло случиться с всенепорочной? Яви телесно родившей живота пресносущного выше естества. Так и мы за панихидой думаем, умер, и как это так неожиданно. Но с Богоматерью тотчас мысль переходит в разрешение иное. Умерла, но жива.
Сын ее, владыка, отринув, отогнав, отбросив смерть, представи ее, свою матерь, в небесное приятие, в обитель вместо гроба. И опять успокаиваемся, жива и на небе почивает».

0: прозвучала первая передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырицк Гатчинской епархии, преподаватель образовательной платформы «Философия, культура, христианство». Мы с вами продолжаем наши беседы по истории монашества. Это не просто какой-то курс академический, а это именно беседы, размышления, знакомство с историей восточного христианского монашества. Сейчас мы с вами достаточно подробно знакомимся с авторами великого сборника аскетического «Добротолюбие», который сыграл очень важную роль в богословии, в возрождении православного монашества на протяжении последних двух, даже трех веков. И этот сборник продолжает быть очень важным свидетельством о православном монашестве и свидетельством о христианстве в своем высшем, таком совершенном выражении, как оно понималось на протяжении веков. И это свидетельство поразительно еще и тем, что мы видим, переходя от столетия к столетию, от одного отца к другому, даже, можно сказать, через тысячелетия, что дух истины Христовой, дух любви, дух Евангелия, это есть один и тот же дух, что Христос вчера и днесь, и той же вовеки. И это настолько очевидно, вот поэтому сегодня мы еще с одним очень важным автором, с очень важным отцом церкви познакомимся. Это преподобный Симеон Новый Богослов. Его писания вошли в пятый том «Добротолюбие». И нужно сказать, что преподобный Симеон Новый Богослов не просто один из немногих, а это третий святой после апостола Иоанна Богослова, святителя Григория Богослова, который удостоен церкви вот этого звания Богослова. Чему он достоин этого великого звания Богослова? Сегодня поговорим об этом. Так, преподобный Симеон Новый Богослов. Годы жизни – середина X до 1022 года, то есть начало XI века. То есть как раз время, когда была крещена Русь. Он происходил из очень знатной семьи придворных, и он вырос в богатом очень имении, но еще в таком очень юном возрасте его родственники привезли в столицу, в Константинополь, где он был введен в царский двор, и было ему открыто прекрасное образование, прекрасная возможность изучить все светские науки, стать прекрасным ритором, а также открыты были все возможности для прекрасной карьеры. Но он ими не воспользовался. У него был с самого детства большой интерес к духовному знанию. Он познакомился с монахами, и его наставником с ранних, с юных лет стал преподобный Симеон Благоговейный, старец, который жил тогда в студийском монастыре. И желанием Симеона было немедленно принять монашество. И вот его старец охлаждал его пыл и увещевал его побыть еще немного, потому что слишком уж юн он был, совсем отрок, в общем-то. Но желание было велико, и старец Симеон Благоговейный взял его послушником, воспитывал его, и через какое-то время Симеон сам стал наставником и старцем для других. Игуменом обители он стал, который жил многие годы. Вот такая, скажем, внешняя канва. Может быть, она не такая бурная, как у преподобного Максима Исповедника, о котором мы говорили в прошлый раз, который ездил по всей Византийской империи, участвовал в таких сражениях за чистоту православной веры. Тем не менее, жизнь святого Симеона также была полна горечи, скорбей, обид, разного рода испытаний и притеснений, в том числе вот со стороны церковной власти. И начались вот эти скорби, в общем, от собратьев-монахов. Об этом описывает его жизнеописатель. Очень подробное житие его написал его непосредственный ученик, преподобный Никита Стефат. Мы можем это все почитать, узнать о его жизни. Ну и также, конечно, из его собственных глав, из его собственных трудов
так же, как и из трудов любого другого церковного писателя, просвечивает его собственный опыт. И особенно эти назидательные главы, богословии и о деятельном монашестве, они многое говорят о его собственном опыте. И нужно сказать, что опыт преподобного Симеона был во многом экстраординарный. Он в юном возрасте сподобился мистического, то есть, значит, таинственного откровения от Бога, видения божественного света. Бог открылся ему в свете. Богословие света — это важная тема преподобного Симеона, вообще тема обожения, тема того, как человек, христианин, который молится Богу, который всей своей душой, всей своей совестью, всем помышлением, всю жизнь приносит Богу, как он воспринимает Бога и становится Богом по благодати. Эта тема, в общем-то, извечная в монашеской жизни. Вот он, можно сказать, заострил ее очень сильно. И потом, как мы знаем, тема нетварного света, она через несколько столетий явилась предметом догматических споров. И уже еще один автор, который также вошел в братолюбие, это святитель Григорий Палама, явился защитником именно вот этого монашеского опыта. Вот тема опыта — это еще одна тема, которая очень важна для преподобного Симеона Нового Богослова. Ну, нужно сказать, что еще при жизни его не все его понимали. Даже больше сказать, наверное, большинство его окружающих людей совершенно его не понимали и не принимали. Его изгоняли из монастыря за такую его ревность и за то, что не скрывал свой опыт. Он говорил об этом, он свидетельствовал об этом, он призывал других быть ревностными христианами. Наверное, его писания носят такой сильный обличающий характер для нашего теплохладного состояния, когда мы хотим Господу выделить какую-то частичку своей души, определить какое-то время для молитвы, а не так, чтобы посвятить всю жизнь Богу и гореть, и полностью сгорать в любви к Богу. Таким был преподобный Симеон. Такими он представлял, что должны быть все монахи. Но вот даже тогда и в его время многие монахи и его собратья думали по-другому. Ну, считали, что он в прелести. Кто-то считал, что он как-то слишком требователен, слишком строг. Хотя вот преподобный Никита Стефан свидетельствует, что он был очень добр. Да, он был строг к себе, и большая мера строгости была и к другим. Но это была строгость любовная из-за его пламенеющей любви и желания, чтобы все также пламенели о Господе. Так, если очень кратко сказать о какой-то проблематике его жизни и его писании. Давайте почитаем преподобного Симеона Нового Богослова «Деятельные богословские главы», вошедшие в пятый том «Добротолюбие». «Вера есть быть готову умереть Христа ради за заповедь Его, убеждение, что такая смерть приносит жизнь, нищету вменять в богатство, худость и ничтожество в истинную славу, и в то время, как ничего не имеется, быть уверенным, что всем обладаешь, особенно же на истяжание неисследимого богатства познания Христа и взирание на все видимое, как на прах или дым». Это вот он начинает так свои главы о том, что такое вера. Что такое вера во Христа? И это он говорит не просто, что вот монах так должен, да, он говорит, что это есть вера во Христа. Ну, то есть это действительно такой очень радикальный взгляд. Ну, кстати, нужно сказать, что преподобный Симеон является автором многих гимнов, прекрасных гимнов, и один из них вошел в нашу молитву перед Святым Причащением. Это вот шестая, такая длинная-длинная молитва, которую многие пропускают, не печатают, потому что она кажется очень длинная. Нужно сказать, что действительно на греческом языке она написана в стихах, в определенном стихотворном ритме. По-русски она переведена дословно, да, но вот без такого стихотворного ритма восприятие делает немножко по-другому. И вот даже в той молитве там есть такие слова, как мы должны готовиться к причастию, как мы должны плакать. И Святая Церковь включила эту молитву. И от всех нас
ожидается высота христианской жизни. Все мы призваны к святости. Вот есть очень-очень интересные главы преподобного Симеона. «Ни по благословным, ни по бессловесным причинам не оставайся долго в мире, но как только позван будешь, спеши послушаться, ибо ничему другому не радуется так Бог, как нашей скорости в исполнении воли Его, так как лучше скорое послушание с бедностью, нежели медлительность со множеством имений». Ну, это, конечно, обращено к монахам, да, к тем, кто полностью все свои имения, все вот бежит к Господу, да. Но вот, тем не менее, вот этот момент о том, что ничему другому не радуется так Бог, как нашей скоростью в исполнении воли Его, наверное, может быть отнесен ко всем нам. Ну, часто приносим какой-то обет, обещание Богу, сделать то-то, и откладываем это. Или есть какое-то благое желание, опять же, откладываем его исполнение. А вот преподобный учит, что Бог радуется нашей скорости в исполнении воли Его. Вот я начну бороться, ну, не сегодня, а завтра. Вот не просто не откладывай на завтра, да, а вот немедленно, прямо сейчас начни это. Сейчас, вот в эту секунду надо начинать. Нельзя откладывать на завтра, его может не быть. Вот сейчас есть вот этот момент, все ныне, да, время для делания, время спасения. Ну вот слова, свидетельствующие о высоте монашеского идеала. Какими должны быть монахи. И вот то, о чем мы говорили, что не все даже современники могли это принять, не могли понести такой высоты. Так вот он пишет. «Если, братья, пламенем ревности о спасении объяты, бегом притек ты в Кеновию или к духовному отцу, то когда будет предлагать тебе он или сподвязающиеся тебе братья бани или брашна или другие какие утешения в упокоении плоти, не соглашайся на то. Но всегда будь готов, желай, ищи, стремись к пощению, к состраданию, к произвольным лишениям, к крайнему воздержанию. Если Отец твой о Господе повелит тебе дать некое утешение телу, послушай его, отсекая и в этом собственную волю свою. А если нет, то с радостью исполняй терпеливо, что делать произвольно восхотел ты, то есть всячески воздерживаться от всего». Вот сущность монашеской жизни. «Всячески воздерживаться от всего. Соблюдай сие, будешь всегда во всем, как постящийся и воздерживающийся, и своей воле, по всему отрекшийся. И не это только, но и сущим в сердце твоем пламень, все презирать тебя понуждающий, сохранишь ты неугасимым». И вот здесь важный очень момент — это послушание духовному отцу. То есть для него самого это очень важно в его личной жизни. Почитание им самим. Он даже претерпел за это от церковных властей, за, как они считались, излишнее почитание своего старца Симеона Благоговейного. Так вот он пишет о духовном отце. «Без воли отца твоего по Богу не загадывай давать милостыню из принесенных тобою денег». А нужно сказать, что преподобного Симеона было немало денег, и он пришел в обитель со многим золотом. Причем это даже отказавшись от наследства, но у него уже были какие-то сбережения. «Итак, не загадывай давать милостыни из принесенных тобой денег, но и через посредника какого не домогайся взять у него что-либо из них. Ибо лучше быть и именоваться нищим и странным, нежели расточать и раздавать бедным деньги, когда ты еще новоначальный. Все предать в волю духовного отца своего, как в руку Божию, есть дело совершенной веры». И далее пишет, «Некто, опытом познавший духовную пользу и неложную стяжавший веру, предлагая Бога свидетелем истины, сказал, «Я положил в себе такой помысл, чтобы никогда не просить у отца моего ни есть, ни пить и вообще ничего другого не принимать, пока Бог не внушит ему приказать мне это. И действуя так, я никогда, говорит, не был тщетен».

хотят, вроде бы, чтобы вот быть уверенными, что есть Божье благословение на каком-то деле. А вот духовник или старец, к которому они обратились, он почему-то как-то вот равнодушно к этому отнесся. А я же хочу это сделать. И вот здесь, наверное, речь об этом. То есть, если мы действительно ищем волю Божию, то нужно иметь веру. Вот действительно стяжавший веру к Отцу своему по Богу, видя его, мнит видеть самого Христа. Ну, это, конечно, да, апостол Павел, мы вспоминаем, подражайте мне, как я Христу. Вот далее о теме света пишет преподобный. Видящий чувственными очами знает, когда бывает день и когда ночь, а слепой не знает ни того, ни другого. И духовно прозревший и зрящий умными очами, если после того, как повидит истинный и незаходимый свет, по нерадению, беспечности опять возвратится к прежнему ослеплению и лишится света, то, находясь в благочувствии, добре чувствует лишение сего света, и того, от чего случилось с ним такое лишение, не ведает. Но пребывающий от рождения слепым духовно ничего такого не знает ни по опыту, ни по действу. Разве слухом, что услышит и узнает о том, чего никогда не видал, и станет рассказывать о том другим, хотя ни он, ни слышащий ничего верно не знают о тех вещах, о коих разговаривают. Вот он пишет об этом. И мы-то знаем из жития, что для него видение света это было действительно опытом, и он знал, о чем он говорил. А вот далее такое важное замечание его о том, как вот споры, какое-то противоречие, насколько это вредит духовной жизни. Он говорит, что противоречивый, то есть человек, который вот противоречит, да, подобен тому, кто произвольно предается противникам царя своего, врагам. Противоречие есть удочка, имеющая за траву правдословие. Слово интересное, правдословие, то есть защиту правды, себя оправдание, самозащиту, которым, будучи прельщаемы, проглатываем мы удочку, крючок удильный, греха. Так обыкновенно похищается такая бедная душа за язык и гортань духами злобы. И то воздымается горе, то погружается в хаотическую бездну греха и осуждается вместе с неспадшими с неба. Вот, казалось бы, да, за правду ж мы стоим, мы тут готовы всех. А вот здесь вспоминается, к сожалению, в истории монашества множество было таких вот ситуаций, когда монахи, да, люди-то несовершенные во многом, прельщались вот этим, теряли что-то самое главное, то, о чем пишет преподобный Симеон, и начинали вот стоять вот эту правду. Если так не очень глубоко в века уходить, то вспомним имя Славские споры, которые начались на Святой горе Афон между монахами, да, имя Славия, вот это движение, когда доходило до драк между отцами, и такая была ненависть прямо, и словесные споры, и вот все это закончилось тем, что несколько тысяч монахов вынуждены были вывести на кораблях военных просто с Афона, потому что вот так обстановка накалилась, такая была нездоровая, за правду же. Ну, нужно сказать, что далеко не все в этом участвовали. Вот преподобный Силуан Афонский, великий молитвенник, на тот момент он находился там, он совершенно не участвовал, он устранился от всех этих споров. А он просто практиковал Иисусову молитву и был практиком. И для него было совершенно не просто не нужно, а он понимал, что это вредно. Он потом говорил отцу Сафронию, своему ученику. И вот проблема встает в связи с проблемой старчества и наставничества. Встает проблема лжестарчества, лженаставничества. Она и сейчас у нас, как и сейчас, так и тогда, она была актуальной. Вот пишет об этом преподобный Симеон. «Если захочешь отречься от мира и научиться евангельскому житию, то отдай себя не неопытному и не нечуждому страстей учителю, чтобы вместо евангельского дьявольскому не научиться житию. Ибо у добрых учителей и уроки бывают добрые, а у худых — худые. От худых же, Симеон, и произрастания бывают всегда худые. Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе руководителя бесстрастного и святого. Исследуй и сам Божественные Писания, и особенно деятельные Писания святых отцов, чтоб с ними, сличая то, чему учит тебя учитель-настоятель, мог ты, как в зеркале, видеть, насколько они согласны между собой, и затем согласное с Писаниями усвоять и удерживать в мысли, а не согласное, рассудив добре, отлагать, чтоб не прельститься. Ибо знай, что в одни сии много явилось прелестников и лжеучителей». Вот так пишет преподобный Симеон. Да.

0: В общем, здесь нету какого-то такого безумного повеления с его стороны, отречься собственной воли перед кем бы то ни было. Нет, наоборот, нужно исследовать Писание, изучать святых отцов. И вот увидев, что есть человек, который соответствует, учит по Писанию, живет евангельски, является действительно святым человеком, вот к нему уже если пришел, то вот да, действительно, это Христос, полностью отсечь свою волю. А вот о таких вождях слепых он пишет очень нелицеприятно. Всякий, не видящий слепой духовно, да, если берется руководить других, есть прелестник, и последующих ему ввергает в ров пагубный по слову Господню. Слепец слепца ощеводит, оба в яму впадут. Мы сейчас видим, да, вот в наше время тема важная, потому что особенно вот в России, где было монашество очень сильно, ну, почти что искоренено в советские годы, где-то оно там в подполье существовало, там один был, несколько монастырей было открыто, где монахи пребывали. А сейчас вот у нас открыто сотни, несколько сотен монастырей новых. А как же они наполнились духовниками, руководителями, старцами? Вот большой вопрос. И мы видим сейчас, да, как такие вот некоторые лжестарцы ведут за собой, и чему они учат. Вот примеры у всех перед глазами. Вот еще такое важное, интересное замечание от преподобного Симеона. Не только безмолвник или послушник, но и игумен, настоятель над многими. И он, а нужно сказать, что преподобный Симеон был игуменом сам, и он все устрояет, должен быть беспечален, то есть свободен от печальной заботы о житейских потребностях. Ибо если печемся, то оказываемся преступниками заповеди Божией, которая говорит: «Не пекитесь душой вашей». Вот, у кого помысл занят попечением о житейских вещах, тот не свободен. О чем он говорит здесь? С одной стороны, понятно, что безмолвник или послушник, он, в общем-то, практически не занимается каким-то таким вот житейскими нуждами. Но если ты игумен, имеешь какую-то должность, то поставлен над многими, ты вроде как по должности должен заниматься какими-то делами. Но вот, что интересно, преподобный Симеон говорит, что ты должен быть свободен от печальной заботы. Не просто от всякой заботы, а от печальной заботы. Не должен быть прилеплен к сердцам. То есть тебя не должны выводить из себя вот эти вот житейские моменты. А вот дальше он даже пишет о том, как нужно быть, что свободны же от всего, да, то есть вот это попечение, кто имеет вот это попечение такой вот несвободы, а вот слишком увлечен этой суетой, ну как бы вот так лучше сказать, да, наверное, вот эта мысль, что слишком увлеченность вот в эти все дела мирские. Не должен быть игумен слишком увлечен, человек духовный. И главное, что вот он говорит о том, что это возможно, возможно быть свободным и исполнять такого рода послушание. Свободный же от всего ни для себя, ни для других не печется о житейском, будь он епископ или диакон или игумен. Но и праздным он никогда не бывает, и ни о чем, даже самым последним и ничтожным, никакого небрежения не оказывает. А богоугодно все делая и устрояя, о всем беспечален пребывает, и это на всю жизнь. Вот такое интересное поучение преподобного Симеона. Ну, а есть, конечно, здесь множество других интереснейших мыслей и поучений. Братья и сестры, мы прикоснулись только к этому. Я надеюсь, что, может быть, кто-то заинтересуется и начнет изучать более подробно, сам откроет эти книги, которые доступны всем и в интернете, и просто в библиотеках церковных, вот если у кого-то нет дома. Вот, и начнет хоть как-то еще более глубоко почитать вот этих святых отцов, преподобных, наставников монашества, ну, конечно же, не только монашества, старцев для всех людей, верных православных христиан. На этом наша сегодняшняя беседа закончена, дорогие братья и сестры. До следующих встреч. Ангела всем хранителя.
1: Продолжение передачи слушайте завтра. 13:30.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал первый антифон божественной литургии «Благослови, душе моя Господа» композитора русского зарубежья Ивана Лямина.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Глава первая. Папин след. Я дышу на стекло, пока там не появляется светлый кружочек. Я смотрю в этот кружочек. Под окном большой-большой сугроб. Он даже немножко окно закрыл. Край стекла внизу темный. Теперь папиному следу, наверное, тепло. На улице все бело, и солнце светит ярко-ярко. Хорошо, что кружочек на стекле маленький, и можно смотреть только одним глазом. А то если бы сразу двумя глазами посмотреть, можно, наверное, ослепнуть. На улице никого нет. Там всегда никого нет. Все ребятишки сидят дома. Я смотрю туда, где живет Эльза. Там кто-то идет по улице. Это тетя Даша, которая носит письма. Она проходит мимо Эльзиного дома. Она всегда заходит в дома только к русским. После этого некоторые тети ходят в черных платках. Может, тетя Даша разносит черные платки? Наверное, их русские папы с фронта присылают. Хорошо, если бы и мой папа прислал маме черный платок. У мамы платок уже совсем старый. Тетя Даша поравнялась с нашим домом. Она открывает сумку, смотрит в нее и идет прямо к нашему дому. «Ты принесла маме черный платок?» — спрашиваю я тетю Дашу, когда она заходит к нам. «Какой еще платок?» — говорит она. «Я принесла вам письмо от папы. Пляшите». «Письмо от папы. Может, папа прислал мне и верблюдика? Вот было бы здорово». Марийка поет по-немецки частушку и пляшет. Я прыгаю высоко-высоко. Письмо мы не открываем. Пусть все придут домой, тогда мама прочитает его вслух. Мы залезаем на печку и вяжем дальше. Мы хотим закончить носки, пока мама придет. Она нас похвалит, а завтра отнесет носки в сельсовет, чтобы сельсовет послал их на фронт. Там наши красные солдаты и командиры наденут носки. Их ножкам будет тепло, и они смогут быстрее идти вперед и прогнать фашистов. Тогда война кончится. Все папы вернутся опять к своим детям, и все люди смогут опять жить у себя дома. Мама приходит вместе с Арно. Марийка хочет, чтобы мама тоже сплясала, но она не пляшет. Она только садится на скамейку, расстегивает верхнюю пуговицу пальто, сдвигает платок на затылок, да так и сидит. Зато Арна прыгает до потолка и кричит «Ура! Смерть фашистским оккупантам!» и кидает вверх шапку, рукавицы и шарф. Мы с Марийкой опять прыгаем и кричим вместе с Арно. Папа ничего не пишет про школу и про то, какая у него деревня, тоже не пишет. Он только пишет, что работает в тайге. Так, наверное, деревня его называется. И еще он пишет, что у него все хорошо, и что там много-много елок стоит, и зимой очень красиво, и чтобы мама не беспокоилась, работа у него не тяжелая. Я никак не могу запомнить, кем он работает. Мама объясняет мне, что он говорит по-русски то, что говорят одни по-немецки, а потом говорит по-немецки то, что другие говорят по-русски. Мне непонятно, зачем папе надо обязательно говорить все не так, как говорят остальные. Но мама говорит, что так нужно, чтобы люди понимали друг друга. Тогда они смогут хорошо работать. И еще она говорит, что у папы хорошая работа, и что, слава богу, это не деревья валить. Про верблюдика папа ничего не написал. Наверное, он хочет сразу привести его. Я говорю маме, чтобы она написала ему, что он может и прислать мне верблюдика. Не обязательно его с собой везти. Пусть снимет с какой-нибудь елки, там же много елок, и пришлет мне в письме. Но мама говорит, что в письме верблюдик весь и замнется, и поломается. И правда, письмо от папы совсем измятое. Ладно, так и быть. Я подожду, пока папа приедет. Ночью мне снится деревня Тайга. Она большая-большая, и на всех улицах в ней стоят высокие елки. И все-все елки в игрушках.
и блестят-блестят. И мы ходим с папой среди елок, и когда я говорю с ним по-немецки, он мне отвечает по-русски. А когда я говорю по-русски, он отвечает мне по-немецки. Это интересно, как игра. И я смеюсь, и папа смеется. И я теперь знаю, зачем папа говорит все не так. Это чтобы людям было весело. А потом мы срываем с елок маленьких серебристых верблюдиков. Мы набираем их много-много. И когда мне уже некуда их класть, они вдруг падают у меня из рук прямо на белый снег. Я хочу их подобрать, но на снегу их совсем не видно. Я говорю об этом моему папе, но папа ничего не отвечает. Я смотрю вверх. Папа стоит и смотрит на меня. По его щекам катятся две большие слезы. Я показываю папе мои руки, в которых ничего нет, потому что верблюдиков не видно на снегу. Но папа только смотрит на меня и молчит. Потом он начинает куда-то уплывать и уплывает, уплывает, пока не исчезает совсем.

Я хочу посмотреть папин след. Но если его раскрыть от снега, ему будет холодно. Я лучше вырою в сугробе нору, какую вырыли перед своим домом соседские ребята. Лопатой рыть неудобно, она тяжелая, черенок у нее толстый. Как только я наберу на нее снегу, она крутнется у меня в руках, и весь снег опять сваливается с нее. Я беру кастрюлю, в которой мама растапливает снег, когда собирается мыть голову. С кастрюлей лучше. Я нагребаю в нее снег и отношу в сторону. Вот уже и камни. Я приношу веник, сметаю с тряпки весь снег, подметаю и в норе, потом открываю след. Папин след такой же, как и когда я его закрывал. Теперь я часто хожу смотреть папин след. В норе, под снегом, и правда, теплее, чем снаружи. Когда я ухожу, я закрываю вход старой заслонкой от русской печки и присыпаю снегом. Тетя Даша заходит теперь в дома и к немцам. Туда она тоже принесла уже несколько черных платков. А нам она носит только письма. Папа все пишет, что работает на той же работе, и чтобы мама не беспокоилась. Потом писем долго-долго нет. А когда снег уже почти растаял, и нора над папиным следом завалилась, мама и Арно привозят со станции какого-то дядю. Они снимают его с телеги, в которую запряжена корова, и заносят на руках в дом. Они говорят, что это мой папа. Но это не мой папа. Его только зовут, как моего папу, Фридрих Карлович. Фридрих Карлович все время лежит на кровати, которую мама попросила у дедушки Семеновича. А вставать он не может. И сидеть он не может. Мама подкладывает ему под спину подушки, и тогда он как будто сидит. Шея у него тонкая и длинная, и нос длинный, а глаза большие и смотрят так, будто перед ними совсем ничего нет. Где у папы щеки были, там у Фридриха Карловича глубокие ямки. Верхняя губа у него короткая, и он все время показывает зубы. Когда я спрашиваю маму, почему Фридрих Карлович все время зубы показывает, она говорит, это потому, что он худой. Но ведь я тоже худой, мама сама говорила. А я же зубы не показываю. Каждый вечер теперь к нам приходят разные тети. Они расспрашивают Фридриха Карловича. Фридрих Карлович не может долго разговаривать. Он скажет несколько слов, потом долго дышит открытым ртом. Каждый вечер он рассказывает только одной тете. Про ее мужа. Так тети сами договорились. Но приходят они все и часто плачут. Только они плачут не так, как мы с Марийкой. Мы когда плачем, то плачем и голосом, и носом, и глазами. А тети плачут только глазами. Мама тоже с ними плачет. Она говорит, подумать только. Он все это время валил лес. А домой писал. Фридрих Карлович закончит рассказывать и смотрит куда-то далеко-далеко. Все смотрят на него, но он молчит и даже не пошевелится. Только левый глаз у него иногда дергается. Это от того, что у него над глазом глубокий шрам. Шрам у него от сучка, который упал с высокого дерева прямо ему на голову. Так Фридрих Карлович тетям сказал. А маме, когда она раньше его про шрам спрашивала, он не так сказал. Маме он сказал совсем по-другому. Я сам это слышал. На партсобрание вели, сказал он тогда и подышал. Я уже не мог. Упал. Прикладом. Марийка тоже стала называть Фридриха Карловича папой. Она, наверное, как и мама с Арно, забыла моего папу. Раз, когда все куда-то вышли, я подхожу к Фридриху Карловичу и спрашиваю, «Скажи, а в твоей деревне на елках много игрушек было?» Он качает головой. «А ты знаешь, где моего папы след?» Конечно, он не знает.
Он только поворачивает ко мне лицо и глаза, которые не видят меня, потому что они как будто совсем засыпаны мягкой серой золой, и кладет свою руку мне на голову. Рука у него как кусок коры. Я отодвигаюсь, и рука падает на постель. Если бы это был мой папа, он бы знал, где его след, и как много игрушек на елках в красивой папиной деревне Тайга. Сначала мама кормит Фридриха Карловича с ложки. Потом он уже сам пьет из стакана молоко. Он всегда просит еще, но мама дает ему только по полстакана. Бабушка дедушки Семеныча принесла нам в Кринке сливок. Она со своим дедушкой никогда не жила дома. Они всегда жили здесь, в деревне. Поэтому и корову они дома не оставили. Их корову зовут Зорька. Мама ставит Кринку под лавку и говорит нам, что это только для папы. Но поит она сливками, конечно, Фридриха Карловича. Сливки она дает ему тоже по полстакана. Он выпьет и смотрит на Кринку и дрожит весь. «Ах, Фриц, ну нельзя же тебе много», — говорит мама, — «потерпи еще несколько дней». Сегодня ночью моя очередь лежать не рядом с мамой. Я лежу с краю. Справа от меня лежит Марийка, потом мама, потом Арно. У нас только Марийка не лежит с краю. Она ведь девчонка и никогда не будет красным командиром. Марийка лежит сейчас рядом со мной. Подтянула к животу ноги, обхватила мамину руку, уткнулась ей носом в плечо и сопит. Я обнял Марийку, уткнулся ей в шею. Попка у Марийки теплая, и вся она теплая, поэтому и мне тепло. Только сзади поддувает. Наверное, Арна с другого края потянула одеяло на себя. Там от окна тоже дует. Я пробую перетянуть одеяло к себе, но не получается. Тогда я поворачиваюсь к Марийке спиной, чтобы погреть немножко и спину. Марийкина попа сразу отодвигается от меня. Теперь места под одеялом уже больше, я укрываюсь и снова придвигаюсь к Марийке. Она еще ворочается немножко и пищит, но дальше ей двигаться некуда, и она успокаивается. Мне теперь тепло, и я засыпаю. Во сне я вижу два сна. Сначала я вижу сон про папу. Этот сон какой-то темный, наверное, потому что папа далеко. Сон про папу еще не кончился, как начался сон про Фридриха Карловича. Этот сон светлый, потому что, когда мама ложится спать, она убирает табуретку от окна, и в комнате все видно. Я лежу на полу, около кровати Фридриха Карловича. Фридрих Карлович слезает с кровати, встает на четвереньки и ползет мимо меня. Рукой он опирается на мою ногу, но мне не больно. А он и не замечает. Он подползает к лавке, садится на пол, берет Кринку со сливками и пьет. Он пьет долго. Кринка у него в руках дрожит, и сливки капают ему на рубашку. Потом он опять становится на четвереньки и ползет обратно. Когда он ползет мимо меня, он тяжело дышит, и на лице у него блестят капельки пота. Он, наверное, очень устал. У него же мало сил, он и ходить-то не может. А Кринка тяжелая, я и то еле поднимаю ее. «Что, тяжелая?» — спрашиваю я его шепотом. Но он ничего не отвечает. Он даже не смотрит на меня. Он опять залезает на кровать. Просыпаюсь я от того, что мама громко плачет. Я спрашиваю Арну, почему мама плачет. Арну говорит, что Фридрих Карлович умер. Потом к нам приходит много людей. Они пришли хоронить Фридриха Карловича. Схоронить — это значит отнести на горку за деревней и положить на солнышке. Там тепло, и птички поют. Я хочу, чтобы меня до вечера тоже схоронили. Но Арно говорит, что идти туда грязно, а ботинки у меня худые. Арно ведет меня к дедушке Семеновичу. Я бы и сам дошел. Да Зорька стоит у сарая. Зорька бодучая, и я ее боюсь. Зорька трется боком об угол.
Дома у нас тоже была корова. Весной она тоже терлась об углы. Это они так линяют. Арно тогда собирал старую шерсть и скатывал из нее мячик. Этим мячиком он играл потом с ребятишками на улице. «Арно, — говорю я, — смотри, Зорька линяет. Ты скатаешь мне мячик?» «Ладно, — говорит Арно, — скатаю. Арно хороший. Я его люблю». Вечером Арно приходит за мной. Мы идем домой. Около угла дома, где был папин след, я останавливаюсь. Арно тоже останавливается. Папиного следа больше нет. На его месте много следов от коровьих копыт. На черных, в трещинах, торцах бревен налипли красные клочки шерсти. «Арно, — говорю я, — давай соберем эту шерсть». Арно ничего не отвечает. Он берет меня за руку и ведет домой. Дома у нас прохладно. Мама в расстегнутом пальто сидит у стола, смотрит прямо перед собой и молчит. Марийка залезла на печь, укуталась и тоже молчит. Арно принес из сенок дров, достал из-за печки сухое полено и щипает лучинки, чтобы растопить печь. Он тоже ничего не говорит. Значит, и мне надо молчать и никому не приставать. Я не раздеваюсь, я только снимаю ботинки и залезаю на кровать, на которой лежал Фридрих Карлович. Постель с кровати уже сняли, и я хожу по доскам, как по полу. В углу над кроватью приделана небольшая полочка. На полочке лежат всякие бумаги, которые мама называет документы. Трогать документы нам с Марийкой нельзя. На полочке лежат и разные фотокарточки. Больше всего карточек, на которых мой папа сидит в середине, а вокруг него много-много детей. Фотокарточки нам можно трогать. Я люблю смотреть фотокарточки. Я сажусь на кровать и раскладываю все фотокарточки, на которых дети справа. Детей получается много-много. Я даже не знала раньше, что на свете так много детей. Интересно только, куда они все делись. У нас в деревне детей не хватит даже на одну такую фотокарточку. Потом я достаю с полочки другие фотокарточки. На них нет детей, на них только дяди и тети. Эти фотокарточки я раскладываю слева от меня. Вокруг меня получается много-много людей. Многих из них я знаю. Вот этого дядю с круглой штучкой на цепочке на гимнастерке зовут дядя Вилли. Это моего папы брат. Он воюет на фронте. Мы даже раз от него письмо получили оттуда. А недавно опять получили от него письмо. Он писал, что их всех, кто живой остался, собрали с фронта и отправили в тайгу. Фридрих Карлович, когда мама показывала ему это письмо, сказал, что это хоть и далеко от него было, но все равно то же самое. Дядя Вилли на фотокарточке улыбается. А вот этот дядя с усами и саблей, который сидит на стуле, это мамин дядя. Он был буденовец. Буденовцы — это такие люди, которые скакали на лошадях с красным флагом и дрались с белыми. В одной руке у каждого красный флаг, а в другой — сабля. А кто такие белые, я не знаю. Знаю только, что они много людей убили там, где папа и мама жили, когда еще дома были, а меня на свете не было. Они и маминого дядю убили. Они ему голову совсем отрубили белой саблей. Поэтому, когда его хоронили, то сначала в гроб положили его, а потом его голову. А вот это мой родной дедушка, потому что он папин папа. Он тоже с саблей и с наганом, только на коне. Мой дедушка был командир. У него был целый отряд, и все на конях. Дедушка дрался с Вакулиным, который ездил с бандой. Бабушка часто говорила дедушке: «Бросил бы ты это, доберется до тебя Вакулин, плохо тебе будет». Но мой дедушка только смеялся и говорил: «Подожди, мать, я еще сам до него доберусь». А потом Вакулин пришел ночью в деревню и окружил моего дедушку, а утром согнал всю деревню к церкви и повесил моего дедушку за шею на веревке.
Дедушка весь день висел и не мог дышать, и поэтому умер. Только вечером перерезали веревку и сняли дедушку. Я очень люблю смотреть на эти фотографии. Я только не люблю, когда мама рассказывает кому-нибудь про них. Я тогда затыкаю уши крепко-крепко, чтобы ничего не слышать. Смотрю маме на губы и жду, когда она заговорит про что-нибудь другое. Слушать про это очень страшно. Мне всегда потом снится, что мне тоже отрубают голову гладкой прохладной саблей. Мне не больно, а мне только очень страшно, что моя голова будет отдельно от меня, и что я после этого буду, наверное, мертвой. На карточке дедушка совсем как живой. Он похож на моего папу, и я долго-долго смотрю на него. Я его люблю. Я часто вижу его во сне. Он сажает меня перед собой на коня, и мы скачем с ним высоко-высоко над землей. Я держу вверх красный флаг, а дедушка — саблю. А еще у нас есть фотокарточка с трактором. Трактор идет по улице, а кругом много-много народу, и впереди ребятишки бегут. И фотокарточка, где много дядей и теть сажают маленькие тонкие деревья, тоже у нас есть. Я смотрю еще раз на все фотокарточки, разложенные вокруг меня, потом собираю их и кладу опять на полочку. А это что тут за книжечка? Совсем маленькая и совсем тоненькая. Раньше ее здесь не было. Я открываю книжечку. В ней тоже маленькая фотокарточка, только приклеенная. Это же мой папа. Мой папа, он смотрит прямо на меня. Он смотрит так, будто очень старается быть строгим, но все равно видно, что он добрый. Так он смотрел на меня, когда мама говорила ему: «А наш фрицик, папа, сегодня что-то не очень слушался». Папа делал тогда такое же строгое лицо и говорил: «Ну, и в чем же дело, фрицик? Ну-ка иди сюда, поговорим с тобой по-мужски». Я любил, когда папа говорил со мной по-мужски. Он сажал меня рядом с собой на стул, и глаза у него были добрые-добрые, и я честно-честно все рассказывал ему. Он никогда меня не ругал, и все-все понимал, и говорил мне потом: «Ну что ж, я только прошу тебя помнить, что маму огорчать не надо. Дело в том», — он наклонялся ко мне и говорил совсем тихо, чтобы только я слышал, — «дело в том, что к женщинам мы должны с тобой быть очень внимательными. Они ведь слабые, не то что мы, мужчины. Согласен?» Я был согласен с папой, и от разговора с ним становился почти такой же большой и сильный, как он, только ростом был маленький. А папа говорил мне: «Ну, я рад, что мы оба думаем одинаково. Всегда, знаешь ли, приятно иметь единомышленников. А теперь ты можешь подушить меня». Я обнимал папу за шею и душил изо всех сил. После этого он уже не старался делать строгое лицо, как на фотокарточке. Я соскакиваю с кровати. «Мама, смотри, мой папа!» Мама вздрагивает, поворачивается ко мне и берет книжечку. «Это папин партбилет, сыночек», — говорит она. «А что такое партбилет?» — спрашиваю я. «Твой папа был коммунистом», — говорит мама. «Но мне все равно непонятно. А кто такие коммунисты?» — спрашиваю я. Мама думает, потом говорит: «Коммунисты — это те, кто хочет, чтобы всем рабочим людям на земле жилось хорошо». Теперь думаю я. Я думаю о том, что раньше, когда мы еще дома жили, мы жили хорошо. Ведь все так говорят. «Мам, а когда мы еще дома жили, мы ведь рабочие люди были, да?» «Конечно, маленький». «Значит, правильно, мы были рабочие люди, и нам было хорошо. А почему же теперь нам плохо? Может, мы уже не рабочие люди?» «А сейчас мы рабочие люди, мама?» «И сейчас тоже», — говорит мама. Мне снова непонятно. Я долго думаю, но мне все равно непонятно. «И мы на земле живем?» — спрашиваю я. Мама смотрит на меня, как будто ей тоже что-то непонятно. «Ну да. А где же?» — медленно отвечает она. Поворачивается ко мне еще больше и смотрит на меня, будто я очень болен. Потом она вдруг резко прижимает мою голову к груди, и на макушку мне одна за другой падают теплые капли.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров», Марина Лобанова. Сегодня прозвучит продолжение беседы с доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым на тему «Современный человек». Петр Александрович – автор множества монографий по культурологии, философии и богословию. Среди книг Петра Александровича несколько посвящены теме человека. Я взяла с собой в студию 4 книги, прочитаю их названия. «Человек среди людей». Эта книга рассказывает о взгляде культурологии на человека. Речь в ней идет о личности, о семье, о нации и государстве, о дружбе и о том, почему человеку свойственно каким-то образом объединяться не только в виде семьи и страны. Другая книга называется «Я. Антология личного местоимения». Мы все говорим «я», «я», «я». На самом деле это глубочайшая философская и богословская реальность и, конечно, реальность культуры. В первой главе книги рассказывается о нескольких ключевых авторах. Это Плотин, Декарт, Кант, Спиноза, Гегель и Сартр. Вторая глава называется «Введение в метафизику «я». Бытие сознания, свобода, необходимость, разум, воля, характер, творчество, пребывание, память, предвосхищение, я, образ, личность. И последняя глава посвящена «Я в богословском измерении». Книга «Реальность человека в богословии и философии». Это настоящая культурологическая антропология. Главы книги «Представление о человеке в мифе и ритуале», «Образ человека в Священном Писании», «Человек в философском знании», «Человек как образ понятия и представления в патристике», «Человек в средневековом богословии», «Человек в протестантском богословии» и «Антропология философии нового времени». И вот роскошная книга «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Ну и, как можно догадаться, эта книга посвящена образу человека у величайших художников мировой живописи. Может возникнуть сомнение, что качество человека меняет образование, но это смотря какое образование. Я убеждена, что христианское образование способно это делать. Хотя, конечно, нет ничего более сильного в человеческой жизни, что человека меняет, чем его собственное желание, решение и действие. Приходите учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлению культурология, русская культура в контексте мировой культуры, и разговаривайте с Петром Александровичем на эти темы сами. Это самое ценное, что может дать наша передача, дать направление движения вашей жизни, подсказать, где вы можете обрести те знания, которые изменят ваше качество как человека. Продолжение беседы на тему «Современный человек». Проблема-то тоже это, что значит быть. Вот вы сказали, что ты есть. Это же самое главное для человека. А как засвидетельствовать мне самому себе, что я есть? Ну, если это начинается вот еще у ребенка, что я есть кто? Я есть мальчик. А вот есть девочки, а есть мальчики. Вот я мальчик, я есть. И то же самое у девочки. Я девочка, я есть. Это же то же самое. Или дальше, что мы говорим, человек современный, не надо быть современным. Но ведь быть современным для вот этих лозунгов, это означает, ты таким образом скажешь про себя, что ты есть. Убери это слово «современный», тебя нет. Это самый ужасный страх, который, я думаю, мне так кажется, тот ужас, который человек встречает после смерти. Это мне так кажется, что, умирая, человек встречает этот ужас. Ему непонятно, через что он есть. И через какое-то время, я думаю, что там тоже есть время, это преодолевается чем-то другим, иным. Но пока этого нет, вот какой-то период, те самые условные 40 дней, этот ужас, страх у умершего человека, мне кажется, присутствует. И он действительно леденящий душу. Но и мы, живущие, мы тоже спасаемся как можем. Вот посмотрим на себя, самое хорошее, ну и на людей вокруг себя, через что мы говорим «я есть». По-настоящему, ну, может действительно быть очень страшно. Мне кажется, что беседа с другим человеком – это вот один из таких выходов. И если, допустим, мы идем получать образование, и там учимся беседовать на важные темы. О культуре, о вере, о человеке, как вообще смысле и религии, и культуры, то это уже то «я есть», через которое нам не так страшно, в том числе и жить мы будем более осмысленно, и даже переходить порог смерти. Но убери от человека все вот эти внешние определения, и с чем он останется? То есть в современном человеке что-то вот вечное вы находите все равно. Вот эту жажду по «я есть» через что-то, что все-таки у него, ну, никуда не делось.
1: Все-таки человек, у которого богатый внутренний мир, он может быть распахнут, он может в глубину и вшире, и вдаль, что хотите. Это же все-таки есть, это же все-таки жизнь. А когда мы остаемся наедине с собой, то нас уже нет. Вот это очень важно. Такой пример. Ты находишься в темной комнате, незнакомой лучше. Темнота глухая. Что с вами происходит, Марина? Вас начинают брать страхи, правда ведь?
0: Ну, если незнакомая комната, да, то безусловно. А если безусловно знакомая, то я начинаю ее ощупывать. Альтернативный, да, метод.
1: А почему вам становится страшно, когда вы остаетесь одна в комнате?
0: Неизвестность.
1: Неизвестность? Как эта лапа вдруг протянется, вас возьмет за глотку, да, или что-нибудь? Кто-то там и замычит. Нет, тут есть еще такое. Ты остаешься наедине с собой. Для тебя весь мир куда-то уходит, его как бы нет, а есть ты, один ты. Вот мы слышим, нехорошо быть человеку одному, сотворимому женщину. Вот когда ты остаешься один, один, и никого больше нет, а это вот и будет эта темная комната, это очень страшно. Если ты один, бесконечно один, и не ощущаешь ничего присутствия, ну, там, может быть, какие-то силы инфернальные, может быть, конечно, бесовщина, это другой вопрос. Вот когда остаешься один, это невозможно. Невозможно ощущать себя одним, только одним. Ты будешь или цепенеть душой, или в какую-то черную бездну проваливаться. Это как раз точка, которая обозначает. Не просто нехорошо быть человеку одному, невозможно быть человеку одному. И если ты живешь достаточно богатым внутренним миром, если вот ты читаешь и продумываешь, и общаешься, о чем вы говорили, да, если ты пишешь, что совершенно не обязательно, если перед тобой какие-то горизонты все время открываются, но ты всегда не один. А когда мы видим с этими смартфонами, это бегство от себя. И вот ты бежишь, бежишь от себя, и вот ты оказался в этой темной комнате. И все. Наедине с собой быть невозможно. А больше во мне ничего нет. Почему ты остаешься один? Ну тоже, мне все на примеры тянет, на слишком простенькие. Вот когда я вижу вот его и ее, да, юношу и девушку, и они сидят вот рядом в этом самом метро, и они оба тщательно смотрят в смартфон. Я уже не говорю, а это почти всегда бывает, понимаете? У него смартфон, у нее смартфон. И я вижу, что у них отношения близкие. Это не просто едва знакомые, нет. И, может быть, она его полюбила, и он ее полюбил. И вот если у него так сидят, меня начинает как бы злоба несколько душить, понимаете? Вот чего ж вы встречаетесь? Ну, смотрите, вы сидите вдвоем, поезд едет, мы еще несколько времени будем одни. Так общайтесь, общайтесь. Нет. Свой смартфон листает, этот свой смартфон листает, она не оскорблена, он ничуть, ничем не обеспокоен. И это что? Это то, что человек действительно один. Но только один не в темной комнате, где никого нет и где ужасы подступают, а он один здесь с ней вместе, вот здесь один. Внутри пусто. О чем говорить-то? Ну, мы с тобой знакомы, мы вместе учимся. О чем говорить-то? Все и так понятно, понимаете? Если какое-то несчастье или какое-то предприятие, какое-то событие, они будут говорить. А вот так просто, да, просто общаться? Нет. А о чем прощать? Языка нет, впечатлений нет, опыта нет, не прочитано, не промысленно, да, ничего, нет ничего. Поэтому ты хватаешься за смартфон и очень спокойно так замещаешь с собой вот это самое общение. Конечно, это катастрофично что-то.
0: Ну вот в этом есть такой оттенок, когда за тебя написали твои впечатления, твои мысли. Ну то есть некоторая такая роботизация опять к теме вот этого искусственного интеллекта, который будет и культуру за нас создавать уже вот-вот. То есть одиночество переходит уже совершенно в новую категорию качества, такую некоторую просто фантастическую в своей космичности. До какой степени одиночества мы дошли? Вот я даже...
1: Извините, я вас перебью, только не забудьте свою мысль. Это уже не одиночество. Одиночество – это тоска. А это единичество, понимаете? Ну, я слово дурацкое придумал.
0: А может, там все-таки есть тоска? Я вот надеюсь, что тоска...
1: Ну, какая-то
0: там...
1: она всегда есть, но она загнана. Ее как бы и нет, она забита уже.
0: Вот вытащить бы эту тоску как-то.
1: Да.
0: Сначала первый шаг. Вот этот
1: ужаснись.
0: Тема. Шаг к спасению. Вытащить из себя тоску. Угу. Это первый
1: Да.
0: шаг.
1: Я вас
0: Хороший шаг,
1: перебил, да?
0: да?
1: Да. Угу.
0: Я хотела бы спросить, а какой еще шаг сделать? Вот эти шаги к спасению. Первый шаг – вытащить тоску. А дальше что?
1: Ну, я же не гуру, не священник, не знаю. Это как-то надо иметь
0: Мне
1: совесть.
0: кажется, что найти собеседника. А Петр Александрович, я вам хотела как-то сказать, не знаю даже, как сказать, чтобы никого не обидеть. Вам не скучно беседовать с теми, кто приходит к вам учиться? Вот этот разговор, он получается даже на таком уровне, когда человек еще, ну, в общем-то, еще не сделал вот эти вот шаги в своем образовании. Вот он приходит, и ведь это разговор, образование – это разговор. Для меня, конечно, это невообразимое счастье иметь возможность поговорить, например, с вами. И любой может прийти, институт богословия, философии, начать учиться. И, например, он там будет беседовать с вами. А вам такая беседа тоже содержательна?
1: Видите, Марина, ведь преподаватель – это очень зависимый человек от студента. Преподаватель, который не чувствует этого, ну, это тоже банально звучит, да, который не чувствует контакта со студентом. Я, например, когда у меня это происходит, слава богу, не очень часто, да, я чувствую, что у меня язык начинает прилипать к небу, понимаете? Если тебя не слышат, то ты же говоришь пустоту, и лучше помолчать. И у меня начинается вот это такое вот, знаете, бормотание или такая какая-то невнятица. Конечно, нужен обязательно контакт. А если человек, вот я вернусь к этому, да, если человек вот как бы уровни катастрофически разные, да, то вот, ну, я вижу, что он притих, что он слушает, что, может быть, почти ничего не понимает, но он все-таки ощущает, что-то в этом есть. Это для тебя уже, понимаете. Ты можешь, конечно, сам впасть в грех, да, и начать в самодовольстве пребывать, но если тебе хватит ума и выдержки, ты будешь ощущать что-то другое, более высокое. Ты будешь ощущать, что, как в одном неплохом фильме, счастье – это когда тебя понимают. Не знаю, счастье или нет, но когда я чувствую у него предпонимание, и у него что-то там начинает теплиться или загораться, все, что мне надо, больше ничего. Это вот уже то самое общение. А вообще, для христианина, ведь какое самое великое слово? Это любовь. К сожалению, в русском языке у нас только одно понятие существует. Да? У греков мы привычно говорим их четыре, да? Есть там градации. Поэтому, когда говоришь «любовь», то какие-то коннотации начинают быть такие сентиментальные. Сказать ему или ей «я тебя люблю» – это значит признаться в любви в нашем смысле. Но слово не дает размахнуться в другие смыслы. А вот когда возникает контакт, когда есть общение, то последняя истина общения, последняя истина понимания – это любовь. Она на таком вот уровне очень скромном, очень фрагментарном, непритязательном, но она возникает вот через это понимание, через эту беседу. Конечно, среди студентов самое тяжелое – это вот такой активизм. Не то, что я не люблю отвечать на вопросы, как раз люблю. Слушание, в каком-то смысле слышание, оно важнее важным. Слишком часто приходят люди очень-очень со скромными знаниями, со скромным пониманием, да и плюс еще они не очень сознают всю прискорбность их уровня. А если еще вдруг с таким самодовольствием начинается спор, ну вот это вот самые тяжелые ситуации. К счастью, они бывают очень редкие. Во всяком случае, на моем опыте человек обычно все-таки затихает и начинает слушать.
0: То есть, прежде чем идти получать образование, нужно прийти к сознанию, своему личному, внутреннему, наедине с собой, что мне нужно получать,
1: да,
0: а не раздавать от щедрот своих того, чего не имеешь. Это тоже вот такая некоторая тоска, которую у нас оплевывают. Давайте больше говорят у нас оптимизма, радости, позитива, позитива. А с позитива-то получается потом все очень плохо. И только вот из того, что глупым словом негатив, с этой тоски, с этого ощущения недостачи чего-то, с этой тоски начинается путь.
1: Начинаться он должен... Я знаю, что я ничего не знаю. Шаг...
0: Ничего позорного, человек великий сказал про себя, да?
1: Да, да, конечно. Начинается путь. Да, в каком-то уровне преподаватель знает, что он ничего не знает. Вот скажи себе, что я знаю, что ничего не знаю. Ничего страшного. Был бы пафос вот этого обретения. Я вас перебил?
0: Я пытаюсь представить себе человека, который считает себя очень взрослым, состоявшимся. Возможно ли, что у него произойдет такой поворот? Это очень христианское дело. Мне кажется, что единицы из христиан доходят до состояния, которое называется покаянием, но мне кажется, что плохо мы понимаем, что это такое. Но, по крайней мере, вот в таком возрасте, когда ты, может быть, родитель, может быть, сам даже преподаватель, и вообще вокруг тебя много людей, которые от тебя зависят, может быть, ты где-то руководитель, может быть, ты даже в какой-то сфере выдающийся ученый или просто человек, хорошо знающий свое дело, и заслуживаешь всяческого уважения. Как вот прийти к тому, что я знаю, что я ничего не знаю? Вообще, может ли человек расти в возрасте, когда он уже, может быть, половину жизни прошел?

0: Современный человек, может быть, отличается от человека других эпох
1: Угу.
0: тем, что потеряно ощущение «мы» и сознание «мы». И когда человек осознает себя как такую абсолютную единицу, уходит то, что он не несет ответственности ни за что. Так человек и говорит: «Я ничего не могу сделать. Я несу ответственность только за себя, за свои решения, за свои грехи, за то, что я могу сделать хорошего. Но я не могу, чтобы изменилось что-то еще». То есть получается, что через эту утрату «мы» и такое гипертрофированное я тоже исчезла.
1: Угу. Вот, знаете, нам уже пора заканчивать, а вы такую проблему ставите, которую надо долго разбирать. Ну, я просто намекну. Мы очень разные. Мы – это Зигхайль. Это что же мы? Мы – это толпа. А мы христиане, совсем-совсем другое. Поэтому, да, индивидуализм, и потом, понимаете, что индивидуализм тоже странно. Индивидуалист, ты индивидуалист, я индивидуалист. Но индивидуалисты способны к некой вот коммуникации, к некому единению. Мы объединяемся для того, чтобы отразить нечто третье. Не значит, что мы перестали быть индивидуалистами. Вот здесь мы договорились, здесь мы сочли, что для нашей выгоды и пользы действовать вместе. Мы можем остаться индивидуалистами. То есть, ну, тема бесконечно сложная с этим «я» и «мы». Тут надо какие-то другие слова искать.
0: Вот это очень сложная тема, но мне кажется, что она сегодня одна из самых важных для нас, чтобы вообще не погибнуть.
1: Да,
0: Ну,
1: конечно.
0: именно как
1: Да.
0: человечеству даже, не
1: Конечно,
0: только как личности.
1: да. Ну, знаете, Марина, хороший разговор, я думаю, надеюсь, что у нас не очень плохой. Хороший разговор, чем ему положено заканчиваться? Какими-то вопросами, которые, ну вот, наконец пришли к самому главному, к самому интересному, пора заканчивать.
0: Так и
1: Кажется, это
0: получилось.
1: мы там же, да.
0: Да, мы так и сделали.
1: Да.
0: Ну, я надеюсь, что эти темы будут затронуты и в других наших беседах.
1: Угу.
0: Я напомню книги, названия ваших книг, в которых в самом даже названии есть слово «человек», и попрошу вас еще, может быть, вспомнить какую-то книгу, которая на эту тему могла бы подтолкнуть к новым размышлениям. У нас на столе книги «Реальность человека в богословии и философии», «Человек среди людей», «Человек и Бог в западноевропейской живописи», «Я. Антология личного местоимения». Немало книг у вас на тему человека. А может быть, что-то еще, что могло бы быть таким вот этапом чтения на эту тему? Вот, например, человек приходит учиться в Институт богословия и философии на курсы культурологии.
1: Да.
0: Какие-то книги, которые, может быть, вот на эту тему он читает в первый год обучения, которые помогают ему начать размышлять на эту тему?
1: На тему человека, да. Отпустите душу на покаяние, не могу сейчас что-то
0: Хорошо, пусть
1: решать.
0: кто захочет, придет учиться и узнает. И все-таки
1: Да.
0: последний вопрос.
1: Ну,
0: Он
1: давайте.
0: у меня и записан здесь последним, пропускаю все, что я тут выше еще поназаписала себе, но очень важный для меня лично. Как вы думаете, расчеловечивание возможно?
1: Да, конечно. Расчеловечивание возможно. Видите, у нас с вами следующая встреча, похоже, все-таки мы будем говорить о зле. Так вот, человек, буду об этом подробно говорить, человек несет в себе зло, и вы несете, и я несу, и каждодневно мы ее несем. Буду говорить об этом, еще раз скажу. Но есть градации. Человек может расчеловечиваться до необратимости, может перестать быть человеком, он не станет животным. Хорошо бы, если было бы так. Расчеловечивание очень возможное. Оно не то, что массовый характер носит. Ну, слушайте, все-таки, скажем, национал-социализм, это же массовое расчеловечивание. Хочу сказать, что, скажем, немцы или большинство немцев расчеловечивались. Но там есть блестящий опыт расчеловечивания. Ты не человек. Ты обладаешь умом, какими-то знаниями, опытом и так далее. Ты уже не человек. Это да. Но это очень страшный разговор, понимаете? Потому что расчеловечивание все-таки может быть необратимым. Как правило, оно обратимо. Мы не знаем перед лицом Господа все-таки, а вот это обратимо или необратимо? Не знаем. Он творил такие ужасы, за ним такое стоит. А вдруг? Ну, все-таки благоразумный разбойник, да, Господь же говорит, ныне же будешь со мной в раю. Все-таки может он до конца расчеловечиться? Одесную, оказывается, не расчеловечился, Ошуя расчеловечился. Второй разбойник спасению не подлежит. Ну, вот вам пример, что не наш это счет. То есть, опять-таки, два момента. Можно расчеловечиться необратимо, а можно обратимо. Ведь благоразумный разбойник в другом Евангелии, не в том, где ныне же будешь со мной в раю. Он же говорит другому разбойнику о том, что они преступники, что они что только не натворили, и здесь как бы по заслугам честь. А другой молчание, другой злобствование явное. Значит, в нем уже что-то, хотя представить себе, что он натворил благоразумный разбойник, да, ужасы, наверное, там же ведь не просто что-то там сгоряча или как-то, нет, это человек, у которого, возможно, кровь и ручьем. Но оказывается, что обратимо.
0: Все-таки это довольно страшное явление.
1: необратимость?
0: Да.

0: Все-таки она есть. Причем, что называется, 50 на 50.
1: Она есть. А откуда тогда тема ада? Если о теме ада заговорить, слушайте, там столько вопросов, столько вопрошаний, которые безответны, где-то есть полуответы. Но ведь ад – это же навсегда. Жизнь, конечно, жизнь – это там десятилетия, а там же вечность.
0: Кстати, вот я вот перед встречей...
1: Это же необратимость.
0: Почитала вот как раз главу про ад в вашей книге, и всем рекомендую тоже эти размышления.
1: Веселое чтение.
0: Хорошая глава. Вот.
1: Но об аде мы с вами специально говорить, конечно, не будем.
0: Неисповедимы пути Господни. Я думаю, что и среди современных людей есть те, кто в какой-то момент просто встают и идут. И идут, и не то чтобы меняются, но просто делают первые шаги, и там Бог открывает человеку очень много. Я вот в это верю.
1: Ну, тут спорить не приходится, конечно, я с вами согласен.
0: Я думаю, что из камней Бог делает себе. Из камней может сделать себе новый народ. А мы кто мы, как не камни?
1: Ну вот именно. А если новые камни? Нет, Господь же обещал этого не делать. Все-таки вспомните.
0: Спасибо, Петр Александрович, за эту беседу. И спасибо за ту возможность, которую вы даете. Больше 30 лет существует Институт богословия и философии. Это возможность и тем людям, которые и в советское время, и в постсоветское время получали образование. И, в общем-то, существенно мы недополучили от нашей же собственной культуры. И есть возможность, в общем, почти практически в любом возрасте прийти и уже имея за плечами когда-то высшее образование, дополучить, и причем дополучить с избытком, и в том числе общаться с ведущими учеными, гуманитариями. В нашем городе Санкт-Петербурге можно прийти очно учиться, а можно учиться дистанционно. Технологии и интернет позволяют людям присоединяться и к лекциям, и получать возможность учиться дистанционно, находясь в совершенно разных уголках нашей планеты. И мне кажется, что это все-таки плюс, и это хорошо. Потому что быть современниками с людьми, которые заслуживают того, чтобы мы их услышали, и огромное счастье стали их собеседниками, эту возможность нельзя упускать. Институту богословия и философии больше 30 лет. И я думаю, что те люди, которые получили там что-то, причем каждый свое, это удивительно, как человек умеет получать каждый свое, потрясающая способность, все-таки это для всех не даром, а для кого-то это сформировало его как человека без приставки современного. И когда мы будем помирать, опять если на эту тему, мы будем помирать другими людьми, а не теми, какими могли бы, если бы у нас не было такого опыта образования и общения. Спасибо большое.
1: Вам спасибо на добром слове. Да.
0: Дорогие друзья, это была вторая часть беседы с ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Мы говорили на тему «Современный человек». Приходите учиться в Санкт-Петербургский институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие. Сайт института ibif.ru. Я напомню название книг на тему человека, автор которых мой собеседник Петр Александрович Сапронов, выдающийся современный культуролог, автор более 20 монографий. Книги о человеке называются «Человек среди людей», «Реальность человека в богословии и философии», «Я. Антология личного местоимения» и «Человек и Бог в западноевропейской живописи». Для неподготовленного читателя это довольно сложное чтение. Ничто не заменит живого общения с выдающимся ученым. Такая возможность есть у каждого, кто придет учиться в Институт богословия и философии. Учиться можно очно в Санкт-Петербурге, а можно дистанционно, находясь в любой точке мира. Курсы дополнительного образования по направлениям культурология или богословие начнутся в конце сентября. Как присоединиться, узнавайте на сайте Института богословия и философии ibif.ru. Программу записала Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала третья часть первой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы об апокалипсисе. Сегодня у нас 41-я беседа, которая будет весьма важной. Мы остановились с вами в прошлый раз на конце 19 главы апокалипсиса, где говорилось о втором Христовом пришествии. И вот 20 глава продолжает эту тему, и в начале этой главы, в первых 10 стихах 20 главы, речь идет о следующих процессах. Начинается глава с того, что сатана, дьявол, скован и сброшен на 1000 лет в бездну. Это первые 3 стиха. За этим следует воскресение мучеников, чтобы царствовать со Христом 1000 лет, хотя остальные мертвецы еще не воскрешены. Об этом говорится с 4 по 6 стих. По истечении 1000 лет царства Христа с его святыми сатана снова на короткое время освобожден, происходит последняя решающая битва с врагами Христовыми, которые уничтожены огнем, павшим с неба, а сатана брошен навечно в озеро огненное и серное. Это с 7 по 10 стих. Самое интересное для исследователя Писания в этой 20 главе появление идеи о 1000-летнем царстве Иисуса Христа и его святых. Эта идея нашла себе в истории многочисленные толкования и попытки воплощения. Сегодня мы будем предельно кратко, конечно, говорить о древнем происхождении учения о 1000-летнем царстве и о долгой истории этого учения. Вот такой у нас получится экскурс в историю понятий. Итак, 20 глава книги Откровения. Она имеет очень большое значение, потому что является основой так называемого хилиазма или милленаризма. Вот два таких непонятных слова. Слово «хилиазм» от греческого «хилиас», что значит «тысяча». И подобно ему слово «милленаризм», правда, уже происходит от латинского «миллениум», что значит «тысячелетие». Хилиазм или милленаризм учит, что в течение 1000 лет до конца света на земле, на этой земле, будет царствовать Христос. Это будет царство его святых. По окончании 1000 лет произойдет окончательная битва, общее воскресение, последний суд и конец мира. А там уже новая земля. Это в самых общих чертах. Надо сказать, что, во-первых, во всем Новом Завете эта идея ясна, более или менее ясна, изложена только в небольшом отрывке 20 главы Апокалипсиса. Во-вторых, в ранней церкви это учение было очень распространено, имело большой отклик в позднем Средневековье и в эпоху Реформации, и сегодня еще имеет своих приверженцев. Картина, описанная в 20 главе, такова, что, во-первых, на 1000 лет будет скован в бездне дьявол. Напомню, что слово «бездна» или «ад» по-еврейски «шеол» в Писании – это не то же самое, что «гиенна огненная». Из бездны еще можно восстать, а из гиенны уже нет. После сковывания дьявола будут воскрешены мученики, принявшие мученическую смерть за Христа. А остальная часть человечества, в том числе и христиане, которые не умерли мученической смертью, пока еще не воскреснут. За этим последует период в 1000 лет, во время которого будет царствовать Христос и его святые. После этого на короткое время дьявол будет освобожден, затем последует битва, всеобщее воскресение. Дьявол и смерть будут окончательно побеждены и брошены в огненное озеро, то есть в гиенну, это уже абсолютное уничтожение. Те, чьи имена занесены в небесную книгу жизни, получат блаженство, а те, чьи имена не занесены в книгу жизни, как и зверь, и лжепророк, о чем говорилось в конце 19 главы, и сам дьявол тоже будут брошены в озеро огненное на вечную погибель. Это их смерть вторая. Вот такое представление о последних событиях, как я сказал, больше нигде в Новом Завете не встречается. Но оно являлось преобладающим в ранней церкви, особенно, да даже и по преимуществу, в западной части церкви. Особенно среди тех, кто получил свое христианство из иудейского источника. Это учение не является специфически христианским. Оно возникло не собственно как христианское учение. Его источником являются определенные иудейские верования о мессианском веке, широко распространенные в первом веке до Рождества Христова. Мы уже многократно с вами встречались с тем фактом, что евангелист Иоанн самым широким образом пользуется текстами Ветхого Завета, иудейского предания, придавая им характер символов, но не понимая их буквальное осуществление. Язык апокалипсиса – это язык особенный. Он требует дешифровки. Буквальное понимание метафор и символов этой книги может привести и приводило к самым фантастическим и часто противным здравому смыслу толкованиям. Мы с вами это увидим сегодня тоже. Так откуда же возникло вот это представление о тысячелетнем мессианском царстве святых? Ответ. Из иудейских верований так называемой межзаветной эпохи, то есть первый век до Рождества Христова, первый век после Рождества Христова. Иудейские верования о Мессии никогда не были чем-то застывшим. Они были разными, многократно изменялись. В самом начале возникла надежда, ставшая убеждением, что в скором времени придет Мессия и установит на земле свою власть и царство, в котором, в этом царстве, иудейский народ, дети Авраама, займут господствующее положение. Поначалу все верили, что это мессианское царство будет длиться на земле вечно. Это и будет царство Божие на земле. Бог воздвигнет царство, которое никогда не будет разрушено. Другие царства будут сокрушены, а иудейское царство будет стоять вечно. Опору это воззрение получало в пророчествах Даниила. Ну, вспомним, мы уже цитировали с вами Даниил 2 глава. «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Это будет царство Сына Человеческого, сошедшего с небес на облаке. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится. И это будет царство народа Божия. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Так многократно сказано в пророчестве Даниила. Это и послужило основой для верования о пришествии Мессии и о вечном его царстве со святыми избранниками Израиля. Однако в первом веке до Рождества Христова эта идея вечного земного царства претерпела изменения. Верующие иудеи сознавали, что этот мир неизлечимо греховен и вряд ли когда-то станет другим, но вот реальность показывает это. Псалмопевец жалуется: «Нет делающего добро, Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». 13-й псалом. В таком мире, по здравому рассуждению, создать Царство Божие невозможно. Невозможно в принципе. Не только вечное, но и на один час, и на одну минуту невозможно. И потому возникла идея, что да, Мессия придет и будет царствовать, но только после того, как этот злой мир будет уничтожен, после того, как состоится всеобщий суд и возникнет новый мир. Вот в этом новом вечном мире и будет царствовать Мессия. Это, собственно, и будет Царство Божие. Итак, в межзаветную эпоху существовало два иудейских воззрения, которые несколько отличались друг от друга. Первое. Мессия придет, победит врагов Израиля, установит вечное царство иудеев на земле. Это воззрение опиралось на книгу пророка Даниила. Такую эсхатологию принято называть национальной. Второе воззрение. Этому миру придет конец. После суда настанет новый мир. В нем и будет осуществлено вечное царство. Это более позднее, так сказать, реалистическое воззрение. Такую эсхатологию принято называть универсальной. Итак, национальная эсхатология и универсальная эсхатология. Впоследствии эти два ожидания земного национального царства и универсального царства новой земли объединились. Получился некий гибрид двух эсхатологий. Мессия придет и будет царствовать в этом мире, но только перед его концом. Поскольку этот мир неизлечимо болен, он будет уничтожен. Будет суд, новый мир, а до суда все умрут, даже Мессия умрет, и все воскреснут на суд, а потом уже новый мир и Царство Божие. Но как долго будет длиться вот это временное земное мессианское царство перед концом этого мира? Здесь были разные предположения. Например, в апокрифической четвертой книге Ездры говорится о том, что царство Мессии продлится 400 лет. Мол, сколько времени Израиль был в египетском рабстве, столько он и будет свободен на земле, будет царствовать. А в рабстве он был 400 лет. Ну, значит, 400 лет и царствовать будет. Теперь число 1000. Что касается числа 1000 лет, то оно возникло из других соображений, а именно – из представления о том, что этот мир будет существовать, столько дней, сколько потребовалось Богу на его творение. А книга Бытия говорит о божественной неделе. Бог творил мир 6 дней, а 7-й день, суббота, был днем отдыха. Но поскольку сказано, это 89-й псалом, Перед очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, то есть, как говорит апостол Петр, у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Отсюда каждый день творения считался равным тысяче лет. И получается, что мир будет пребывать в труде и зле 6000 лет, так сказать, божественную рабочую шестидневку. А седьмой день, то есть тысяча лет, будет суббота. Тысяча лет покоя и отдыха. Мессия придет в 6000-й год, а 7000 равнозначная субботе, дню отдыха в истории творения, будет царством Мессии. Это и будет мессианское тысячелетнее царство Израиля. Повторяю, таково было иудейское представление, популярное на грани тысячелетий. И Иоанн использует его в Апокалипсисе и переосмысляет в христианском духе. Речь уже не идет об иудеях. Тысячелетнее царство должно быть наднациональным царством святых свидетелей Христовых. Основываясь на маленьком отрывке из 20 главы книги Откровения, хилиазм или милленаризм, вот это учение о тысячелетнем царстве, получил широкое распространение в ранней церкви, хотя, повторяю, общепринятым он не был никогда. Особенно распространен был хилиазм в середине II века в Малой Азии, во Фригии. Это воззрение повлияло на многих выдающихся людей века мужей апостольских. Так, например, святой Иустин Мученик считал это учение неотъемлемой частью правоверности, православия, хотя и соглашался с тем, что есть хорошие христиане среди тех, кто его и не принимает. Вот он пишет: «Я и другие, благонамеренные во всяких отношениях христиане, уверены в том, что будут воскресение мертвых и тысячи лет в Иерусалиме, который тогда будет украшен и расширен, как говорят пророки Иезекииль, Исаия и другие». Это Иустин Философ, диалог с Трифоном Иудеем. Святой Ириней Леонский в своем труде против ересей тоже твердо придерживался веры в тысячелетнее царство на земле. Он считал, что поскольку святые и мученики пострадали на земле, то будет вполне справедливо, если они на той же земле пожнут плоды своей верности. И Тертуллиан настаивал на том, что придет тысячелетнее царство. Епископ Папий Иерапольский, живший во II веке и так много сообщивший нам о происхождении 4 Евангелий, настаивал на том, что учение о тысячелетнем царстве проповедовал даже сам Иисус Христос. Но не менее замечательные люди ранней церкви не приняли веру в тысячелетнее царство и отвергали ее. Так историк церкви Евсевий Кесарийский почти с презрением отвергал утверждение Папия Иерапольского. Он писал: «Предполагают, что Папий усвоил себе эти идеи, потому что неправильно понимал апостольские писания, не уяснив себе, что вещи, о которых говорили апостолы, выражены в мистических образах». Это Евсевий Кесарийский, церковная история. Особенно неприемлемым казалось то, что поборники хилиазма склонялись к слишком материалистическим представлениям о существовании в тысячелетнем царстве. Жизнь в нем должна быть наполнена наравне с духовными, физическими наслаждениями. Уже великий ученый Ориген порицал тех, которые ожидали в тысячелетии телесных наслаждений. Он писал: «Святые действительно будут есть, но это будет хлеб жизни. Они будут пить, но это будет чаша мудрости». Евсевий Кесарийский рассказывает о том, как знаменитому богослову Дионисию Александрийскому пришлось иметь дело в Египте с некоторым весьма уважаемым епископом, который учил и говорил о тысячелетнем периоде телесной роскоши на этой земле. А вот еретик Киринф сознательно возвещал тысячелетие чревоугодия и удовлетворения сексуальных страстей, объедения и пьянства. Блаженный Иероним с негодованием говорил об этих полуиудеях, которые ожидают Иерусалима, переполненного золотом и драгоценными камнями с небес, в котором все народы будут служить Израилю. Это блаженный Иероним, комментарий на книгу пророка Исаии. Но, можно сказать, почти смертельный удар по учению о тысячелетии нанес блаженный Августин. Сначала он сам был сторонником этого учения, однако потом стал учить о тысячелетии не буквально, а духовно. Он видел в тысячи лет весь период между первым пришествием Сына Божия, то есть между земной жизнью Иисуса Христа и Его вторым пришествием. В царствовании святых он видел все время Церкви Христовой. Это понятие тысячи лет, такое духовное понятие, тысячи не в буквальном смысле, блаженный Августин применяет и к индивидуальной жизни отдельного христианина. Первое воскресение – это духовное соучастие в воскресении Христа, которое дается каждому верующему в его крещении. Крещение – это и есть в некотором смысле воскресение. Царствование – жизнь с Царем Христом в Церкви – это царствование в Церкви, это пребывание в Церкви, где каждый священник и царь. Об этом блаженный Августин пишет в книге «О Граде Божьем». Он с его склонностью к аллегорическим толкованиям всей идеи тысячелетнего царства придал духовный характер. Его толкование тысячелетнего царства называется церковно-историческим. Учение блаженного Августина в той или иной форме безраздельно господствовало в западной части христианского мира несколько столетий. Оно и сейчас имеет большое значение для католического и для православного богословия. На Востоке, как мы знаем, апокалипсис вообще-то был мало известен, и об этой книге практически никто ничего не писал. Но на Западе писали и изъясняли очень многие. Итак, церковно-историческое толкование, аллегорическое толкование блаженного Августина. Однако в религиозно напряженные средние века снова вспыхивает вот такое буквальное, эсхатологическое представление о тысячелетнем царстве. Начался новый хилиазм. Начало ему положил живший в XII веке монах пророческого и визионерского склада Иоахим Флорский. В своем толковании на книгу Откровения он разделил всю историю человечества на три периода, три завета. Первый период – это царство Отца от Авраама до Иоанна Крестителя. Второй период – царство Сына – это от воплощения Сына Божия до 1260 года, до середины XIII века. Это число было высчитано из соображений о 6000 лет. И, наконец, третий период – это царство Святого Духа, начиная с 1260 года. По учению Иоахима Флорского, переход человечества к каждому периоду его истории связан с постепенным одухотворением его жизни. Существование нынешней церкви он относил к царству Сына, то есть царству Христа, ко второму периоду. Это второе царство. В третьем же периоде Святого Духа будет обновленная церковь, без недостатков прежней. Это третье царство. Этот период будет временем мира и господство чистоты и монашества. С третьим периодом Иоахим Флорский связывал и установление тысячелетнего Царства Божия на земле. Учение Иоахима Флорского было сразу осуждено церковными католическими соборами. Но, несмотря на это, в разных видах его учение влияло на некоторые церковные группы – францисканцев, гуситов, несколько позже на анабаптистов. А вот такие радикальные последователи Яна Гуса, 14 век, табориты их называли, связывали апокалиптические представления с социальными целями. Это чешское народное движение возникло после казни Яна Гуса в 1415 году, следовательно, вот в 15 веке. Для таборитов тысячелетнее царство Христово – это царство, в котором отсутствуют земные господа и земные подданные. В нем не должно быть никаких пошлин, все становятся братьями, сестрами. Такие движения были реакцией на нищенское угнетенное положение простого человека. Век спустя большой шум в европейской истории произвело восстание хилиастов, руководимых Томасом Мюнцером. А это уже начало XVI века. Он поднял крестьян, крестьянская война, на борьбу против князей с целью установления земного тысячелетнего Царства Божия. А десятилетием позже образовалась новая община хилиастов, так называемая Мюнстерская коммуна, коммуна анабаптистов, то есть перекрещенцев, анабаптисты. В этой коммуне было произведено обобществление, коммунизация имущества и жен. Некоторое время коммуной управляло 12 апостолов, так они себя называли, но потом было установлено царство, выдававшее себя за предсказанное в Апокалипсисе. Во главе этого царства встал молодой царь Иоанн Лейденский, который называл себя Иоанном Божией милостью, царем Нового Израиля. Именно он ввел многоженство. Коммуна в Мюнстере после отчаянной длительной обороны пала в 1535 году. Сподвижники Иоанна были казнены, все его 18 жен повешены, а сам Иоанн был подвергнут страшным пыткам, которые вынес с изумительной стойкостью. Его обезглавленное тело было выставлено в железной клетке на главной башне собора в Мюнстере. Эта клетка находится там и поныне. Такие вот мрачные следствия древнего учения о тысячелетнем царстве. Мы видим, каким странным, часто страшным последствиям может привести буквалистское и извращенное толкование апокалипсиса. Как и католицизм, реформация отвергла хилиазм как ересь. Но в XVII веке хилиазм, несмотря на преследование, вновь оживает, особенно в Англии и Нидерландах. Преследуемые, они преследовались, огромными массами эмигрируют в Америку. Идеи тысячелетнего земного царства уже не приводят к таким диким эксцессам и революционным движениям, как в XVI веке. Вот в новой среде, в среде пиетистов, они становятся более одухотворенными. Но до сих пор хилиазм сохраняется в наиболее фундаменталистских христианских или псевдохристианских сектах. В них Писание, опираясь на примитивно понятое учение о его богодухновенности, считается истинным в каждой своей букве. Буквалистское толкование. Это порождает и всевозможные спекуляции о тысячелетнем царстве и времени его наступления. Среди таких движений можно назвать мормонов, адвентистов и свидетелей Иеговы. Установление земного царства, братства, справедливости для избранных – это то, что объединяет самые разные движения хилиастов. Идеи хилиазма проявляли себя и в России. В XIX веке мы встречаемся с идеей земного тысячелетнего царства в учениях многих отечественных сектантских групп. Его наступления ждали иеговисты, духоборы, молокане. Увлечение хилиазмом некоторых слоев русского общества отразилось в романах Федора Михайловича Достоевского. Один из главных героев его романа «Подросток» представляет себе второе пришествие следующим образом. После торжества атеизма оставшиеся без Бога люди будут так духовно опустошены, что ради самосохранения они должны будут сильнее сплотиться и возлюбить друг друга. Чтобы проявить эту любовь, они откроют тайны природы и построят рай на земле, в который и вернется Христос. Ту же мечту о построении земного рая мы видим и в романе «Бесы». Один из героев «Бесов» Достоевского говорит, что страна, наиболее способная к исполнению великой задачи построения земного рая, это Россия. Идея земного тысячелетнего царства наложила свой отпечаток на многочисленные утопические проекты построения вечного мира и идеального государства. Нельзя обойти вниманием тот факт, что коммунистическое движение в своих квазирелигиозных чертах во многом напоминает стремление к установлению земного царства Божия. Ведь и само учение Карла Маркса, или, как говорилось еще полстолетия назад, учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, является в своем роде деградировавшим хилиазмом. Отголоски апокалипсиса, преломленного в учении Йоахима Флорского о Третьем Царстве, мы можем найти в самых-самых странных сферах. Например, в германском нацизме, который поставил себе целью установления на земле Третьего Тысячелетнего Рейха Царства. Удивительные исторические пути истолкования книг Писания. Подводя итог, можно сказать, что образ тысячелетнего земного царства Христа и его святых наивно и весьма опасно понимать буквально. Разумеется, этот образ своим происхождением обязан древней, как мир, мечте о возвращении земного рая. Однако Церковь со всею трезвостью осудила хилиазм именно как мечтательную и опасную грезу. И когда мы молимся: «Да приидет Царствие Твое, яко на небеси и на земли», мы должны четко осознавать, что на этой земле, в ее действительном нынешнем состоянии, Царствие Божие осуществилось как? В таинстве Церкви. Но именно в таинстве. Но все тайное когда-то станет явным. Так и Царство Божие, будучи сейчас на этой земле тайным, явно придет не на эту, на иную, преображенную, новую землю, о чем и будет нами прочитано в последних главах книги Откровения. А сегодня я с вами на этом заканчиваю нашу беседу о тысячелетнем царстве. В следующий раз мы с вами перейдем уже к разбору 20 главы книги «Апокалипсис». Сегодня я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю вам всем Божьей благодати и до свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова сына.
1: августа 105 лет со дня трагической кончины Николая Степановича Гумилева. Родная речь. Второе чтение.
2: Николай Степанович Гумилев, заблудившийся трамвай. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей, темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену, мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у окон,

0: красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет, и сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньке и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Марина Цветаева сказала однажды, что все умные сентенции молодого Гумилева, мэтра, учителя, бесследно разлетелись под колесами его трамвая. «Заблудившийся трамвай» — это очень странные и удивительные стихи. Нам так легко делить лирику на философскую, любовную, пейзажную, на стихи о приключениях. А здесь мы не знаем, о чем это стихотворение. Мы знаем только, что вместе с поэтом оказываемся в том удивительном состоянии, в той удивительной точке, где сходятся противоположности. Мы находимся одновременно и в обыденном мире, в повседневности, на улице, где ходят трамваи, в городе, где привыкли жить. И в то же время мы оказываемся там, где в Индию духа можно купить билет. Вот эта самая Индия духа — это выражение немецких романтиков. Когда-то Гейне сказал: «Мы искали Индию физическую, географическую, и нашли Америку. А теперь мы ищем Индию духа, но что мы найдем?» Что мы найдем? Вот вопрос. Мы стоим в той точке, где сходится мир видимый и невидимый, где упразднено пространство. Через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам. Мы одновременно в Петербурге, в Париже и в Африке. Мы находимся там, где сейчас и когда-то оказываются в одной точке. Бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Странное место, где все мертвы и все живы. И, пожалуй, самое загадочное в заблудившемся трамвае — это сцена с зеленой лавкой, где вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. Однажды Гумилев видел сон, и он описывал потом это сновидение. Ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодировал умению палача и радовался, как все это просто, хорошо и совсем не больно. И вот эта отрубленная голова из сновидения тоже появляется в заблудившемся трамвае. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. Это не единственное пророчество в поэзии Гумилева о его страшной смерти. В стихотворении «Рабочий» он будет думать о том, что старый рабочий отольет пулю, которая настигнет его. И вот для чего нам за всем этим следить? Почему это важно для нас? Хорошо, пусть это важно для поэта, который помнит.

0: нет свои сны и знает свои фантазии. А почему это важно для нас? Зачем нам знать об этом? В этой истории странной появляется Машенька. Машенька, может быть, Машенька из «Капитанской дочки». Может быть, Машенька, которую Гумилев любил когда-то в юности. Но оказывается, что это стихи о любви. Они ужасны. Никому не интересно и неприятно читать про отрубленные головы в зеленой лавке. И вдруг появляется вот эта удивительная, очень тонкая, очень нежная лирическая тема. «Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла?» И тогда мы понимаем, что заблудившийся трамвай оказался случайно там, где приоткрывается нам смысл любви и смерти. И как ни удивительно, эти две темы, такие личные, оказываются связаны с общефилософской, самой радикальной, самой вызывающей, самой провоцирующей темой свободы. «Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет». И как выход из этой фантасмагории — силуэт Исаакиевского собора. Удивительно, что и Мандельштам, и Гумилев в страшные революционные, послереволюционные годы смотрят на Исаакиевский собор с надеждой. Это та твердыня, которая позволяет вынести испытание и не утратить своей внутренней свободы и своего человеческого достоинства. Верной твердынью православия врезан Исаакий в вышине. «Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне». Внутри этого не то кошмарного сновидения, не то странной фантазии оказывается, что есть некие опорные точки, которых у человека отнять невозможно. Это любовь, это свобода, это вера. И наше сердце, как бы оно ни печалилось, как бы оно ни металось, потому что, конечно, стихи о смерти, а мысль о смерти никогда не бывает легкой и никогда не бывает прозрачной. Мы можем что-то такое придумывать себе, но если мы всерьез обращаем свой взгляд в эту сторону, мы понимаем, что это тайна, тайна непроницаемая. И вот мысли о смерти оказываются страшными, но не безысходными. Поэт честен в своем смятении, в своей тревоге, в том ужасе, который он испытывает. Но он честен и в своем неодиночестве, и в своей надежде.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял, и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я, так томно и так тревожно, сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят: «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верный твердынью православия врезан Исаакий в вышине, там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Рудольфа Серкина и оркестра Дирома де ля Рей прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 си бемоль мажор Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1958 года.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы о благотворительности, об истории благотворительности, о закономерностях, по которым она развивалась, каким-то, может быть, тенденциям, может быть, каким-то предпочтением, с историком Еленой Игоревной Жирихиной. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, Екатерина. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Мы уже очень многие затронули темы, направления, и в последней нашей передаче мы приступили к такой очень важной теме, которая и сейчас очень актуальна, и вопросы эти не решены. Это тема бездомных, людей, оказавшихся без крова по тем или иным причинам. Кто-то достаточно осознанно оказался в такой ситуации, кто-то случайно. Но тем не менее, как 100, 200 лет назад, 300 лет назад, ну, может быть, 300 лет назад это еще не было так актуально, но, по крайней мере, 100, 150 лет назад очень актуально. Так и сейчас. И вот, Елена Игоревна, как же решали эти вопросы, ну, скажем, в конце 19-го, начале 20 века?
1: Ну, я подозреваю, что вопрос стоял всегда, он должен был стоять. Только каждый человек проблему своей бездомности должен был решать сам. Вот до отмены крепостного права. Конечно, помещик, живущий в Петербурге, был несколько ответственен за своего раба, который приезжал в город. Но, в принципе, провинциалу в Петербурге, особенно если он оказывался без денег, без знакомых и покровителей, деваться было некуда. Конечно, были какие-то церковные дома. Были монастырские подворья, куда он мог обратиться. Но это были единичные случаи. Это, может быть, было на одну ночь. Но, в принципе, если у него не было денег, помощи ему было ждать неоткуда. Почему-то этот вопрос никогда не затрагивался в широкой литературе. Мы не знаем, как это происходило. Но, конечно, вопрос был очень зловещим, потому что, как только отменили крепостное право, он, что называется, встал перед общественностью. Особенно им стали заниматься после того, как ведомство благотворительных заведений частично перешло в ведение городской думы Петербурга. И таким образом это произошло в 1880-х годах, откуда, собственно, и идет интерес. Хотя уже в 1872 году гражданский губернатор Лутковский учредил общество доставления ночлежных приютов, но это были еще деяния отдельных благотворителей все-таки. Это было отдельное небольшое благотворительное общество, и, в принципе, я подозреваю, что оно занималось именно петербуржцами, оставшимися без крова. Теми, кто, в общем, попадал под действие нашей городской благотворительности. А вот общество уже последней четверти XIX века, они заинтересовались теми многочисленными приезжающими в город, потому что ежедневно с введением, значит, широкого железнодорожного сообщения, с отменой крепостного права, люди приезжали в Петербург на заработки, часто не имея никакой зацепки здесь, в городе. По свидетельству Бахтиярова, ежедневно в Петербурге нуждались в ночлеге от 3 до 4 тысяч человек. И для нескольких сот тысяч коренных жителей это было уже значительным процентом. И вот тогда комиссия по благотворительности городской думы и отдельные благотворители стали думать о приискании ночлега. Деятельность ночлежных домов сразу была осознана, и их стали устраивать в беднейших районах, неподалеку от заводов. Ведь очень часто этот работник приходил наниматься на работу, по каким-то причинам он не мог сразу найти место, или, найдя место, не мог сразу найти пристанище, потому что аванс не выплачен, непонятно, из чего платить. Так что рабочие окраины. Поблизости от вокзалов. Граница города. Ну и, конечно, беднейшие районы города, где бездомными могли оказаться лица просто из разваливающихся домов, погорельцы и так далее, и так далее. Городская дума сама начала отпускать средства на содержание ночлежных домов. Это было заложено в городской бюджет думы. Например, в 1912 году на содержание 8 ночлежных домов израсходовано 92 тысячи рублей. Это значительнейшая сумма для городского бюджета. Это с одной стороны. С другой стороны, сразу было заявлено, что бесплатно ничего не бывает. То есть была какая-то символическая плата от 1 до 5 копеек. Человека, у которого ничего не было, конечно, принимали на средства благотворителей. Но, опять-таки, если ты сегодня переночевал бесплатно, тебе доставляли какое-то занятие, ну хотя бы наколоть дрова, за которое платили символическую плату, на которую ты мог ночевать на следующий день. То есть в действительности эти дома не приносили никакого дохода. Доход составлял менее 10% от той суммы, которая выставлялась городским управлением. Но это считалось просто необходимостью для здорового существования такого уже мегаполиса, как Петербург. Первый городской ночлежный дом был весьма респектабелен. Это было одно из зданий благотворительных учреждений при Никольском соборе. Эти красивые рокальные дома мы знаем. И это был не просто ночлежный дом. Я подозреваю, что он существовал с какими-то почти рекламными целями, показательными. При нем был небольшой детский приют, при нем была бесплатная столовая. С одной стороны, понятно, рядом Сенная площадь и напротив Никольский рынок, куда вообще стекались такие пришлые элементы. Вообще в Петербурге, как во всяком городе, все традиционно. Именно на Никольском рынке до отмены крепостного права существовал рабиторг, то есть продавали людей до середины XIX века.
0: Ну, то есть законным образом, да?
1: Законным образом.
0: Помещики.
1: Да-да-да. И только вот уже в 880-х годах, видя, как эти люди, приходящие работать наемными служителями в город, все равно собираются у Никольского рынка, именно при Никольском соборе организовали этот ночлежный дом. Он соединялся чисто административно с сиротским детским домом, и столовая при нем была устроена в 900 году. Ежедневно там ночевало до 150-160 человек. Вообще количество ночующих, конечно, очень сильно изменялось, потому что понятно, что в холодные осенние и зимние ночи там ночуют больше, в наши теплые белые ночи он где-нибудь и в сквере переночует.
0: Или крестьянин, в поле да. где-нибудь.
1: Значит, что касается таких ночлежных домов, то у них были, с одной стороны, администраторы, какие-то служители, но, с другой стороны, всегда присутствовал благотворитель, либо от городского комитета, в данном случае из прихода Никольского собора. Следующий ночлежный дом был устроен в память посещения Петербурга французским президентом Лубе. Но городская дума вот решили организовать благотворительное учреждение и приурочили это к визиту президента. Открыли, дали имя Лубе. Это в районе Виндавской железной дороги, то есть западное направление. Третий городской ночлежный дом находился на Рыбинской, 9. Это район Витебского вокзала. За Витебским вокзалом опять-таки приезд из юго-западных районов трудового населения. И вот четвертый городской ночлежный дом на Петроградской стороне. Это уже для своих бедных. Петроградская сторона деревянным домами еще пока застроена. Приходят туда немного из Финляндии. Вряд ли они такие уж нуждающиеся. А вот местное население могло пострадать от пожаров или наводнений. Вот, видимо, для них и предназначался этот ночлежный дом. Пятый на Сутугиной улице принадлежал городскому попечительству о бедных. Значит, это в основном для таких необеспеченных местных жителей. Шестой ночлежный дом на обводном канале 90. И это опять район Витебского вокзала нынешнего. Седьмой на Дровяной. Это из западных провинций, приходящие по Ислянским дорогам. Восьмой на 11-й роте Измайловского полка Московский тракт. Девятый на Воронежской, район Московского вокзала. Да. Десятый на Васильевском острове, Большой проспект 93. И 11-й на Васильевском острове, 16-я линия 97. Я подозреваю, что они появились после вот этих зловещих наводнений, которые разнесли гаванский поселок. И именно на Васильевском оказалось огромное количество бездомных чисто по бытовым условиям. Mm-hmm. Они не могли просто существовать в своих жилищах. Вот. Кроме того, был 12-й ночлежный дом на Боровой, опять-таки район Московского вокзала и Московского тракта. И был один бесплатный городской ночлежный дом на 600 человек на Левашовском проспекте Петроградской стороны. Это был приют своеобразный. Почему Левашовский проспект? Дело в том, что вот этот район Левашовского Малого это место, которое принадлежало императорскому человеколюбивому обществу. Там был огромный дом милосердия с больницами и домами престарелых. Это там, где сейчас метро Чкаловская. Видимо, он был разрушен во время войны, потом разобрали. А дом служителей существует вот на углу Малого проспекта. Красивый дом французского ренессанса. И вот там построили вот этот ночлежный дом. Чтобы бедные, которых либо не приняли, может быть, они шли в эту богадельню пристраиваться, да у них не получилось.
0: Угу.
1: Все-таки огромный, 600 человек.
0: Да, это комбинат целый. А бесплатно, то есть вот даже этой символической платы в размере одной копеечки там не брали?
1: Не было. И на содержание его, с другой стороны, уходило очень мало, всего 20 тысяч рублей. И я подозреваю, что он был именно поэтому благотворительным, исключительно благотворительным. Наконец, в 1913 году, накануне Первой мировой войны, на Забалканском, 73, это напротив Новодевичьего монастыря, открылся городской ночлежный дом в память Прокофьева. Умер купец, и его супруга потратила все свои деньги на организацию такого ночлежного дома. И надо сказать, что городские власти интересовались не только ночлегом вот таких бесприютных, ну, бомжей по-нашему,
0: да,
1: но прежде всего людей, которые сами не могут найти. И я уже рассказывала о том, как призревали детей, найденных полицией, но, с другой стороны, было организовано попечительное общество о первом ночлежно-работном доме для бесприютных детей и подростков мужского пола. Понимаете, девочек, конечно, презревали в первую очередь. Было понятно, что девочке нечего делать на улице никогда. А вот мальчики, они все-таки, видите, работный дом для них устраивали. То есть считалось, что подросток должен заниматься регулярным трудом. И вот это общество, которое было организовано в начале 20 века, в 1902 году, которое снабжалось на совершенно разные средства, потому что какой-нибудь сенатор давал 1000 рублей, а работник давал 1 рубль, а иногда церковь давала, вносил 10 копеек, потому что кружки иногда и в церквях стояли на содержание работного дома. Устроили его на Покровке. Так, площадь Тургенева, у Покровской церкви. Но опять-таки очень бедный район. Коломна, рядом Нарвская часть, много и приходит детей, людей вообще, ну и дети могут оставаться. На Покровке был рынок тоже, как и Сенной. И вот опять-таки могут быть вот эти беспризорники по-нашему. Очень многие влиятельные лица вступали в попечительный комитет этого приюта. Там и граф Дмитрий Иванович Толстой, и графиня Апраксина, и великие князья Кирилл Владимирович и Александр Михайлович, великая княгиня Мария Павловна. Не все задерживались. Почему-то в списках каждый раз меняется число попечителей, но, тем не менее, они всегда очень интересны, включая, например, Трепова, сына генерал-губернатора нашего, или Победоносцева, который начинал это дело. Так что это хорошая история еще.
0: Елена Игоревна, а у меня вот такой вопрос в связи с названием «Работный дом». В романах Диккенса, да, очень много упоминаются работные дома Англии. И, в общем, это такое даже нарицательное имя стало, и ругательное. Вот самое ужасное, что бедный, нищий человек, вообще самое ужасное место, куда он может попасть. Хуже тюрьмы и хуже, чем даже на улице пребывать. Вот как у нас обстояло дело с таким домом?
1: Ой, могу сказать, что вообще-то дома были чистые и красивые. И я, например, хорошо знаю второй работный дом, или точнее он назывался первый ночлежно-работный дом, который был открыт в 1901 году в доме на Большой Подъяческой 10, а я родилась в доме на Большой Подъяческой 8. И в советское время это были совершенно чистые нормальные квартиры. В этом доме содержались от 66 до 97 мальчиков. Даже если представить себе, что эти дети жили в общей квартире, то рядом вот дом 8 – это очень приличный дом с роскошными квартирами, которые превращены были в огромные коммуналки в советское время. Но, собственно, публика там была уже весьма приличная. И я думаю, содержать детей в антисанитарных условиях или их сильно эксплуатировать в таких условиях густонаселенной, причем чиновничеством, уже ремесленниками, предпринимателями квартале, а напротив жила дочь известного историка Семевская, например, В общем, квартал был крайне приличный. И вот то, что там содержали до сотни вот этих беспризорных мальчиков, это, конечно, говорит о том, что эти мальчики были на глазах у общества.
0: Угу.
1: И вот что интересно, что за этими мальчиками благотворители наблюдали, и так как, конечно, дети могли потерять здоровье, ну вот во время своего беспризорничества, то одна из благотворительниц устроила на собственные средства недалеко от Гатчины специальный санаторий для детей, потерявших здоровье из этого приюта. То есть, в общем-то, я думаю, что за ним, по крайней мере, надзирали. Ведь на что были эти попечители? Не только на то, чтобы деньги дать, но прежде всего, чтобы посмотреть, что там прилично. И такой большой комитет, он же и говорил о том, что попечитель не только, ну, подпишется, но кто-то из них придет и посмотрит. А вот работный, это говорит о том, что ребенку все-таки пытались дать какое-то ремесло. То есть отучить его от бродяжничества. Ведь мы привыкли к тому, что беспризорники – это хулиганы. И в конце концов, там же очень много детей, которые просто испытывают в подростковом возрасте потребность к перемене мест.
0: Да.
1: Сколько детей убегают из дома? Мы знаем об этих убегающих из приличных семей. Но я думаю, что из крестьянских семей убегали тоже значительное число этих мальчиков, которых при их поимке полиции не объявляли или их было далеко вести к родителям. Они были неграмотны, поэтому, видимо, и не могли объяснить, что им надо. И если они не попадали в такие официальные ремесленные приюты, то вот такой ночлежный дом работный, то есть все-таки их приучали к труду, чтобы они хоть что-то делали.
0: Угу.
1: Он был своеобразным спасением для них.
0: Чтобы не болтались просто так.
1: И вот одна из основательниц общества, госпожа Эйсмонт, она очень много сделала для устройства именно системы обеспечения этого дома. Так, во-первых, в этом доме еще прибавлялось число детей в годы войн. Потому что отец уйдет на войну,
0: ну, да.
1: Или мальчик побежит на войну, а мы знаем, что мальчики иногда бегут на войну. Так вот, они появляются в столице. И тогда, конечно, расширялись. Это произошло и в годы русско-японской войны, и потом в Первую мировую войну. На 1 января 16 года в этом приюте оставалось всего 57 мальчиков. Остальные были пристроены, из которых 16 находились в этом Мариенбургском приюте для слабосильных и выздоравливающих.
0: А что значит «остальные были пристроены»? Это вот,
1: а это значит, что не так много нашли этих детей. И потом ими занимались уже другие управления, потому что во время войны беженцев было много, и были специальные заведения, которые занимались устройством беженцев. То есть эти мальчики были записаны не в хулиганы,
0: понятно,
1: а в страдающие беженцы.
0: Понятно.
1: Таким образом, все-таки ночлежные дома бывали самого разного назначения, и мы должны иметь в виду, что рассматривалась кандидатура неоднократно вот этого презреваемого. Я не могу сказать, было ли это полностью удовлетворено, но мне кажется, что гораздо горше судьба тех рабочих на пригородных заводах, которые жили в бараках, чем вот этих людей, которые в центре города жили в ночлежных домах. Я видела эти дома, они очень часто, ну, такие вполне комфортабельные, каменные, там санитария. И, кстати, кроме вот этих официальных ночлежных домов, в Петербурге были приюты для взрослых. Такой знаменитый благотворитель в свое время, ныне забытый практически, мы Николая Дмитриева знаем как архитектора, гатчинского архитектора. Но он бесплатно, с одной стороны, создал такое замечательное заведение, как гаванский городок Дриля. Значит, опять же, это дешевые квартиры для рабочих. Квартира небольшая, но в этом доме есть и столовая, и библиотека, и душевые, и какая-то школа для детей этих рабочих. Дом не достроен. Вот, судя по его архитектуре, они когда-то хотели застроить весь квартал, и, видимо, денег не хватило. Но сам Николай Дмитриев построил народный дом. Вот мы все знаем про народный дом княгини Софьи Владимировны Паниной, Лиговский народный дом. Нобели построили народный дом на Выборгской стороне. А вот народный дом Дмитриева – это в советское время ДК имени Цурупы напротив Балтийского вокзала, через обводный канал. Опять-таки два вокзала рядом. И вот такой дом, в котором было все, начиная от кинотеатра и кружков, и там был и Народный университет, который Дмитриев организовал вместе с Бехтеревым знаменитым, но там еще были огромные душевые, и был приют вот для этих ночлежников на одну ночь. То есть они там не только появлялись, там, конечно, была бесплатная столовая, как и в Лиговском народном доме небольшая, но главное, их там отмывали. А потом ты хочешь все-таки приобщиться к какой-то культуре, ты идешь и смотришь синематограф, или ты, ну, я не знаю, ну, просто моешься и спишь. То есть вот такие частные дома, они у нас не являлись даже благотворительностью, потому что это была частная инициатива. Я очень рада, что я вспомнила имя Николая Дмитриева, который был одним из отцов-основателей многих прекрасных учреждений. И в данном случае мне хотелось бы сказать, что вот мы помним только Софью Владимировну Панину, благотворительность Нобелей, а вот многие лица у нас забыты как благотворительная деятельность Николая Дмитриева.
0: Елена Игоревна, а как вы думаете, удалось к концу 19-го, начала 20 века удовлетворить эту потребность в местах для бездомных? То есть вы сказали в начале нашего разговора о том, что где-то 3-4 тысячи человек без крова находилось в Петербурге. Мы так смотрим,
1: посчитаем,
0: что по 150-100 человек, вот один большой дом на 600 человек, ну вот так вот в среднем, наверное, перекрывалась вот эта вот потребность.
1: Дело в том, что очень многие приезжавшие в Петербург провинциалы вообще не знали о существовании подобных учреждений. И для начала они у вокзалов просто шли к дворнику какого-нибудь дома и ночевали за ту же копеечку в подвалах и на чердаках и так далее. Это было не лучшим заведением, но, тем не менее, оно было. И вот, например, Алексей Ремезов в повести «Крестовые сестры», описывая быт дома между Фонтанкой и Казачьим переулком, это, собственно говоря, роман об одном доме, в котором жили все, от вдовы генерала, которая занимала парадную квартиру, до бедных работающих сестер, старых дев. И вот описывалось, как дворник ежедневно, ежевечерне приводил с вокзала вот этих вот приехавших и не нашедших приюта. Ну, и они ночевали где-то там в Дворницкой. Иногда, опять-таки, дрова кололи.
0: Угу.
1: Вот. Потому что вот эта мелкая работа все-таки в городе была. Отсюда пошло, кстати, вот это русское, что как же ты бездельничаешь, когда ты можешь заработать, потому что в одной лавке надо было принести ящики, в другой лавке надо было наколоть дрова для отопления, в третьей лавке надо было помыть полы. И если в частную квартиру тебя, может быть, с улицы не пустят, то тот же старший дворник, присматривая за тобой, может поручить тебе какую-то работу за эту копеечку, лестницы в доме вымыть.
0: Угу.
1: То есть найти малооплачиваемую работу в этом городе было можно. Но, зная об этом, из деревни приходили дополнительные потоки этих, особенно сезонных рабочих, которые считали, что в столице они все могут. И вот тут мне хотелось бы сказать о том, что мы воспринимаем столицу сегодня как место, которое оттягивает от всей России соки, лучшие соки. Здесь лучше всего развита промышленность, и вот благотворительность для своих и так далее. И вот в конце 19-го, начале 20 века оказалось, что в Петербурге так много благотворительных учреждений, что здесь начинают организовываться уже всероссийские учреждения. Столица начинает работать на провинцию, причем совершенно активно, доставляя вот силами своих общественников людей, которые потом могут принести и ремесла в провинцию, и какую-то помощь чисто материальную. Отсюда идут лучшие силы, например, медицинский персонал туда же шел. И интересно, что прежде всего такие учреждения женские, но потом организуют, например, такие организации, как Всероссийский союз учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному презрению. То есть они уже стараются распространить свой опыт на провинцию. Это с одной стороны. А с другой стороны, предоставить вот этим провинциалам в Петербурге возможность а. существовать и б. ну, получать какие-то знания и средства и отправляться. И вот с этой точки зрения мне хотелось бы коснуться такого замечательного общества, как благотворительное общество имени великой княгини Ольги Александровны.
0: Ну, наверное, нам надо будет поговорить об этом в следующий раз, потому что сейчас время нашей передачи истекло. И мы продолжим беседу об этом обществе в нашей следующей передаче. Я сейчас пока прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, и Елена Игоревна тоже. Напоминаю, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». В гостях у нас Елена Игоревна Жирихина. Программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Владимир Сутеев. Кто сказал мяу? Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал мяу. Щенок поднял голову, посмотрел. Никого нет. «Это, наверное, мне приснилось», — подумал он и улегся поудобнее. И тут кто-то опять сказал «Мяу!».
1: «Кто там?» — вскочил щенок, оббежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол. «Никого нет!» Влез на подоконник, увидел, за окном во дворе гуляет петух.
2: «Вот кто не дал мне спать!» — подумал щенок и побежал во двор к петуху.
3: «Это ты сказал мяу?»
0: — спросил щенок петуха.
4: «Нет. Я говорю...» Петух захлопал крыльями и закричал. «Ку-ка-ре-ку!»
2: «А больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок.
4: «Нет, только ку-ка-ре-ку!» — сказал петух.
0: Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то сказал «мяу!».
1: «Это тут!» — сказал себе щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами.
0: Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок.
1: «Ты сказал мяу!» — строго спросил его щенок.
3: «Пи-пи-пи!» — запищал мышонок. «А кто так сказал?»
1: «Кто-то сказал мяу!»
3: «Близко!» — заволновался мышонок.
1: «Вот здесь, совсем рядом!» — сказал щенок.
3: «Мне страшно! Пи-пи-пи!» — запищал мышонок и юркнул под крыльцо.
0: Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «мяу!». Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился.
1: «Вот он!» — сказал себе щенок. «Сейчас я его поймаю!»
0: Он подкрался поближе, а навстречу ему выскочил огромный лохматый пес.
1: «Рррррр!» — зарычал пес.
2: «И я хотел узнать».
1: «Рррррр!»
2: «Это вы сказали мяу?» — прошептал щенок, поджимая хвостик.
5: «Я? Ты смеешься, щенок!»
0: Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут прямо над его ухом кто-то сказал «мяу!». Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела.
1: «Вот кто сказал мяу!» — подумал щенок и хотел схватить ее зубами. «З-з-з!» — прожужжала обиженная пчела и больно ужалила щенка в кончик носа. Завизжал щенок, побежал. Пчела за ним летит и жужжит. «Ужалю! Ужалю!»
0: Подбежал щенок к пруду и в воду. Когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал «Мяу!» «Это ты сказала мяу?» — спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него. Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда.
1: «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. «Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?»
0: «А может быть, это ты сказала мяу?» — спросил щенок лягушку.
1: «Ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка. «Какой ты глупый! Лягушки только квакают!»
0: И прыгнула в воду. Пришел щенок домой, мокрый, с распухшим носом. Грустный, улегся он на своем коврике около дивана.

изогнулась, зашипела, зафыркала, фыр-фыр, и выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, кто сказал мяу.

стоит пенек, а на пеньке теремок. А в теремке живут мушка, лягушка, ежик да петушок, золотой гребешок. Вот как-то пошли они в лес. За цветами, за грибами, за дровами, за ягодами. Ходили, ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да непростая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше, третье среднее, а четвертое большое-пребольшое колесище. Телега, видно, давно стоит. Грибы под ней растут. Стоят мушка, лягушка, ежик да петушок. Смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил. Тоже смотрит, смеется. «Это твоя телега?» — спрашивают зайца. «Нет! Это медведя-телега. Он ее делал-делал, не доделал, да и бросил. Вот она и стоит. Давайте возьмем телегу домой, — сказал ежик. В хозяйстве пригодится». «Давайте, — сказали остальные. Стали все телегу толкать. Она не идет. У нее все колеса разные. Толкали, толкали. Толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет. И дорога плохая. То яма, то кочка. А заяц хохочет, от смеху надрывается. Кому нужна такая негодная телега? Устали все, а бросить жалко. В хозяйстве пригодится. Опять ежик догадался. «Давайте все по колесу возьмем». «Давайте». Сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка — маленькое колесико, ежик побольше, лягушка среднее, а петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит «ку-ка-ре-ку!». Заяц смеется. «Вот чудаки! Домой разные колеса покатили!»

0: Тем временем мушка, ежик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что с ними делать. «Я знаю», — сказала мушка, взяла самое маленькое колесико и прялочку сделала.
1: Ежик догадался, к своему колесу две палки приладил, тачка вышла.
0: «Я тоже придумала», — сказала лягушка, и колесо побольше к колодцу пристроила, чтобы лучше было воду брать.
1: А петушок большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил.
0: Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нитки придет, лягушка с колодца воду носит, огород поливает. Ёжик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит.
1: А петушок на мельнице муку мелет.
0: Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть. А его как дорогого гостя приняли. Мушка ему варежки связала, лягушка морковкой с огорода угостила, ежик грибами да ягодами, а петушок пирогами да ватрушками. Стыдно стало зайцу. «Простите меня, — говорит, — я смеялся над вами, а теперь вижу, в умелых руках и разные колеса могут пригодиться».

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром фа-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Дорогие друзья, добрый вечер. «Музыка санкт-петербургских храмов» идет в режиме прямого эфира сегодня, в пятницу. У микрофона ведущей передачи Людмила Зотова. В нашей сегодняшней встрече мы предлагаем вам поговорить о колокольном звоне. Это вторая передача в этом цикле. И вновь в гостях у нас звонарь Чесменской церкви Полина Герасимова. Добрый вечер, Полина.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Полина, вот мы с вами в первую нашу встречу успели поговорить об истории колокольного звона, вообще как бы о роли колокольного звона в жизни православной церкви, и затронули некоторые виды колокольного звона. Насколько я помню, мы говорили о красном звоне, малиновом звоне, немножечко так поговорили. О чем вы предлагаете поговорить сегодня? Какая будет наша тема нашей встречи, на ваш взгляд? Что бы вы хотели донести для наших радиослушателей?
3: Вообще тема колокольного звона, его истории и значения для церкви, она очень обширная. И в прошлый раз мы очень вскользь коснулись таких самых важных, ключевых моментов этой темы. А сегодня мы бы хотели поговорить с вами о именно петербургских звонах, о том, с чего пошли вообще петербургские звоны, и о самом Петербурге, о его характере.
2: Но эта тема очень интересна. Я думаю, нашим радиослушателям тоже будет не только интересно, но и полезно узнать об особенностях колокольного звона именно петербургской школы и петербургских храмов, наверное, так мы поговорим. Ну так что ж, начнем, наверное, вот с истории.
3: Да, начинать надо с самого начала, с основания Петербурга. Сам город изначально уже основывался как некая новая среда, новый город – город-утопия, можно так сказать. Да? И Петр I стремился насадить нечто совершенно новое, нечто прогрессивное в этом городе. И во многом ему это удалось. И столица новая действительно была построена, хотя и с большими такими трудами и потерями, может быть, людскими, но в итоге получился вот тот город, который мы знаем и любим. И в чем же его такая отличительная особенность от других городов нашей страны? В том, что здесь изначально, с самого начала насаждался некий такой имперский культ. То есть Петр I, став императором и став русским царем, не просто проводил какие-то реформы, а он совершил кардинальный перелом в истории и в культуре страны. И в первую очередь это очень хорошо видно на истории Петербурга. Во-первых, дело в том, что звоны — это часть церкви, часть Русской Православной Церкви, и принадлежат они такой вот литургической жизни. А Петр стремился создать в Петербурге некий такой град именно имперский, можно сказать, Третий Рим. И из-за этого старался все звоны и вообще даже церковную культуру подчинить своей императорской власти. И мы помним, что упраздняется патриаршество на Руси, возникает Священный Синод, и все это отражается и на звонах в том числе. В частности, когда был построен Петропавловский собор, сердце Петербурга в Петропавловской крепости на Заячьем острове, там были установлены на звоннице первоначально именно голландские колокола. И это был такой момент вот этой самой новизны, вот этой светской культуры. Потому что для православных именно русские колокола имели главное значение. А здесь не просто голландские колокола, но еще и голландские куранты, да, то есть это принципиально отличительная черта вообще западной музыки, да, именно мелодичные звоны, основанные на мелодике, на гамме, такой некий звукоряд. Русские звоны, они основываются именно на ритмическом рисунке. И вот такие вот нововведения, они сразу поставили Петербург на такое особое место среди русских городов. И из-за этого наша именно петербургская культура и традиция звонов, она стоит таким неким особняком.
2: И вот эти колокола голландские, эти куранты, они использовались при богослужебных моментах?
3: Более того, они не просто использовались в церковной жизни, да, как мы привыкли слышать колокола, которые сопровождают службу, которые ее поддерживают, обозначают разные места этой службы. Колокола стали частью таких вот ритуалов имперских, государственно-церковных праздников. И если мы посмотрим на карту города, то можно обратить внимание, что храмы петербургские, они построены в честь исторических событий или святых, связанных именно с победами, с
2: военными победами,
3: насаждением, да, вот этой вот имперской новой культуры светской. И в связи с этим вот эти вот колокола, они стали частью именно вот таких больших крестных ходов, каких-то праздничных мероприятий. И наряду с колокольным звоном звучали и пушечные выстрелы, и музыка оркестров военных, и проходили маршем разные полки. И все вместе это составляло вот такой вот новый, совершенно незнакомый России, чуждый вообще русскому вот сердцу, mm-hmm, такой новый уклад жизни, более рациональный, более подчиненный именно разуму, а не сердцу, не русским традициям.
2: Спасибо, Полина. Но я думаю, если мы говорим о колокольном звоне, настало время послушать его, да? Вот что вы предложите сейчас нашему вниманию для иллюстрации своего рассказа?
3: Для иллюстрации своего рассказа можно послушать праздничный звон Петропавловского собора. Правда, этот звон будет исполняться не на голландских колоколах, которых я упоминала. Кстати, первые голландские колокола сгорели в пожаре, к сожалению. И до нас дошел вот уже карильон, который сейчас превратился в куранты, который уже ближе к концу XVIII века был отлит и привезен в Петербург. А этот звон исполняется на русских православных колоколах, отлитых у нас в России, потому что на Петропавловской крепости, на соборе Петра и Павла существует ярус и русского звона. И вот праздничный звон Петропавловского собора.

0: Итак, нам удалось послушать сейчас фрагмент из праздничного звона Петропавловского собора. Ну что, вот замечательный такой звон, такой торжественный, такой действительно праздничный. Полина, вот чтобы исполнить такой красивый звон, сколько звонарей должны присутствовать при этом на колокольне?
1: Ну, вообще, в данном конкретном случае присутствует несколько звонарей, потому что для включения в звон больших колоколов нужен свой отдельный человек на каждый большой колокол. И чтобы звон получился таким слаженным и красивым, хотя существует такое мнение среди звонарей, что действительно слаженный и цельный звон получается только у одного звонаря. Но здесь мы становимся свидетелями примера именно виртуозного исполнения очень высокого уровня. И этот звон записан и, собственно, был воссоздан под руководством Валерия Владимировича Лоханского, замечательного петербургского компанолога, одного из первых, кто начал вообще заниматься у нас звонами. Так что, надеюсь, ответила.
0: Спасибо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о колокольном звоне и звонарь Чесменской церкви Полина Герасимова. Сегодня нам вот дают объяснение и может ответить на ваши, дорогие друзья, вопросы в прямом эфире. Наш телефон, я напомню, 328-29-32. Наш звукооператор Александр Горохов готов помогать принимать ваши звонки. Итак, Полина, вот вы сказали, что Петр I внес такую особенную ноту в колокольный звон города нашего Санкт-Петербурга. И здесь появились колокола, вот такие куранты западного стиля. А не могли бы вы нам сказать вообще отличие западного колокольного звона от нашего традиционного русского колокольного звона?
1: Ну, отличия существенные. И заключаются они в том, что западная традиция колокольных звонов предполагает опору на музыкальность, на мелодику. То есть каждый колокол издает одну ноту, подобно струне в рояле. И управляется подобной клавиатурой, как у рояля. И в целом это все очень похоже на такой вот орган, у которого вместо труб колокола. Куранты — это уже не совсем именно такой музыкальный инструмент. Это просто часы, соединенные с колоколами, которые издают бой в определенное время. А вот именно карильонная культура западная, она предполагает вот такую игру, подобную органу. А русская культура направлена на то, чтобы голос каждого колокола звучал самостоятельно и вплетался в общий хор голос колоколов, да, всей колокольни. И таким образом получается ритмический рисунок. Его можно сравнить с орнаментом. И в целом, если попытаться иносказательно объяснить такую разницу, да, не специалистам, это такая же разница, как между реалистической западной живописью и иконописью русской, традиционной. То есть здесь своя символика, своя перспектива, свой стиль, свой язык изобразительный, который доносит определенную информацию и имеет определенную цель. В то время как западная живопись больше направлена на такие чувственные удовольствия, да, приятность глазу. Хотя, конечно, присутствует и символика, и философия, но немножко уже в другом составе, в другой дозировке, можно так сказать.
0: Да, замечательная параллель между звуковыми и зрительными такими изображениями. Полина, вот Петропавловский собор — это был первый собор, с которого город наш начался, и это был первый собор, на котором прозвучали колокола нашего города. У вас есть какая-то еще интересная для нас информация относительно Петропавловского собора? Как, может быть, менялся колокольный звон вот в дальнейшей истории?
1: Дело в том, что практически с самого начала существования собора он стал носить больше характер усыпальницы. И Петр I повелел хранить там и царей, и царицы, и князей. И из-за этого он не участвовал в такой вот постоянной, каждодневной церковной жизни Петербурга. Эту роль выполнял и собор Исаакия Далмацкого, и собор Рождества Богородицы, который мы сейчас знаем под именем Казанского, и Троицкий собор. Вот эти вот три собора — находящиеся на другой стороне Невы, они несли вот эту основную функцию. Но Петропавловский собор все равно сохранил свою вот эту главенствующую, такую, можно сказать, царскую функцию. То есть он остался все равно главным собором города и доминантой и архитектурной, и колокольной. Благодаря тому, что помимо вот курантов, которые мы сейчас можем слышать даже сегодня, кстати, история их очень интересна, они были отлиты взамен вот того погибшего первого карильона, да, первых курантов города, в 1757 году по указу Елизаветы Петровны. И практически полностью он сохранился до нашего времени. Из 37 колоколов сохранилось 32. Это довольно внушительная цифра, учитывая, что большинство колоколен города полностью лишились своих наборов и остались совершенно крупицы от того, что было. И вторая особенность, которая, может, даже на сегодняшний день отличает Петропавловский собор от других храмов, это наличие еще одного карильона, уже нового, отлитого вот в 2000-2001 году специально для нашего города в подарок от бельгийской школы карильонеров, музыкантов, которые исполняют музыку вот на этих карильонах. И этот карильон совершенно удивительный. Он состоит из 51 колокола, и самый большой из этих колоколов весит около 4 тонн. Рассчитано на 4 октавы, и у нас, особенно летом, звучат концерты на Петропавловском соборе, исполняемые и петербургскими мастерами исполнения вот этой карильонной музыки специфической, и западными мастерами бельгийскими, которые к нам приезжают.
0: Хорошо. 328-29-32, телефон прямого эфира нашего радио. Дорогие друзья, а я сейчас предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент. Полина, что мы сейчас услышим?
1: Мы сейчас услышим замечательный звон, который называется «Петербургский звон». Это звон, не являющийся историческим. Это уже сочинение наших петербургских звонарей. Звон, который отражает характер нашего города, замечательный такой вот особый смысл несет. Довольно красивый, интересный, сложный для исполнения звон.

0: Ну что ж, у нас появилась еще одна возможность услышать звон Петропавловского собора. Мы его и услышали сейчас. Полина, вот вы говорили о старинных колоколах нашего города. А сохранились ли какие-то старинные колокола в своем первоначальном виде или, может быть, хотя бы отреставрированном виде? В каком состоянии сейчас находятся колокола, те, которые мы слышим?
1: Ну, вообще, я хочу констатировать очень печальный факт, что Петербург серьезно пострадал в советское время. И наборы колокольные, и сама традиция утрачены. У нас остались жалкие крупицы, буквально несколько колоколов на весь город. Один из таких старинных колоколов исторических остался на звоннице Александра Невской лавры на Троицком соборе. Есть исторические колокола на Никольском соборе на звоннице. Еще ряд храмов у нас, где сохранились, может быть, один, два, несколько колоколов. Самый такой известный и самый крупный из них — это колокол Самсоньевского собора, занимающий вообще отдельную страницу, может быть, в колокольной истории города, потому что колокол этот весит 400 пудов. Это 6400 килограмм, почти 6,5 тонн. Огромный, очень красивый колокол, отлитый в Москве в 1763 году, специально для этого собора. И диаметр этого колокола 2 метра 26 сантиметров. Это очень большой размер для колокола. На сегодняшний день это крупнейший исторический колокол в Санкт-Петербурге. Но что касается остальных храмов, к сожалению, очень мало именно исторических колоколов. В основном воссозданы либо просто по весу подобраны колокола, либо вообще собраны колокола все, какие только возможно. То есть где-то куплены, где-то заказаны новые.
0: В не обязательно даже из Петербурга, да? Может,
1: да,
0: привезенные.
1: Да, да, да, да, да. И уже каждая звонница собирает как может свой подбор, и уже исходя из этого подбора создаются уже новая традиция, уже новая культура колокольная, потому что культура колокольных звонов древняя, дореволюционная, до нас не дошла полностью. То есть мы даже не представляем, как звонили, только по описаниям, чтобы звонили громко, вот красиво, вот торжественно и все. А сами звоны утрачены. И на сегодняшний день даже многие храмы не имеют звонниц. До сих пор и более-менее регулярные и звоны ко всем службам и по уставу существуют только в ряде храмов. Ну, можно назвать тот же самый Троицкий собор Александра Невской лавры. Это, конечно же, Казанский собор, собор Владимирской иконы Божией Матери. Это Спасо-Преображенский собор, Князь Владимирский собор, Андреевский собор на Васильевском острове, Троицкая церковь, более известная под названием Куличи Пасха, вот, ну и вот наша Чесменская церковь. Еще есть ряд храмов, я вот так основные самые перечислила, но все равно, конечно, этого недостаточно. Еще многие храмы стоят без колоколов, остаются без голосов, и в этом плане очень приятно осознавать, что строящиеся храмы Петербурга сейчас уже задумываются и предусматривают колокольню. И часто еще до освящения храма уже освящают колокола. И колокола хорошие новые подборы. И вот один из таких подборов новых на храме Сретения Господня. Храм, который еще продолжает строиться. Но там замечательный новый подбор, один из самых полных и мелодичных вот у нас в городе именно новых колокольных подборов.
0: А где сейчас отливают колокола? Вот когда строится новый храм, где в основном вот самое такое востребованное, может быть, место, откуда привозят колокола? У нас же этого не делается, да?
1: Колокола отливаются в том числе и в Петербурге, на Балтийском заводе. Есть заводы и в Москве, и в Ярославле, и в Воронеже, и во многих городах России. Их, конечно, немного, но эти центры уже есть, они функционируют. Но каждый настоятель и каждый уже специалист именно по звонам, кто занимается подбором новой звонницы, да, новых колоколов для этой звонницы, эти люди уже имеют свои предпочтения. И на сегодняшний день одним из самых лучших заводов является завод в городе Тутаеве. Это бывший Романово-Борисоглебск. Чем он отличается от всех других заводов? Что там старается его директор соблюдать древние технологии литья.
0: То есть они сохранили некие традиции?
1: Они восстановили их по книгам, по каким-то обрывкам рецептов, уже своим опытом восстановили эту традицию наиболее близко, как только они могли. И те же самые вот новые подборы, они приехали оттуда, из Ярославля к нам в Петербург.
0: Полина, а можно сказать, что колокольный звон Петербурга отличается от колокольного звона Москвы, так же, как духовные песнопения петербургские и московские отличаются? Вот если можно в двух словах, потому что на звонок от радиослушателей.
1: Конечно, конечно, безусловно, отличаются, и во многом они схожи, потому что музыкальная вот эта система в церкви, она целостна. И звоны, и песнопения, и различные традиции, они
0: соединены, дополняют друг друга.
1: Да, они взаимосвязаны. Да.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, это с Кронштадта вам звонят. И я хотела тоже сообщить вам, сказать, что в нашем соборе, Морском Николаевском соборе, тоже сохранен самый большой колокол Благовест. Вот, и он звонит по служебным таким дням, когда по праздникам, по большим. Так что вот, когда восстановится наш собор, то он тоже будет вещать о славе Божией. Всего доброго.
0: Это сохранился старинный колокол?
2: Да, да, наш.
0: Замечательно. Спасибо вам за такой замечательный звонок. Спасибо. Вы знали об этом колоколе,
1: да,
0: Полина?
1: Да, конечно. К сожалению, собор не функционирует еще полноценно. И кроме большого колокола, для полноценного звона еще нужен целый подбор колоколов. То есть не просто некий набор, да, там какое-то количество, а именно колокола, которые созвучны друг другу, которые составляют ансамбль для звона. Конечно, и не только в Кронштадте, есть еще ряд храмов, где сохранились исторические колокола.
0: Но чтобы полностью услышать вот этот колокольный звон собора...
1: Да, именно сама звонильная традиция. Вот традиция утеряна.
0: Ясно. Спасибо. Я предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент. Сейчас прозвучит воскресный звон Владимирской иконы, собора Владимирской иконы Божией Матери.
1: Да.
0: И затем вы, наверное, прокомментируете, немножечко расскажете об этом соборе.

0: Итак, нам удалось услышать голос собора Владимирской иконы Божией Матери еще неизвестного собора. Ваш комментарий, Полина.
1: Ну, я выбрала этот звон, во-первых, потому что его исполняет Владимир Степанович Кайчук, мой учитель, наставник в колокольных звонах. Почему именно вот Владимирская икона Божией Матери? Почему этот храм, который мы все знаем и любим? Дело в том, что у нас в Петербурге это единственный такой колокольный центр, то есть место, где изучают колокольные звоны, хранят традиции, передают эти традиции, то есть там действующая школа звонарей и совершенно замечательные мастера звонарей, которые там служат, в частности, вот Владимир Степанович, совершенно самозабвенно и бескорыстно вот продолжает вот эту традицию, старается возродить, насколько можно, звоны русские православные. Сам собор вот начал функционировать, ну, как только, собственно, передали его Русской Православной Церкви. Было это, если не ошибаюсь, в 1989 году. И фактически с этого времени уже начала существовать вот эта колокольная школа. И большинство звонарей петербургских, и не только петербургских, именно там научились звонить, mm-hmm. и теперь уже дальше сами на своих звонницах развиваются и растут. У нас в Петербурге существует такая вот одна серьезная проблема. У нас нету никакого такого организованного научно-исследовательского колокольного центра, как, например, это сделано в Москве. Там их несколько. Это не только вот Академия колокольного искусства России, то есть Ассоциация колокольного искусства России, но это еще и Московский колокольный центр, и Общество церковных звонарей, и еще несколько таких организаций, где планомерно занимаются научным исследованием и акустическим, и историческим, и сохраняют традиции на практике, и делают записи, и сдают книги, там, проводят конференции. А у нас в Петербурге такого центра нет. И вот эту функцию, вот эту роль выполняет сейчас вот этот храм Владимирской иконы mm-hmm. Божией Матери. И, собственно, все пути колокольные ведут именно туда. Вообще петербургская вот эта традиция, которую мы сейчас знаем, да, то, что мы сейчас ходим, слышим в городе звоны, которые звучат к службам на самых разных храмах, это традиция уже новая, традиция нашего времени. И создается она вот сейчас.
0: На наших глазах.
1: На наших глазах, да, складывается. Но на основе, конечно же, традиционных православных русских звонов, канонических, создается в соответствии с уставом. И недавно у нас в Петербурге прошел мастер-класс для православных церковных звонарей. И проходил он одновременно в двух храмах. Это была наша Чесменская церковь и вот этот самый Сретенский храм новый, где освящена вот эта новая хорошая звонница, очень богатая по своему звучанию, по составу колоколов. И мы надеемся, что и в дальнейшем у нас будут происходить такие события, и, может быть, даже и организуется какой-нибудь такой научно-исследовательский центр, потому что в Петербурге работают замечательные компонологи, исследователи. Это специалисты и по музыке, и по истории, и специалисты, которые занимаются акустикой, и множество других разных людей замечательных, которые изучают, сохраняют, но не имеют как бы вот такого общего дома своего.
0: Ну, будем надеяться, что положение в этой области улучшится.
1: Да.
0: А сейчас давайте послушаем еще какой-то колокольный звон. Полина, что сейчас прозвучит?
1: Да, это прозвучит еще один звон, который исполняется замечательным петербургским звонарем Маратом Капрановым. Тоже звон исполнен на звоннице Владимирской иконы Божией Матери.

0: Полина, скажите, пожалуйста, вот мы начали говорить о колокольном звоне Петербурга. В чем все-таки особенность? Наверное, сейчас настало время подвести такое резюме нашей сегодняшней встречи. В чем особенность, в чем отличительные, может быть, всякие характеристики колокольного звона Петербурга от колокольных звонов России вообще?
1: Как мы уже с вами слышали, вот эти несколько фрагментов звонов, что петербургские звоны отличают некая такая свобода, да, присутствие большого такого потенциала. И не только это мастерство исполнения звонов, когда звонарь виртуозно владеет колоколами, да, и совершенно потрясающим образом использует разные ритмические рисунки, вот эти попевки, но и некая такая вот свежесть исполнения. То есть многие звоны традиционные русские, они несколько вот завязаны сами на себя. И многократные повторения присутствуют в звонах. И это больше похоже на такие вот древние распевы, там, знамены и другие, где так долго все внимательно, с расстановкой. А петербургские звоны отличают именно то, что сродни даже петербургским песнопениям, да, это большее творческое начало, больше импровизации, даже какой-то, можно сказать, юмор присутствует. И в то же время это звоны очень торжественные, очень красивые звоны, отражающие и характер нашего города, и наши вот эти бескрайние просторы, вот это небо огромное, которое бескрайнее над головой, большие расстояния, редкие вот эти доминанты наших храмов и колоколен. И, конечно, это все отражается, да, сам характер Петербурга и петербуржцев, и не только петербуржцев, но и ленинградцев, да, это все в целом. Вот этот дух Петербурга, безусловно, отражен и в звонах.
0: То есть, на ваш взгляд, наш облик города гармонично идет вот с колокольным звоном Петербурга? То есть гармония эта сохраняется пока на данный момент, во всяком случае?
1: Конечно, конечно. И она всегда сохранялась, даже вот в момент рождения города, когда еще он только-только строился, уже и звоны, и люди, которые населяли этот город, пришедшие из самых разных концов страны, приехавшие из-за рубежа. И вот все вместе, оказавшись здесь, они как-то вот, поварившись в этой среде, они создали вот такое вот сообщество именно петербуржцев и ленинградцев. И, собственно, именно эти люди создавали эти звоны.
0: Да, спасибо. Итак, колокольный звон — это такое явление в нашем городе и вообще в нашей стране, которое не оставляет равнодушным не только нас, людей, которые ходят в храмы, но и человека далекого от церкви. Вот даже люди приезжие готовы остановиться у любого храма и послушать колокольный звон. Это такое совершенно особый вид музыки, наверное, которым эта музыка наших петербургских храмов. Наши

0: передача подошла к концу, и мне остается напомнить нашим радиослушателям, что сегодня мы беседовали со звонарем Чесменской церкви Полиной Герасимовой. Полина, спасибо вам большое, спасибо всем нашим радиослушателям. И в завершении нашей программы вот давайте прослушаем еще один фрагмент. Сейчас прозвучит, Полина, что?
1: Это прозвучит «Красный звон» Петропавловского собора.
0: Начали мы с Петропавловского собора и заканчиваем им же.
1: Да.
0: До свидания.
1: До свидания.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучало песнопение «Палеолея», «Хвалите имя Господне» композитора Александра Гречанинова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

Ти на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскагомя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 190-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе». Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3 главы.
2: Сказал Господь: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие рассказывает нам, что народ толпами стекался к Господу Иисусу, прославляя явившегося великого пророка, целителя, учителя. Но те же Евангелия говорят нам, что родственники Иисуса Христа стремятся увести его домой, ибо им казалось, что он вышел из себя, как говорит Евангелие от Марка, то есть сошел с ума. Все самое высокое, что только было явлено когда-либо миру, представлялось недоступным для посредственных людей и объяснялось для них очень просто и понятно. Он сумасшедший. Как тяжело было пережить это оскорбительное непонимание для Господа. Но еще более грубое оскорбление пришлось ему выслушать от книжников и фарисеев, которые говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Ученые-книжники пользовались большим уважением в народе. И, естественно, их слова были более влиятельными, чем слова малоизвестных родственников Иисуса Христа. Разумеется, в сумасшествие Христа не мог поверить никто из тех, кто видел и слушал его. но вот влиятельным речам книжников и фарисеев люди могли верить. Поэтому дело приобретало серьезный характер. Обвинение в бесовской одержимости могло испугать и оттолкнуть от Господа многих его слабых духом последователей. Подозрение в сумасшествии было оскорбительно для Иисуса лично, как для любого из нас, как для любого человека. И это можно было перенести и простить, чего только люди не говорят. Поэтому Господь говорит: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». Но обвинение книжников в том, что Спаситель действует силою бесовскою, было оскорбительно не только для Иисуса Христа лично, но для Бога, действовавшего в нем. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела», свидетельствовал о себе Господь Иисус Христос. Он знал тайну своего могущества, знал, что дела, творимые им, творятся силою Бога, и в этом видел доказательство своего божественного посланничества, которое должно было убедить людей поверить в Него. И вот ту силу, которая действует в нем, называют силой нечистого духа, то есть Бога, пребывающего в нем, называют сатаною. Вся безграничная любовь Господа к Богу и Отцу Своему возмущалась при такой клевете. Вот почему Он так сурово отвечает клеветникам Духа Святого: «Тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Да, очень тяжело было ему слушать клевету, воздвигаемую против него и Бога. Враги Господа пытались внушить народу подозрение в том, что он бесноватый, но ту же участь быть жертвой клеветы, непонимания, оскорблений всякого рода и преследований Господь предсказал и всем своим ученикам и последователям. «Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» – спрашивает он. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Итак, кто решится следовать за Господом Иисусом Христом и быть Ему верным, должен быть готов к гонениям, обидам, насмешкам. Они неизбежны. Более того, странно полагать, что их не будет или что их можно избежать. Мир неизбежно ополчается на всякого, кто вздумает ему изменить и избрать новый путь, путь евангельской любви и правды. «Я избрал вас от мира, потому что мир вас ненавидит», — сказал Спаситель. «Если вы принадлежите миру, живете его интересами и вкусами, поклоняетесь его кумирам, богатству, славе, знаменитости, страстям, тщеславию, все вами довольны. Если и критикую, то не слишком серьезно, не по существу, так как вы человек свой. Но если с вами произошла перемена, и вы стали серьезнее задумываться о жизни и ее смысле, если вы уверовали в Бога и Спасителя и увидели всю суету и ничтожество прежней жизни, то отношение к вам резко меняется. Мир начинает мстить вам, но не следует бояться. Это мстят не несчастные заблуждающиеся люди, но через них мстят бесовские силы, которые лишаются своего прежнего раба и поклонника. Они не хотят этого допустить. Они через людей пугают вас, чтобы заставить вас отказаться от принятого решения. На все это не следует обращать внимания. Следует помнить, что бесы всегда больше шумят и пугают, чем действительно вредят. Без попущения Божия они ничего не могут с вами вообще поделать. И даже в случае их видимой победы не следует забывать, что их победа мнимая, ибо они навеки побеждены крестом и воскресением Спасителя, а мы навеки спасены им. Не следует бояться мира и его козней. Господь всегда идет нам навстречу и протягивает руку помощи. Следует полагаться на Него. Он называет нас своими родными, родственниками. Ибо мы слышали сегодня, какое дивное обетование дал Он своим верным последователям. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. В этих словах Господа великая для нас радость, залог победы. Разве такой брат может покинуть без помощи и поддержки нас в трудную минуту? И что за беда, если от вас отвернулся мир, что вас злословят и гонят, если вы приобрели такого брата? Но чтобы иметь на это право, необходимо одно условие – творить волю Божию. Высокое звание своего брата, своей сестры, своей матери Господь признает только за теми, кто исполняет волю Божию. С того момента, как вы сделали решительный шаг к Господу и приняли Его Евангелие любви, у вас не может быть другой цели, как только познавать эту волю и исполнять ее в своей жизни. Но этот самый важный жизненный вопрос – тема особого и некороткого разговора. А пока же помолимся. Господи, научи нас творить волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 27 августа, 14 августа по старому стилю в Православной Церкви предпраздноство Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память святого пророка Михея, жившего в VIII веке до Рождества Христова. Михей был современником пророка Исаии. Ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя. «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего». Сегодня мы вспоминаем священномученика Маркела, епископа Апамейского, жившего в IV веке. Историк ранней церкви Феодорит Кирский пишет о епископе Маркеле, что он добивался у православного императора Феодосия Великого разрешения на уничтожение языческих строений. Так он получил дозволение разрушить храм Юпитера в Апамее. В дальнейшем епископ продолжал сносить языческие храмы в Апамейской области. В 389 году он был схвачен разъяренными язычниками и брошен в огонь. Почитание священномученика в лике святых началось сразу после его кончины. Когда его сыновья обратились на поместный собор с просьбой наказать убийц отца, собор указал им, что несправедливо мстить за ту кончину, за которую нужно благодарить Бога. В 1091 году в этот день были обретены мощи преподобного Феодосия Печерского, основателя общежительного монашеского жития в русской земле. Сегодня также празднуется память современника преподобного Феодосия, преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. Также в этот день установлено празднование двух икон Божией Матери – Беседной и Нарвской. Беседная икона изображает Божию Матерь и святителя Николая Мирликийского, беседующими с пономарем Георгием. Этот образ написан в память явлений Божией Матери в 1383 году в Тихвине. А Нарвская икона Пресвятой Богородицы прославилась в 1558 году, когда русские войска взяли приступом город Нарву. В одном из домов, где раньше жили русские купцы, пьяные немцы заметили оставленную икону Божией Матери. Ругаясь над святыней, они бросили ее в огонь под котлы, в которых варилось пиво. Пламень отпрянул от котла и охватил кровлю дома. И в ту же минуту налетела буря, и пожар распространился по всему городу. Воспользовавшись смятением, русские войска пошли на приступ и взяли город. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, а с нею и икона святителя Николая, были найдены среди пепла невредимыми. Множество новомучеников и исповедников прославляются Русской Православной Церковью 27 августа. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученик Василий Богоявленский, архиепископ Черниговский, и с ним преподобный мученик архимандрит Матфей Померанцев и мученик Алексей Зверев. В том же году в этот день был зарублен шашками протоиерей Владимир Цедринский, настоятель Никольской церкви села Колпаковка, ныне это поселок Дзержинск в Семиреченской области. В 1937 году в этот день мученические венцы приняли священномученики протоиереи Владимир Смирнов и Николай Толкский, преподобный мученик схиархимандрит Елеферий Печенников, игумен Смоленского Троицкого монастыря, преподобная мученица игуменья Ева Павлова и келейница митрополита Кирилла Смирнова Евдокия Перевозникова, а также мученик Федор Захаров. Все они были расстреляны 27 августа в городе Чимкенте по делу митрополита Кирилла Смирнова, митрополита Иосифа Петровых, архиепископа Алексея Орлова и других. В этот день совершается память преподобного исповедника Александра Уродова. С 1895 по 1918 год архимандрит Александр подвязался в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре. А затем прошел путь исповедничества в ссылках и лагерях, в Тамбове, на Соловках, на Урале. Окопляясь духовно у митрополита Кирилла Смирнова, архимандрит Александр отошел от канонического общения с митрополитом Сергием Строгородским и долгие годы служил тайно. С 1935 года он жил в селе Соболево в Кировской области и почитался как прозорливый и духоносный старец. После избрания патриарха Алексея I Симанского архимандрит Александр, как и многие непоминающие, возвратился в юрисдикцию Московской патриархии. Скончался преподобный Александр в 1961 году. Мощи его были положены в Рождество-Богородицком Санаксарском монастыре. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Аркадия Новоторжского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобный Аркадий Новоторжский родился в начале XI века в городе Вязьме. Он происходил от простых благочестивых родителей. Всем сердцем и всей душой возлюбив Господа, преподобный Аркадий с юных лет принял на себя трудный и редкий в то время подвиг юродства Христа ради. Целыми днями ходил он по городу, собирая милостыню, отдыхал на церковной паперти или на сырой земле. Непроницательные сограждане насмехались над святым, часто его обижали. Ведя строгую аскетическую жизнь, преподобный Аркадий часто молился недалеко от городского собора. Излюбленным местом его уединенной молитвы была небольшая горка в лесу за городской стеной. На поляне лежал большой плоский камень, на котором святой Аркадий иногда молился несколько ночей подряд. Однажды близ поляны проходила женщина с малолетним сыном. Ядовитая змея укусила ребенка. На крики матери прибежал преподобный Аркадий. Он исцелил умиравшего ребенка и заклял молитвой змей в ближайшей округе. Узнав об этом чуде, вязьмичи стали по-другому относиться к святому. Более внимательно замечали, что за богослужениями в храме преподобный Аркадий преображался, лицо озарялось особым светом, он часто плакал от умиления. К словам праведника стали прислушиваться. Он говорил мало, но его слова и предсказания сбывались. Однажды через Вязьму в Киев проходил преподобный Ефрем Новаторский. Увидев блаженного Аркадия, он понял духом своим, что этот юноша принял на себя юродство Христа ради. Святой Ефрем ободрил блаженного Аркадия в его трудном подвиге, и с того времени он стал духовным наставником святого. Когда же вязьмичи стали прославлять его, как угодника Божия, преподобный, желая избежать мирской славы, покинул Вязьму, вместе с преподобным Ефремом блаженный Аркадий начал строительство новой обители с храмом во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба на правом берегу реки Тверцы. В новосозданной обители преподобный Аркадий принял иноческий постриг. Днем он трудился вместе со всеми иноками, а ночи по-прежнему проводил в коленопреклоненных молитвах и слезах. Преподобный Аркадий никогда не пропускал литургии и приходил на божественные богослужения первым, во всем следуя своему наставнику, преподобному Ефрему, келейником которого он был. После кончины преподобного Ефрема святой Аркадий продолжал подвязаться по заветам старца в посте, молитве и молчании. По пришествии нескольких лет он также мирно отошел к Господу и был погребен в деревянном гробе с правой стороны каменного собора обители. 11 июля 1677 года были обретены нетленные мощи преподобного Аркадия. Прославлению святого предшествовали его чудесные явления в 1525 и 1661 годах. В первый раз он явился с зеленеющей ветвью в руках повару вяземскому воеводу Григория Бобрищева Авдию, заповедав жителям Вязьмы оградить и охранять камень, на котором он молился при жизни. Преподобный Аркадий объяснил, что зеленая ветвь в его руках означает данную ему от Бога власть отгонять от Вязьмы всяких гад и супостат. Чудесным заступничеством преподобного объясняют вязьмичи спасение их родного города от разорения литовцами в 1661 году. По преданию, литовцы увидели юношу на сером коне, который запретил им идти на Вязьму, угрожая неминуемой гибелью. На вопрос литовцев, кто он, юноша ответил: «Я Аркадий, град этот — мое отечество». В мирные годы жители Вязьмы восстановили храм Всемилостивого Спаса, устроенный на любимом месте молитв преподобного в 1594 году. Над камнем святого Аркадия в лесу была устроена часовня. Любовью окружена память о святом Аркадии в городе Вязьме. И ныне в Троицком соборе города есть чтимая икона святого, на которой он изображен молящимся на камне.
4: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Священномученик Василий, архиепископ Черниговский, в миру Василий Дмитриевич Богоявленский, родился в 1867 году в селе Старое Славино Тамбовской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и после рукоположения в Сан-Иерее служил в церкви села Овсянки Тамбовской епархии. Духовное образование он продолжил в Казанской духовной академии, ректором которой был в то время епископ Антоний Храповицкий. Отец Василий дорожил дружбой с владыкой Антонием и часто обращался к нему за духовным советом. После окончания академии епископ Антоний предложил отцу Василию остаться в Казани и преподавать в академии. В 1908 году, после кончины супруги, отец Василий Богоявленский по благословению владыки Антония оставляет Казань и поступает в Александро-Невскую лавру, где принимает пострижение в монашеский чин с оставлением ему прежнего имени. В том же году иеромонах Василий указом Святейшего Синода назначается ректором Черниговской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. А уже через год в Александро-Невской лавре состоялась его хиротония епископа. До 1917 года владыка Василий находился на Черниговской кафедре. Черниговская епархия – одна из древнейших на Руси, и владыка Василий был достойным преемником ее выдающихся архипастырей. С целью нравственного воспитания народа и православно-миссионерской деятельности в Черниговской епархии начал выходить православный журнал «Вера и жизнь». Святитель заботился о здоровье семинаристов, впервые организовав для них санаторий. Он возглавлял Черниговское братство, которое занималось помощью нуждающимся. Большое внимание владыка Василий уделял возвращению раскольников в лоно православной церкви. В 1917 году по распоряжению Временного правительства были уволены все члены Святейшего Синода, кроме архиепископа финляндского Сергия Старгородского. В их числе был и владыка Василий, который, будучи обвинен в приверженности старому строю, был отправлен на покой, как не соответствующий революционному духу времени. Он был переведен в Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской епархии. Затем некоторое время управлял московским Заиконоспасским монастырем. В 1918 году епископ Василий Богоявленский участвовал в деятельности Поместного собора Русской Православной Церкви в Москве, вошел в патриаршее управление при патриархе Тихоне и был назначен благочинным с

Правительство не препятствовало этому расследованию. Комиссия собрала обширный материал о мученической кончине пермских мучеников. Это вызвало гнев местных коммунистов. Когда по окончании расследования комиссия возвращалась в Москву, между Пермью и Вяткой в вагон ворвались красноармейцы, убили членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого архиепископа Василия сбросили с Камского моста в реку. Тело владыки и убитых вместе с ним похоронили крестьяне, и к могилам мучеников начались паломничества. У могилы совершались чудотворения. Тогда большевики ночью выкопали тела мучеников и сожгли.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. 12 сентября отмечается общегородской церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского». Состоялась пресс-конференция, посвященная принесению в Санкт-Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 12 сентября отмечается общегородской церковный праздник «День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского». По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в этот день традиционно состоится общегородское шествие – большой крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя. Крестный ход в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга был учрежден императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднен после революционных событий и вновь возрожден в 2013 году. В нем участвуют петербуржцы, жители Ленинградской области, паломники из других городов России. 12 сентября в 8:30 начнется праздничное богослужение в Казанском кафедральном соборе. По завершении в 11 часов начнется большой общегородской крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери по Невскому проспекту. В Александро-Невской лавре будет совершено три божественные литургии. В 6:45 в Свято-Троицком соборе, в 9 утра в Никольской церкви на Никольском кладбище и в 9:45 в Свято-Троицком соборе. В 11:50 состоится малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского на площадь имени святого князя. 12 сентября – единственный день в году, когда главную святыню обители в небольшом деревянном ковчежце выносят из лавры. В третий раз частью праздника 12 сентября станет водный крестный ход по Неве из крепости Орешек к Александро-Невской лавре. Он повторяет последний этап перенесения мощей святого князя Александра Невского в 1724 году. В 7 утра начнется божественная литургия в Благовещенском соборе Шлиссельбурга, после которой будет совершен молебен в крепости Орешек. В крепости в прошлом году была установлена мемориальная плита в память о пребывании мощей святого князя в крепостном Иоанно-Предтеченском соборе, ныне разрушенном. По завершении молебна участники водного крестного хода на катамаране отправятся к Александро-Невской лавре. Три молитвенных шествия, большой крестный ход по Невскому проспекту, малый из Александро-Невской лавры и водный из крепости Орешек встретятся на площади перед лаврой, где будет совершен праздничный молебен, прозвучат поздравления от духовных и светских властей Санкт-Петербурга, отметят память кавалеров ордена Александра Невского. Праздник завершится прохождением роты почетного караула и концертной программой в Александро-Невской лавре. По традиции состоится вручение губернаторской премии за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия имени Александра Невского. Пресс-конференция, посвященная принесению в Санкт-Петербург мощей святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу, состоялась 25 августа в ТАСС. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов отметил, что Всемирный Русский Народный Собор пятый год участвует в принесении мощей святых и особо почитаемых икон, сотрудничая с Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества.

0: паломничеству и принесению святынь, занимаясь транспортировкой, размещением и вопросами безопасности. Сергей Рудов рассказал, что с 20 августа по 20 сентября десница приносится в 13 городов России. Председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков рассказал о времени доступа к святыне для верующих. Торжественная встреча состоится 27 августа в 21 час 30 минут. Приложиться к ковчегу можно будет до 23 часов. С 28 по 30 августа доступ будет открыт с 6:30 до 23 часов, а 31 августа с 6:30 до 14 часов. В 15 часов святыня отбудет во Псков. В течение всех дней пребывания святыни в соборе духовенством митрополии будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону Тримифунскому. В это непростое время Господь посылает нам своего угодника, чтобы он своими мощами вновь прошел по русской земле, как это уже было в 2018 году, чтобы каждый с верою прикоснувшийся к ним не остался без его небесного предстательства. Господь говорит: «По вере вашей да будет вам». Многие обращаются к святителю Спиридону, и по их молитвам совершаются чудеса. Мы будем с верой, чистым сердцем, любовью, искренностью, болью и переживаниями, радостями и горестями подходить к святым мощам, а через них к святителю Спиридону, предстоящему перед Богом, и возносить свои молитвы», — сказал священник. Проход к святыне организуется со стороны Казанской улицы. Волонтеры распределят потоки людей, ответят на вопросы. Для верующих с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых, проход к мощам будет осуществляться вне очереди. Можно подать записки, которые представители делегации, доставившие ее сюда, отвезут на остров Корфу. Основные прошения нужно возносить заблаговременно в очереди, поскольку святитель Спиридон присутствует не только в мощах, он всегда рядом, пред лицом Божьим. Можно приложиться к мощам и остаться внутренне пустым, а можно сделать небольшое, но живое движение сердца, искренне воззвать, и святитель донесет молитву до Господа. Ведь чудеса творит не святой сам по себе, а Бог, которому святые дерзновенно предстоят, ходатайствуя за людей». Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов отметил, что прибытие мощей – значимое событие. Радость разделяют и власти, но это налагает на них обязательства по обеспечению безопасности и порядка. Руководство планирует принять участие в церемонии встречи. Подготовлена социальная реклама, в том числе баннеры на дорогах. Совместно с сектором коммуникации информационного отдела епархии смонтирован видеоролик, который 5 раз в сутки будет транслировать телеканал «Санкт-Петербург». На официальном сайте «Принесение святыни» и в группе ВКонтакте можно проследить весь маршрут, узнать информацию по регионам и познакомиться с материалами о святителе. Руководитель епархиального отдела Гатчинской епархии по взаимодействию с казачеством иерей Сергей Рысев при поддержке Зои Вячеславны Краюшко посетил военно-патриотический казачий слет «Сокол-2026». Мероприятие прошло под руководством новгородского атамана Вадима Багалаева. Раннее утро началось с общей молитвы, после чего для участников была организована насыщенная разносторонняя программа. Дети посетили занятия по истории родного края, России и казачества, а также проявили себя в спортивных дисциплинах, стрельбе, изучении традиционного фольклора, народных песен и танцев. Организаторов и гостей слета особенно впечатлила искренняя вовлеченность молодежи во все происходящие события. Дети активно пели, танцевали, учились и тренировались. Они делали это с подлинным интересом, открыто и без стеснения, впитывая вековой опыт и ценности своих предков. Гатчинская епархия выражает глубокую благодарность новгородскому атаману Вадиму Багалаеву и всем взрослым наставникам, которые создают такую важную среду для детей. Именно в таких местах сегодня растут крепкие, достойные, верующие и искренне любящие свою культуру люди, говорится в сообщении на сайте Гатчинской епархии. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
2: Каждое воскресенье в 10:00 на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в России во время гражданской войны из путевых заметок беженца. Князь Трубецкой, русский религиозный философ. Евгений Николаевич Трубецкой написал много интересных заметок. Дата его смерти, 23 января 2020 года, говорит о том, что эти заметки были современниками событий, что очень важно. Дело в том, что очень многие оставили воспоминания о том, что было в России во время гражданской войны, спустя годы в эмиграции. А вот здесь мы видим текст, который, можно сказать, отражает дух эпохи размышления русского религиозного философа, князя Евгения Николаевича Трубецкого, над тем, что происходит. Обстоятельства жизни позволят нам лучше понять, что мы можем прочитать в воспоминаниях из путевых заметок беженца. И я прошу вас сначала, Сергей Андреевич, сказать несколько слов о биографии Евгения Николаевича Трубецкого, может быть, о его вкладе в русскую культуру, русскую мысль.
1: Да, Евгений Николаевич Трубецкой, замечательный русский мыслитель, младший брат тоже философа Сергея Николаевича Трубецкого. Братья были достаточно близки еще с детства, потому что не так часто встретишь в нашей жизни. Тем более, что круг их интересов, так это сложилось, был, в принципе, достаточно близкий. Оба они интересовались и богословием, и философией. Оба они испытали некоторое влияние Владимира Сергеевича Соловьева. Сергей Николаевич был очень дружен с Владимиром Соловьевым, и Владимир Соловьев был частым гостем в имении Узкое Трубецких под Москвой. Там, кстати, он и скончался на руках Сергея Николаевича.
0: Соловьев.
1: Да, Соловьев. Угу. Соловьев, в общем, скоропостижно умер, будучи в гостях у братьев Трубецких.
0: Я знаю, многие считают его самым крупным русским философом.
1: Ну, он достаточно крупный. Да, Владимир Сергеевич, мыслитель, повлиявший вообще на всю мысль Серебряного века, например, на 10-е годы 20 века, вот то русское религиозное философское возрождение, представители которого у всех на устах, это и Николай Бердяев, это и протоиерей Сергей Булгаков, это отец Павел Флоренский, многие-многие другие, они, конечно, вот в контексте мысли Соловьева существует, даже если часто с ним спорили, как-то его пытались переосмыслить критически. Вот Евгений Николаевич Трубецкой, в частности, автор крупного труда, посвященного Владимиру Соловьеву. Вот это такое исследование, можно сказать, фундаментальное, по горячим следам. Исследование, надо сказать, достаточно и скрупулезное, и критическое, потому что Евгений Николаевич Трубецкой, даже в отличие от своего старшего брата, хотя разница между ними, надо сказать, была небольшая, в общем, наследие Владимира Соловьева воспринимал более настороженно, в особенности то, что касалось софиологии, то, что касалось тех тем, которые, ну, очевидно, не вписывались в православное предание и в этом отношении подпадали под такую вот достаточно заслуженную критику.
0: Просто интересно, год в 13-м году вышло «Миросозерцание Соловьева». Этот труд Евгения Николаевича Трубецкого вышел из печати в 13-м году, да, такой вот «Золотой год России». А вот интересно, переиздавалось после этого?
1: Да, переиздавалось. Эта книга переиздавалась, она, в общем, доступна. И, ну, надо сказать, такое одно из, конечно, сохранившее отпечаток времени исследование, посвященное Владимиру Соловьеву, в общем, вполне такое объективное и в этом отношении полезное, я думаю, что всем и каждому.
0: Самые известные произведения, как мне кажется, Евгения Николаевича Трубецкого, посвященные иконе. Вот эти вот три очерка о русской иконе, «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи». Вот то, что он об иконе написал, мне кажется, что сейчас это читают, ну, просто почти в обязательном порядке.
1: «Умозрение в красках». Да, это читают. В общем, эта фраза стала крылатой. «Умозрение в красках», как вообще обозначение вот всей совокупности иконописного вообще и искусства, и богословия.
0: Сегодня вот это, мне кажется, стало для всех общепринятым суждением, что иконопись — это «Умозрение в красках», «Богословие в красках». Это ведь всё-таки Евгений Николаевич, это его видение Трубецкого.
1: Да, его видение. Конечно, надо сказать, что работа эта, ну, в значительной степени сохранила разве что такой вот исторический интерес, поскольку, конечно, уж с того времени, как было написано, это, в общем, очень небольшое произведение, скорее такая большая статья, прошло много времени, появились новые, гораздо более подробные исследования. Надо сказать, что ведь русская иконопись, она была сравнительно поздно открыта.
0: как раз вот это время, начало 20
1: века.
0: Да,
1: появились первые выставки, угу. Начали расчищать иконы, снимать с них оклады. Ну и открылся вот мир древнерусской иконописи, который, в общем, был долгие столетия скрыт. И казалось, что здесь совершенно нечего искать, что здесь никаких не будет открытий. Вот эти черные угу. доски, которые стоят в церквях, являются таким символом народного благочестия, mm-hmm. и только их художественный и богословский смысл открылся вот как раз в период, предшествующий вот тем драматическим событиям русской истории, которые как раз в своих воспоминаниях будет описывать Евгений Николаевич Трубецкой. То есть вот здесь так все сошлось.
0: Еще чем этот автор ценен? Он, конечно, представитель выдающейся плеяды русских мыслителей. Он представитель одной из, ну, мне кажется, самых замечательных русских фамилий Трубецкие. Его все окружение, его вклад в церковную жизнь. Он активно участвовал в поместном соборе Российской Православной Церкви 17-18 годов. На знаменитой фотографии, где соборяне сидят, и вот там президиум, и патриарх Тихон, и другие выдающиеся архиереи. Он, когда сидят несколько архиереев, из мирян там сидит тоже. Это, вот, можно сказать, первый мирянин на соборе номер один. Вот его жизнь — это время расцвета русской интеллектуальной и культурной жизни, и церковной, и соединения, встреча этих культур. Несмотря на все проблемы Серебряного века, встреча светской и церковной культуры происходит, причем с такими богатыми плодами, человеческими, и что касается тоже... каких-то, ну, имеется в виду судьбы, когда люди становятся священниками и когда приходят в церковь, самые крупные умы начинают размышлять какими-то вопросами церкви. И церковь так открыта миру и откликается на события. И вот такой расцвет начинается, а потом полный крах. Вы знаете, мне вот по судьбе этого человека просто хочется сказать, как жалко ту Россию.
1: Ну да, замечательные люди, в общем, симпатичные и очень-очень неглупые. Трубецкие в этом отношении действительно вот как-то во всей русской философии стоят особняком. Что-то такое благородное, величественное есть и в Сергее Николаевиче, и в Евгении Николаевиче. Сергей Николаевич, как и его вот младший брат, люди вот всегда очень внимательно относившиеся, будучи связанные с высшей школой, будучи связаны с университетом, с Московским университетом. Братья-философы, связанные с русской академической наукой, Сергей Николаевич с Московским императорским университетом, Евгений Николаевич Трубецкой, тоже с высшим учебным заведением, с Демидовским лицеем в Ярославле. В общем, эти учебные заведения были связаны, хотя и связь эта была не в пользу Демидовского лицея. Считалось, что тот, кто не поступил в Московский университет, они все шли вот туда, в Демидовский лицей, тем более, что недалеко от Москвы. То есть это был такой, в общем, поощрительный вуз для вот тех, кто не смог по тем или иным причинам там сдать экзамены и поступить в Московский университет. Но, тем не менее, это не было такое вот провинциальное и глубоко отсталое учебное заведение. Хотя, кстати, вот тоже сохранились воспоминания Евгения Николаевича Трубецкого. Вообще, я думаю, что мемуар его лучше читать в целом, касающиеся не только событий 19-20 годов, но и его воспоминания о гимназических годах, воспоминания об учебе, воспоминания уже о такой преподавательской деятельности в том же Демидовском лицее, они достаточно интересны, поскольку Евгений Николаевич, в общем, такой хороший наблюдатель, он человек, безусловно, острого ума, и нравы, и гимназические, и студенческие, и преподавательские им достаточно полно описаны. Ну, в частности, вот он вспоминает свое студенческое, чей еще гимназическое прошлое. Угу. Мне вспоминается такой момент, что вообще в гимназиях, в классических гимназиях, таким очень сложным предметом были древние языки, ну, латынь-то полегче, а греческий был для многих, ну, непереходимым препятствием. В общем, люди, так сказать, филологически неодаренные, просто не могли этот предмет в должной мере сдать, и в конце концов многие из них именно благодаря древнегреческому языку оказывались вне гимназии, им приходилось какие-то другие поступать учебные заведения для того, чтобы вот закончить курс. Евгений Николаевич хорошо знал греческий язык, конечно, он был не самым лучшим, но, в общем, ему давалось это учение, и он уже, будучи профессором, будучи преподавателем, в частности, он преподавал и греческую философию, как и его старший брат тоже, он вспоминал, что вот они переводили там, будучи студентами, а это был перевод с греческого на русский язык, с русского на греческий. Практиковались самые такие вот высокие формы перевода, и они там читали Платона и так далее. Он говорит, что никто не представлял, никто не рассказывал, кто, например, такой Платон. Чем вообще он знаменит? Никто не знал ничего. Люди читали про Платона, про Сократа, Ну, как сетует Евгений Николаевич Трубецкой, но никто совершенно не представлял, что это за люди, что они великие философы, например.
0: Ну, потом сам напишет работу, да, посвященную Платону. Я боюсь, мы не успеем рассказать про ту тему, про которую мы все-таки хотели особенно рассказать. Это воспоминания о гражданской войне все-таки.
1: Воспоминания, записки беженца интересные, хотя они, в общем-то, небольшие. И надо сказать, что они, конечно, существуют на просторах интернета.
0: Угу.
1: Их можно с легкостью найти.
0: Эти воспоминания издал сын Евгения Николаевича в 26-м году. Напомню, что сам автор скончался в 20-м. Он скончался от там, эпидемии тифа, да?
1: Да, он умер.
0: Во время гражданской войны.
1: Он умер от тифа.
0: Угу.
1: Он описывает свое путешествие из Москвы на юг России. Он сначала едет по железной дороге из Москвы в Брянск, потом он оказывается уже на территории тогда подконтрольной прогерманской директории, на территории Украины. Вот там некоторое время он находится, потом он переезжает на юг России вместе с сформированными уже тогда белыми армиями вооруженных сил юга России. Будучи, в общем, таким активным человеком, вот мы говорили о том, что он участвовал в Всероссийском поместном соборе, в качестве заместителя или товарища, как так говорили, председателя от мирян. В общем, эта общественная деятельность была ему очень близка. И там, где он оказывался, он пытался как-то продолжить свое общественное служение, будучи уже негодным к военной службе. Надо сказать, что он некоторое время рассматривал и военную карьеру, он служил в полку, он стал офицером еще в конце 19 века. Потом, правда, он избрал академическую карьеру, но вот уже с оружием в руках сражаться против вот очевидного для него зла большевизма он не мог, а вот как-то помочь в структурах, ну, можно сказать, такого управления, администрации вооруженных сил Юга России, он, в общем, к этому был привлечен, к этой миссии. Воспоминания очень интересные, именно показывают вот тыл белых армий, как вот такой образованный человек, преподаватель и такой всероссийски известный общественный деятель смотрит на вот то, что происходило в Белом тылу. Конечно, многие из его замечаний нелестны в отношении того, как все было устроено в тылу Белой армии. Действительно, было некоторое противоречие между фронтом и тылом. Героический фронт и, в общем, такой достаточно рыхлый, индифферентный и коррумпированный тыл. Вот это все Евгений Николаевич Трубецкой видел, об этом он достаточно горько сожалел, говоря о том, что даже если белые победят, он, в общем-то, был в этом уверен. Скончавшись от тифа в 20-м году, он не увидел вот это уже окончательное поражение белых армий, считая, что действительно белое дело победит. И он считал, что видел, что очень сложно будет вот не только победить большевизм, но и освободиться от того большевизма, которым вольно или невольно инфицировались сами белые. Потому что проблема не в противостоянии белых и красных, а в том, что даже те, кто бросили вызов большевизму, сражались с ним с оружием в руках или сражались с ним вот с помощью пера и прессы, да, как это делал Евгений Николаевич Трубецкой, видели, насколько вот это зло разъедает не только носителей, но и противников. Противников красных, противников большевизма. Вот эти многие черты он подмечал и в чиновниках тыловых белых, и даже в самих вот героических, да, и жертвенных белых воинах. Например, такой он приводит эпизод, что белые очень любили идти в атаку, когда у красных выдавали жалование. Дело в том, что деньги были одни и те же на той и на другой стороне. Это были так называемые керенки. Вот, хотя они быстро девальвировались, потому что большевики, которые захватили эти станки по производству денег, они впечатали все новые и новые и новые деньги. Но других денег не было. Ну, потом они появились, конечно. Вот, и белые с воодушевлением шли, значит, в бой, поскольку...
0: Можно было захватить, да, зарплату красноармейцев.
1: Да, можно было захватить эту зарплату, которую им, надо сказать, в собственной, как бы, армии выплачивали достаточно скромно. Тоже Трубецкой эпизод такой приводит, что он где-то там жил в гостинице, которая тоже была заселена белыми офицерами. Ну, что делают офицеры по ночам? Они, конечно, играют в карты. И, конечно же, они играют в карты на деньги. Ну, и один какой-то офицер к нему зашел и сказал, что он, в общем, в пух проигрался и назвал сумму, от которой у Трубецкого, в общем, глаза вылезли из орбит. Тот потом ушел, а Трубецкой думает, ведь он проиграл, у него же таких денег нет, он сейчас, наверное, пойдет и застрелится. Вот, очень за него переживал, а оказалось, что это для него незначительная сумма, учитывая вот такой приработок на фронте.
0: Очень важно услышать голос современников, причем голос людей очень духовно зрелых, мудрых и очень критичных, не боявшихся видеть правду происходящего. И вот вы знаете, вот в этом эпизоде, который вы рассказали, а на самом деле нужно отметить, что читаются вот эти тексты Трубецкого очень легко, живо, может быть, где-то они не обработаны, потому что он просто не успел, он умер в 20-м году, писал в 19-м где-то, наверное. Мы видим, как он пересказывает разговоры с разными людьми, мы слышим речь этих людей, мы знаем его отношения, его размышления о том, что происходит. Это очень обогащает нас каким-то вот приближением к тому времени. Хочу попросить вас все-таки прояснить вот эту очень важную мысль Евгения Николаевича Трубецкого о том, что после окончания гражданской войны, когда белые, конечно, победят большевиков, в этом он не сомневается, он пишет свои воспоминания, когда, в общем-то, у белой армии были успехи, придется очень долго лечиться от ужасных последствий вот этого времени, когда от этой чумы заразились все. Все заразились. Нужно будет очень долго лечиться. И белым придется очень долго исцеляться. Вот все-таки исцеляться придется от этого периода гражданской войны. Понятно, что гражданская война людей разлагает всех. Это нужно понимать. Сейчас, знаете, многие люди думают, что вот замечательные только те наши предки, кто воевал. Война — это страшная вещь. Это страшно. На войне люди убивают друг друга. На войне ужасы и убийства. Гражданская война — это в десятикратном размере более страшная. И вот такой эпизод, когда белые, у которых снабжение было очень плохое, которые там за гроши, да, у Трубецкой тоже говорит, потому что им выдавали какие-то гроши. Понятно, что они не за деньги воевали, но жить-то на что-то нужно, да? Есть какая альтернатива? Купить курицу у какого-то поселянина, где там квартируешься, или взять силой? Так вот, надо было купить. Для этого тебе выдавали жалование. Жалование было очень маленьким. И когда они шли в атаку на красных, если ты хочешь получить вот эту зарплату, которую красноармейцы получили, ты должен идти в первых рядах.
1: Ну, разумеется.
0: То ты отдашь карточный долг или ты умрешь? Вот это момент, конечно, такой, который в современном представлении — это вот такое гусарство, да. Но, тем не менее, без таких эпизодов мы к пониманию войны вообще не приблизимся. Но вот скажите, все-таки это последствия гражданской войны он имел в виду, которая разлагает? Или это еще и действительно проникающий во все места в России большевизм? Тогда в чем он выражался у белых?
1: Да, я думаю, что это скорее сама гражданская война стала результатом, так сказать, большевизации общества. Причем, в общем, достаточно тотально. И белых это тоже затронуло, безусловно. Хотя они с этим злом боролись. В чем большевизм белых? Ну, я думаю, что здесь скорее это такое вот как бы разложение и безответственность. Вот что особенно поражало Евгения Николаевича Трубецкого, это некоторая такая вот проявлявшаяся и в военных, и в гражданских делах необязательность. Такая вот, ну, авось, да. Это, конечно, может быть и такая исконно русская черта, как многие считают. Но в данной ситуации это было, конечно, совершенно преступным и предосудительным поведением. Тогда как нужно сплотиться, тогда как нужно взять себя в руки, действовать слаженно, действовать самоотверженно и честно. Мы видим поразившую белый тыл, такую угарную атмосферу какого-то такого мрачного и вместе с тем безумного торжества, какая-то трата сил и денег, какое-то безумное и часто совершенно, ну, ничем не оправданное стремление к наживе. Вот это тоже Трубецкого поразило, как, в общем, ну, мирные обыватели становятся вот такими действительно людьми, способными и продать, и предать.
0: Действительно, гражданская война — это сочетание военных действий и обеспечение тыла. Он был у красных, он был у белых, он был очень разный. И вот здесь у тех, кто, собственно, занимался военной деятельностью, тоже возникало такое чувство обиды и все-таки ожесточения против собственного тыла, потому что они чувствовали, что там есть такое: пусть они повоюют, и они дадут нам нормальную жизнь, пусть они нам обеспечат. А они идут, умирают. И вот это тоже, конечно, разделение, раскол, он возникал. В чем здесь последствия? Это, конечно, нужно еще раз задумываться, еще раз прочитывать, перечитывать. Маленькую цитату из Евгения Николаевича Трубецкого. Вот он в Одессе. «Вообще вся интеллигенция в Одессе производила на меня впечатление чего-то насквозь гнилого и мертвенного. Отсутствие живой души и рабства перед заученными казенными формулами современного демократизма. Вот наиболее выдающаяся и типичная черта этих людей. Встречал я среди них людей порядочных, которые хотели быть патриотами, но именно беспомощность этого искания путей к патриотизму и производила наиболее тягостное впечатление. Они слышали звон, но не знали, где он. Были не прочь полюбить Россию, но не знали, как это делается. И в особенности, как можно совместить эту любовь с демократизмом. Поскольку у белых в тылу была вот эта вот преамбула человеческого достоинства, права частной собственности, в общем, все нормальные цивилизационные черты, то, конечно, там были различные организации, которые начинали друг с другом спорить, заниматься политической пропагандой.
1: Да, здесь противоречия разных партий, которые еще в дореволюционной России состоялись, более правых, таких монархических, и более левых, там, приближающихся там, к кадетам или даже к эсерам. Вот между ними был антагонизм. Антагонизм был между отдельными частями и подразделениями, скажем, между казачеством, с одной стороны, у которых там была своя идея и вообще свой образ жизни, свое видение. И, значит, другими частями белых, вот, в частности, Евгений Николаевич Трубецкой, тоже и о казаках сетует, что те еще в большей степени, это у них такое правило, в общем, идущее из древности, что они, конечно, вот грабят бедных обывателей, набивают тюки добром, отсылают к себе туда на Дон или стремятся это сделать. И, в общем, главное для них это, значит, со своим добром, в общем, добраться до дома. И это, конечно, ну, такое действительно зловещее предзнаменование вот тех уже поражений и того исхода русского, который вот уже последует в 20-м году. В общем, все это вызывало его реакцию и горестные размышления, которые мы находим на страницах этого мемуара «Из путевых записок беженца». Действительно, беженство, такой как бы архетип, дорога, которая, в общем, ничем не кончается. Для многих, кто по ней путешествует, это кончается смертью. Как бы в пути они и умирают.
2: Трубецкой описал много недостатков белой армии, и вот что он сам говорит по поводу этого. «Спасают Россию, во всяком случае, те, которые за нее подвязаются, а не те, которые их осуждают. Не мертвые делают историю, а живые, те, в коих чувствуется биение национального пульса. А живая душа человека никогда не слагается из одних добродетелей. Нужны ли другие доказательства того, что вера и горы передвигает?» Так заканчивается текст Трубецкого. Потому что он умирает, можно сказать, за этим текстом, видя, как белое движение добивается успеха за успехом. Нельзя не отметить, что белое движение за всю историю антибольшевистского сопротивления добилось наибольших результатов в этой борьбе. И здесь хочется отметить разницу между тем, как смотрит на мир русский дворянин, профессор Московского университета князь Трубецкой, и тем, как нас обрекает смотреть на мир наш врожденный советский менталитет. Трубецкой, не боясь исказить, очернить или опорочить смысл белого движения, описывает человеческие недостатки, которые он видит. А советский человек в любом честном взгляде на себя видит порочащие сведения. Что-то подобное, кстати, отмечают библеисты. У многих народов есть тексты, описывающие сотворение мира и свою древнейшую историю. Но если обычно себя все время оправдывают, а других обвиняют и осуждают, то богоизбранный народ ведет историю своих падений и прегрешений. Почему? Потому что есть цель, ради которой народ существует. И вот когда эту цель не забываешь, то найдутся внутренние силы увидеть, признать и искупить свои грехи. И здесь у Трубецкого важна тема. Да, во многом эти военные силы похожи. Две стороны гражданской войны – красные и белые. Но цели разные. О целях белого движения, за что воевали белые, об этом мы говорим в наших программах постоянно. Об отношении церкви к белым и к красным тоже говорим в нашей программе, в частности, к столетию со дня кончины патриарха Тихона. У нас выходила передача об отношении патриарха Тихона к красным и к белым во время гражданской войны. Вот еще один акцент этой темы – воспоминания князя Трубецкого, видного церковного деятеля дореволюционной России, члена Всероссийского поместного собора и помощника его председателя. А я напомню, что председателем собора вначале был митрополит Киевский Владимир Богоявленский, а после избрания патриарх Тихон. Вот тоже, кстати, пример, что Россия не безнадежна была в 17 году, то есть не все пропало. Взгляд здесь нужно обратить не только на белое движение. Это мы видим по биографии как раз Евгения Николаевича Трубецкого. Он представляет собой две эти сферы, на которые мы можем смотреть по отношению к 17-му году с надеждой. Именно с этим пафосом не все пропало. Князь Трубецкой своей фигурой представляет и белое движение, и собор 17-18 годов. А что такое собор? В 17 году должно было собраться учредительное собрание и как бы переучредить российское государство. Оно не успело и не смогло. Но российская церковь свое учредительное собрание и успела, и смогла во всероссийских масштабах. Собрали и провели, и переучредили. Совершенно сами. Быстро, эффективно, результативно. То есть ничего невозможного. И это пример того, что и в государственном формате было возможно такое же сделать. Это же одни и те же российские люди делали. И то, и это. Напомню, что история собора 17-18 годов и в нашем эфире был посвящен цикл передач. И вы можете найти их на сайте «Радио Град Петров». Также я напомню, что много лет назад на радио «Град Петров» был записан цикл лекций «Русская религиозная философия», автор которого Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня цикл доступен на сайте в разделе «Подкасты радио», где можно послушать все лекции. В том числе есть лекции о братьях Трубецких. Передачи с 46 по 49 посвящены Сергею Николаевичу Трубецкому. Передачи с 50 по 52 посвящены Евгению Николаевичу Трубецкому. А в разделе «Передачи» на сайте вы также можете найти цикл «Русская религиозная философия», и здесь можно послушать передачу про повесть об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева. В цикле лекций «Русская религиозная философия» Владимиру Соловьеву посвящены лекции с 10 по 17, а в цикле бесед «Экклезиология. История православного учения о церкви» Соловьеву посвящены передачи 53 и 54. Князь Евгений Николаевич Трубецкой, о его записках беженца мы сегодня говорили, умер во время гражданской войны, будучи на стороне белых, в возрасте 56 лет. Изучать наследие русской религиозной философии сегодня может каждый, а ведь в советское время это было совершенно невозможно. Приходите учиться в Институт богословия и философии. Курсы дополнительного высшего образования здесь доступны и жителям Петербурга, и тем, кто хотел бы пройти курсы богословия или культурологии онлайн. Чтобы продолжить белую борьбу, есть много разных путей, и получить богословское образование тоже такой путь. Потому что вот то изменение человека, о котором речь шла в сегодняшней передаче, оно же исправляется какими-то способами и непростыми способами. Не по щелчку пальца человек из советского становится несоветским. Образование, и именно несоветское образование, это самый верный путь. А самое несоветское образование – это богословское образование. Если вспоминать, что значит в нашей истории и культуре термин «антисоветский», как этим словом «красные» определяли чуждых себе по духу, именно по духу людей, и сколько людей реально пострадали за одно это клеймо несоветского человека, то богословское образование, да, оно формирует как раз этого несоветского «анти», то есть вместо антисоветского человека. А мы к этому и призываем. И не только призываем, но и указываем путь. Продолжить белую борьбу, получить богословское образование. Сделать это можно на курсах по православному богословию или русской культуре в Институте богословия и философии. Сайт института ibif.ru. Зайдите на сайт и отправьте сообщение с вопросом о возможности обучения в ваших конкретных обстоятельствах. В программе «Под знаменем России» о мемуарах князя Евгения Трубецкого из путевых заметок беженца рассказывал преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу передачу о влиянии христианства на русскую культуру и письменность. Мы уже ознакомили вас с древними летописями и житиями святых, составленными монахами Киево-Печерской лавры. Сегодня мы переходим к описаниям другого вида излюбленного чтения русских людей, как, например, путешествий по святым местам. Вера наших предков находила свое выражение не только в благочестивой жизни и в ежедневном посещении храмов, но и в глубокой аскетической потребности путешествовать по святым местам и поклоняться известным святыням. И эта потребность была свойственна не только Киевской Руси, она неизменно сохранялась в течение всего нашего тысячелетия, была ярко выражена даже в XIX веке и жива до сих пор. У русского народа появилось неудержимое желание познакомиться с окружающими Русь странами, узнать об отношениях с другими государствами. В целом русская земля мыслилась не только по всей своей широте, но и как часть Вселенной, во всяком случае, как часть христианского мира. У Дмитрия Лихачева мы находим такие строки. Этому осознанию Руси как части Вселенной служил жанр хождений в Святую Землю и в Царьград. Это были два центра мировой истории и мира в его целом. Приобщение к этим центрам воспринималось как приобщение к мировому единству. Паломники и простые путешественники как бы удостоверялись в своих путешествиях, что мир как целое существует, существует и священная история мира.
1: Первым из известных нам хождений было хождение в Святую Землю игумена Даниила. Путешествия в другие места совершались и ранее. На Афоне был, например, основатель Киево-Печерского монастыря Антоний. Путешествовал туда же игумен Варлаам. Но только игумен Даниил оставил об этом своем путешествии в Палестину подробные и знаменательные записки. Его писания обращены ко всем русским, кто хотел бы вслед за ним совершить паломничество в те же места. Это своего рода путеводитель, подробный и наставительный. Он свидетельствует о чувстве неразрывной связи всей русской земли с религиозным центром мира. И не случайно, что в Иерусалиме игумен Даниил возжег кадило у гроба Господня от всей русской земли, а не только от своего монастыря или княжества. Даниил был в Палестине, когда она находилась в руках крестоносцев. Он был принят королем Балдуином как представитель русской земли с особенным почетом. Он пишет сам о себе как об игумене русском, а не как об игумене какого-то отдельного монастыря. В хождении Даниила поражает его подготовленность к этому путешествию. Академик Лихачев пишет, что он хорошо знает историю тех мест, где он бывал, и, соответственно, сам выбирает свой маршрут. Такую же осведомленность он предполагает в своих читателях. В своем сочинении он как бы сверяет свои знания с виденным и дополняет уже известные сведения сообщением о сохранности памятников, их размерах, расстояниях между памятными местами и почитании их среди местного населения и паломников. Это произведение – древнейшее из русских описаний паломничества в Святую Землю. Для всех последующих русских хождений – этот памятник начала XII века послужил образцом.
0: Описание своего путешествия Даниил начинает и оканчивает в городе Константинополе. Из Константинополя он плыл по морю до самой Яффы в Палестине. Из Яффы с группой паломников, с ним было и несколько русских, Даниил по суше двинулся к Иерусалиму. Он описал этот путь, который из-за частых нападений мусульман на путешественников оказался весьма небезопасным. Но главное, он рассказал о чувстве, которое охватывает паломников при виде города священной истории. Много раз ходил Даниил к Иордану и Мертвому морю, посетил Лавру святого Саввы, устроенную Богом чудесно и непередаваемо словами. Большое путешествие на север ему удалось проделать благодаря счастливой оказии. Вместе с войском короля Балдуина, правившим в то время в Иерусалимском королевстве, завоеванном в 1099 году крестоносцами, войско шло к Дамаску, и Даниил получил разрешение присоединиться к нему. С крестоносцами дошел Даниил до верховьев Иордана, посетил Фавор, Назарет, Кану Галилейскую. Оттуда, тоже дружиной многой, прошел в Акру город и через Самарию вернулся в Иерусалим. Лишь прожив столь долгое время в Иерусалиме, пишет Дмитрий Лихачев, Даниил смог хорошо походить и испытать все святые те места –

0: Вот как описывает игумен Даниил свое побуждение побывать в Святой Земле. «Вот я, недостойный игумен Даниил из русской земли, худший из всех монахов, отягченный грехами многими, не способный ни к какому делу доброму, будучи понуждаем мыслью своею и нетерпением моим, захотел видеть святой город Иерусалим и землю обетованную. И благодатью Божию дошел я до святого Иерусалима и видел святые места, обошел всю землю Галилейскую и около Иерусалима святые места, куда Христос Бог наш ходил своими ногами, и где по местам тем святым Он показал великие чудеса. И то все видел я глазами своими грешными. Незлобивый Бог показал мне, чтобы я видел то, чего желал я много дней мыслью своей. Убоялся я осуждения раба того ленивого, скрывшего талант господина своего и не получившего на него прибыли. И написал это для верных людей. Может, кто-нибудь, слыша о местах этих святых, потянется душой и мыслью к этим святым местам и равную мзду примет от Бога с теми, кому удается дойти до этих святых мест».
1: Рассказывая о своем паломничестве, Даниил начинает от Царьграда, то есть Константинополя, а затем переходит к подробному описанию Иерусалима, в котором он пробыл 16 месяцев и откуда ходил по всем местам, где проповедовал Спасителя. Даниил пишет: «Святой град Иерусалим расположен в теснине, вплотную около него высокие каменные горы. Подходя уже к самому городу, видишь сначала столб Давидов, а потом, пройдя немного, видишь Елеонскую гору и святая святых, и церковь Воскресения, где находится гроб Господень. И потом видишь весь город. И есть там пологая гора вблизи от дороги на расстоянии примерно версты от Иерусалима. На той горе саживаются с коней все люди и кладут там крестные поклоны и поклоняются Святому Воскресению на виду всего города. И испытывает тогда всякий христианин огромную радость, видя святой град Иерусалим, и слезы льются тут у верных людей».
0: В Иерусалиме поселился Даниил в подворье палестинского монастыря святого Саввы, где и прожил все время. Там ему встретился хороший знаток этих мест, прославленных ветхозаветной и новозаветной историей. Особенно подробно описывает он храм Воскресения Господня, эту величайшую святыню всего христианского мира.
1: «Церковь Воскресения Господня по форме круглая, в ней 12 цельных круглых столпов, а 6 квадратных, сложенных. Она красиво вымощена мраморными плитами, двери у нее 6, а на хорах у нее 16 столпов. А над хорами на потолке мозаичные изображения святых пророков, как живые стоят, а над алтарем мозаикой изображен Христос. В алтаре же великом мозаика изображает воздвижение Адама, дальше, кверху, мозаичное изображение вознесения Господня. На обоих столпах по сторонам алтаря изображено мозаикой Благовещение. Верх же церкви не до конца сведен камнем, но расперт каркасом из тесаного дерева, так что она без верха, ничем не покрыта. Под самым же тем непокрытым верхом гроб Господень. Гроб же Господень собой таков. Это как бы маленькая пещерка, высеченная в камне, с небольшими дверцами, через которые может, став на колени, войти человек. В высоту она мала, а в длину и ширину одинаково 4 локтя. А когда входишь в эту пещерку через маленькие дверцы, по правую руку как бы скамья, высеченная в том же пещерном камне. На этой скамье лежало тело Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас та святая скамья покрыта мраморными плитами. Сбоку проделаны 3 круглых оконца, и благодаря этим оконцам виден этот святой камень. И туда целуют все христиане. 5 больших лампад с маслом висят в гробе Господнем и горят беспрестанно лампады святые день и ночь. Скамья же та святая, где лежало тело Христово, в длину 4 локтя, в ширину 2 локтя, а по высоте 0,5 локтя. Перед дверьми пещеры лежит камень на расстоянии 3 стоп от тех пещерных дверей. На том камне, сидя, ангел явился женам и благовествовал им о воскресении Христовом.
0: Пещерка же та, святая, отделена снаружи красным мрамором наподобие амвона, и столбики из красного мрамора стоят вокруг числом 12. Сверху же, над пещеркой, построен как бы теремец, красивый на столбах, а наверху того теремца стоит Христос, изваянный из серебра, выше человеческого роста. Это фряги сделали. И ныне он стоит под самым верхом тем непокрытым. Есть 3 дверцы у теремца того, устроенные хитро, как решетка из крестов. Через те двери люди входят к гробу Господню. А что гробом Господним была та пещерка, я хорошо разузнал от живущих здесь издавна и по-настоящему знающих все те святые места. Особенное впечатление на читателей производит описание игуменом Даниилом чудо снисхождения небесного огня, совершающегося ежегодно на Пасху в храме гроба Господня. В Великую Пятницу, после вечерней, пишет Даниил, протирают гроб Господень и вымывают все лампады, и вливают масло чистого без воды. И, воткнув светильники в оловцы, не зажигают светильников тех, но так оставляют лампады те незажженными. И запечатывают гроб в 2 часа ночи. И тогда гасят все лампады и свечи по всем церквам в Иерусалиме.

0: Тогда я, дурной и недостойный, в ту пятницу в час дня пошел к князю тому Балдвину и поклонился ему до земли. Он же, видя меня, дурного, подозвал меня к себе с любовью и сказал: «Чего хочешь, русский игумен?» Он меня хорошо узнал и полюбил меня очень, поскольку муж он добродетельный и смиренный весьма, и ничуть не гордый. Я же сказал ему: «Князь мой, господин мой, молю тебя Бога ради и князей ради русских, повели мне, чтобы и я поставил свою лампаду на гробе святом от всей русской земли». Тогда он серьезно и с любовью повелел мне поставить лампаду на гроб Господень и послал со мной мужа своего лучшего слугу к эконому церкви Святого Воскресения и к тому, кто держит ключ от гроба. И повелели мне эконом и ключник святого гроба, чтобы я принес лампаду свою с маслом. Я же, поклонившись им, пошел и купил лампаду стеклянную, очень большую, и, налив полную масло чистого, принес ко гробу Господню, когда уже наступил вечер. Упросил я ключника того, одного тогда внутри гроба бывшего, и он открыл мне двери святые. Велел мне снять сапоги, и так, босого, меня одного ввел в святой гроб Господень с лампадой, которую я нес с собой, и повелел мне самому поставить лампаду на гроб Господень.
1: И я ее поставил своими руками грешными, в ногах, ибо в головах стояла лампада греческая, на грудях же была поставлена лампада святого Саввы и всех монастырей. На завтра же, в Великую Субботу, в 6 час дня, собираются все люди пред церковью Святого Воскресения, бесчисленное множество народа, жители той земли и пришельцы из всех стран, и из Вавилона, и из Египта, и со всех концов земли. И наполняются людьми все те места около церкви и около распятия Христова. И те люди все стоят со свечами незажженными и ждут открытия церковных дверей. Внутри же церкви тогда одни только попы находятся. И ждут попы и все люди, пока придет князь с дружиною. И тогда бывает открытие дверей церковных, и входят люди в церковь в тесноте великой и давке, и наполняют церковь ту и хоры. И те люди все в церкви и вне церкви ничего другого не говорят, кроме «Господи, помилуй». Взывают неослабно и кричат громко, так что гудит и гремит все то место от вопля тех людей. И тут ручьями проливаются слезы у верных людей. Даже с каменным сердцем человек может тогда прослезиться, ибо каждый заглядывает тогда в себя и вспоминает свои грехи, и говорит каждый в себе: «Неужели из-за моих грехов не сойдет свет святой?» И так стоят все верные люди в слезах с сокрушенным сердцем, и сам тот князь Балдвин стоит со страхом и смирением великим, и ручьи чудесно текут из очей его.

царя, чтобы невозможно было заглядывать в двери гроба. Двери же гроба все три запечатаны были и запечатаны царской печатью. Латинские же попы в великом алтаре стояли. И когда наступил восьмой час дня, начали вечернюю петь на гробе вверху попы православные и чернорисцы, и все духовные мужи. И пустынники многие тут были, латиняне же в великом алтаре начали верещать по-своему. И когда начали читать паремии той великой субботы, во время первой паремии вышел епископ с диаконом из великого алтаря, подошел к дверям гроба и заглянул в гроб сквозь крестец дверей тех, и не увидел света в гробе, и возвратился на место. И когда начали читать шестую паремию, тот же епископ подошел к дверям гроба и опять ничего не увидел. И тогда все люди возопили со слезами «Кирие лейсон», что значит «Господи, помилуй». И когда минул девятый час и начали петь проходную песнь «Господу поем», тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той церкви, и пошел дождь небольшой над гробом святым и смочил нас, хорошо стоящих на гробе. И тогда внезапно воссиял свет святой в гробе святом. Вышло блистание страшное и светлое из святого гроба Господня. И, подойдя, епископ с четырьмя диаконами открыл двери гроба и взял свечу у князя того у Балдвина и с нею вошел в гроб. И первым делом зажег свечу князя от того святого света. Вынеся же из гроба ту свечу, дал самому князю тому в его руки, и стал князь на месте своем, держа свечу с великой радостью. И от него мы все зажгли свои свечи, а от наших свечей все люди зажгли свои свечи по всей церкви, друг от друга зажигая свечи. Свет же святой не так, как огонь земной, но чудесно, иначе светится, необычно. И пламя его красно, как киноварь, и совершенно несказанно светится. И так все люди стоят со свечами горящими, и вопиют громогласно все люди: «Господи, помилуй!» с радостью великой и весельем. А кто не испытал той радости в тот день, не верит говорящему о всем том виденном. Однако мудрые и верные люди охотно верят и с радостью слушают рассказ об этом истинном событии и об этих святых местах.

Когда же свет воссиял на святом гробе, тогда пение прекратилось, и все воскликнули «Кирия Лейсон!» и пошли из церкви с горящими свечами и с радостью великой, храня свои свечи, чтобы не погасил их ветер, и шли каждый из них во свояси. И от того святого света зажигают лампады в своих церквях, и пение вечернее кончают у себя дома. А в великой церкви у гроба Господня сами попы, одни, без людей, кончают вечернее пение. Тогда и мы с игуменом и с братьями пошли в свой монастырь, неся горящие свечи, и там окончили вечернее пение, и пошли в свои келии, хваля Бога, давшего нам недостойным видеть эту благодать Божию. И через 3 дня после воскресения Господня, по литургии, пошли мы к ключнику гроба Господня. Я сказал ему, я хотел бы взять свою лампаду. Он же с любовью принял меня, ввел в гроб, и я увидел свою лампаду, стоящую на святом гробе, и еще горящую светом тем святым. И я поклонился тому святому гробу и облобызал с любовью и слезами то святое место, где лежало пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. И тогда я сам измерил гроб в длину, ширину и высоту, каков он. И я почтил гроб Господень по силе моей, и тому ключнику подал кое-что, немногое, а также

0: же худое благословение мое. Он же, видя мою любовь ко гробу Господню, отодвинул тогда дощечку и отделил мне от того святого камня небольшое благословение, запретив мне с клятвой кому-нибудь говорить об этом в Иерусалиме. Я же поклонился гробу Господню и ключнику, и, взяв свою лампаду с маслом святым, вышел из гроба святого с радостью великую, обогатясь благодатью Божией, неся в руке моей дар святого места и знамение святого гроба Господня. И шел я, радуясь, как будто некое сокровище, богатство неся.
1: И Бог тому свидетель, и святой гроб Господень, что, находясь во всех местах святых, я не забыл имен князей русских и княгинь, и детей их, и епископов, и игуменов, и бояр, и детей моих духовных, и всех христиан никогда не забывал, но во всех святых местах поминал их, и отпели мы литургии за всех князей русских и за всех христиан, всего 50 литургий, а за усопших 40 литургий отпели. Да будет же всем, читающим Писание это, с верою и с любовью, благословение от Бога и от святого гроба Господня, и от всех мест этих святых. Примут они награду от Бога наравне с ходившими по местам этим святым. Блаженны, увидев, поверившие, втройне же блаженны, не видя, верующие. Веруя, пришел ведь Авраам в землю обетованную. Поистине ведь вера равна добрым делам. И Бог мира со всеми вами вовеки. Аминь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: «Ну, вставай же! Мне пора на работу!» — зывает папа субботним утром. «Мама, мы с папой уже чайник закипели!» — добавила дочка. «Мам, этот ножик будет мой, ладно?» — спрашивает Степа. «Что?» — едва выдавливает из своего сонного существа мама. «У меня же нет перочинного ножа! Давай играть, что я его потерял, и ты мне подарила этот!» «Ой!» — Володя так больно дернул за волосы, что сон несколько отодвинулся. Мама высвобождается из объятий мокрого малыша. «Мне нужен чистый носовой платок», — требует папа из прихожей. Мама, пошатываясь на ходу, схватывает нечесанные волосы заколкой, лихорадочно соображает, где бы найти носовой платок. «Я отдам тебе чистую тряпочку», — быстро рвет старую пеленку.
1: «Сегодня, чтобы не меньше часа занимался музыкой», — приказывает на прощание папа.
0: Какая мрачная, сырая погода. Мама вяло перелистывает странички молитвы слова.
1: «Мы с папой молитву уже читали», — сообщает сын.
0: «А-а-а», — говорит мама, закрывая молитвы слов. «Как, должно быть, хочется в субботу остаться дома и отдохнуть», — размышляет мама. «Хоть бы на обувь нормальную себе заработал».
1: «Мам, смотри, что Володя наделал!»
0: «На кухне». В куче рассыпанного на полу сахара сидит счастливый малыш. Такого вкусного завтрака в его годовалой жизни еще не было. Сборы на прогулку. Долгие, суетные. Выкатив на улицу коляску, мама наклоняется, чтобы застегнуть молнию на сапогах. Тут только замечает, что Степан вышел в тонких демисезонных ботиночках. «Ты с ума сошел! У тебя насморк!» Возвращаясь с детской площадки, дети застывают перед затормозившей рядом машиной. Из нее, прихватив длинные полы, выскакивает с сигаретой в зубах Дед Мороз. Направляется к магазинчику.
1: «Так значит, Дед Мороз все-таки существует?» — произносит пораженный Степа.
0: «Да, тебя обманули. Пойдем скорее домой».
2: «Мне ноги мешают ходить», — устало говорит Маша.
0: Дома Степа напоминает о ножике.
1: «Можно мне получить на Новый год перочинный ножик?»
0: Мама молча раздевает малыша, ставит на плиту кастрюлю. «Мойте руки».
2: «Ну, так можно?»
0: Мама чистит луковицу.
1: «Люблю, когда не отвечают», — говорит Степа. «Значит, могут еще разрешить».
2: «Смотри, мам, пена из кастрюли лезет».
0: Мама бросается к плите. После обеда Степа засыпает у себя на втором ярусе. Маша красит гуашью альбомный лист.
2: «Мама, это у меня фон такой!»
0: «Нарисуй что-нибудь на этом фоне». Маша выводит круг. «Это все?»
2: «Да, это цирк, где разные звери выступают. Они сейчас все спят».
0: Характерное объяснение. Когда не получилось сделать на аппликации солнце, дочь сказала, что оно высоко в небе.
2: «Мама, включи мне кассету «Хрустальная туфелька».
0: «А что ты поняла в этой сказке?»
2: «У хрустальной туфельки было две дочки?»
0: «Понятно. Может, тогда лучше что-нибудь попроще включить? Красную шапочку, например?»

0: Вечером оказывается, что у Степы высокая температура.
1: «Машка меня заразила гриппом!»
0: Дочь действительно только что оправилась от болезни.
1: «Теперь я новогодний праздник пропущу из-за нее!» — злобно сокрушается брат.
0: «Успокойся, тебе передадут подарок!» Степа несколько оживляется.
1: «А Дедом Морозом будет наш физрук!» — мне Сашка сказал.
2: «Интересно, какой будет подарок? Наверное, что-нибудь физкультурное. Мячик, может!»
0: Весь вечер мама лечит Степу. Он принимает теплую ванну, пьет клюквенный чай, категорически отказывается от очистительной клизмы. Кое-как смиряется с холодным обтиранием. Температура все равно очень высокая. Мама достает из холодильника жаропонижающие свечи. Маша, увидев это, вслух размышляет. «Сначала эти свечи вставляли мне, а теперь я подросла, и их вставляют Степашки». В комнате больной с мокрой тряпкой на лбу тихо постановает.
1: «Мам, Маша сегодня хорошая, она за мной ухаживает, огрызки мои таскает. Почитай что-нибудь.
0: Сейчас Володю покормлю только».
1: «Мам, я тоже голодная, свари ужин,
0: свари жареную картошку». Когда все уже распределились по своим кроваткам, мама берет в руки «Сказки и легенды».
1: «Нет, я этого не хочу. Эта книга какая-то языческая».
0: «Ты что? Это старинная народная культура. Люди ведь и до Христа кое-что понимали.
1: А что они понимали?»
0: «Понимали, что с ними беда, что Бога они потеряли и сами найти не смогут. Ждали, что Он придет к ним. Ты слушаешь?»
1: «Угу».
0: «Ты все про Новый год твердишь, а настоящий праздник — Рождество, день рождения Бога на земле, Его к нам возвращение.
1: И почему все-таки эта жизнь так устроена? Пожить бы, да и все, без рая и ада.
0: Но как же можно жить, если Бога и вечности нет? Пока все хорошо, еще можно терпеть. А когда что-то плохо, то жизнь становится нестерпимой, если ты не веришь в Бога и в вечность. Как тогда нам выносить все наши болезни, недостатки, ссоры?
1: Мне бы ножик перочинный, —
0: слабым голосом говорит засыпающий Степа.

0: День солнечный, легкий морозец, дети резвятся на горке. Мама бродит вокруг коляски, листая журнал. Останавливается на статье о молодой художнице. Привлекательны не столько репродукции картин, сколько фото героини этой публикации. Красивая, одухотворенная, в окружении столь же красивых троих детей. Мама пробегает глазами печатный текст, спотыкается на рассуждение о том, что художница эта как бы разрушает своим положительным примером сложившееся представление о том, что многодетная мать обычно бывает нищенкой с протянутой рукой и бледными, болезненными детьми, или же вообще алкоголичкой. Озябшими руками мама сует журнал под бок спящему Володе и начинает подозрительно приглядываться к Степке и Маше. «Степа, у тебя варежки уже мокрые?» Степа, остановившись, разглядывает руки. «Они насквозь сухие!» Убегает. Маша, видимо, устала и замерзла. Пора домой. Мимо проходит знакомая семья. Небольшой дежурный разговор двух мам. «Вы откуда?» В ответ рассказ о каких-то замечательных местах в центре столицы, где весело резвятся дети и отдыхают их родители. Про елку на Красной площади, народные гуляния на Тверской. «А что это?» — спрашивает мама, услышав незнакомое слово. «Ресторан такой», — приятельница заметно удивлена. «Ничего. Подумаешь, Новый год. Настоящий праздник впереди». Эту мысль мама старается внушить детям. Маша соглашается и с восторгом ждет, когда наступит настоящий праздник. Степа же, подобно древнеримской толпе, требует хлеба и зрелищ, и поскорее. «Да что это Рождество? Ничего в нем особенного. Ну, в храм пойдем. Ну и что? У нас будут приглашения на рождественскую елку. Ну и что? Все веселятся, а я тут с этой малышней возись. Лучше бы я не рождался». Вечером мама развешивает новые занавески к празднику и слышит, как Степка громко объявляет малышне: «Я буду президент, а вы простые населенные жители». Младший из населенных жителей сносит со стула коробку и все, что на ней лежало. Это была трибуна. Мама спешно спрыгивает со стула на стол, со стола на пол, чтобы предотвратить расправу над младшим ребенком. «Устраивай трибуны у себя на втором этаже, понял?» Степа продолжает истерически и злобно настаивать на своей правоте. Мама носится по квартире в поисках ремня. В конце концов, хватает папину тапочку. Ловит уворачивающегося, орущего Степана. Подошва довольно толстая. Бьет больно. Младший кричит громче самого наказуемого. 20 капель корвалола. «Вот из-за таких, как мы, и пишут всякую ересь про многодетных», вспоминает мама о журнальной публикации. На глаза попадается футляр со скрипкой. «Степан!» — истошно орет эта создательница неправильных стереотипов. «Почему скрипка на кухне валяется? Это музыкальный инструмент. Он дорого стоит». «Мам, давай этот день хорошо проведем». «И это говоришь ты? Ты способен испортить настроение всей семье. И день-то уже кончается. Давай я тебя сыграю. На заре ты ее не буди». «Ну, давай. Скоро ведь папа придет». Степан вдохновенно пилит смычком бедные струны и при этом совершенно правильно поет известный романс. Его громким пением заглушается скрипучее музыкальное сопровождение. Мама, накрывая на стол, тоскливо думает, что музыкальной школы не избежать. А она сама нотной грамоты не знает, а папа всегда занят, а Степа и так далее и тому подобное. Длинный ряд отягчающих ситуацию обстоятельств. Тихо готовится ко сну. Худой мир лучше доброй ссоры.
1: Та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та.
0: В сочельник мама со Степой попеременно выбегают на улицу встречать рождественскую звезду. «Что это ты?» — удивляется соседка, тетя Шура, увидев мамины голые ноги в шлепанцах. «Звезду караулю», — радостно отвечает мама.
2: «Какая звезда?
0: Еще более удивляется тетя Шура. Облака только сегодня. Обязательно будет, тетя Шура. Ой, бедовая твоя головушка, сокрушенно качает головой соседка. Ну, вы, Фома, неверующий, тетя Шура. Что? Ночью в храме. Мама и Степа пробираются через толпу. Столько знакомых лиц, так интересно. Мама переглядывается, улыбается, раскланивается, краем уха слышит. Яко с нами Бог. Сосредоточиться трудно. Толпа редеет. Праздничное богослужение идет своим чередом. Степа, скрючившись, засыпает на лавке. Мама берет его к себе на колени, обнимает, укачивает, как обычно, сомневается. Может, зря ребенка притащила? Нет, не зря. Дети, только что неудобно спавшие по разным углам, теперь тихонечко отходят от святой чаши со скрещенными на груди ручками. Не забудь правое сверху. Гуськом шествует к столику с просфорами. Ни следа сна, ни тени скуки или усталости. Поют рождественский тропарь. Начинаются взаимные поздравления и обмен подарочками. Первый утренний поезд метро. Людей неожиданно много. Степа достает из кармана пластиковый цилиндрик с мыльными пузырями. Чей-то подарок. Летят радужные шарики. Дома мама обнаруживает наполовину выпитую бутылку вина. Папа встал их поздравить. Но разговор выходит отнюдь не праздничный. Мама пугается. Из комнаты слышен Володин плач. «И чего я разоралась? Всего-то навсего когор», — думает она, наливает себе стакан. Стучится в дверь санузла. «Ребенка помыть надо». Папа открывает. «Здесь накурено, подождите. Ладно, убери фигуру». Мама протискивается мимо папы и контрабаса к крану. Потом заворачивает мокрого малыша в пеленку. Тот весело гулит, машет ручками. Родители с ним ласково воркуют. Этот младшенький часто сглаживает их супружеские противоречия. Оба про себя задаются вопросом. «Почему черные тучи так властно накрывают нас порой?» «Слушай, а звезду мы так и не увидели. Все затянуто наверху. Не заслужили, верно?»

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си минор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Карл Бартоломео Росси. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Наши современники очень удивятся тому, когда я скажу, что Росси был известным храмостроителем. Они оглянутся вокруг и не увидят ни одного купола над церковью Росси. Тем не менее, Карл Иванович построил много петербургских церквей. И только надо на государственные учреждения нашего города взглянуть немножко другими глазами. Ведь Росси строил императорские и великокняжеские дворцы, строил здания Сената и Синода, министерств, общественные здания, и во многих из них были домовые церкви. Начнем с церкви Святого Николая, которая находилась под куполом ротонды Елагина дворца. Многие из вас, которые заходят в нарядный танцевальный зал, который был праздничным залом в этом последнем дворце императрицы Марии Федоровны, не осознают, что над ними, под куполом, есть небольшая церковь, оформленная тем же Росси. Церковь очень хороша, с небольшими окнами, она буквально парит над излученной Невы, которые омывают Елагин остров. Церковь посещалась императорской семьей, когда они в августе жили в Елагино-Островском дворце. И эта церковь всегда участвовала в праздниках кавалергардского полка, шефом которого были наши императрицы, и праздники кавалергардского полка всегда устраивались на Елагином острове. И эта церковь, которая невидима сегодня, тем не менее, до сих пор существует. Вторая дворцовая церковь, в которой сейчас иногда даже устраиваются молебны, это церковь Михайловского дворца, Русского музея. Когда-то, когда мне уже очень давно, почти четверть века назад, удалось написать справочник вместе с моими друзьями Александром Бертошем и Михаилом Талалаем, мы писали справочник храма Петербурга, и там было написано: церковь Архангела Михаила при Русском музее. Один известный историк архитектуры из нашего города, который писал рецензию, поставил знак вопроса и спросил: а зачем в музее церковь? Церковь, которую оформил Росси, голубыми пилястрами, искусственным мрамором, очень изящным иконостасом, несколько изогнутой формы в районе царских врат, эта церковь была дворцовой церковью, предназначенной для семейства и двора младшего брата императора, великого князя Михаила Павловича. Церковь была очень нарядной и просторной, и долгое время воспринималась именно как дворцовая церковь. И когда дворец переоборудовали в музей, то, конечно, никто не тронул церковный зал с освященным храмом. В те времена, в конце XIX века, это было абсолютно не принято. А музей – это такое же государственное учреждение, как и министерство. Поэтому при создании музея церковь сохранили, в нее поставили несколько старинных образов из коллекции, подаренных музею, и храм был действующий. Там, например, устроили молебен при освящении здания музея императора Александра III. Поэтому она действовала и как дворцовая, и как общественное. Ну а строя здания государственных учреждений, Росси во многих из них, конечно, устраивал тоже храмы. Прежде всего, это церковь Александра Невского при Министерстве иностранных дел. Для нее устроен световой фонарик и некое возвышение крыши на самом углу здания Министерства иностранных дел в районе Певческого моста, которая как раз и глядит на восток. Недолгое время, в 2000-х годах, когда в этом здании функционировала выставка под знаком орла, посетители выставки, если знали, куда идти, могли подняться по маленькой лестнице, скрытой в теснине стен, Железная лесенка очень узенькая, для одного предназначена, и подняться под ней в самый верхний ярус здания и посмотреть этот храм. Собственно говоря, это чердак. Поэтому окон в нем нет, а освещался храм световым фонариком, вот который до сих пор существует, над крышей здания главного штаба. Церковь была убрана голубыми пилястрами и отделана серебром. Белый искусственный мрамор стен переходил в белую окраску одноярусной алтарной преграды. И хотя церковь была маленькая, она была предназначена не только для проживающего в самом здании министра иностранных дел, канцлера. Ну и понятно, что в этом храме молился, например, канцлер Российской империи Горчаков, но и для многих служащих министерства. Церковь была семейной по своему обустройству, и надо сказать, что ее очень интимный характер, видимо, многим мешал. Потому что известно из мемуаров товарища министра иностранных дел Ламсдорфа, что он имел своего исповедника и постоянно ходил на службы в Казанском соборе, а не в этом маленьком храме. Потому что на исповеди вот этот тесный семейный круг прихожан, в общем, мешал сосредоточиться на высоких мыслях, наверное. Кроме этого храма, Росси оформил церковь в церкви при театральной школе и дирекции императорских театров. Этот зал до сих пор существует в комплексе помещений Театрального музея Петербурга на Александринской, ныне площади Островского. Церковь была очень скромной, просто оформили белым искусственным мрамором стены. Иконостас привезли из старого здания театральной школы на Екатерининском канале. И, конечно, прежде всего, это была учебная церковь. Но и в ней собирались театральные служители, ну, например, весь корпус служащих Александринского императорского театра на молебны при квартире министра, или точнее, главноуправляющего дирекции императорских театров. В здании Сената и Синода Руси запроектированы еще два храма. Хотя зал, предназначенный для синодальной церкви Семи Вселенских Соборов, судя по своему убранству, был выполнен уже после и без участия Карла Ивановича, но вот церковь святого Александра Невского в здании Сената – это как раз детище самого архитектора. И ее ротондная форма под куполом на углу здания, она очень напоминает даже помещение церкви в Елагино-Островском дворце, оформленная колоннами, оформленная куполом. Вот эта круглая церковь, она скорее характерна для раннего русского классицизма, чем для позднего ампира, в который построено здание Сената, в строительстве которого главную роль уже после отставки Росси играл Штауберт. И вот эта небольшая церковь, которая своим крестом осеняла очень важное для петербуржцев место на Петровской Сенатской площади перед берегом Невы у статуи Медного всадника. И сегодня, когда там находится Конституционный суд, храм освящен, но, к сожалению, он абсолютно недоступен рядовому прихожанину. И даже мне удалось однажды там быть в те времена, когда здание занимал Государственный архив. Здание, точнее, было расселено уже практически. Но сегодня этот уже освященный храм нам, то есть петербуржцам, недоступен. Кстати, это один из парадоксов современного храмоустройства. Если ранее храмы при государственных учреждениях, да, они были комнатными, да, в них трудно было зайти прямо с улицы, но если прихожанин хотел посетить этот храм, он мог обратиться к сторожу, к управляющему, и доступ в храмы был открыт хотя бы во время служб, то сегодня даже такие значительные храмы, как храмы, устроенные Карлом Ивановичем Росси, оказываются недоступными для прихожан Петербурга.
0: Карл Бартоломео Росси. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 27 августа, День памяти Александра Ивановича Адуевского.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная Александру Адуевскому. 26 ноября по старому стилю или 8 декабря по новому 1802 года в семье Ивана Сергеевича и Прасковьи Александровны Адуевских в Петербурге произошло радостное событие. На свет появился сын-первенец. Родители дали мне воспитание приличное дворянину, русскому, устраняя как либеральные, так и вообще всякие противные нравственные сочинения. Впоследствии писал Александр Адуевский. В Петербурге его окружал целый штат гувернеров и учителей. Мир юного князя ограничился размерами отцовского дома с толстыми стенами, неширокими окнами, просторными комнатами, тяжелыми замками на дубовых дверях. Прасковья Александровна души не чаяла в единственном сыне. Иван Сергеевич также обожал его и все свои силы и все свое свободное время отдавал Александру. Особое предпочтение в доме Адуевских отводили словесным наукам и французскому языку. Обучал словесности Александра Адуевского секретарь Российской академии наук Петр Иванович Соколов. Учителем истории и статистики был Константин Иванович Арсеньев. А французскому обучал библиотекарь и секретарь канцлера князя Куракина Жан-Мари Шопен. Так Саша начал познавать то, что нужно было для дворянина и для любого человека. Влияние Шопена и французской литературы на Адуевского было очень велико. Жан-Жак Руссо, автор «Эмиля», наряду с Монтескье, стал его любимым писателем. Вольтера он знал очень многое наизусть. Иван Сергеевич справедливо полагал, что Александру не помешает и приличное знание других европейских языков – английского и немецкого. Байрон восторгал юного князя. Шекспир поражал драматизмом и глубиной. Шиллер привлекал своим возвышенным героизмом и страстями. Это все читалось на языке оригинала. Из отечественных писателей Александр изучал Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Капниста, Державина. Горячо и пристрастно изучал, несмотря на тот слог, который сейчас нам подчас не позволяет должным образом оценить этих писателей. Воспитание Адуевского не ограничивалось словесными науками. В общий курс математики вводил его Тенигин, фортификацией занимался с князем Фарафонтов, отрывки из своего «Училища благочестия» читал известный священник-педагог Мансветов. Началась Отечественная война 1812 года. Иван Сергеевич Адуевский надел запылившийся мундир и стал шефом московского ополчения, командиром 2-го казачьего полка. Воодушевление охватило и Александра. Он тоже рвался с отцом на войну. «Успеешь еще, навоюешься», — сказал отец, уезжая. 11 февраля 1815 года Сашу Адуевского по обычаю старинных дворянских семей записали на 13-м году жизни на гражданскую службу канцеляристом в кабинет Его Величества, где он, ничего не делая, начал потихоньку получать очередные чины. С учителями он занимался по-прежнему. Летнее время семья проводила в Николаевском. По дороге задерживались в селе Сущеве, от которого до родных мест было не более сотни верст. А село это принадлежало отставному секунд-майору Ивану Никифоровичу Грибоедову, родственнику Адуевских. В старом барском доме они нередко останавливались на ночлег. Здесь молодой князь познакомился со своим кузеном Александром Грибоедовым, остроумным, слегка скептичным юношей, полным столичных новостей и литературных интересов. Адуевский очень долго помнил о своем двоюродном брате после их первой встречи и на всю свою жизнь сохранил о нем самые теплые воспоминания. Шли годы. Александр должен был завершить свое домашнее образование. Он готовился к экзаменам. У приятеля своего, сына ярославского помещика Дмитрия Васькова, служившего в иностранной коллегии, познакомился с Константином Сербиновичем, правой рукой министра просвещения и духовных дел князя Голицына. Сербинович был старше Адоевского 5 годами, однако разницы в возрасте они не ощущали. И через это знакомство дальше Александр Адоевский продвигается по службе. Но самым страшным событием его юности, событием, которое в определенной мере подвело черту за миром детства и открыло новую страницу в биографии Александра, становится смерть матери 10 октября 1820 года. Именно тогда, когда ее хоронили на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры, появились стихи Александра. «Тебя уж нет, но я тобой еще дышу. Туда, в лазурь, я за тобой спешу, спешу. Когда же ласточкой взовьются в тот лучший мир, растаю и с тобой сольюся в один эфир». Встреча Адоевского с Сербиновичем и еще некоторыми активными литераторами, молодежью Петербурга, становились все более частыми. Петербург волновался происходящими событиями. Особенно большое влияние оказали события, происходившие в Семеновском полку. Выступление солдат Семеновского полка запомнилось Александру тем резонансом, который оно произвело в обществе. После завершения войны 12 года многие ждали от Александра I новых реформ. Но реформ не последовало. И царский манифест, возвестивший миру об окончании войны и подводивший итоги всему, что было достигнуто, знаменовал начало последнего этапа царствования Александра I. В этом манифесте, где упоминались имена героев, утверждались новые чины, звания и награды, была лишь последняя фраза, обращенная к народу, вынесшему на своих плечах многие тяготы войны. Она звучала так: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от Бога». Эти слова императора всколыхнули очень многих, и особенно тех офицеров, которые были участниками походов и во время военных действий в России, и за границей. Не случайно именно этот момент стал толчком для создания первых тайных обществ, а уже в 1816 году появляется Союз спасения, первое тайное общество, направленное на решительное осуждение существующих порядков и ищущее выхода того положения, в котором находилась Россия. Просуществовав 2 года, Союз спасения распался. В 1818 году на месте его был создан Союз благоденствия, который просуществовал еще 3 года. А в 1821 году на месте распавшегося Союза благоденствия создаются 2 общества – Северное и Южное. Мы не случайно сейчас вспомнили об этих событиях. Ведь имя Александра Адоевского напрямую связано с судьбой декабристов, с деятельностью этих обществ. Его друзья, с которыми он тесно общался в Петербурге, оказываются членами Северного общества, и он тоже вступает в ряды этого общества. Оказавшись участником новых событий, которые назревали, Александр стремится быть наиболее полезным своим товарищам. Свободного от службы времени было много. В такие часы Адоевский читал или сочинял стихи. Относился к своим литературным опытам небрежно, нередко их просто забывал. Но в уединении приходили и вдохновения, и мечты о славе. Это были первые его шаги в литературе. В августе, а иногда и раньше, Александр предпочитал проводить время либо в деревне в Никольском, либо под Петербургом на даче в Стрельне. За границу он мечтал поехать со своим дядей Дмитрием Сергеевичем Ланским, но отец отговорил Ланского, и Александр так за границу и не выехал. Связь между отцом и сыном существовала на протяжении всей их жизни. Иван Сергеевич видел в сыне продолжателя угасавшего княжеского рода, корни которого шли от Рюриковичей, от князей Черниговских. Он всячески окружал вниманием сына, лаской, заботой. Он старался, чтобы Александр вырос достойным членом общества. После смерти матери Александру досталось обширное имение в Ярославской губернии. Но вступать во владение этим имением молодому князю не хотелось. Материальными делами ведали ланские Дмитрий Сергеевич и Варвара Александровна, которые заменили ему горячо любимую матушку. Я же занимался словесностью, службою, проводил мое время у моих родных, жизнь моя цвела, писал Адоевский. Он был окружен вниманием и молодых людей, и особ женского пола, но среди женщин кто никто не оказался единственной его избранницей. Стихи Александр Адоевский писал, но писал беспорядочно. Он мало кому показывал свои опыты, считая их несовершенными. Печатать свои произведения в первоначальном виде не хотел. Доделывать не было времени, а чаще и желания не было. Нередко его первым, а подчас единственным читателем оказывался брат Володя, который использовал эти стихотворения иногда и для печатания в альманахе. Но всячески Александр старался не допускать этого. Его жизнь была бурной, яркой, насыщенной, наполненной новыми встречами, старыми друзьями, литературными и светскими развлечениями. И среди всего этого, конечно, огромное место занимали самые любимые и самые дорогие ему люди. В первую очередь Александр Грибоедов. С ним он встречался в Петербурге многократно, и встречи эти принесли для Александра Адоевского очень многое. Мы знаем из разных свидетельств, что Александр Адоевский проявлял большой интерес и к петербургским театрам, куда неоднократно приезжал и один, и вместе со своими друзьями. Театральная жизнь Петербурга 20-х годов была бурной и не уступала светской жизни. В конце 1824 года Адоевский знакомится с Александром Бестужевым. Их соединял интерес к словесным наукам, а также общие друзья. Эта дружба способствовала последующим очень многим моментам в жизни Александра. Среди членов Северного общества Александра очень привлекал и Кондратий Рылеев, тоже в первую очередь как талантливый поэт. Рылеев приглашал своего юного друга на заседание Вольного общества любителей российской словесности. А там Александр Адоевский познакомился с Дельвигом, Боротынским, Корниловичем и Николаем Бестужевым. Это был круг лучших людей Петербурга. Но именно эти лучшие люди и стали организаторами заговора и восстания 14 декабря 1825 года. Уже весной 1825 года Александр Адоевский оказался в гуще многих событий, предшествовавших декабрьскому восстанию. Его квартира, находившаяся на Исаакиевской площади, стала одним из центров, где собирались будущие декабристы. Подолгу в этой квартире останавливался Александр Грибоедов. Сюда же в какой-то момент переехал Кюхельбекер, у которого обстоятельства не позволяли жить в прежнем месте. Адоевский дружил также и с теми, кто постоянно окружал Кюхельбекера, и с теми, кто был ему близок, опять же, по литературному творчеству. Есть любопытные свидетельства о деятельности Адоевского как члена общества декабристов, как члена Северного общества. Например, в 1825 году среди новых членов общества оказался Александр Ренкевич, однополчанин Адоевского, который был принят в члены общества именно Александром. Такая практика пополнения общества была очень широко распространена, и особенно в 1825 году, когда общество пополнялось все новыми и новыми членами и становилось все более активным в своей деятельности. Момент междуцарствия застал Александра Адоевского вне Петербурга, в своей деревне. И Адоевский, узнав об этом, поспешил вернуться в столицу, понимая, что события, которые там будут происходить, должны принести России серьезные изменения. В канун восстания 14 декабря он заступил в суточное дежурство на карауле в Зимнем дворце, и поэтому на последнем заседании перед восстанием декабристов Уралеева не был. Но, сменившись с караула, он, верный своему слову, отправился туда, где были его друзья, на Сенатскую площадь. И это участие в событиях на Сенатской площади, а Александр Адоевский там стоял в рядах московцев, то есть солдат и офицеров московского полка, определило его последующую жизнь. Восстание было разгромлено, как мы хорошо знаем, и все его активные участники сразу же оказались в тюремных застенках. 17 декабря в 2:30 дня Адоевского вместе с Пущиным доставили в Петропавловскую крепость. Адоевский сам воспринял случившееся как катастрофу. Вчера блестящий конногвардейский офицер, а сегодня арестант. Свыкнуться с этим было невозможно. Он вызвался на допросы, писал показания. Тянулись страшные дни, полные переживаний и чувств заживо погребенного человека, как сам он отмечал в своих последующих записках. Адоевский пытался свести свою роль в восстании к самой незначительной. Он писал в своих показаниях: «Я был в горячке, я простоял 24 часа во внутреннем карауле, не смыкал глаз, утомился, кровь бросилась в голову, как со мною часто случается. Услышал ура, крики толпы и в совершенном беспамятстве присоединился к ней». Он каялся и писал о своих заблуждениях. Так писали многие из участников декабрьского выступления. Александр никак не мог свыкнуться с тем положением, в котором он оказался. Оно его тяготило, а будущее страшило. Будущее действительно для декабристов оказалось очень и очень тяжелым. Они были обречены на многие годы каторжных работ, ссылки, и лишь немногим удалось вернуться впоследствии обратно. Декабрьское восстание потрясло не только Россию, но и Европу. Европа откликнулась на то, что происходило в это время в России, по-своему воспринимая события на Сенатской площади как русскую революцию. Но в самой России эти события воспринимались несколько иначе. Участь главных участников была определена уже летом 1826 года. После казни пятерых организаторов для остальных были определены разного рода наказания, и Александр Адоевский оказался среди тех, кого ожидали годы каторжных работ в Сибири. Вечером 1 февраля 1827 года отворилась дверь в его камеру. Его вывели и, всадив в сани, вывезли из Петропавловской крепости. Так началось его путешествие вглубь русских просторов, продолжавшееся 50 дней и завершившееся в Чите, куда он и его товарищи прибыли 20 марта 1828 года. Первый этап жизни был достаточно трудным. Нужно было приспособиться к тем условиям, в которых они оказались. Нужно было понять и поддержать друг друга. Нужно было суметь не опуститься, не отчаяться. И Адоевский с честью преодолевает этот рубеж. Он вместе со своими друзьями участвует в такой своеобразной академии, которая открывается в Чите, и все ее участники,

перемещениях из острога Читы в Петровский завод. Завод располагался в 630 верстах от острога. Ссыльных разделили на две партии. Первая вышла в августе пасмурным прохладным утром под охраной солдат и конных казаков, которыми командовал плацмайор. На подводах везли скарб и больных. Старые жилища были брошены, плоды и овощи отданы местным жителям, которые с грустью провожали этих странных государственных преступников, от которых ничего, кроме добра, не видели. Адоевский сочинил тогда песню. Ее пели его товарищи во время перехода, рассчитанного на полтора месяца. «За Святую Русь, неволи и казни, радость и слава. Весело ляжем живые за Святую Русь». Остановки на пути были постоянными, но, тем не менее, путешествие завершилось, и все оказались в Петровском заводе. Заключенные работали там так же, как в Чите. Летом чинили дороги, зимой мололи на ручных мельницах муку. Свободным временем каждый распоряжался, как умел. Книг в общей библиотеке уже было предостаточно, до 6000. Но в то же время условия жизни в Петровском заводе оказались гораздо тяжелее. Тюрьма, в которой содержали декабристов, была построена громоздко и неудобно. Несколько прогулочных дворов вплотную примыкали к длинным коридорам, опоясывавшим все здание. Коридоры разделялись на 12 изолированных отделений, в каждом из которых находилось по 5-6 камер. В 10 часов вечера охрана запирала все внутренние и наружные замки. Женам царское правительство разрешило жить вместе с мужьями. Они выстроили себе возле каземата небольшие дома, где готовили пищу мужьям, а зачастую многим товарищам. В письмах к родным жены жаловались на трудные условия, в каких оказались ссыльные в Петровском заводе. Несмотря на эти трудные условия, умственная жизнь не затухала. Братья Бестужевы писали прозаические сочинения. Василий Ивашов создавал эпос о Степане Разине. Михаил Лунин отсылал в Петербург сестре обличительные письма исповеди, ставшие потом знаменитыми. Много и плодотворно работал Александр Адоевский. Его песню «Славянские девы» товарищи распевали по вечерам и на работе. Песня Бестужева, которая тоже была очень популярна среди декабристов, распевалась всеми вместе с песней Адоевского. В Сибирь приходили известия о том, что происходило в столице, с большим опозданием. И все же с помощью Михаила Бестужева в Петербург были отправлены стихи Адоевского, и в журнале «Северные цветы» они были напечатаны. Журнал с этими напечатанными стихами в Сибирь удалось доставить. Александр Адоевский воспрянул духом. Он сразу же стал активно заниматься историей. «С очень давних пор история России служит источником моих обычных вдохновений. Древняя история столь простая, иногда столь прекрасная в устах наших монахов-летописцев», — так писал Адоевский в своих записках. Он продолжал свои исследования и писал о городах Новгороде и Пскове, которые для него были образцом свободолюбия. И целый цикл стихотворений посвящен истории этих городов. «Неведомая страница», «Зосима», «Кутья», «Послы Пскова», «Старица-пророчица». В Петровской тюрьме он продолжал работать и над начатой еще в Читинском остроге поэмой «Василько» об ослеплении удельного князя Василька Ростиславича князем Давидом Игоревичем. События рубежа 11-12 веков. В конце декабря 1832 года Адоевский, Муханов, Игельстром и Фаленберг покинули Петровский завод. Их переводили в другое место, Тельму, на поселение. В Тельме Адоевскому, как поселенному, разрешили открыто переписываться с родными. Тогда он писал отцу каждую неделю, старательно нумеруя свои письма. Он знал, что переписка находится под постоянным и неослабным надзором. Он хорошо помнил о том, что именно отец сумел добиться его перевода из Петровского завода и завершения более тяжелых для него лет. Потом в его биографии появляется еще одно место жительства – Елань. Затерянное сибирское село, окруженное густыми лесами и невысокими холмами, заселенное в основном старожилами. Там он провел еще 3 сибирских года. Изредка до Адоевского доходили вести от товарищей по ссылке. Кто-то неплохо устроился на поселении, некоторые бедствовали. Все, что присылали из дома, он читал с огромным интересом.

0: В это время отец Александра, Иван Сергеевич, просил у Бенкендорфа назначить местом ссылки сына Курган, но получить разрешение на переезд сразу не удалось. В январе 1836 года к Адоевскому приехал директор Тельминской суконной фабрики Протопопов с просьбой, которую Александр Адоевский сумел выполнить. И это было еще одной связующей ниточкой, которая позволила в дальнейшем Адоевскому покинуть Сибирь и покинуть те глухие сибирские места, в которых он находился, и переехать на новое место жительства. Его переводили в Ишим Тобольской губернии, и этот переезд был для Адоевского новым и достаточно радостным, насколько он мог быть вообще радостным для человека, находившегося на вечном поселении в Сибири. «Ишим и для меня что-то особенное. Я снова начинаю работать», – писал Адоевский Кюхельбекеру. Ишимский острог был расположен на берегу реки Ишима. Более 60 лет назад при императрице Екатерине II к острогу приписали уезд и назвали его городом. Домов в нем было чуть больше 100. Адоевский поселился на Ярмарочной улице в доме Филиппа Евсеевича Лузина на берегу реки. Настроение у него поднялось, и Ишим дал ему толчок для нового творчества. Горожане отнеслись к поселенцу заинтересованно и доброжелательно. Иван Сергеевич аккуратно присылал Александру деньги и письма. Переводу сына в Ишим он был очень рад. Старый князь писал, как велико его желание встретиться с любимым чадом в Ишиме и даже собирался туда выехать. Только вот здоровье не позволяло. Поворот в судьбе князя Александра Адоевского был неожиданным. В 1837 году Адоевский из Сибири направляет начальнику третьего отделения, собственно, его величества канцелярии Бенкендорфу, письмо. Просит перевести его на службу в действующую армию на Кавказ. Просьба была исполнена, и он оказался в рядах действующей русской армии в Кавказском корпусе в 1837 году. Последний период жизни Александра Адоевского наполнен яркими событиями Кавказской войны конца 30-40-х годов. Там, на Кавказе, он встречается со многими своими прежними друзьями, обретает новых друзей. Там произошла его встреча с Михаилом Лермонтовым. Все тяготы службы на Кавказе Адоевский переносил с мужеством, но служба эта завершилась для него трагически. Он не погиб в бою, как многие из его друзей. Он умер на Кавказе 15 августа 1839 года от тропической лихорадки. Последнее дошедшее до нас письмо Адоевского было написано в июне 1839 года и адресовано декабристу Назимову. Не исключено, что решающую роль в обострении болезни сыграло известие о смерти отца, умершего в апреле 1839 года. Так закончилась короткая, всего 37 лет, жизнь замечательного поэта, писателя Александра Адоевского. Полное собрание стихотворений князя Адоевского издано было бароном Розаном в 1883 году. Сочинение князя Адоевского с биографическим очерком и примечаниями Мазаева вышло 10 лет спустя. Полное собрание стихотворений и писем было издано уже в 1934 году. Затем в 1954 году появился сборник его стихотворений. И полное собрание стихотворений еще раз переиздавалось в 1958 году. Литература об Александре Адоевском обширна, и в одной короткой передаче мы смогли лишь вспомнить об основных вехах жизни и творчества этого замечательного человека. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Передача «Город и время» вновь выходит в режиме прямого эфира. И со мной в студии, как практически всегда, Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Владимир Кузьмич – наш постоянный участник, автор наших программ, заслуженный архитектор России, профессор Международного Академии художеств, доцент архитектурно-строительного университета, член Градсовета, ну и так далее, и так далее. И знаток города, что для нас важнее всего в рамках
1: любитель, во всяком случае, этого города.
0: Любитель, знаток и настоящий петербуржец. Владимир Кузьмич, вот начинается новый сезон наших программ. И вот я предлагаю вспомнить, что Санкт-Петербург – это северная столица, и он входит, наверное, в пятерку самых читающих городов по последним вот данным. Иногда мы занимаем первое место, иногда второе, третье. Ну, в общем, люди читают. Причем, несмотря на то, что у нас активно внедряется цифровая книга, бумажная книга все-таки остается одним из таких, может быть, ну, если не основных, то любимых источников для научных и для культурных, наверное, ценностей. Вот это все-таки книга бумажная остается. Хотя кто ездит в метро, наверное, обращает внимание, что с книгами все меньше и меньше.
1: Но народа. Тем не менее, встречаются. Я тоже обращаю внимание, что особенно студенты часто книжки читают. Да,
0: да,
1: это очень приятно.
0: Да, да, и будем мы, в общем, беречь свою такую любовь к нашим книгам, будем оставаться ей верны. И то, что книги у нас не исчезают, об этом говорят и библиотеки нашего города. А в городе есть очень много библиотек, которые сейчас, наверное, период какой-то возрождения, в общем, испытывают, не правда ли? Там не только можно книги брать, возвращать, но там и лекции проходят. И какие-то...
1: Да, они просто превратились уже в культурные центры.
0: Да.
1: И это благодаря тому, что есть государственное финансирование, наконец-то, библиотечного дела, и поэтому у библиотек появились средства, чтобы проводить какие-то мероприятия.
0: И вот мы сегодня нашу передачу посвятим, наверное, одной из самых известных библиотек нашего города. Это Российская национальная библиотека, да. Она сейчас называется, ну или как вот раньше мы называли, публичная библиотека, которая находится в самом центре города. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32. У нас включена видеотрансляция ВКонтакте, и вы сюда можете писать ваши вопросы, ваши сообщения. Я надеюсь, что мы их сможем получать. Итак, Владимир Кузьмич, да, я еще хочу напомнить, что у нас на радио выходил цикл передач, который был посвящен публичной библиотеке. Раньше она называлась «Публичная библиотека Салтыкова-Щедрина».
1: Да.
0: Сейчас Российская национальная библиотека. Тоже Салтыкова-Щедрина.
1: По-моему, да.
0: Ну, вот во всяком случае.
1: Салтыков-Щедрин ничем не провинился перед российской культурой.
0: Не исключили, наверное, его имя. У нас был цикл передач, но совершенно другого плана. То есть сегодня мы будем посвящать в основном вот архитектурным достоинствам здания публичной библиотеки, особенностям деталей внутренних и внешних. И вам слово, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо. Ну, действительно, это самая крупная, во-первых, библиотека Петербурга по количеству хранящегося в ней материала, а это не только книги, это особые книги, инкунабулы, так называемые старинные книги до XVI века изданные, это предметы искусства, в том числе разного рода документы, связанные с культурой и искусством. Так что огромное хранилище, самое большое в Петербурге и второе по размеру в России. Самая большая российская библиотека в Москве
0: Ленина.
1: – это Ленина, да, имени Ленина до сих пор так и называется, или Ленинка.
0: Ленка, да.
1: Да. А вот на втором месте публичка. Ну и, конечно, публичная библиотека – одна из крупнейших в мире. хранилищ вот, объектов культуры такого рода. Ну и давайте мы сразу поставим первую фотографию, да? Стоит уже.
0: Да.
1: Вот все знают это здание, которое находится в самом центре Петербурга, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. А это действительно статистически в настоящее время, вот уже несколько десятилетий, является самым центром Петербурга, если смотреть, какое количество людей находится на этой территории. Вот у градостроителей есть такие исследования, и они показывают, что перекресток Невского и Садовой – это самое людное место в городе. И вот так довольно символично, что в культурной столице, в самом людном центре, находится библиотека. Ну, несмотря на то, что площадь Островского, она не очень людная, но, тем не менее, торговля на Невском и на Садовой, она, конечно, все перевешивает. Но культура тут же присутствует. Ну и стоит напомнить, что эта территория только в самом конце XVIII века начала приобретать вот такие формы, такие застройки, как, которые мы сейчас видим, такие постройки. А до того весь XVIII век это была часть сада Аничкова дворца. Вот сейчас при Аничковом дворце есть чудесный садик, но он маленький, и приобрел свою форму уже в XIX веке, когда Росси создавал ансамбль Александринской площади, ныне площади Островского. А раньше эта территория сада была гораздо больше, вплоть до Садовой и вплоть до переулка Крылова, то есть никаких построек капитальных тут не было. И только вот в самом конце XVIII века, да, но при этом, что очень интересно, в этом саду происходила книжная торговля. То есть там сад был публичный, он открывался для публики, ну, часть его, во всяком случае, и там были павильоны, где торговали книгами в XVIII веке. Так что вот эта история книжного дела с этой территорией очень связана.
0: Преемственность такая.
1: Да, преемственность, да. И вот в конце XVIII еще века по указом Екатерины Великой в самом конце ее царствования, перед смертью уже, она повелела построить здесь специальное здание для библиотеки, государственной библиотеки. И то здание на углу, которое мы видим, это как раз первое здание во всем комплексе. Построено оно окончательно в 1801 году. А начато в 1795, так что самый конец XIX века, архитектор Соколов, довольно крупный и серьезный архитектор, и мы видим то, что называют строгий классицизм. То есть это ранний классицизм конца еще XVIII века, очень четкий ордер такой, вот форма колонн ионических, форма проемов, очень простое, гладкое решение стен, только наличники вокруг окон присутствуют, но при этом есть чередование полукруглых окон с прямоугольными, не скучная совсем архитектура, очень элегантная и при этом вот такая живая, угол, закругленный угол. Сразу могу сказать, что она была еще интереснее после постройки, эта архитектура, потому что с угла был вход в это здание. Вход, который потом заделали, а вход был во двор через арку, и вход в библиотеку был со двора. То есть не с улицы, а арку заложили тоже.
0: Да.
1: Да, там потом уже вот справа по Садовой, видно, сделали другую арочку вот здесь для въезда автомобилей. Но, в принципе, вход был, и арка была на углу. И здание было еще интереснее, потому что, как многие здания, первый этаж был аркадой. И эта аркада была вот заложена, и арка тоже была заложена. Впоследствии, уже в XIX веке, возможно, что Росси тут как раз руку приложил. Давайте мы посмотрим следующую схему, чтобы было понятно, какой это огромный комплекс вообще-то в этом месте, постепенно сложившийся вот с 18-го в течение 19 века и вплоть до начала 20-го, и он, этот комплекс, состоит аж из 6 разных зданий. Значит, вот угловое здание номер 1. Номер 2 – это корпус по площади Островского, построенный Росси, в общем, под руководством Росси. Номер 3 – это здание, построенное вообще во дворе, которое архитектора Собольщикова, второго плана архитектора, которое мало кто видит, потому что во двор никого не пускают, но через окна во двор можно посмотреть. Номер 4 вдоль по площади Островского, это построено архитектором Воротиловым, здание уже в конце 19 и даже в начале 20 века, частично, с маленьким внутренним двором, таким прямоугольничком. Номер 5 по Садовой, это был жилой дом, доходный дом, который передали публичной библиотеке в XIX веке. И номер 6, так называемый дом Крылова на Садовой, миленькое такое здание двухэтажное, в котором жили сотрудники публичной библиотеки на втором этаже, в том числе Иван Андреевич Крылов, который работал в публичке среди многих великих людей русской культуры.
0: Поэтому и жил, лицей
1: назван. Да, и переулок Крылова назван, да, дальше, как граница этого района. И дом Крылова находится вот в этом двухэтажном здании, где на первом этаже очень хороший информационный центр и небольшой магазин, где можно там кое-какие, например, репродукции хранящихся в публичке картин или иллюстрации из книг можно купить. Вот я, как филокартист, который собирает открытки всю жизнь с изображениями разных картин, а вот я там кое-что иногда покупаю тоже. Очень хорошее место. И кафе там есть, в доме Крылова. В общем, огромный комплекс с внутренними дворами. Вернемся в главное первое здание на углу Садовой, построенное Соколовым, и оно сохранило кое-какие внутренние пространства, кроме того, что это красивая внешняя архитектура, которые привлекают, конечно, внимание и куда пускают посетителей. Вот, например, овальный зал. Вот который мы сейчас видим, видно, да?
0: Да.
1: Вот, значит, высокое пространство овальной формы в плане, со стенами, заполненными вот так живописно очень книгами, стеллажами с книгами, с балконом традиционным для больших библиотек, куда можно подниматься, но посетителей обычно не пускают. И с красивым классическим плафоном под куполом, то есть высокое такое пространство. Остальные пространства этого корпуса Соколова, они довольно низкие. И вот если мы посмотрим другие фотографии, то я, по-моему, даже не взял. Нет, это очень плохая фотография, ничего не видно, да? Расплываются. Ну, во всяком случае, вот это один из залов корпуса Соколова, который видно, что он невысокий, сводчатые такие потолки, и там отдельные отделы, значит, разных подразделений библиотеки находятся. А там подразделений очень много. Там есть отдел газет, там есть, значит, вот как я сказал, отдел старинной книги, там есть руссика, то есть русские книги регулярно собираемая библиотекой в течение 200 лет, по крайней мере, ну и так далее, и так далее. Ну и, наконец, просто залы общей работы. Ну вот если мы это здание посмотрим с угла уже с площади Островского, то увидим, что продолжается длинный корпус с колоннадой на втором-третьем этаже, и это уже корпус, построенный Русси. Вот тут очень много интересных архитектурных сюжетов. Ну, во-первых, мы видим, что Росси воспользовался архитектурным мотивом, так сказать, фасада Соколова, то есть он тоже принял те же колонны ионические, классический такой вот живописный ордер, но сделал эту колоннаду больше, она более длинная. Он повторил окна, но и переделал заодно немножко в старом здании окна по форме, так сказать, вот первый этаж прямоугольный с полукруглым навершием, второй этаж большие прямоугольные окна, третий квадратные окна. Он сделал фронтон посередине этого здания, и там, значит, скульптура стоит наверху, не помню чья, Минерва, по-моему, Минерва, богиня мудрости. Если я не путаю с Академией художеств. Вот в Академии художеств точно Минерва на куполе, а здесь вот точно не помню. Извините. Но фасад, как это часто было у Росси, он гораздо богаче, чем Соколова, потому что там масса барельефов, и между колоннами стоят скульптуры философов, знаменитых философов греческих, римских и прочих. Но это уже не строгий классицизм, это уже высокий классицизм творчества Росси, и это, конечно, начало даже 20-30-е годы XIX века, построено окончательно в 1834 году. Этот корпус рощи. Так что это даже поздний классицизм, но, в общем, высокий, как его обычно историки называют. Очень интересно, что с площади был главный вход, естественно, по центру фасада, который сейчас закрыт. По-моему, даже не является служебным, а просто закрыт, потому что дальше пристроен следующий корпус, и там уже главный вход для посетителей в библиотеку. А вообще главный вход был здесь, по центру корпуса Росси. И с архитектурной точки зрения, если мы посмотрим на старые картинки, вот сейчас она откроется, открылась,
0: Пока еще нет.
1: Значит, есть, я напомню нашим слушателям, знаменитое изображение панорама Невского проспекта художника Садовникова, или даже двух братьев Садовниковых, которая потом была гравирована и так далее. И вот как выглядела площадь, Александринская площадь, как раз в эпоху расцвета, так сказать, архитектуры Росси, когда был построен театр, когда, значит, вот уже существовало здание библиотеки. И главное, на что обратите внимание, слева среди деревьев находятся два павильона. Это павильоны сада Аничкова дворца. Очень интересные по своей собственной архитектуре. Росси вообще был большой мастер малых таких вот зданий. У него много павильонов в разных местах, очень разнообразных по архитектуре построено. Но поскольку он задумывал ансамбль площади в целом, то он сделал у здания библиотеки, у его корпуса, посередине колоннаду, а по бокам два слегка выступающих объема. Чуть-чуть выступающих. Ну, вот на этой рисунке их заметно, но в натуре их заметно больше. Этим объемом точно соответствуют павильоны Аничкова дворца. Поэтому бессознательно, может быть, тем более, что сейчас все заросло деревьями и ничего не видно, но задумано это было как вот такой действительно единый ансамбль. Где протяженный фасад справа, и ему соответствует два прерывистых фасада слева с деревьями. Ну и обратим внимание, что по проекту Росси не было никаких других зданий справа и слева от театра, а были только здания уже позади театра, и поэтому площадь выглядела совершенно не так, как сейчас. И, конечно, когда выросли большие деревья еще в XIX веке, а потом и в XX, деревья, которым по 200 лет уже сейчас, все это выглядит совершенно иначе. Посередине встал памятник Екатерине, очень хорошо дополняющий весь этот ансамбль, но тоже закрывающий в большой степени с разных сторон здание.
0: Ну и там ограда появилась. И
1: да, появилась большие ограда вдоль по Невскому проспекту, невысокая и так далее.
0: То есть такого ансамбля мы уже не можем
1: видеть. Вот это интересно, как живут, так сказать, архитектурные ансамбли в городе со временем, как они меняются. Похожая судьба постигла и другой ансамбль Росси, это Михайловская площадь, ныне площадь искусств, которая была задумана Росси с однотипными фасадами по бокам с трех сторон и с доминирующим зданием Михайловского дворца, Русского музея ныне, и которая тоже заросла огромными деревьями, стала очень симпатичной и живописной, еще встал памятник Пушкину. Вот видите, похожая очень судьба в этих двух площадей. Ну, если вернуться к корпусу Росси и посмотреть, как он выглядит внутри, то там преимущественно не очень высокие залы. Вот мы видим сейчас один из них. Это уже один из читальных залов, компьютеризированный, конечно, современная фотография, но сохранивший вот такое библиотечное очарование. Благодаря, ну, во-первых, он довольно светлый и высокий. И у Росси залы эти повыше, чем у Соколова. А во-вторых, вот очарование библиотечное за счет деревянных стеллажей очень высоких и балкона, который проходит, значит, выше роста человека. Это очень библиотечный такой вот прием в отделке. По сути дела, отделка здесь – это стеллажи и книги. И никаких других украшений, так сказать, на стенах нету. Но этого достаточно, чтобы создать такой очень романтичный, я бы сказал, библиотечный образ.
0: А какое дерево использовалось?
1: Обычно дуб.
0: Дуб.
1: Да, чаще всего дуб. Ну, возможно, что или в отделке, или в отдельных местах. Ну, вот, например, вот следующая особенность этой библиотеки и ее отделки – это специальный зал небольшой, который был приспособлен для хранения библиотеки Вольтера. Вот одна из самых больших ценностей нашей публичной библиотеки – это личная библиотека Вольтера и его переписка. Вот переписка, по-видимому, была еще более ценной даже, чем книги, которые он собирал. История эта весьма поучительная. Ну, все знают, что Екатерина II Великая состояла в переписке и с Вольтером, и с Дидро. Дидро приезжал даже в Петербург и некоторое время тут жил. Но после смерти Вольтера, а это происходило, когда же он умер-то? В 1779 году уже была куплена эта библиотека. Значит, он умер где-то в 1775, вот так примерно. В общем, почти сразу после смерти Вольтера Екатерина изъявила желание купить всю его библиотеку. Вольтер жил в Швейцарии, его выгнали из Франции в свое время, в небольшом таком особняке, который назывался замок, Фарнейский замок. И Екатерина решила, что она, во-первых, купит его библиотеку, переписку и хранившиеся у него произведения искусства, а во-вторых, построить точную копию его дома, по-моему, в Царском селе. Или вот в Ораниенбауме. Ну, в общем, где-то в пригородах Петербурга. И там разместит эту библиотеку. Но она действительно профинансировала большие очень средства. Купила библиотеку и переписку. Причем у историков есть подозрение, что переписка интересовала ее больше даже, чем библиотека. Потому что там хранились ее собственные письма. И на всякий случай она хотела их-то явно засекретить и никому не показывать. Мало ли чего она, какие глупости там писала. Хотя она считалась очень умной, но, видимо, не была до конца уверена в себе. Вот. А произведения искусства не были куплены, но их и не так много было. И хранилась эта библиотека под секретом в Зимнем дворце. Она не была сразу куда-то перенесена. А в Зимнем дворце, причем к ней не было прямого доступа почти никому. И особенно ужесточил этот режим еще Николай I в XIX веке. Он вообще, значит, сослал библиотеку в какие-то подвалы и никого туда вообще не пускал. Только Пушкину было сделано исключение, потому что там Пушкин сумел как-то объяснить, что ему позарез нужно в связи с историей Пугачевского бунта, и, значит, вот обязательно эту какую-то, какие-то записи Вольтера посмотреть. И он там был.
0: Невероятно.
1: Ну, время шло, и в XIX веке, к концу XIX века, режим сменился, и Александр II, да, Александр II в 1861 году издал указ все-таки о переводе этой библиотеки в публичку. И под это дело, во-первых, сделали специальное помещение, вот мы его сейчас видим. Во-вторых, значит, заказали копию известной очень скульптуры Фальконе Вольтера. Существует много копий. Это бронзовая отливка, мраморная, по-моему, в Эрмитаже находится сейчас. Вот. И вот такое интересное место, очень ценное в истории мировой культуры, у нас в публичной библиотеке. Одна из ценнейших таких вот, одно из ценнейших собраний.
0: И переписка вся.
1: Там вся его переписка, там очень ценные его заметки, заметки на полях книг и закладки даже, которые он делал в разных книгах, которыми он пользовался, когда писал уже собственное сочинение.
0: Но, естественно, на французском.
1: Да, конечно, по-французски.
0: Доступ есть для тех?
1: Доступ есть, да, да. Ну, требуются какие-то специальные разрешения, да. Но для исследований эта библиотека полностью открыта. Я знаю, что и французы ей пользуются, и историки, которые занимаются эпохой Вольтера и какими-то его, значит, подробностями его биографии.
0: Как интересно, Владимир Кузьмич.
1: Да, вот это писал. Неожиданная, да. Очень такая вещь. А, ну вот, пожалуй, можно двинуться дальше и поговорить о том, что скрыто обычно от глаз посетителей, а именно внутренние дворы. Ну вот я уже сказал, что в корпусе Соколова вход был через внутренний двор с угла. Но в каком же состоянии сейчас это пространство? Двор небольшой, неправильной формы такой. Туда как-то часть полукругом здания выходит. Но интересно, что двор был архитектурно обработан так же, как и наружные фасады. То есть это не были какие-то голые стены с прорезанными дырками, а это были классические фасады. И вот на этой фотографии с трудом, но видно через конструкцию, это значит через окна внутри библиотеки, мы видим этот двор корпуса Соколова. через который проходят металлические конструкции транспортеров, по которым перевозят книги там из одного места в другое для выдачи. И эти транспортеры, они необходимы для функционирования публичной библиотеки. Публично это значит, туда может приходить публика и там работать. Да, вот как вы работали, как я там бывал тоже немного, правда. Следовательно, книги надо перемещать, их можно заказывать, их тебе привезут на тележках и так далее. И вот эти транспортеры, но в современной технологии они должны действительно движущейся лентой какой-то быть снабжены. Не знаю, сейчас вот тут именно в этом месте лента такая есть или нет. Вот они вот этот двор весь погубили, так сказать. И во двор никого не пускают. А мы видим, что там и классическая отделка фасадов, и вокруг окон, значит, украшения, аттики и арки проемов на первом этаже. То есть, в общем, фасады вполне такие же, как уличные. Существует проект реконструкции внутри библиотеки с переносом этих транспортеров в подземное пространство с лифтами какими-то и с благоустройством этого двора так, чтобы в него можно было выходить посетителям. То есть это был бы внутренний двор для отдыха. Вот этот проект я нашел, он довольно свежий, 2020 года. Проект благоустройства и публичности, так сказать, этого двора. Не исключено, что мы доживем как-то в ближайшие годы, и, может быть, это произойдет. Но это связано вот с необходимостью эстакады металлические оттуда убирать, а все остальное готовые красивые фасады, сделать мощение, поставить цветы и скамейки, и все.
0: И это будет, было бы здорово.
1: Это было бы, да, для посетителей библиотеки это было бы очень хорошо.
0: Сейчас во двор вообще никто не проходит?
1: Сейчас во двор не...
0: Ну, посетители, понятно, и сотрудники тоже не проходят.
1: Нет, там ну, может быть, через хозяйственные выходы, взяв ключ у завхоза, можно и выйти покурить там или что-то такое. Но, в принципе, он не используется
0: никаких. А вот, Владимир Кузьмич, смотрите, здесь здания, вот эти внутренние фасады, имеют желтый цвет.
1: Да, и это историческая окраска.
0: Историческая
1: окраска. Да. Вот оказалось, что по проекту еще Соколова внутренние фасады были окрашены охрой, а вот наружные действительно жемчужно-серым таким цветом, который называли еще в 18 веке перлевый. Перлевый цвет – это от перлов, да, от жемчуга. От жемчуга. Вот жемчужный цвет серый в сочетании с белым, он был довольно популярен в классицизме. Ну и вот они до сих пор, фасады наружные и корпус Росси тоже, они окрашиваются в серый с белым цвет.
0: Ну, это очень красиво. Он так вот не вызывает на себя особого внимания. Какая-то вот интеллигентность, деликатность. Этот цвет придает этому зданию.
1: Надо сказать, что здание главного штаба на Дворцовой площади, к которому все привыкли, что оно желто-белое, оно на самом деле по проекту Росси было окрашено в перлевый цвет. Оно было совершенно другое. Вот оно было гораздо деликатнее и изящнее, чем вот эта вот ярко-желтая такая окраска, которой окрашено очень много зданий в Петербурге, и которая прям мозолит глаза уже. Но Зимний дворец зато тогда был желтый с белым. И вот это чрезвычайно серьезный вопрос архитектурный. На какой период существования восстанавливать эту окраску? Ну, например, вот Строгановский дворец долгие годы на нашей уже памяти был зеленый с белым, как и Зимний дворец. А первоначально он был розовый с белым. И только при реставрации восстановили эту розовую окраску.
0: Было очень непривычно.
1: Непривычно, да, но сейчас уже привыкли, что вот он тоже розовый такой, да. Ну, и если мы дошли до начала 20 века, то мы можем поговорить о втором корпусе по площади Островского, который расположен следом за корпусом Росси, и который очень напоминает этот корпус Росси, но с большими изменениями. Это корпус архитектора Воротилова, который был окончательно построен в 1901 году, ну, то есть на границе 19-20 веков, но в 1901 году закончен. Ну, и мы видим, что он, конечно, подстраивался архитектурно под корпус Росси. Он точно такой же высоты, с такими же членениями этажей, с похожими очень формами окон, с применением колонн, но в гораздо меньшей степени. Они выражены, так сказать, пластически, с таким же карнизом. Но самое главное, чем он отличается, это отделкой стены. То есть, если два корпуса, и Соколова, и Росси, были оштукатурены по кирпичу и покрашены, то этот корпус весь облицован камнем. И камнем такого вот серого цвета, который делает здание, пластику этого здания уже плохо различимый. Вот как-то Воротилов, значит, либо поскромничал, либо вот его вкусу соответствует вот такая сдержанная очень окраска, но очень мало читаются эти колонны и карнизы. Если бы они были более светлыми, из другого камня, то, наверное, они бы читались лучше. А сейчас это такое довольно угрюмое серое здание, но, во всяком случае, не очень портящее в целом весь ансамбль площади. Существуют другие здания рядом с театром, напротив театра справа и слева, которые портят площадь гораздо больше. Вот. Но это здание уже угол переулка Крылова, оно заканчивает этот квартал вот слева. И оно было сделано не столько для хранения книг, сколько для размещения, прежде всего, читальных залов. Вот число посетителей стало таким большим, что старые корпуса уже не справлялись, и был построен этот корпус вот, главным образом именно для читальных залов. Но с фасадом, если посмотреть, то именно здесь расположен сейчас главный вход в библиотеку, и он и был по проекту Воротилова здесь расположен. Он акцентирован другим камнем как раз. Вот здесь мы видим, как можно разным камнем с разным цветом и фактурой разыгрывать, так сказать, архитектурные детали. Ну и тут явно чувствуется неоклассицизм какой-то или даже немножко модерн, особенно в применении металлических украшений. Вот по бокам этого главного входа огромные консоли, растительные такие, к которым, вообще-то говоря, крепились светильники, но почему-то сейчас светильников нету. Я уверен, что они были, надо бы посмотреть на других старых фотографиях. Но вот, как я сказал, главным образом были построены в этом здании размещены читальные залы, но вот один из них, мы видим, что залы очень высокие, очень светлые, дневной свет с двух сторон через огромные окна, перекрытые сводом, напоминающим своды Росси и Соколова, но свод уже из других конструкций, он железобетонный, тут деревянных конструкций нету. В общем, 20 век наступил, все немножко упростилось по форме, ну и приобрело такой вот размах, большой, не очень красивые залы, но зато функционально очень удобные.
0: Да.
1: И вмещают много народу.
0: Да, сразу много людей могут работать, и тесноты здесь не ощущается.
1: Да. Ну и в соответствии с эпохой, с неоклассицизмом и с модерном, очень внутри в интерьерах применялось очень много металла с такими растительными орнаментами, но в том числе вот видим, что внутренние светильники на лестнице, на главной, они вот в виде таких почти уличных форм каких-то, столбы с растительными консолями, очень красивые по рисунку перила лестниц, что тоже типично уже для эпохи модерна. Вот когда мы с вами доходные дома рассматривали, да и не только доходные, всегда обращаем внимание, какие интересные перила, чугунные, литые или стальные. И вот здесь, конечно, рисунок перил очень изящный, растительный такой, соответствующий эпохе модерна. Но есть в библиотеке еще одно здание, помещение, о котором мы успеем сказать, пока прервемся, да, а вот это очень необычное пространство, которое называется кабинет Фауста. Один из небольших залов библиотеки был оформлен отделкой в таком псевдоготическом, можно сказать, стиле, с крестовыми сводами, расписными, ярко раскрашенными, с окнами, закрытыми стеклянными витражами, с каким-то орнаментом, ну, скорее уже эпохи модерна, вот с какими-то колоннами, в общем, с фигурой Гутенберга, вот мы видим большую фигуру в полный человеческий рост, изображающую Гутенберга, и не случайно, потому что в этом помещении, куда доступ ограничен, находится как раз собрание редких книг или инкунабул, то есть книг, напечатанных или даже рукописных до начала XVI века, до 1500 года. Там есть и российские книги, но некоторые из книг находятся на особом хранении со специальным микроклиматом, а здесь находятся книги, которые по состоянию получше, они не требуют каких-то особых витрин таких, а стоят на стеллажах или расположены вот справа и по центру специальные подставки для того, чтобы можно было читать эти толстенные, тяжеленные книги, некоторые из которых еще и прикованы цепочками. Вот справа на стеллаже лежат книги, прикованные цепями, потому что они представляют такую ценность, что есть, значит, вот чтобы была гарантия, что их никто не украдет. Но это тоже какая-то средневековая традиция, в монастырях иногда такое делали со старинными книгами. Так что вот такое необычное помещение, куда доступ бывает для посетителей только вместе с библиографами. И если они там что-то смотрят, то библиограф должен присутствовать рядом, чтобы, не дай бог, книги не повредили.
0: То есть работать только в этом зале можно?
1: Работать только под надзором и только в этом помещении.
0: Как интересно. А где находится этот зал?
1: Ну, там такой лабиринт, что я точно не могу сказать, это даже в каком корпусе. Но, по-моему, это в корпусе Рости. В корпусе Росси, потому что вот в корпусе этого Воротилова там вроде бы такого нету. Ну, о дальнейшей судьбе комплекса публичной библиотеки можем поговорить в следующий раз.
0: В следующий раз, да, наше время закончилось. Владимир Кузьмич, спасибо большое. Как интересно, какие неожиданные открытия мы сделали, путешествуя вместе с вами по залам или по зданиям публичной библиотеки. Дорогие друзья, в следующую среду мы продолжим эту тему. Благодарим за внимание всех. Владимир Кузьмич, спасибо.
1: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Правда, сегодня мы услышим музыку другого композитора, поскольку сегодня мы вновь поговорим о пианистическом искусстве Рахманинова и послушаем уникальные записи 20-30-х годов. В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучат произведения Фредерика Шопена.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучал вальс «Ре бемоль мажор» Фредерика Шопена. Запись 1921 года. Рахманинов вспоминал: когда Рубинштейн давал свои исторические концерты в Москве и в Петербурге, он выходил на эстраду и говорил: «Каждая нотка у Шопена – чистое золото. Слушайте». А легендарный пианист Иосиф Гофман, творчество которого Рахманинов очень ценил и даже посвятил ему свой третий фортепианный концерт, написал однажды в письме к композитору: «Многое в вашем концерте меня изумило, но мазурка была превыше всего. Рубинштейн говорил мне однажды во время урока, что когда я выучусь играть мазурки Шопена, то дальше учиться будет уже нечему». Письмо было адресовано премьеру пианистов Сергею Рахманинову. Рахманинов ответил Гофману очень просто: «Человек должен учиться всю жизнь».

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала мазурка «Ля минор» Фредерика Шопена. Запись 1935 года. Хочется привести еще один отзыв об игре Рахманинова, напечатанный в английской газете как раз весной 1935 года. «Мы слушаем такую игру, по сравнению с которой исполнение других выдающихся пианистов кажется посредственным. Невозможно поверить, что когда-либо было лучшее исполнение, чем его». Более идеальное сочетание тонкости, силы, созерцательности, огня. И кажется, что все это дается ему совсем легко. Конечно, за этой легкостью стоял невероятный повседневный труд. Обратимся еще раз к воспоминаниям Софьи Сатиной, двоюродной сестры композитора. Поразительное упорство и настойчивость, с которыми Сергей Васильевич продолжал свои ежедневные занятия. Несмотря на огромный успех, которым сопровождалось каждое его выступление, он не почил на лаврах, а, наоборот, становился к себе все требовательнее, стремясь к дальнейшему усовершенствованию в исполнении. Нередко после концерта он бывал недоволен собой и делался мрачным, потому что ему еще не совсем удалось сыграть какую-нибудь вещь так, как он хотел, как он ее чувствовал. И тут никакие похвалы, вызовы и овации делу не могли помочь. Сергея Васильевича много раз спрашивали, сколько часов в день он занимается, наивно думая, что все дело в количестве времени. Не раз присутствуя при разговоре, приходилось слышать в ответе, что заниматься, конечно, нужно всякий день, но для достижения успеха в технике не так важно количество часов, как внимание. Рахманинов утверждал, что во время занятий надо все время напряженно следить за руками, за пальцами, за каждым ударом. Вначале Сергей Васильевич играл около 5 часов в день. Впоследствии, когда он в совершенстве овладел техникой, количество часов сократилось до 3. Но он продолжал напряженно искать новые пути для дальнейшего совершенствования. Его колоссальная техника не являлась для него целью. Это было только средство, но средство, которое давало ему, казалось, неограниченную возможность интерпретировать любую вещь так, как он ее чувствовал и понимал.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали произведения Фредерика Шопена: вальс ре бемоль мажор, мазурка ля минор и вальс до диез минор в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Записи 20-30-х годов. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Игорь Кармазинов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Ласло Шенри Каспера прозвучала прелюдия «До мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось принесение мощей святителя Спиридона Тримифунского в Казань. Начался прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса «Разумное, доброе, вечное». В Череповце реставрируют Воскресенский собор. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 августа ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского был доставлен из города Чебоксары в город Казань. Святыню сопровождают члены греческой делегации во главе с митрополитом Керкерским, Паксийским и Диопонтийских островов Нектарием, Элладская православная церковь. В Казанском речном порту святыню и гостей столицы Татарстана встречал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Затем ковчег с мощами в сопровождении архиереев и духовенства был доставлен в кафедральный собор в честь Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря. У ворот обители святыню встречали епископ Альметьевский Бугульминский Мефодий, епископ Чистопольский Нижнекамский Филарет, духовенство города Казани. Под пение тропаря святителю ковчег с десницы угодника Божия был торжественно внесен в Казанский кафедральный собор. Архиереи духовенства совершили молебен святителю Спиридону. В столице Татарстана святыня пребывала до 25 августа. В эти дни Казанский собор был открыт круглосуточно. В кафедральном соборе совершались торжественные богослужения. В дни пребывания в Казани десницы святителя Спиридона Тримифунского поклонились 110 378 человек. 25 августа открыт прием заявок на всероссийский с возможностью иностранного участия конкурс осмысленного чтения для студентов педагогических и иных направлений подготовки «Разумное, доброе, вечное». Он проводится Российской академией образования и издательским советом Русской Православной Церкви. С 2026 года к участию в конкурсе впервые приглашаются студенты вузов и учреждений среднего специального образования не только педагогических, но и иных направлений подготовки – будущие врачи, инженеры, военные, представители всех специальностей. Исключение составляют лишь те, кто получает профессиональное актерское образование. Возможно, индивидуальное и коллективное участие не более 3 человек. Каждый соискатель или коллектив может прислать на конкурс одну работу. Конкурс включает 4 номинации – «Поиски духовной истины. Страницы русской классической прозы», «Духовное измерение русской лирики. От классики до современности», «Вера и мужество. Нравственные идеалы русской прозы о войне», «Подвиги веры. Стихи русских поэтов о войне». На первом этапе участникам необходимо представить творческие работы, включающие видеозапись декламации отрывка или целого произведения, и творческое эссе, в котором объясняется выбор этого произведения. Прием заявок и заочный отборочный этап пройдут с 25 августа по 25 октября включительно. Правила конкурса опубликованы в специальном разделе на сайте Российской академии образования. В Череповце началась реставрация Воскресенского собора, сообщает фонд «Наследие русского севера». Собор Воскресения Христова – памятник архитектуры середины XVIII века, внесенный в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В настоящее время при демонтаже отмостки специалистами выявлены ошибки при усилении фундамента, допущенные в ходе предыдущих реставрационных работ. Также обнаружено, что штукатурный слой внутри храма, выполненный из цемента и песка, не давал полноценно сохнуть кирпичной кладке, поэтому первоначальными работами станет выполнение отсечной горизонтальной гидроизоляции, отсутствие которой привело к появлению грибка и плесени внутри храма. Все этапы реконструкции согласованы с профильными органами по охране культурного наследия и выполняются в соответствии с проектной документацией. завершается комплексная реставрация дома Причта с пристройкой Троицы Адигитриева Ставропигиального женского монастыря. Он расположен в районе Бекасова, Троицкий административный округ Москвы. Здание возвели в начале 20 века, оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты вернули постройки исторический облик с максимальным сохранением подлинных элементов. Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, долгое время дом Причта исторического ансамбля Зосимовой пустыни находился в неудовлетворительном состоянии. Деревянная часть фасада была сильно деформирована, повреждена кровля, карнизная часть и резной декор частично утрачены, а окна отсутствовали. Восстановление объекта культурного наследия заняло 3 года. Специалистам удалось не только укрепить несущие конструкции здания и решить сложные инженерные задачи по защите памятника от сырости, но и полностью сохранить ее исторический облик, включая элементы начала 20 века. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
3: 28 августа – день памяти о депортации немцев Поволжья. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
4: Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
3: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10. Терем-теремок, кто сказал мяу, мешок яблок. Все эти волшебные истории каждый взрослый знает и помнит с раннего детства. На них выросло не одно поколение малышей, которые теперь читают эти замечательные сказки своим детям и даже внукам. Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и понедельника, в 16:40 сказки Владимира Сутеева для наших юных слушателей читает Елена Дельвер.
5: Каждое воскресенье в 10:00 на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 190-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
0: Послушайте 14-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 3 главы.
2: Сказал Господь: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие рассказывает нам, что народ толпами стекался к Господу Иисусу, прославляя явившегося великого пророка, целителя, учителя. Но те же Евангелия говорят нам, что родственники Иисуса Христа стремятся увести его домой, ибо им казалось, что он вышел из себя, как говорит Евангелие от Марка, то есть сошел с ума. Все самое высокое, что только было явлено когда-либо миру, представлялось недоступным для посредственных людей и объяснялось для них очень просто и понятно. Он сумасшедший. Как тяжело было пережить это оскорбительное непонимание для Господа. Но еще более грубое оскорбление пришлось ему выслушать от книжников и фарисеев, которые говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Ученые-книжники пользовались большим уважением в народе. И, естественно, их слова были более влиятельными, чем слова малоизвестных родственников Иисуса Христа. Разумеется, в сумасшествие Христа не мог поверить никто из тех, кто видел и слушал его. но вот влиятельным речам книжников и фарисеев люди могли верить. Поэтому дело приобретало серьезный характер. Обвинение в бесовской одержимости могло испугать и оттолкнуть от Господа многих его слабых духом последователей. Подозрение в сумасшествии было оскорбительно для Иисуса лично, как для любого из нас, как для любого человека. И это можно было перенести и простить, чего только люди не говорят. Поэтому Господь говорит: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». Но обвинение книжников в том, что Спаситель действует силою бесовскою, было оскорбительно не только для Иисуса Христа лично, но для Бога, действовавшего в нем. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела», свидетельствовал о себе Господь Иисус Христос. Он знал тайну своего могущества, знал, что дела, творимые им, творятся силою Бога, и в этом видел доказательство своего божественного посланничества, которое должно было убедить людей поверить в Него. И вот ту силу, которая действует в нем, называют силой нечистого духа, то есть Бога, пребывающего в нем, называют сатаною. Вся безграничная любовь Господа к Богу и Отцу Своему возмущалась при такой клевете. Вот почему Он так сурово отвечает клеветникам Духа Святого: «Тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Да, очень тяжело было ему слушать клевету, воздвигаемую против него и Бога. Враги Господа пытались внушить народу подозрение в том, что он бесноватый, но ту же участь быть жертвой клеветы, непонимания, оскорблений всякого рода и преследований Господь предсказал и всем своим ученикам и последователям. «Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его?» – спрашивает он. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Итак, кто решится следовать за Господом Иисусом Христом и быть Ему верным, должен быть готов к гонениям, обидам, насмешкам. Они неизбежны. Более того, странно полагать, что их не будет или что их можно избежать. Мир неизбежно ополчается на всякого, кто вздумает ему изменить и избрать новый путь, путь евангельской любви и правды. «Я избрал вас от мира, потому что мир вас ненавидит», — сказал Спаситель. «Если вы принадлежите миру, живете его интересами и вкусами, поклоняетесь его кумирам, богатству, славе, знаменитости, страстям, тщеславию, все вами довольны. Если и критикую, то не слишком серьезно, не по существу, так как вы человек свой. Но если с вами произошла перемена, и вы стали серьезнее задумываться о жизни и ее смысле, если вы уверовали в Бога и Спасителя и увидели всю суету и ничтожество прежней жизни, то отношение к вам резко меняется. Мир начинает мстить вам, но не следует бояться. Это мстят не несчастные заблуждающиеся люди, но через них мстят бесовские силы, которые лишаются своего прежнего раба и поклонника. Они не хотят этого допустить. Они через людей пугают вас, чтобы заставить вас отказаться от принятого решения. На все это не следует обращать внимания. Следует помнить, что бесы всегда больше шумят, и пугают, чем действительно вредят. Без попущения Божия они ничего не могут с вами вообще поделать». И даже в случае их видимой победы не следует забывать, что их победа мнимая, ибо они навеки побеждены крестом и воскресением Спасителя, а мы навеки спасены им. Не следует бояться мира и его козней. Господь всегда идет нам навстречу и протягивает руку помощи. Следует полагаться на Него. Он называет нас своими родными, родственниками, ибо мы слышали сегодня, какое дивное обетование дал Он своим верным последователям. Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. В этих словах Господа великая для нас радость, залог победы. Разве такой брат может покинуть без помощи и поддержки нас в трудную минуту? И что за беда, если от вас отвернулся мир, что вас злословят и гонят, если вы приобрели такого брата? Но чтобы иметь на это право, необходимо одно условие – творить волю Божию. Высокое звание своего брата, своей сестры, своей матери Господь признает только за теми, кто исполняет волю Божию. С того момента, как вы сделали решительный шаг к Господу и приняли Его Евангелие любви, у вас не может быть другой цели, как только познавать эту волю и исполнять ее в своей жизни. Но этот самый важный жизненный вопрос – тема особого и некороткого разговора. А пока же помолимся. Господи, научи нас творить волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 27 августа, 14 августа по старому стилю в Православной Церкви предпразднество Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память святого пророка Михея, жившего в 8 веке до Рождества Христова. Михей был современником пророка Исаии. Ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя. «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». И станет он, и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего. Сегодня мы вспоминаем священномученика Маркела, епископа Апамейского, жившего в IV веке. Историк ранней церкви Феодорит Кирский пишет о епископе Маркеле, что он добивался у православного императора Феодосия Великого разрешения на уничтожение языческих строений. Так он получил дозволение разрушить храм Юпитера в Апамее. В дальнейшем епископ продолжал сносить языческие храмы в Апамейской области. В 389 году он был схвачен разъяренными язычниками и брошен в огонь. Почитание священномученика в лике святых началось сразу после его кончины. Когда его сыновья обратились на поместный собор с просьбой наказать убийц отца, собор указал им, что несправедливо мстить за ту кончину, за которую нужно благодарить Бога. В 1091 году в этот день были обретены мощи преподобного Феодосия Печерского, основателя общежительного монашеского жития в русской земле. Сегодня также празднуется память современника преподобного Феодосия, преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. Также в этот день установлено празднование двух икон Божией Матери – Беседной и Нарвской. Беседная икона изображает Божию Матерь и святителя Николая Мирликийского, беседующими с пономарем Георгием. Этот образ написан в память явлений Божией Матери в 1383 году в Тихвине. А Нарвская икона Пресвятой Богородицы прославилась в 1558 году, когда русские войска взяли приступом город Нарву. В одном из домов, где раньше жили русские купцы, пьяные немцы заметили оставленную икону Божией Матери. Ругаясь над святыней, они бросили ее в огонь под котлы, в которых варилось пиво. Пламень отпрянул от котла и охватил кровлю дома. И в ту же минуту налетела буря, и пожар распространился по всему городу. Воспользовавшись смятением, русские войска пошли на приступ и взяли город. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, а с нею и икона святителя Николая, были найдены среди пепла невредимыми. Множество новомучеников и исповедников прославляются Русской Православной Церковью 27 августа. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученик Василий Богоявленский, архиепископ Черниговский, и с ним преподобный мученик архимандрит Матфей Померанцев и мученик Алексей Зверев. В том же году в этот день был зарублен шашками протоиерей Владимир Цедринский, настоятель Никольской церкви села Колпаковка, ныне это поселок Дзержинск в Семиреченской области. В 1937 году в этот день мученические венцы приняли священномученики протоиереи Владимир Смирнов и Николай Толкский, преподобный мученик схиархимандрит Елеферий Печенников, игумен Смоленского Троицкого монастыря, преподобная мученица игуменья Ева Павлова и келейница митрополита Кирилла Смирнова Евдокия Перевозникова, а также мученик Федор Захаров. Все они были расстреляны 27 августа в городе Чимкенте по делу митрополита Кирилла Смирнова, митрополита Иосифа Петровых, архиепископа Алексея Орлова и других. В этот день совершается память преподобного исповедника Александра Уродова. С 1895 по 1918 год архимандрит Александр подвязался в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре. А затем прошел путь исповедничества в ссылках и лагерях в Тамбове, на Соловках, на Урале. Окопляясь духовно у митрополита Кирилла Смирнова, архимандрит Александр отошел от канонического общения с митрополитом Сергием Строгородским и долгие годы служил тайно. С 1935 года он жил в селе Соболево в Кировской области и почитался как прозорливый и духоносный старец. После избрания патриарха Алексея I Симанского архимандрит Александр, как и многие непоминающие, возвратился в юрисдикцию Московской патриархии. Скончался преподобный Александр в 1961 году. Мощи его были положены в Рождество-Богородицком Санаксарском монастыре. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Аркадия Новоторжского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобный Аркадий Новоторжский родился в начале XI века в городе Вязьме. Он происходил от простых благочестивых родителей. Всем сердцем и всей душой возлюбив Господа, преподобный Аркадий с юных лет принял на себя трудный и редкий в то время подвиг юродства Христа ради. Целыми днями ходил он по городу, собирая милостыню, отдыхал на церковной паперти или на сырой земле. Непроницательные сограждане насмехались над святым, часто его обижали. Ведя строгую аскетическую жизнь, преподобный Аркадий часто молился недалеко от городского собора. Излюбленным местом его уединенной молитвы была небольшая горка в лесу за городской стеной. На поляне лежал большой плоский камень, на котором святой Аркадий иногда молился несколько ночей подряд. Однажды близ поляны проходила женщина с малолетним сыном. Ядовитая змея укусила ребенка. На крики матери прибежал преподобный Аркадий. Он исцелил умиравшего ребенка и заклял молитвой змей в ближайшей округе. Узнав об этом чуде, вязьмичи стали по-другому относиться к святому. Более внимательно замечали, что за богослужениями в храме преподобный Аркадий преображался, Лицо озарялось особым светом. Он часто плакал от умиления. К словам праведника стали прислушиваться. Он говорил мало, но его слова и предсказания сбывались. Однажды через Вязьму в Киев проходил преподобный Ефрем Новаторский. Увидев блаженного Аркадия, он понял духом своим, что этот юноша принял на себя юродство Христа ради. Святой Ефрем ободрил блаженного Аркадия в его трудном подвиге, и с того времени он стал духовным наставником святого. Когда же вязьмичи стали прославлять его, как угодника Божия, преподобный, желая избежать мирской славы, покинул Вязьму, вместе с преподобным Ефремом блаженный Аркадий начал строительство новой обители с храмом во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба на правом берегу реки Тверцы. В новосозданной обители преподобный Аркадий принял иноческий постриг. Днем он трудился вместе со всеми иноками, а ночи по-прежнему проводил в коленопреклоненных молитвах и слезах. Преподобный Аркадий никогда не пропускал литургии и приходил на божественные богослужения первым, во всем следуя своему наставнику, преподобному Ефрему, келейником которого он был. После кончины преподобного Ефрема святой Аркадий продолжал подвязаться по заветам старца в посте, молитве и молчании. По пришествии нескольких лет он также мирно отошел к Господу и был погребен в деревянном гробе с правой стороны каменного собора обители. 11 июля 1677 года были обретены нетленные мощи преподобного Аркадия. Прославлению святого предшествовали его чудесные явления в 1525 и 1661 годах. В первый раз он явился с зеленеющей ветвью в руках повару вяземскому воеводу Григория Бобрищева Авдию, заповедав жителям Вязьмы оградить и охранять камень, на котором он молился при жизни. Преподобный Аркадий объяснил, что зеленая ветвь в его руках означает данную ему от Бога власть отгонять от Вязьмы всяких гад и супостат. Чудесным заступничеством преподобного объясняют вязьмичи спасение их родного города от разорения литовцами в 1661 году. По преданию, литовцы увидели юношу на сером коне, который запретил им идти на Вязьму, угрожая неминуемой гибелью. На вопрос литовцев, кто он, юноша ответил: «Я Аркадий, град этот — мое отечество». В мирные годы жители Вязьмы восстановили храм Всемилостивого Спаса, устроенный на любимом месте молитв преподобного в 1594 году. Над камнем святого Аркадия в лесу была устроена часовня. Любовью окружена память о святом Аркадии в городе Вязьме. И ныне в Троицком соборе города есть чтима икона святого, на которой он изображен молящимся на камне.
4: В завершении церковного календаря прозвучит житие священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Священномученик Василий, архиепископ Черниговский, в миру Василий Дмитриевич Богоявленский, родился в 1867 году в селе Старое Славино Тамбовской губернии в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и после рукоположения в Сан-Иерея служил в церкви села Овсянки Тамбовской епархии. Духовное образование он продолжил в Казанской духовной академии, ректором которой был в то время епископ Антоний Храповицкий. Отец Василий дорожил дружбой с владыкой Антонием и часто обращался к нему за духовным советом. После окончания академии епископ Антоний предложил отцу Василию остаться в Казани и преподавать в академии. В 1908 году, после кончины супруги, отец Василий Богоявленский по благословению владыки Антония оставляет Казань и поступает в Александро-Невскую лавру, где принимает пострижение в монашеский чин с оставлением ему прежнего имени. В том же году иеромонах Василий указом Святейшего Синода назначается ректором Черниговской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. А уже через год в Александро-Невской лавре состоялась его хиротониево епископа. До 1917 года владыка Василий находился на Черниговской кафедре. Черниговская епархия – одна из древнейших на Руси, и владыка Василий был достойным преемником ее выдающихся архипастырей. С целью нравственного воспитания народа и православно-миссионерской деятельности в Черниговской епархии начал выходить православный журнал «Вера и жизнь». Святитель заботился о здоровье семинаристов, впервые организовав для них санаторий. Он возглавлял Черниговское братство, которое занималось помощью нуждающимся. Большое внимание владыка Василий уделял возвращению раскольников в лоно православной церкви. В 1917 году по распоряжению Временного правительства были уволены все члены Святейшего Синода, кроме архиепископа финляндского Сергия Строгородского. В их числе был и владыка Василий, который, будучи обвинен в приверженности старому строю, был отправлен на покой, как не соответствующий революционному духу времени. Он был переведен в Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской епархии. Затем некоторое время управлял московским Заиконоспасским монастырем. В 1918 году епископ Василий Богоявленский участвовал в деятельности Поместного собора Русской Православной Церкви в Москве, вошел в патриаршее управление при патриархе Тихоне и был назначен благочинным ставропигиальных монастырей, непосредственно подчиняющихся патриарху. По постановлению собора для расследования обстоятельств ареста и убийства священномученика архиепископа Пермского Андроника Никольского в Пермь была направлена комиссия во главе с архиепископом Василием, в которую вошли еще два члена собора – миссионер Зверев и архимандрит Матфей Померанцев, который присоединился к ним в Перми. Советское правительство не препятствовало этому расследованию. Комиссия собрала обширный материал о мученической кончине пермских мучеников. Это вызвало гнев местных коммунистов. Когда по окончании расследования комиссия возвращалась в Москву, между Пермью и Вяткой в вагон ворвались красноармейцы. Убили членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Самого архиепископа Василия сбросили с Камского моста в реку. Тело владыки и убитых вместе с ним похоронили крестьяне, и к могилам мучеников начались паломничества. У могилы совершались чудотворения. Тогда большевики ночью выкопали тела мучеников и сожгли.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Вот мы с вами в прошлый раз начали разговор о том, что помимо того, что поэтическое не чуждо многим героям, персонажам пушкинского романа, он еще дает нам целую галерею величайших поэтов мировой литературы, точно характеризуя их всякий раз. И среди вот этого сообщества поэтов можно выделить такую линию поэтов-изгнанников. В самом начале Пушкин упоминает Овидия. «Была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей». И Пушкин сам находится в момент начала работы над Онегиным примерно в тех местах, где проходила ссылка Овидия, поэтому, конечно, для него Овидий – это такой прямо архетип, да, поэта-изгнанника. Но потом он будет еще писать и о Боротынском. Вот когда ему потребуется перевести письмо Татьяны с французского на русский, ну, мы с вами понимаем, что все это, конечно, чистая литературная игра. Не было никакого французского письма Татьяны. Пушкин же все это сам придумал. Но, тем не менее, он создает такую ситуацию, конструирует, что нужно переводить письмо. А кто может это хорошо сделать? И вот тут он вспоминает Боротынского. «Певец перов и грусти томной, когда б еще ты был со мной, я стал бы просьбою нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстные девы иноплеменные слова. Где ты? Приди, свои права передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего». Это Боротынский, который в то время находился в Финляндии. Ну, судьба его сложилась так, что он вынужден был служить там солдатом, и его пребывание на севере воспринималось тоже как изгнание, да, хотя формально таковым не являлось. Или другой изгнанник – это Мицкевич, который упоминается в «Путешествии Онегина». И вот в этом ряду замечательном сам Пушкин занимает тоже достойное место. Но дело не только в том, что таковы были биографические обстоятельства Пушкина. Дело еще и в том, что судьба поэта по определению, по природе своей, связана с некоторым конфликтом между поэтом и толпой, о чем тоже Пушкин в своих произведениях немало говорит. Поэт выглядит едва ли не безумцем в глазах людей, которые пользу, спокойствие, какое-то веяние успеха и славы ставят на первое место. Поэт — несуразный человек, и поэтому он всегда будет ну, каким-то внутренним изгнанником, да, если не изгоем, то, во всяком случае, он всегда будет человеком, который чувствует вот эту непроходимую грань между стандартным образом жизни и своим собственным. И здесь, рядом с изгнанником, встанет еще другая фигура, другого странника, паломника. Слово «пилигрим» появляется в романе в женской форме, пилигримка. Так Пушкин называет свою героиню, которая во время прогулки забрела в дом Онегина. «И пилигримке молодой, уже давно пора домой», — говорит он. Татьяна способна на странствие, на внутреннее приключение, даже если это приключение заключается просто в том, чтобы дойти до соседнего имения. Расстояние между Ларинами и Онегином невелико, примерно как между Тригорским и Михайловским в реальной географии пушкинских мест. Но Татьяна, вот она способна на это внутреннее движение, да, и паломничество, ну вот пилигримидж, то, что называется, это же тоже свойство поэта, потому что поэт не только изгнанник, но он еще и тот, кто добровольно отправляется в странствие. Он устремлен сердцем к святым местам. У него сердце пламенное и нежное, так же, как и у нашей прекрасной Татьяны. И еще один аспект хочется отметить – это ироничность. Понятно, что Пушкин, ну, во-первых, над Ленским посмеивается иногда. Всегда восторженная речь и кудри черные до плеч. Да, вот эта постоянная восторженность, ну, это такая улыбка Пушкина. Но и он, кроме того, своих собратьев по перу называет цех задорный. То есть это такая шумная толпа, примерно как на базаре каком-нибудь или в мастерской. Он смеется, конечно же, над догадливым поэтом месье Трике. Поэт же скромный, хоть великий, ее здоровье первым пьет и ей куплет передает. Ну и кроме того, есть еще один реально существующий поэт, над которым Пушкин тоже немножко посмеялся. Это Василий Туманский, побывавший в Одессе раньше Пушкина и описавший красоту одесских садов. Пушкин говорит, все хорошо. Но дело в том, что степь нагая там кругом. Более того, Пушкин ироничен даже по отношению к самому себе. А я плоды своих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности своей. Или после скучного обеда ко мне забредшего соседа, забыла поймавши за полу душу трагедией в углу. Или, но это кроме шуток, бродя над озером моим, тоской и рифмами томим, пугаю стаю диких уток. Вняв шуму сладкозвучных стров, они слетают с берегов. И тем удивительнее рядом с этой иронией, с этой замечательной улыбкой высочайшее убеждение Пушкина в бессмертии поэтического слова. Он говорит, «Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук, и чье-нибудь он сердце тронет, и сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет». Строфа, слагаемая мной, быть может, лестная надежда, укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, то-то был поэт. Смотрите, какое здесь чудесное тоже соединение священного и смехового. Да? Слово поэта звучит в веках. Это самая надежная форма бессмертия. Но в то же время невежда где-нибудь в школе средней покажет пальчиком на Пушкина и скажет, о, вот и Пушкин.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал вальс «Фантазия» Михаила Ивановича Глинки.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача вторая. Предпразднество Успения. Продолжение. Песни надгробные. Песнь третья. Знакомые перебывали. Несколько панихид отслужено. Гроб изготовили. Пора и отпевать. Приходит духовенство и певчие. Начинается последняя панихида. А когда не было храмов, как в начале христианства, то тут же в доме и отпевали. И монахи, где не было церквей, или в пустыне, Зосима, святую Марию Египетскую, Антоний, Павла Фивейского, отпевали тут же на месте кончины. И церковь зовет теперь петь «Чистей» песни надгробные. И ангелы, и люди окружим одр живоносный Богородительницы Творца. При отпевании духовенство окружает гроб. Но здесь даже не гроб. Здесь другое сравнение приходит. Это здесь алтарь, а она — престол божественный святой. Бог в ней почил, будем благоговейны. Смотрим на почившего при отпевании. Родные совсем у изголовья теснятся. Лежит, очи закрыты, все кончено, остается плакать. И на отпевании обычно плачут родные. Последний раз, последний час видят, вот еще раз поцелуют и понесут в могилу. И церковь поет. «Лежащу и простерту видяще, очи смежашу». А она ведь была живоподательный, божественный и присный, то есть непрекращающийся источник, ключ воды, и однако умерла. «Приидите же верными сердцами, слезы то чаще, прикоснемся сия нетленному телеси, облобызаем и мы, мысленно хоть, гроб и держа лежало тело ее». Слезы. Все-таки они на успение есть и грусть. И в Великую Субботу при погребении, хотя и мало, плачется в предчувствии будущего воскресения Господа. Но первые христиане и апостолы больше жалели, скорбели и плакали. И на иконах апостолы и другие изображены сильно сетующими. Отпевание кончается. Подходят прощаться, целуют, и мы прикоснулись. Мы свое дело сделали, помолились. Наше все кончилось. А теперь ты, усопший, если предстанешь, помолись за нас. Но не всегда так думается людьми около обычных усопших. А возле почивших святых это очень ясно ощущается. Не столько хочется молиться за них, сколько у них просить. На отпусти, то есть в конце отпевания, иногда говорится «Душу от нас, представшегося с праведными, Господь причтет, и нас Его молитвами помилует и спасет». Так повелел молиться за себя и митрополит Филарет Московский в видении своей духовной дочери, настоятельницы Кремлевского Вознесенского монастыря. Тем более здесь, возле Богородицы. «Ты, божественное и благородное, досточтимое, Божие жилище, седалище и град Царя всех, подашь нам всех согрешений наших оставления памятью Твоею, то есть в день и ради воспоминания о Тебе, и от бед спаси». Седалин приглашает всех принять участие в песнях богокрасных, и дев, и матерей, и всех. На отпевании поют «Вечная память».

Ждут ангелы. Песнь четвертая. Люди сделали все. Отпели Богородицу. Тогда к гробу усопшего приступают гробовщики и привычными руками готовят крышку, забивают, потом несут на катафалк. А бедные все это делают сами и несут на руках. Но не делают этого родные. Они очень огорчены. А там уже дорывают могилу. Здесь, в Успении, дальнейшее участие принимают ангелы. Они тоже готовятся. Но готовятся Божию чистую Матерь прияти к себе, в Царство Небесное, как Царицу всеми тварьми благочестно господствующую. И, ожидая ее, небесные лица веселятся. На земле о святых слезы льют, а на небе за них радуются, тем паче за Богородицу. А мытарство. Но вот как пройти пространство среднее между землею и небом? Неужели и ей придется проходить через них? О нет-нет, это немыслимо. Этого быть никак не может с единую, всенепорочную, чистейшую, кратчайшую и Матерью Бога. Прочь с пути, исчезните во мгновение ока, да не будете сами попалены. Да уклонятся, поет церковь, воздушные дуси, да отступит же самый миродержец, да падает посрамлен, видя возношаему Божию Матерь, и исчезают прочь в бездну. Все бесы, путь чист, светел. Сейчас понесут тело пречистой. К вечному покою. Вот уже вынесли гроб. Дивные носители, апостолы. Единственный случай в жизни мира несут апостолы, учители вселенной, будущие судьи мира. Чудное зрелище. Оно было еще прообразовательно предсказано в Ветхом Завете. Ковчег Завета могли носить лишь священники. Они прообразовали верховников священства, апостолов. Ковчег Завета прообразовал Богоматерь, вместившую в себя Бога. И как прежде слава Божия почивала на ковчеге, так ныне она, сама ковчег, успокоилась в неприходящих жизненных сокровищах, так скрывают нечто драгоценное в неприкосновенных кладовых. А она есть та самая драгоценная, прекрасная, всечестная голубица, которую воспел Соломон. Ее-то несут великие апостолы.

Свет твари. Песня пятая. По-человечески усопшему осталось уже очень немного. Темная могила, засыпанная землею, или и каменный, но тоже темный склеп. И конец. Дальше усопшему тьма и неизвестность, печаль живым. Здесь опять иное. Смерть ее — начало света. И не только ей самой, но и всей твари. Каким образом? Дальше это сейчас раскроется. Но это так есть. Еще на Синайской горе, когда вдруг вспыхнул огнем куст купины и не сгорел, прообразовательно открылось, что вот и тварь, куст, не тлеет. А сей куст таинственный есть дева, чистое духа Пресвятаго божественное селение, жилище. И она не тлеет. Что за чудо? Наоборот, это необходимо, ибо она была жилищем всего божества, а теперь божество, Бог, с своей стороны, тоже всю ее, как матерь, богородительницу, сделал способную перейти на небо, к небеси приходну. Обычно даже у святых великих лишь души идут в Царство Небесное, а она вся. Иисус Пребожественный, слава Господь, от Твоего чрева рождейся за милосердие, сам Тебя пристави, приставил лишь от земли Богомати с душею и телом. Вот произошло какое дивное чудо. И это свет для всей твари. Если прежде воскрес и вознесся телом Господь, то Он же был Бог, воплотившийся. Пречистая же Дева была таковой уже, как и все люди. И вот ныне и она, начаток творения, вся с душою и телом, вошла в мир нетленный. Это будет и со всеми, но после вторичного пришествия. А Матери Божией не нужно ждать суда, ибо самое воплощение было для нее судом Божиим, если Бог решил воплотиться от нее. Ей место уже в нетленном царстве. Но это совершится не сразу воочию, а таинственно, незримо, как и Сын ее воскрес сокровенно. Но Церковь это уже знает. Не может быть иначе. В самом деле, если и мы, погребая святых людей, не можем допустить, чтобы они истлели, как все, то без сомнения нужно было заранее знать, что нетленная Дева-Матерь не подчинена будет законам обычного тления. Сын переставит ее всю в жизнь. И это будущее для всех представляется для нее уже настоящим. Светлая процессия. Песня шестая. Что же теперь делать? Так ясно. Поспешим все скорее еще в Сион, когда ее несут апостолы, встретим в Гефсимании, еще раз ее узрим, хотя бы и проводим в последний раз. Ведь она совсем уйдет от этого мира. Поспешим же пристать к погребальной процессии. Со ангелы тицем, со архангелы и властьми, и началы началами, и престолы престолами, и силами в Сион великое чудо узрим. Какое? Родительница жизни Христа подверглась смерти тленной. Вот первое чудо. А далее еще большее. В тлении избежала всякие тли. Противоречие. Всем законам естества. Но это есть. Хотя оно действительно таинство. Но у тебя все твое было таинственно. Таинственно, но несомненно, она уже осияна неземным светом. Зажжем же и мы свечи, сионине, и проводим ее светом облаженную в Гефсиманию. И процессия идет светло к последнему земному жилищу. Град Божий вселяется, видимо, в гроб Гефсимании. Здесь сын ее страдал до кровавого пота в последнюю ночь. Здесь она найдет себе упокоение, хотя и на краткий срок.

«Радуйся, всенепорочная». Песня седьмая. У гроба служат последнюю литию и говорят речи. И потом печальная вечная память. И церковь зовет почтить Богородительницу песнями. Но какими? Нет места для печали. Она в нетление входит. Нужно лишь славословить ее. К этому и зовет церковь. Священничести и собори, людей составления, собрания, отроковицы, вся девы, ликующего спойте девы представления божественные. Это на земле, а на небе. Закона и благодати лучшие, праведники, Богородительницы успения хвалите, Бога славословьте, ибо в Сион святых днесь представляется Пречистая святая, гора святая и великая. А к этим ликам теперь и мы все приступим, и вы запеем тоже радостно «Радуйся, всенепорочная». Так вместо печального заунывного пения «Вечная память» эта чудесная похоронная процессия оканчивается неожиданным, необычным, дивным «Радуйся». Архангельское приветствие, благовещение, начало и конец. Этим заканчивается здесь, на земле, словословие представления, величание, погребение. В нетленном царстве. Песня восьмая. Она уже уходит туда, к сыну. Ее мы прославили, даже и себя почти забыли. А ведь, казалось бы, каждому есть о чем попросить ее, и даже об очень многом. Но приносим общую мольбу. Царицы всех жен, Дева, мольбу принеси Христу о совершающих любовью память Твою сию. Помяни всех, дай каждому, что нужно. Но и просить много не нужно, она и без этого любви обильна. А кроме того, она так высока, так пресветла теперь, славою сияет такою, что проситель, восхищенный ее божественной красотою, сразу опять забывает о всех своих маленьких нуждах и, наслаждаясь, славит ее прославление в Царстве Небесном. Он уже зрит ее там, в нетленном раю, яко святовидно освященное добротою божества лице Твое, пренепорочное, славою сияющего божественного девства, приукрашенного отныне уже во вся веки. Царица! В красоте и славе. Еще и еще нужно славить ее, забыв все свои нужды и, может быть, даже немощи, только славить бы ее красоту божества, божественности. Но тут далее мы совсем теряемся. Если сам апостол Павел не находил слов передать неизреченные глаголы, которые он слышал в раю, то как сможет воспеть песнопевец божественную славу ее, превышающую ум и язык. И потому мы горно желаем славить, но не имеем на это сил, смиренно, грустно уступаем необходимости, глаголоти не могу. Изумеваюся и трепещу, и весьма соскутываюся, сжимаюсь от страха, твоя превеликая не в силах восхвалить, и не будем. Но любовь мою, Дева, зрящи, божественными возмзди, вознагради, даровании, дарованиями непрестанно. Благодарим и уповаем. Песня девятая. Но если невозможно описать славу нетленной красоты ее, то остается еще многое, что нужно сказать ей и по отшествии. О, как много еще! И прежде всего, ублажаем тебя, прекрасная невеста, Богомать и Деву, за спасение мира в лице наших родоначальников, через тебя, родившую Искупителя, поползновение исправися, исправилась Адамова и Евина, побеждение, поражение, всегубительное. Все тебя за это величаем, они ведь наши праотцы, за них благодарим.
а за себя опять вспоминаем. Славу тебе по достоянию мы воздать не умеем и не можем, бессильны. Да, впрочем, если сам Бог славу тебе по достоянию подавает, яко владыка твой деву, то что же мы можем принести тебе худии после него? Разве что прими наше усердие, и тя любовью чтущих, яко Богородицу, сохраняй. Общая мольба. Это надежнее. Не просить чего-либо отдельного, а предаться в руки ее промысла вообще навсегда. Пресвятую, пречистую, поминувши, сами себе волю Божию предадим, на тя уповаем. Канон кончен.

Два последних слова. В заключении певец обычно и спрашивает чего-нибудь себе и другим, совершающим службу, вообще певцам. После отпевания усопшего платят хору певчим священникам. Чего же богородичные певцы? Як уже, как вышний Бог, сошед с неба, пройди из боку твоею, деву. Нас посетил есть Богоневесто, так и ты, подобищеся ему, посети от небесных чертог певцы твоя, в память твоего успения поющих. Так чего просят мудрые певцы у царицы? Мы худие, нищие, а ты царица небесных чертогов, но за наше ублажение зайди в убогую хижину душ наших. Посети. И это будет величайшей наградой. Много просят, зайди. Но царица милостива. Другая просьба и последняя. По долгу сыновнего подданства и попечения о мире державы, молитва за державную власть. Погребение кончилось. Так прекрасно все сложено в службе. В конце во светильне церковь припоминает прежнее другое словословие, которое она слышала в Вифлеемской пещере. «Ангели и пастыри по Яху Рождество Твое первие, и ныне ангельские чини и апостольский лик, и всяк язык Дево успение Твое поют. Ты же моли о воспевающих Тебя христианях». В стихирах на стиховне утренней повторяются главные мысли прежних стихир и канона, и словословия, и просьбы, и мысли о представлении, и смирения песнописца, и мольбы о христианском народе, и об оживотворении мира ее смертью, и о славном благодарственном пении. Самое главное все же выпишу. Глаголом Гавриила при Благовещении последующе: «Радуйся, тебе зовем чистое, поминай о воспевающих тебя». Неизмерная премудрость, Сын Божий, храм из тебе созда, паче ума, Духом Святым. А ныне тебе саму в небесные селения пристави, приставил. Раб твой, я ныне прихожу к тебе, Матери Божией, от всяких избавитесь напасти моляся. Но не о себе лишь одном прошу, царствующий сыном твоим, христианский род сохраняй, то есть церковь. Последняя песнь заключительно хвалебная. «Приидите, все концы земные, представление Богоматери восхвалим». В руки сына душу непорочную положила она. Но ее смертью мир, оживотворився во псалмех и пениях и песнях духовных, с бесплотными и апостолы празднуют светло. Обобщаете и запечатлеваете главное. В богослужении часто одни и те же мысли повторяются. Церковь хочет ими насладиться и впитать их глубже в слушателей. А еще объясняется это тем, что творцами разных частей богослужений бывали разные люди. Но естественно, что на один и тот же праздник они в своих произведениях выражали одинаковые мысли. Какое же основное впечатление от службы предпразднества Успения Божией Матери? Церковь зовет к радости и объясняет нам это, и уже заранее совершает обряд отпевания, вспоминает погребение ее. Это вносит немного грусти в торжество. Но, думаю, церковь делает это раньше для того, чтобы самый праздник отдать уже больше славе и радости.

0: прозвучала очередная передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучала богородичная стихира греческого распева, гармонизованная Дмитрием Бортнянским в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. С вами иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице Гатчинской епархии, преподаватель платформы «Философия, культура, христианство». Мы продолжаем с вами беседы по истории православного монашества. И сегодня поговорим о различных образах монашеской жизни, начиная с древности и до нашего времени. В наших предыдущих беседах мы уже упоминали о трех образах монашеского жития, которые сложились с древних времен и так или иначе продолжают практиковаться вплоть до наших дней. Это отшельничество, общежитие и скитское монашество. Нужно сказать, что это разделение, конечно, условное, потому что существуют разные переходные степени между теми или другими образами монашества, которые в большей или меньшей степени имеют какие-то характерные черты упомянутых трех основных подразделений монашеского жития. Но все же такое подразделение правомерно. Поэтому мы сегодня поговорим об этих типах монашеской жизни, о том, как они взаимосвязаны, и об их особенностях и общих чертах. Начнем мы наш разговор с общежительного монашества. Для его обозначения используют также греческий термин «кеновия», что как раз и значит буквально «общая жизнь». Исторически этот тип монашеской жизни восходит к монастырю святого Пахомия Великого, а в русской церкви – к святому Феодосию Печерскому, Киево-Печерскому монастырю, ныне известному как Киево-Печерской лавры. Можно сказать, что на Руси второе дыхание общежительное монашество получило от преподобного Сергия, его Троице Сергиевого монастыря, который также ныне носит название Троице Сергиевой лавры. Сейчас это самая распространенная форма монашеской жизни в православной церкви, не только в русской церкви, но и в других православных церквях. Именно общежительное монашество. Поэтому мы с него и начинаем. Что это значит? Общая жизнь, общее житие. Вот здесь уместно это слово «житие», потому что монахи, они призваны иметь не просто жизнь, как мирскую жизнь в таком нашем понимании, обычную жизнь, а это особая, святая жизнь, которая как раз вот хорошо очень именуется этим словом «житие», «святое житие». Так что же это значит? В общежительных монастырях, вот первый такой момент внешней жизни, это общая собственность. Самый главный момент – отсутствие в общежительном монастыре личной собственности. Все общее. Здесь мы вспоминаем, конечно же, книгу «Деяний апостольских», а именно 4 главу, 32 стих, где апостол Лука говорит, что «множество же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Соответственно, монах и получает от общежительного монастыря все потребное для жизни. Ну, как вот мы уже упомянули, жилье, одежду, еду. Монашеское жилье носит название келья. Келья – это как раз вот комната, где обычно живет монах. Но, как и множество других терминов в монастырях, это слово восходит к древности, и это была одна из местностей в Древнем Египте. Одна из пустынь имела такое название. Сейчас это совершенно четкий термин для монашеской, так скажем, квартиры. Она может быть собственная, то есть один человек живет, а может быть на несколько человек, на два или три человека, какая-то большая келья. Конечно, в некоторых случаях слово «келья» употребляется и к отдельно стоящим домикам. В афонской практике такой термин используется. Но самое главное, что монах не считает этот домик своим, и в тот или иной момент он может вполне переселиться в какое-то другое место, и там будут жить другие люди, и он не будет наследовать по наследству каким-то кровным родственникам. То есть вот все имущество монастыря, оно наследуется не родственниками живущих там монахов, а наследуется следующими поколениями монахов. Ну, вернемся чуть позже к собственности монастырской и что из этого следует.
а поговорим о том, что же является общим, что такое общее житие, что еще является общим в общежительных монастырях. Очень важный момент – это общая трапеза, общий стол. Трапеза – это по-гречески «стол». Так вот, общий стол, то есть каждый ест не по углам, а все собираются в трапезном храме или просто в трапезном каком-то помещении, где такой большой стол, все братья собираются туда на обед, на ужин, возможно, в зависимости от монастырского устава, может быть, несколько уставных трапез общих, во время которых все молятся вместе и потом благочинно вкушают эту еду монастырскую. А в это время один из братьев читает либо жития святых, либо какие-то поучения. И таким образом человек, находясь в монастыре, питается не только телесно, но и духовно, посещая общую трапезу. Поэтому в монастырских уставах большое внимание и такой акцент ставится на том, что монахи обязаны не пропускать общие трапезы, а присутствовать на них, потому что это дает ощущение такой вот общности дополнительное. Ну и как вот некоторые отцы говорят, что даже вот трапеза — это как продолжение литургии, и кухня — это как второй алтарь, поэтому там все должно совершаться с молитвой, с благословением, и тогда все будет на пользу. И самая простая пища может быть очень сладостной и вкусной. Но, конечно же, наверное, все-таки такой самый существенный момент для общежительных монастырей — это общее богослужение. То есть должна быть церковь, где все братья живущие могли бы собираться на литургию, как минимум для воскресных литургий, либо чаще. В некоторых больших монастырях совершаются ежедневные службы литургии, в монастырях поменьше, где нет много священников или есть какие-то свои особенности, ну, как минимум, конечно же, по праздникам и особо выделенным дням субботы, воскресенья, как-то среди недели совершаются общие богослужения, на которые должны собираться все братья. Ну, по количеству насельников, то есть тех, кто постоянно проживает в монастыре, общежительные монастыри могут быть разными. От небольших, хотя небольшие обители могут иметь название скита, потому что вот скит как раз это другой образ монашеской жизни, который предполагает именно такое вот небольшое поселение, небольшое количество монахов. Все же вот общежительные монастыри, как правило, это уже такие вот несколько десятков человек и до нескольких сотен, ну а иногда и тысячи людей. Вот перед революцией был расцвет монашества, и на горе Афон, в Пантелеимоновом монастыре было несколько тысяч человек, в Киево-Печерской лавре, в других больших монастырях, на Валааме были тысячи монахов. То есть это громадное количество людей жило в таких больших общежительных монастырях. Сейчас большие монастыри, наши такие самые известные, имеют несколько сот насельников, несколько сот монахов, послушников, трудников, тех, кто постоянно уже живут в монастыре. Конечно, на общую трапезу, на общее богослужение не всегда собираются вот прямо все братья, которые живут в монастыре, потому что у многих, конечно, есть какие-то послушания, они совершают какое-то трудовое послушание для общего блага. И вот это вот следующий момент, то, что в монастыре общее, это общий труд. Послушание, то есть какая-то работа, совершаемая в монастыре, она носит название послушание. А почему? Потому что человек это совершает не по своей воле и не для своего блага, а по благословению монастырскому, по благословению игумена, либо эконома, то есть монастырских начальников, старших братьев. И трудятся они не для того, чтобы заработать себе какие-то богатства, а для того, чтобы обеспечить жизнь обители, всей обители, и себя, конечно, в том числе. Вот эти труды послушания, они могут быть разные. В древности это было рукоделие, земледелие, могли они скот какой-то разводить, но и также производство различных потребных для жизни, для церкви вещей и даже продажа излишков. Да, вот монахи в древности плели корзины, производили какой-то продукт, несли, продавали его на рынке, таким образом получали какие-то деньги, закупали то, что им нужно для жизни. И таким образом обитель существовала. Конечно, сейчас, ну и в древности, все-таки для больших монастырей таким существенным источником их жизни, дохода были пожертвования. Пожертвования или каких-то богатых людей,
либо простых людей, паломников. Но, опять же, это уже зависит от того, где расположен монастырь, как он устроен, как он доступен и как совершается его жизнь. Послушание, какой-то труд – это неотъемлемая часть жизни в любом монастыре, даже если он обеспечен пожертвованиями. Так что вроде бы не обязательно братья делать какую-то работу для своего собственного пропитания. Тем не менее, труд, он имеет такое вот воспитательное и просто духовное значение для жизни монахов. Труд и молитва. Вот монахи этим занимаются в монастыре. Ну и в наше, и в древнее время монастыри были центром образования. И сейчас при многих монастырях есть духовные семинарии и даже академии при некоторых. И монахи издревле занимались перепиской книг, сейчас занимаются некоторые обители издательской деятельности, где есть такая возможность. Да, вообще многие монастыри издают что-то по мере возможности, да, или какие-то календари, или небольшие брошюрки, либо имеют уже такие серьезные издательства, профессиональные. Конечно же, изготавливаются разная утварь, есть разные рода мастерские. Опять же, если это городской монастырь, то обусловлено его городским положением. В сельских монастырях могут быть пасеки, разного рода сады и так далее. Монашеский труд, труд бескорыстный, труд во славу Божию, он очень продуктивен. И мы знаем, история нам говорит о том, что вот порой монахи при умелой организации их труда, они могли достигать, показывать такие вот чудеса современного мира, что мы видим, например, на Соловках, какое высокообразцовое хозяйство организовал игумен Филипп, где он воздвиг прекрасные храмы, стены монастырские в Соловецком монастыре, или на Валааме в XIX веке, где цвели сады и плоды монахи собирали. Опять же, были всевозможного рода мастерские, производили кирпич и кузницы и прочее-прочее, оснащались, по последнему слову, техники. Однако, конечно же, здесь важно, что монастырь — это все-таки место, где люди приходят молиться прежде всего. Поэтому молитва, она все-таки важнее, чем труд. Монастырь не должен быть просто колхозом или каким-то таким вот производственным предприятием, какой-то бизнес-фирмой. К сожалению, исторически мы знаем, что иногда и такие прецеденты случаются, и перекосы. Это уже человеческий грех. Это не то, как жили монастыри под руководством святых, не то, как они задуманы. И поэтому мы говорим сейчас о монашеском житии, о монастыре идеальном. Управление монастырем, общежительным монастырем, вообще вот вся жизнь монастыря, не только управление, вот все прописано в монастырском уставе. Знаете, да, что со своим уставом не ходит в чужой монастырь. Это поговорка известная, которая применяется сейчас ко многим областям нашей жизни, говорит о том, что вот во всех монастырях есть какой-то устав. Действительно, устав — это те правила жизни, которые либо... Ну, есть два пути возникновения монастырских уставов. Вот как конкретная какая-то монашеская община имеет тот или иной устав. Два пути. Первый путь, так скажем, более редкий, когда есть основатель, человек, подвижник, который вот сам пишет этот устав, может быть, основываясь на предыдущем, на своих каких-то учителях. Но вот если он основатель монастыря, то он дает устав монастырю. Это завещание основателя. А если это обитель, которая уже существует много десятилетий, веков, то она наследует устав от своего настоятеля, либо она может принять какой-то другой устав за образец и применить его к себе. То есть, скажем, вот образуется какая-то община людей, желающих жить общей жизнью монашеской, но, скажем, вот человек, который стоит у основания, он не дерзает, и, может быть, нету такого достаточного опыта у него, чтобы написать свой устав. Поэтому эти люди, они изучают опыт прежних или современных им обителей и заимствуют, берут на вооружение и для своей жизни или полностью, или частично уставы других обителей. Итак, устав, он расписывает жизнь монастыря. Не всегда этот устав бывает писан. Как вот мы знаем, что в нашей жизни, в гражданском праве существует описанное право, существует обычное право. То есть, когда вот что-то совершается несколько раз, это становится обычаем, и люди действуют по обычаю. Но также и в монастыре
жизнь монашеская регулируется заповедями, прежде всего, евангельскими. И это самое главное. Это то, что уже, в общем-то, есть и существует, и не всегда нужно записывать все до мельчайших подробностей, регламентировать, чтобы не стать рабами этого устава, и чтобы уже не устав нам помогал, а мы служили этому уставу. Вот здесь такая грань очень тонкая. Я думаю, что у нас будет отдельная беседа, посвященная монастырским уставам. А сейчас дальше продолжим говорить о монастыре, общежительном монастыре. Управляется монастырь игуменом. То есть нужно сказать, что всегда в церкви есть некое единоначалие. Нету такой вот, знаете, полной демократии. Хотя церковь — это такой достаточно открытый и соборный институт. То есть это не автократия, где один человек всем управляет. Поэтому игумен управляет монастырем, общежительным монастырем, с собором братьев. Существует духовный собор, как правило. И игумен, он избирается из числа братьев, как правило, и совершает управление обителью с духовным собором. Вот в духовный собор старшие братья — это кто? Это духовник. Очень важная монастырская должность, монастырское послушание. Духовник — это человек, который принимает исповедь. Это самый духовно опытный человек, который руководит духовной жизнью братьев. Может быть, несколько духовников, потому что если монастырь большой, совершенно очевидно, что один духовник не может принимать исповедь, просто чисто физически окормлять большое количество братьев. А в монастыре исповедь регулярно, примерно, так скажем, уж если не каждый день, то уж раз в неделю это точно. Вот, а если человек живет серьезной такой духовной жизнью, он своему старцу, своему духовнику открывает все свои помыслы, ну, тогда, когда не приходит, ничего не совершает без его благословения в своей жизни, то это и чаще, чем раз в неделю. Но уж как минимум раз в неделю все братья призваны исповедоваться. И, конечно, если монастырь большой, несколько сот человек, то духовников несколько. Но это особое послушание, особое призвание быть духовником. Существует такая должность, как благочинный. Благочинный в монастыре, он следит за порядком, за благочинием, что и следует из его имени. Он ответственен за то, как совершаются службы, за общую организацию, может быть, каких-то послушаний. В зависимости от конкретного случая у него могут быть те или иные обязанности. Но, как правило, он следит за общим соблюдением благочиния, уставов монастырских. Монастырь какая-то, знаете, такая духовная школа для каждого. Нужно сказать, что многие школы наши современные приняли свою структуру, восприняли очень многое для своей жизни из монастырей. И даже вот на Западе такие известные университеты, как, скажем, Оксфордские или Кембриджские университеты, в своем составе имеют колледжи. И вот жизнь колледжей, то есть кампусов, во многом повторяет, копирует и даже внешне жизнь монастырей. И, конечно, есть люди, ответственные за поведение студентов. Эконом — это человек, монах, один из братьев, который имеет хозяйственные обязанности. Это и строительство, это и ремонт зданий, помещений, снабжение вот именно по хозяйственной, строительной части. Все это эконом. Казначей. О, здесь понятно, казначей распоряжается казной, деньгами, пожертвованиями, которые поступают в монастырь. Но он не единолично распоряжается. Все в монастыре делается по благословению и управляется игуменом, но совместно с братьями. Ну, такая тоже очень ответственная должность в больших монастырях. Ризничный, еще один из числа старших братьев. Вот обычно вот эти все люди, да, духовник, благочин, эконом, казначей, ризничный, келарь, возможно, ну, келарь не обязательно, но вот ризничный, да, они входят в собор братьев. А ризничный — это брат, который ответственен за ризницу монастыря. Если казначей, он деньгами распоряжается, да, пожертвованиями, текущими какими-то расходами, то ризничный, он хранит сокровища монастырские. Действительно, если это большой древний монастырь, то бывало, что за века накапливались большие в ризнице сокровища, пожертвования и старинные Евангелия, разного рода облачения. Но вообще ризница, риза, да, от слова риза — это облачение.
в церкви для службы нужны облачения. Этих облачений много, за ними нужно следить, они должны быть постираны, почищены, приготовлены к той или иной службе, те или иные облачения. И облачаются не только священники, диаконы, служители, но и престол, ну, то есть храм, он облачается тоже в какое-то благолепие иконами, лампадами, кадилами. Это вот все хозяйство ризничных. Ну, то есть храм, он облачается тоже в какое-то благолепие иконами, лампадами, кадилами. Это вот все хозяйство ризничных. Ну и существует, конечно, также

и к келарям, и к казначеям. Но в больших монастырях, конечно, есть не один человек, даже не может справиться с всем объемом работы, поэтому у каждого из них еще есть помощник или даже несколько помощников. Вот так осуществляется управление монастырем. Ну, а вообще монастырь — это не просто какая-то организация, куда мы ходим на работу, хотя, конечно, все в монастыре работают, но монастырь — это большая семья. Общежительный монастырь — это большая семья, где люди не только трудятся, но и живут постоянно. Отсюда, конечно, могут возникать какие-то проблемы отношений, но в этом есть большое благословение, как жизнь семейная. Это есть, конечно, некое бремя для человека, ответственность, но это и большое благословение, когда семья такая большая, когда тебе неравнодушна судьба очень многих людей, не просто даже вот семья, да, семья — это семья, а тут десятки, сотни человек, и это все твоя семья. И действительно, ты переживаешь за всех и участвуешь в их судьбе. Кто-то заболел, все переживают, все молятся, все ухаживают. Кто-то умер, все погребают. Так жизнь течет в монастыре особым образом. Когда человек приходит в эту семью, прежде всего он, ну, обычно становится трудником или послушником. То есть существуют, скажем, такие ступеньки жизни монастырской, да, которые проходит любой человек, который желает влиться в эту монашескую семью. Если его принимают, то он становится членом этого монашеского братства. Но сначала он называется трудником или послушником, проходит некий искус, какой-то испытательный срок. Может пройти разное количество времени, в зависимости от каких-то частных обстоятельств, когда ему разрешают носить монашеские одежды, и тогда он получает наименование инока. Инок — это такой вот начальный монах, он еще не приносит обещаний. Да, и трудники, послушники, они не приносят обетов, да, то есть обещания оставаться в монастыре, полностью себя посвятить Богу. И инок также. Но когда человек вот делает даже уже эти первые шаги, когда он решается жить в монастыре, то он, конечно же, все равно уже посвящает себя Богу. И, как правило, это путь только вперед. И становится иноком, какое-то время носит просто монашеские одежды, а потом принимает постриг, становится монахом, уже мантийным, дается ему мантия. Тогда уже это вот полноценный член братства монашеского. Тот, кто действительно приносит обещание быть с братьей и перед Богом, и перед прочей братьей. Это одинаково такие вот стадии монашеской жизни, да, и в женских монастырях, и в мужских. Есть и инки, и монахини, вот, есть игуменья, есть благочинные. Все вот то, что я говорил, оно применимо и к женским монастырям. Но в монастырях есть еще священнослужители, которые носят особые звания. Это иродиаконы, монахи-диаконы, и иеромонахи, монахи-священники, которые совершают службу, божественную литургию, другие службы в церкви. Как мы упомянули, уже в монастыре бывают женские и мужские. Как правило, у нас и в нашей церкви, и в других церквях православных общежительное монашество предполагает то, что вместе живут мужчины, это мужской монастырь общежительный, либо женщины, тогда это женский монастырь. Но история, и не только история, наше время знает и так называемые двойные монастыри, где в той или иной форме живут бок о бок, трудятся и молятся вместе и братья, и сестры, и монахи, и монахини. И есть критики этого, и даже более того, есть некие правила церковные, которые запрещают жить вместе. Да, эти правила обусловлены какими-то злоупотреблениями. Но мы знаем, что и начиная с древнего времени, например, память совершается великого святого преподобного Алипия Столпника. Вот у его столпа было две обители, которым он дал устав. Это и мужская обитель, и женская. У его столпа. А он окормлял и был старцем, и духовником двух этих обителей. Так и сейчас существуют такие двойные обители. Например, монастырь в Англии, основанный уже ныне преподобным отцом Сафронием Сахаровым. Это вот именно двойной монастырь. Есть один игумен, но есть братья и сестры. Он не очень большой, но тем не менее отдельное здание. Конечно же, совершенно особый устав этой обители, но это процветающая, действующая такая двойная обитель. Есть обители, вот, связанные со мной лично, я где был свидетелем ее становления, это монастырь отца Зосимы. Там существует два монастыря официально существующих.

0: существующих. Монастырь мужской со своим игуменом, наместником, и монастырь женский с игуменей. Но они живут в таком едином комплексе по завещанию своего основателя, старца, архимандрита Зосимы. Это обитель на Украине, в Донецкой области сейчас существует. Есть и другие, множество даже известных нам монастырей, таких больших, где при официально существующем монастыре, скажем, мужском, есть какие-то сестры, которые несут какие-то послушания, но как бы так неофициально. Женские монастыри, да, во многих случаях они окормляются мирскими священниками, протоиереями, они являются духовниками и служащими священниками. Но очень распространена практика и в греческом мире, где женские монастыри окормляются иеромонахами. Потому что все-таки некоторые люди считают, что монахи должны кормляться монахами. Потому что именно монахи могут научить монахов монашеской жизни. А священник мирской, протоиерей, будучи духовником, он все-таки научить монашеской жизни не может. Он может, конечно, дать духовный совет, помолиться, совершить службу. Но существуют разные практики и в наше время. Нужно сказать, что на протяжении столетий, как возникали монастыри, они через пожертвования могли стать богатыми, богатыми землевладельцами даже. И это, с одной стороны, положительным было фактором, потому что монастыри могли широко заниматься благотворительной деятельностью. Но, с другой стороны, здесь были и отрицательные моменты. Всегда есть возможность каких-то злоупотреблений со стороны братьев, которые становятся уже каким-то очень влиятельным. Монах-то он призван быть слугой всем, отрекаться от мира и умирать для мира, и быть в нищете и послушании. А когда у тебя много всяких богатств и владений, то здесь возникают, конечно, искушения. Мы знаем, что вот на Руси была такая полемика между монахами. Были сторонники обширных монастырских владений. Тогда монастыри в средние века владели крестьянами, целыми деревнями, областями. И нестяжателями, которые говорили о том, что монахи ничего не должны иметь своего и довольствоваться необходимым. И вот такие монахи, они образовывали скит. Вот лидером на Руси этих нестяжателей был преподобный Нил Сорский. И он основал свой знаменитый монастырь Пустынь, которая на самом деле являлась таким скитом. И скит — это еще одна форма монашеской жизни, которая существовала в древности. Этот термин, он имел разное наполнение, но существуют скиты и сейчас. Однако же, что такое скит? Как живут разные скиты и в чем их особенность? Мы поговорим об этом в следующий раз. С вами был иеромонах Тихон. До следующих встреч. До свидания, дорогие братья и сестры. Да пребудет с вами благословение Божие.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Глава вторая. Мама. Уже совсем стемнело, и холодно уже становится. Внизу, наверное, уже совсем холодно. Мы с Марийкой лежим на печи. Печь еще чуточку теплая. Мы завернулись в одеяло и гадаем, что принесут мама и Арно. «Сегодня они принесут хлеб», — говорю я. Вот такой кусок. Мне очень хочется хлеба. Мама уже давно-давно не приносила его. Сейчас ни у кого нет хлеба, говорит она. Вчера они принесли 5 вареных картошин и миску толстых картофельных очисток. Когда Арно будет дома, мы будем печь очистки в печи. Печеные они вкусные-вкусные. Шелуха на них почти вся сгорает, и когда потрешь немножко пальцем, остается только белое. А еще хорошо бы опять какая-нибудь тетя получила письмо из тайги, как тетя Берта тогда. Она пришла к нам, когда Фридриха Карловича уже похоронили, и принесла полкастрюли овсяной каши. «Возьми, твоим детям», — сказала тетя Берта, протянула кастрюлю маме и заплакала. «Мой младший Эвальд прислал письмо. Он совсем слабый был, похудел, норму уже не мог выполнять. Паёк меньше стал. Учитель давал ему от своего хлеба. Спас его. Эвальд ведь был его ученик». Мама тогда долго плакала и никак не могла успокоиться. Тете Берте пришлось даже стакан воды ей дать. Потом мама поставила кастрюлю на стол, и мы все стали есть кашу. И тетю Берту мама заставила есть с нами. Каша была еще вкуснее, чем печеные очистки. Да, хорошо бы мама и Арна принесли хлеба. Может, сегодня у кого-нибудь будет, и им дадут? Нет, хлеб они не принесут. Сейчас ни у кого нет хлеба, повторяет Марийка мамины слова. «А раньше был?» «Раньше у всех был», — говорит Марийка. «Дома у всех моих подружек был хлеб. Когда я долго играла у них, нам давали по куску хлеба. И когда у нас играли, мама тоже давала нам. Хлеб белый-белый и мягкий. И корочка такая, ну, хрустит которая. Мама намазывала на хлеб масло, а сверху посыпала сахар. Знаешь, как вкусно? Солью тоже вкусно, добавляет Марийка. И у всех был хлеб? Спрашиваю я. У всех, говорит Марийка. Я люблю, когда Марийка про дом рассказывает. Ей повезло, мама купила ее раньше, и она ела белый хлеб с маслом, сколько хотела. А меня купили, когда хлеба ни у кого нет, даже черного. А может, Марийка выдумывает? Как это может быть, что у всех есть хлеб? Откуда столько возьмется? Да еще белый, и с маслом, и с сахаром. Выдумывает, конечно. Ну, пусть выдумывает, все равно интересно. И папы у всех были дома? Спрашиваю я Марийку. Были, отвечает она. Потом начинает плакать. «Ты что плачешь?» — спрашиваю я ее. Она еще немного плачет, потом говорит, «Ты меня про папу не спрашивай, а то я расстраиваюсь». «Ладно, не буду. Есть хочется. И холодно. Может, печку растопим?» — говорю я. «Нет, мама не велела. А если они сегодня не придут?» Марийка молчит. Потом говорит, «Придут. Всегда ведь приходили. Надо только не забыть сказать, что тетя Ида была». Мы молчим. Зачем маму вызывают в сельсовет? Работы сейчас нет. Да и не может мама работать. Она болеет. У нее в животике что-то болит. Тихо. На улице где-то скрипит снег. Скрип все ближе. Кто-то стучит в дверь. Мы соскакиваем с печи, Марийка бежит открывать, Я выглядываю в сенки. Это мама и Арно пришли. Марийка обметает им снег с валенок. Мама кладет на стол мешочек, снимает рукавицы, разматывает платок. «Расстегни мне пальто, Фрицик», — садится она на скамейку. Я расстегиваю ей пальто, потом беру ее холодные руки и кладу себе на голову. «Погрей», — говорю я. «Волосы у меня длинные». Мама запускает в них руки и трет их о волосы. Руки ее совсем не гнутся. «Держи крепко», — говорю я и начинаю быстро-быстро крутить головой влево-вправо, вперед-назад, аж голова закруживается. «Согрелись?» — спрашиваю я. «Согрелись. Спасибо», — говорит мама и приглаживает мои волосы. Она идет к печи, открывает заслонку, разгребает кучку золы. Там еще есть уголек. Слава богу, а то пришлось бы бежать за углями к дедушке Семеновичу. Мама раздувает уголек, зажигает от него лучинку, и в комнате становится светло. Сейчас Арно быстро растопит печь, нагреет кипятку, и мы будем ужинать. Нам хочется посмотреть, что принесли мама и Арно. Но лезть в мешочек нельзя, нехорошо. Надо подождать, пока мы все сядем за стол, и мама нальет кипятку в глиняные горшочки. Горшочки Арно принес из лесу. Там их развешивают на деревьях, чтобы в них стекала смола. Из них очень вкусно пить кипяток. Губы не обжигаются и рукам не горячо. Когда мама нальет кипяток, она перевернет мешочек и высыплет все на стол. Вот мы и за столом. Сегодня в мамином мешочке для каждого по две вареные картофелины, и еще одна остается. Картофелины холодные и рассыпчатые. Они обвалялись в мешочке, и к ним прилипли всякие крошки. Мы счищаем крошки и посыпаем картошки крупной солью. Вкусно! Еще в мешочке кусок печеной тыквы. «Это мне дали», — говорит Арно, показывая на тыкву. «Тетя хорошая попалась». Говорит, «сядь, съешь кусок». Я говорю, «нет, у меня дома сестренка и брат еще есть. Не могу». Она говорит, «ладно, все равно сядь. Если съешь, я тебе еще кусок дам, домой понесешь. Я хотел, мам, для тебя половину моего куска спрятать, а она заметила. Говорит, не съешь, не дам». «Ладно, сынок», — говорит мама. «Мне тоже дали поесть, там, где я платье перелицевала». А в другом доме злой дядька попался. «Ты, говорит, что-то не совсем правильно по-русски говоришь. Ты кто?» Я говорю, «немец». А он, «немец? И еще просишь, чтоб тебе подали что? Пусть фашисты тебе подадут. Мотай отсюда, щенок, пока цел». И выгнал меня. Я даже не успел сказать ему, что я совсем другой немец, что я пионер. Арно шмыгнул носом. «Успокойся, сынок. Люди ведь разные бывают. Все равно больше хороших». «Стыдно, мам. Я уж стараюсь, чтобы правильно все по-русски сказать. А все равно сразу узнают, что немец. Ну что ты, сынок? Ты хорошо говоришь. Если бы я так умела». Мы макаем картофелины в тряпочку с солью и слушаем маму и Арно. «Ой, чуть не забыла», — говорит вдруг Марийка. «Мам, тетя Ида приходила. Велела передать, что завтра утром всех вас в сельсовет вызывают. Обязательно, обязательно». «А зачем вызывают? Не сказала?» «Не сказала. Она сама не знает». Мама надолго задумывается и вздыхает. «Ну ладно, давайте спать укладываться», — говорит она. Мы расстилаем на полу пальто, стаскиваем с печи одеяло. Печь еще не совсем протопилась. В комнате прохладно, и не хочется вставать на колени, чтобы молиться. Молиться — это говорить что-нибудь Богу. Раньше мы не молились. А теперь молимся. Это дедушке Семеновича бабушка посоветовала маме. Она сказала, «Ну и что ж, что не верите, а все равно молитесь. Какая-никакая, а опора. А так-то тяжело сейчас устоять. Пошатает, пошатает, да и опрокинет. Нет, во что-нибудь верить, да надо. Да во что еще, сказала мама. Больше уж и не во что. Когда дедушке Семеновича бабушка ушла, то Володина бабушка Луиза, которая тоже тогда у нас была, сказала маме: «Умная старушка, но мне-то на старости лет поздно еще раз начинать. А вот им», и она кивнула на нас с Марийкой, «может и правда стоит». Через несколько дней она принесла маме исписанные листочки, и мама научила нас молиться. А потом и мама сама стала, только после всех нас. Молиться — это хорошо. Как помолишься, боженьки, так сразу забываешь про все, что было днем, и начинаешь думать, что же боженька завтра нам хорошего сделает. И всю ночь спишь и ждешь, и радуешься. Только вот не хочется на колени вставать, когда холодно. Раньше, если было холодно, мы читали молитвы, лежа под одеялом, но теперь мама строгая, она смотрит, чтобы мы хорошо молились. Если стоять на коленях, говорит мама, то Бог лучше услышит нашу молитву. Первым читаю я. Я самый маленький, и молитва у меня самая короткая.
1: Ich bin ein kleines Kindlein, meine Kraft ist schwach. Ich möchte gerne seelisch sein, weiß nicht, wie ich's mach. Amen.
0: У Марийки и Арно молитвы длинней. Я их тоже уже знаю наизусть. Дольше всех молится мама. Я уже засыпаю, а она все стоит на коленях, что-то шепчет и просит у боженьки.

Марийка сидит за столом и рисует нашим красным карандашом двор, который был у нас дома. У нас только один карандаш, и это был папин карандаш. И у Марийки все получается красным. И двор, и дом, и наша корова Мета, и солнце, и деревья. Сейчас она рисует колодец во дворе. А потом она будет рисовать себя на крыльце с куском хлеба в руках. Я уже знаю это, она всегда так рисует. В сенках скрипит дверь. Это пришла мама. «Ну что там было?» — спрашивает Арно, который печет нам очистки. «Да ничего, просто собрание», — говорит мама и вытирает глаза. Глаза у нее красные. Мы смотрим на нее. Мама замечает, что мы смотрим. «Ветер на улице такой», — говорит она, — «прямо в глаза дует. Натерла даже больно». Арно набирает горсть готовых очисток. «Это маме, ладно?» — говорит он нам тихо. «Ладно», — соглашаемся мы. Арно относит очистки на стол. «Вкусные, мам», — говорит он. «Попробуй». Мама ест очистки и смотрит куда-то далеко. Потом она говорит мне и Марийке: «Идите, погуляйте немножко на улице». «Там, наверное, холодно, ведь ветер», — говорит Марийка. «Да нет, ветер слабенький. Пойдите, погуляйте». И правда, ветра на улице почти нет, но холодно. Мы скоро замерзаем и бежим домой. Арно сидит и плачет. Мама успокаивает его. «Арно, ты что плачешь?» — спрашиваю я. Арно не отвечает. Отвечает мама: «Мне надо в район съездить на несколько дней». Вот Арно и расстроился. «Но я скоро вернусь». «А зачем в район?» — спрашивает Марийка. «Да так, вызывают что-то». «А зачем вызывают?» «Ну ладно, ладно вам, тоже уже глаза мокрые. Я вернусь, вернусь». Но тут мама сама начинает громко-громко плакать. И мы все за ней. Вечером к нам приходит тетя Ида со своим Хайнциком. Они пришли просто так, в гости. Мы играем с Хайнциком. Хайнцика папа никогда больше не вернется. Его насовсем схоронили в деревне Тайге. Тетя Ида и мама разговаривают. Тетя Ида говорит: «Ну ничего, председатель сказал ведь, что в детдом устроят. Может, так даже лучше будет». А потом еще говорит маме: «Тебе хорошо, тебя не возьмут, со своими останешься». «Ах», — говорит мама, — «сейчас всех берут, больная, не больная, на это не смотрят». «Не то время, сама ведь слышала, что в сельсовете сказали». «Нет, не говори». Тетя Ида даже как будто сердится на маму за то, что она больная. Даже начинает громче разговаривать. «Ты дома останешься». «Перестань же, ради бога, Ида», — говорит мама и кивает на нас. «Да что перестань?» Тетя Ида, наверное, обиделась за что-то на маму. «Давай поспорим, что тебя не возьмут. Если останешься, дашь мне свои валенки, а я тебе мои». «Ладно тебе». Мама тоже сердится. Ей, наверное, не хочется менять свои валенки, которые она сама подшивала, на стоптанные валенки тети Иды, из которых через дыры сзади выглядывают разноцветные тряпки. «Я бы все отдала, чтобы только остаться». «Ну вот хорошо», — радуется тетя Ида. «Валенки, считай, мои». Марийка уже спит, Арно тоже спит, а я все не могу уснуть. Мама сегодня долго-долго стоит на коленях и молится. Рано утром нам приносят две круглые буханки хлеба. «Это, — говорят маме, — от сельсовета». Мама заворачивает одну буханку в белую тряпку и кладет на полку рядом с посудой. «Это вам, — говорит мама. — Арно, разделишь это на 4 дня, каждому в день по кусочку». Потом мама немного глядит на вторую булку, берет нож и отрезает от нее кусок. Остальное кладет в свой мешочек. Кусок она разрезает еще на 4.
Хлеб мягкий, а ножик острый, поэтому крошек почти нет. Только от хрустящей корочки на столе коричневая пыль. «Это мышкам?» — спрашиваем мы с Марийкой. «Давайте дадим мышкам. Тоже, наверное, голодные», — говорит мама. Мы с Марийкой собираем хлебную пыль в кучку, делим ее пополам и несем к печке. Там в полу две дырочки. Из них, если в комнате тихо, вылезают мышки. У нас у каждого своя мышка. Мы ссыпаем пыль нашим мышкам и садимся за стол. Теперь все в доме будут завтракать. Хороший все-таки сельсовет. Хлеб нам дал. А может, это Боженька нам прислал? Услышал, что мы хорошо молимся, и сказал сельсовету: «Вот те ребятишки, хорошие, дай им хлеба». Надо будет не лениться вставать на колени. «Ты так быстро не ешь», — говорит мне Марийка. «Так и невкусно. Надо вот так отщипнуть немножко, положить в рот и сосать. Тогда и вкусно будет, и надолго хватит». И правда, у меня уже от кусочка почти ничего не осталось, а у Марийки еще половина. Я пробую делать то же, как она, но у меня не получается. «У меня не получается», — говорю я. «Ты не жадничай, не глотай сразу, тогда получится». Я пробую еще раз, но вкусный кусочек сам идет к горлу. «Опять проглотил», — говорю я. «У меня осталось только немножко от корочки». «Не расстраивайся, маленький», — говорит мама. «Все равно ведь хлеб в животике». На улице кто-то кричит. Мама вздрагивает. Она выпрямляется, встает и начинает быстро одеваться. «Мама, а ты не насовсем уедешь?» — спрашиваю я. «Нет, маленький, я скоро вернусь. Вот как хлеб съедите, так я и вернусь». Папа тоже говорил, что скоро вернется, а все еще не вернулся. А может, мама попадет к папе, и они потом вместе приедут? «А ты к папе не попадешь?» — спрашиваю я. Мама опускается на скамейку. На темную потресканную пуговицу ее пальто падают слезы. Слезы падают и разбиваются на много маленьких брызг. Одна капелька попадает мне в глаз. В глазах у меня начинает что-то щипать. На улице снова кричат. Мама притягивает меня и Марийку к себе. Арно тоже обнимает маму. Мы плачем. В сенки стучат. Открывается дверь. Входит чужой дедушка в тулупе и с бичом. «Давай быстрее, Петровна», — говорит он. «Ах, мать твою, и тут тоже». Он хлопает длинными рукавами по бокам. Мама плачет еще сильней. «Ну, будет убиваться-то, будет. Давай, Петровна, пошли. Ехать надо». Он немного слушает нас еще, потом сердито кричит: «А ну-ка, быстро собирайся! Ты че, думаешь, ждать будем? Пешком пойдешь. Живо! В район опоздаем, ругать будут. Начальник сердитый. Быстро!» Мама встает. «Молиться не забывайте, дети», — говорит она. «Трубу рано не закрывайте. На улицу зря не ходите». Это мама всегда говорит, когда уходит из дому. Наверное, и правда, она ненадолго уезжает. «Да пошли, пошли!» — берет ее дедушка за рукав. «Багаж-то забыла!» Дедушка берет маленький мамин мешочек. «Эй, это тоже! Одну буханку с собой берет! Что, на именины поехали? Ведь сказано вам на 10 дней по юг. Только в районе 3 дня будете. А там еще куды повезут, неизвестно», — ворчит дедушка. «Ну, выходи, выходи. И так уж давно надо было выехать». Мама выходит на улицу. Мы быстро надеваем пальтишки и бежим за ней. На дороге стоит несколько саней. Мы видим, как мама садится на последние сани спиной к нашему домику. Дедушка кричит: «Но трогай!» Впереди защелкали бичи, заскрипел снег, первые лошади уже бегут,
Из их ноздрей, к которым примерзли сосульки, в дорогу бьют струи пара. Вот и последняя сдернула сани с места. «Мама!» — кричим мы с Марийкой. Мама оборачивается. Она видит нас, хочет спрыгнуть с саней, но другие тети удерживают ее. Мы бежим на дорогу. Сани уже далеко. От них остаются две глубокие, ровные полоски. Полоски становятся все длинней и все ближе подходят друг к другу. От телеги, на которой увезли тогда папу, тоже остались полоски, только не такие ровные и красивые. Лошади, сани, мама опускаются куда-то вниз. Вот осталась одна только дуга. Над ней поднялся и опустился бич.

Гуга Вормсбехер. «Наш двор». Страницы повести читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта номер 11 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Русской христианской гуманитарной академии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня в программе «Календарь памятных дат» мы будем говорить о древнегреческом философе, имя которого краткое — Прокл. Жил он в V веке. Как можно сказать, последний античный философ?
1: Один из последних и очень значимый и для античной философии, как завершитель ее во многом, и для христианской мысли, как тот, кто дал многое, будучи язычником, для христианского богословия и на Востоке, и на Западе.
0: Интересно название сочинений Прокла «Первоосновы теологии». Вот давайте поговорим об этом человеке, который стоит на стыке античной философии и христианского богословия, а сочинение его называется «Первоосновы теологии».
1: Или платоновская теология, у него есть такой фундаментальный труд.
0: Мы с вами много говорили о том, что христианское богословие очень обязано античным философам. И вот здесь последний, можно сказать, из античных философов даже написал труд, который озаглавил «Теологией». Как так получилось? В чем вклад Прокла в завершение античной традиции, в начало христианской?
1: Первое, что нужно сказать, что Прокл был философом неоплатоником. Неоплатонизм связан с именем Плотина, жившего в III веке. И он является последователем Плотина и продолжателем вот этой неоплатонической философии. Интересно, что он был предпоследним схолархом знаменитой Платоновской академии. То есть он продолжатель и наследник дела Платона. Может быть, события его жизни здесь и не имеет смысла пересказывать. Времени у нас достаточно мало, но нужно упомянуть, например, замечательный такой биографический очерк, посвященный Проклу, вышедший из-под пера его ученика и преемника, последователя Марина. Прокл или о счастье. И Марин описывает Прокла как счастливейшего человека. Он долго пишет о том, в каком отношении он был счастлив, и выясняется, что практически во всех отношениях он был счастливейшим человеком. И вот эта идея, такая вроде бы легкомысленная, счастье в применении к философу, к мудрецу, она тоже такая любопытная, и вместе с тем даже такую некоторую мелодраматическую ноту задает в описании этого философа. При этом все это вещи очень серьезные, потому что вообще поздний неоплатонизм, он находится в какой-то параллели с христианской мыслью, потому что здесь и параллель влияний, потому что надо отметить, что, например, Прокл и его философия лежит в основе текстов, написанных таким знаменитым и таинственным христианским писателем, как Дионисий Ареопагит. И его философия или богословие – это, конечно, проклианство в христианском его варианте, в адаптированном для христианского богословия.
0: То есть все вот эти ангельские чины, которые
1: Дионисий
0: описывает.
1: Да, о небесной иерархии, о иерархии церковной. Это все такая адаптация прокловской философии.
0: И которую сам Прокл назвал теологией.
1: Да, которую сам Прокл называл теологией. Мало того, сам подход к философии. Философия становится из любви к мудрости, ведь как это слово переводится, она становится у Прокла священной наукой. То есть она фактически соответствует православной догматике, но только в таком более развернутом и детальном виде. Мало того, как и христианская мысль, Прокл обращается к откровению, то есть он мыслитель, интерпретирующий Священное Писание.
0: А что для него Священное Писание?
1: Тексты Платона. Священное Писание – это тексты Платона, непосредственно откровение, бывшее Платону. Там, правда, различаются различные тексты, собственно, написанные Платоном в дидактических целях, а есть тексты, являющиеся прямым откровением Бога Платону. Некоторые мифы, которые Платон рассказывает, например, миф из диалога «Федр» о душе, это откровение. То есть богодухновенный текст. И Прокл в платоновской теологии все их систематизирует, показывает вот их различный смысл и значение для читателя, для философа. А главное, не только для читателя, для философа, а для всех тех, кто хочет через философию приблизиться и соединиться с Богом. Вот
0: если
1: эта тема всего Прокла.
0: Если бы мы предложили Проклу назвать своего Бога, наверное, он назвал бы его благо.
1: Благо или единое, или божество. Вот та мысль, с которой я начал, параллель с христианской философией, с христианской мыслью, еще в чем? Причем это как бы параллель поездов, которые движутся в разном направлении. То есть они где-то сходятся в какой-то точке, но они следуют в разные пункты. Так вот, чем еще знаменит Прокл? Не только тем, что он античную философию вот, в ее уже таком излетном, закатном виде, достаточно сложном, очень рафинированном, соединил с богословием, или, во всяком случае, помыслил ее как богословие. Он еще, что следует из жизнеописания его, написанного Марином, это человек такой вот аскетическо-литургической жизни. То есть именно такая вот литургичность, ну, на античный языческий манер, назовем ее мистериальность, это то, чем жил Прокл. Он жил молитвой, он жил богослужением. Прокл в восприятии Марина описывается как иерей всего сущего. То есть это вот тема космической литургии, в которой участвует человек как разум, способный восходить по этим ступеням универсума вплоть до высочайшего блага и созерцать и соединяться с ним. Созерцать его и соединяться с ним. В этом весь Прокл. И это, конечно, что-то и очень близкое христианской мысли. Вот мы говорили о Дионисии, что через Дионисия Прокл очень сильно влиял на христианское богословие. Причем Дионисий даже близко к тексту цитирует Прокла, ну, фактически пересказывает его сочинение о самостоятельном существовании зла в своем трактате о божественных именах. То есть откуда вот это влияние Прокла было выяснено, и то, что Дионисий Ареопагит никак не мог жить раньше, или автор этих текстов раньше, чем жил Прокл, потому что он просто Прокла цитирует.
0: А не наоборот? Нет. Ну, хочется подумать.
1: Нет, явно не наоборот, потому что есть еще целый ряд свидетельств, которые говорят о том, что все-таки это мыслитель, живущий вот уже в послепрокловское время и опирающийся на его тексты, на тексты Прокла. И потом Максим Исповедник, конечно, величайший христианский мыслитель, тоже прошедший школу Прокла, и это чувствуется, и вот современные исследователи как раз идут по этому пути выявления, так сказать, прокловской основы в мысли Максима Исповедника. Здесь, конечно, Максим Исповедник более аккуратно, может быть, и более критически смотрит на Прокла, но тоже зависит от него и от его философии значительно. Опять же, здесь можно подчеркнуть ту мысль, что в противоположность распространенному мнению, восточная христианская мысль очень доверяла философии, очень доверяла, ну, что называется, естественному разуму, полагая, что, несмотря на то, что конфессия Прокла явно не православная, то есть конфессионально он язычник, но мысль-то она для всех, она всеобщая, и она не может быть вот радикально искажена его религиозными предпочтениями, так скажем. Предпочтения его были языческие.
0: Это его традиция была, что же его клеймить так? Еще хочется подчеркнуть здесь такое качество христиан и качество христианской мысли, которое было в древней христианской церкви, это то, что мыслители, святые отцы, которые в основном, конечно, получали классическое по античному образцу образование, учились в соответствующих учебных заведениях, кто-то даже, может быть, учился и в Афинской академии, но качественно христиане чувствовали свое отличие от этого мира именно в том, что они, представляя Христа, вот с этими псевдобогами не сражались, потому что это было бы глупо. Это принизило бы самого Христа, потому что они знали, что эти-то боги — это всего лишь представление, а Бог, Личность — это Христос. И вот здесь, конечно, нельзя не отметить сочинение Прокла, возражение против христиан, но христиане против Прокла, по-моему, не сражались.
1: Нет, сражались и возражали. Ну, скажем, вот в XII веке был такой замечательный православный богослов, о котором тоже у нас была передача в свое время, Николай Мифонский. Он специально написал произведение против Прокла. Против Прокла писал еще более ранний автор, александрийский философ Иоанн Филопон, Иоанн Трудолюбивый, против физики Прокла с вечным миром, например, вот эта тема. То есть Прокл, он входил в круг интересов, он был и тем, кто подлежал критике со стороны православных, оспаривались его суждения, но во многом и прислушивались тоже. Потому что вот эта проклианская идея, может быть, несколько здесь можно слов сказать о его основном принципе, который он последовательно проводит во многих своих работах. Так вот, эта проклианская идея – это образ бытия. Что такое бытие? А бытие Прокла рассматривается через призму идеи причинности. То есть есть причина, есть деятельность причины, есть результат этой деятельности. То есть всякое бытие, оно имеет три аспекта. Источник, движение и возвращение обратно к истоку. Вот эта тройственность, триадизм, он является таким вот, ну, классическим подходом Прокла к вопросу бытия и к, вообще к устроению всего существующего, потому что весь мир, начиная с самой первоначальной реальности, с первого сущего или с генат, такой вот принцип вводит Прокл, то есть это единицы, первый, как бы, самый такой изначальный аспект бытия. Все вот эти и последующие слои сущего, и истинно сущего, и потом уже материально-чувственного мира, они все складываются вот как такая спираль, имеющая в основе вот этот круг этой триады. Триады эти развертываются, они усложняются, но вместе с тем они сохраняют вот это единство с началом, которое представлено генадами, которое представлено еще более фундаментальной реальностью, лежащей за пределами всего сущего, вот с единым или благом. То есть весь мир является цельным, единым, и одновременно он есть иерархия, по которой единое или благо осуществляет себя в ином, и иное возвращается к источнику, то есть все существующее. То есть это вот такой образ единого и высвеченного каким-то источником, как солнцем мира, где все представлено в своей прозрачности, все представлено в своем строе, в порядке. Это такой образ или опыт Прокла. И вместе с тем это все мысль. То есть его философия, она поражает в сравнении даже там с Платоном и Аристотелем своей вот такой как бы последовательностью, такой вот схоластичностью даже. Прокла называли античным или неоплатоническим схоластом, то есть вот наподобие схоластов там 13 века западных. Именно систематизаторская работа, такая очень подробная, напоминающая, кстати, и то же, что мы у Фомы видим, то есть вот такое же строгое там мнение, ответы, вопрос, решение. Это тоже в стилистике Прокла такой подход. Ну, как бы школьный, но вместе с тем вот такой максимально фундаментальный. То есть так, конечно, не писал ни Плотин, ни Платон, который, как мы помним, диалоги писал. А здесь вот такая метода и подход, такой серьезный, можно сказать, научный, вот соответствующий вот этому высокому званию священной науки.
0: В общих словах, что из Прокла христианское богословие восприняло, а что отвергло?
1: Ну, надо сказать, что вот эта тема бытия как такого трехчастного или трехаспектного очень повлияла на христианскую мысль, в частности, на триадологию. Через Дионисия, конечно, в основном это влияние осуществлялось. Ну и через Прокла, наверное, непосредственно в случае Максима Исповедника. Речь шла о том, что вот классическое понимание божественного бытия как о сущности, ну вот сущность — это что-то такое так стабильно существующее, как бы неизменное. Оно через Дионисия претерпело некоторую трансформацию в сторону понимания божественного бытия как некоторого динамического процесса. То есть Бог в себе, то есть речь идет о бытии Бога в самом себе, внутреннем бытии Троицы, это движение, это деятельность предвечная, это неподвижное движение, или подобные вот приводились тоже эпитеты, или обозначения этой реальности. Но это такая деятельность, совершенная, в которой Бог являет свое единство и множественность, то есть троичность. Это движение тоже возвращающееся обратно к истоку. То есть рождается Сын, исходит Дух, и в Сыне, и в Духе вот это движение вновь возвращается к Отцу. И вот этот принцип такой взаимности божественной в жизни, в прозрачности божественной жизни, где ипостаси существуют друг в друге, вот эта идея перихоресиса, тоже она в принципе, более ранняя, но очень сильно она, конечно, была поддержана философией Прокла. Она утвердилась как элемент такого своеобразного и прямого, и косвенного влияния Прокла в христианском богословии, в христианской триадологии, в частности. Но еще целый ряд других тем, может быть, не столь важных. Вот, например, вот эта знаменитая Дионисиевская, разделяемая более поздними отцами, девятичинная ангельская иерархия и все, что с этим связано. Это тоже вот влияние Прокла, потому что Прокл полагал, что вот эти все иерархические посредники между единым, скажем, материально-чувственным миром – это боги. Это есть боги умопостигаемого мира, есть боги промежуточного мира, которые вот между умопостигаемым и чувственным, есть боги, которые вот соответствуют чувственной сфере.
0: Такая иерархия богов.
1: Да, такая иерархия богов, причем они сообщают высшей, низшему, вот это как бы импульс бытия и разумности, от высшего единого или блага, как божество называли неоплатоники. То есть вот эта идея светолития, которая потом будет у Дионисия Ареопагита представлена.
0: Светолития?
1: Да, светолития. То есть это все свет, идея угу. света.
0: А вот интересно, а вот и идея нематериальных логосов, которые пронизывают все сущее, она повлияла на учение, ну, скажем так, исихасской традиции?
1: Повлияло на Максима Исповедника, который эту всю проблематику воспринимает. Тем более у него тоже идея, как Марин, помните, говорил, иерей всего сущего. И у Максима Исповедника, вот Гансурс фон Бальтазар, автор знаменитого исследования Максима Исповедника, так и назвал свое сочинение, посвященное этому святому отцу, космическая литургия. Вот этот образ космической литургии, где вот весь мир приобщается к Богу, возвращается к Богу. Это ведь проклянский образ.
0: Угу. А с чем спорили у Прокла православные авторы?
1: Ну вот, например, с его физикой, потому что Прокл очень разнообразен. Кстати, от него сохранилось огромное количество текстов, гораздо больше, чем от Платона, от Аристотеля и от какого бы то ни было другого из античных писателей. То есть Прокл или о счастье, он все-таки оказался счастлив в этом отношении, во всяком случае.
0: Угу.
1: Недаром так вот Марин его характеризовал. Вот с его, например, физикой, которая сама представляла из себя комментарий к физике, например, Аристотеля, или к тем физическим концепциям, которые мы находим у Платона в диалоге.
0: А что там такого опасного, что и через половину тысячелетия православные авторы вынуждены были ответить?
1: Дело в том, что в Византии всегда существовала такая опасность. Ну, опасность для христианского сознания. Опасность возрождения эллинства. По-настоящему византийцы себя византийцами не называли. Это такая вот ученая квалификация, уже новоевропейская. И эллинами себя не называли. Они называли себя римлянами или ромеями. А эллинами они называли язычников. И всячески их третировали вот в апологической литературе, там эллины, эллины, эллины, как синоним язычества. Но это эллинство, оно в двух вариантах существовало. С одной стороны, это вот понятно, что там Гомер, Гесиод, вот эти богословы эллинства. А с другой стороны, это великие философы. Платон, Плотин, Прокл, Аристотель, ну, вот Прокл. Прокл. И мода на Прокла, она время от времени возобновлялась. И византийская интеллектуальная элита Проклом увлекалась. Причем это увлечение, конечно, воспринимались с большим подозрением за такими людьми. Ну, если не прямую следили, то, во всяком случае, за ними пригляд был. Вот. Поскольку считалось и небезосновательно, что увлечение этими вот философскими доктринами, типа проклянской, ведет, в конце концов, к разного рода еретическим заблуждениям, что, конечно же, считалось предосудительным.
0: А какие-то возникли ереси на основе Прокла? Ну, имеется в виду, что, конечно, уже через 500-600 лет после его смерти.
1: Ну, во всяком случае, была опасность возвращение, собственно, к проклианской философии, потому что она представляла из себя в каком еще плане опасность, потому что она была не только философией, она была чем-то вроде естественной теологии. И вот эта борьба с проклианской естественной теологией, где есть и триадология, скажем, своя, где есть, конечно, свое учение о спасении, совершенно не христианское, потому что там нету Христа.
0: Это да. Тогда Прокл актуален сегодня.
1: Да, это искушало, тем более, что считалось, что вот такая как бы рафинированная премудрость целостная, она, конечно, возвышает человека, если он ей владеет. Но если он владеет, то, конечно, он ей пытается соответствовать, и его мировоззрение уже оказывается там не христианским, а вот таким антично-философским. Это не язычество в чистом виде, конечно же. Это род монотеизма или генотеизм, как еще называют подобные учения. То есть Бог-то один, это единое или благо. Но это, конечно, такое вот нехристианское видение. И в этом плане как бы обезоружить Прокла было важно, учитывая, конечно, его влияние. Потому что, вероятно, Максиму Исповеднику было понятно, что все-таки автор, скрывающийся вот под именем Дионисия Ареопагит, вовсе не Дионисия Ареопагит, а философ-проклеанец.
0: Тем не менее, Дионисия Ареопагита православная традиция восприняла как
1: да,
0: своего.
1: Восприняла как своего, и влияние мощное он оказал. А в нем, в Дионисии, конечно, Прокл.
0: Ну, я думаю, что Дионисий — это, в общем-то, в наше богословие, если так можно сказать, грубо, Максим Исповедник притащил своим авторитетом.
1: Да, Максим Исповедник, потому что предисловие к Дионисию, подписанное именно Максимом Исповедником, которое, видимо, Максим Исповедник не писал, оно...
0: Не случайно тоже появилось.
1: Да, стало свидетельством неоспоримым того, что это авторитетный текст.
0: Угу.
1: Святые не могут ошибаться, они же духовицы.
0: Ну что ж, а сейчас мы прекратим разговор об этом просто целом явлении в истории мощное, человечества. Да. Вот на исходе величайшей традиции мысли, которая стала основоположником цивилизации европейской, мировой, самой значительной, в которой мы сегодня живем. Вот ее завершает такое светило и счастливейший человек, как Прокл, который пишет о теологии, который, в принципе, приходит к этому Богу, благому, единому, всем управляющему, все пронизывающему. Но уже вот здесь это пятый век уже христианства. И здесь эта традиция, она, можно сказать, передает свои лавры христианскому богословию. И начинается его расцвет. Мы поговорили о Прокле, годы жизни которого 412-485. Программу «Календарь памятных дат» провели Марина Лобанова и преподаватель Русской христианской гуманитарной академии Константин Андреевич Махлак. До свидания.
1: До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 3 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге началась разработка проекта планировки второго этапа Южной широтной магистрали. Соответствующее распоряжение сегодня опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Второй этап Южной широтной магистрали пройдет по Пушкинскому и Колпинскому районам от шоссе Подбельского через Московское шоссе за Софийскую улицу. В рамках этапа предусмотрены транспортные развязки и подходы к ним, а также трамвайная линия. Ширина магистрали составит от 2 до 4 полос движения. В проектных материалах предстоит учесть размещение путепровода в створе будущей Южной широтной магистрали, развязок на пересечении Южной широтной магистрали с Московским шоссе и Софийской улицы, трамвайные линии вдоль Софийской улицы и Южной широтной магистрали, а также трамвайные линии в совхоз Детскосельский. Кроме того, проектировщикам необходимо учесть строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Документацию надо подготовить не позднее 26 июля 2027 года. Комплекс зданий на Большой Пушкарской улице 7, который строился для Академии танца Бориса Эйфмана, введен в эксплуатацию. Соответствующее разрешение опубликовано на сайте Госстройнадзора Петербурга. На месте бывшего здания детского сада на Большой Пушкарской улице 9 построили спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана с залами для занятий хореографией. Соседний дом Басевича, против сноса которого выступали градозащитники, продолжают реконструировать под комплекс апартаментов для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана. Кроме того, на Васильевском острове в переулке Декабристов построят новое здание для театра балета Бориса Эйфмана. В ночь на 27 августа на Вантовом мосту завершили работы по устранению колейности. Об этом сообщили в федеральном казенном учреждении УПРДОР «Северо-Запад». К 2 часам ночи с проезжей части убрали все ограждения, дорожные знаки и другие временные конструкции, установленные на время ремонта. Теперь движение открыто по всем полосам без ограничений. Как рассказал начальник ситуационного центра Илья Пузыревский, работы полностью завершены по всей длине моста. Движение восстановлено в штатном режиме. Ремонт потребовался для устранения колейности, неровности на асфальте, которая образуется из-за интенсивного движения транспорта. Из-за работ на мосту стабильно собирались пробки. Вчера в Петербурге прошли морские испытания первого отечественного подводного тяжеловеса «Сахалин». Разработчики раскрыли точные параметры машины и рассказали, насколько детально удалось заменить импортные технологии. Как отметил генеральный директор компании «Фиртоинг» Артем Мельников, на данный момент аппарат уже на 70% состоит из отечественных комплектующих и изделий. Вес «Сахалина» составляет около 4,5 тонн, а его габариты 3,5 на 2 на 2 метра. Под водой конструкция передвигается за счет работы 8 мощных двигателей. Время работы робота на глубине ничем не ограничено. Комплекс подключается напрямую к главной силовой установке судна-носителя и может непрерывно работать на шельфе весь рабочий сезон – до 180 дней в году. Подчеркивается также, что все ключевые элементы от уникальной математической модели до системы управления и двигательной группы защищены российскими патентами внутри национальной юрисдикции. Вместе с «Сахалином» инженеры показали еще одну новейшую отечественную разработку – осмотровый аппарат «Ольхон». Более компактный робот мощностью 6 кВт, рассчитан на погружение до 400 метров и предназначен для детальной подводной съемки. Испытания аппаратов прошли в акватории комплекса защитных сооружений Петербурга. Использование мобильных телефонов и других личных гаджетов во время уроков в школах Петербурга будет запрещено. Об этом сообщила на пресс-конференции глава комитета по образованию Наталья Путиловская. По ее словам, каждая школа Петербурга имеет право самостоятельно решить, как организовать процесс. В одних учреждениях ученики будут сдавать технику в специальные ячейки перед уроком. В других им разрешат оставить телефоны в портфелях, но в выключенном режиме. Пользоваться мобильным телефоном на переменах детям по-прежнему разрешено. Однако правила пользования внутришкольным пространством в это время администрация каждого учебного заведения также установит индивидуально. Запрет перестает действовать только в случае возникновения экстренных или чрезвычайных ситуаций, когда ребенку необходимо срочно связаться с родителями или спасателями. Коммунальную аварию устраняют в Приморском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе компании «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», ненадежный участок на Серебристом бульваре 17, корпус 1, диагностическая служба выявила 26 августа. Для недопущения развития дефекта принято решение приступить к ремонту 27 августа, пояснили в компании. Специалисты выявили точное место, и вытекание теплоносителя было локализовано. Дефект произошел на трубе диаметром 700 мм. По состоянию на 12 часов 10 минут сегодня энергетики осуществляют откачку теплоносителя, после чего будут демонтировать ненадежный участок и установят новый трубопровод. На время ремонта теплоснабжение близлежащих зданий будет приостановлено, добавили в компании. По нормативам на работу на трубопроводе такого диаметра отводится 20 часов с момента отключения участка. На сегодняшний день ТЭК и теплосеть ведут проектно-изыскательские работы по обновлению 45 тысяч метров трубопроводов по 12 адресам в Приморском районе. Параллельно меняют 52,5 тысячи метров теплосетей. Следователи и криминалисты продолжают работать на Колпинском шоссе в Славянке, где сегодня утром взорвался автомобиль военнослужащего. В Главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Пушкинском районе, в результате которого пострадали два человека. Один из пострадавших госпитализирован, второй скончался. Статью в ведомстве не называют. Материалы, вероятно, будут переданы в военное следствие. По неофициальной информации, на месте погиб подполковник, который служил в войсках военно-воздушных сил и ПВО. Его жену спасают врачи. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство, когда супруги отъезжали от своего дома. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 28 августа пасмурная погода без существенных осадков, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление 763-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. В субботу 29 августа пасмурная погода без существенных осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 755-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Итак, ближайшие два дня пасмурная погода без существенных осадков. Завтра плюс 17-19, в субботу 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
3: Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-33. 40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс занятий по истории государства российского и русского общества.
1: Сегодня наша 101-я программа.
0: Мы говорим о событиях середины 17 века, эпохи царя Алексея Михайловича, о событиях, предшествующих воссоединению Малороссии и Московской Руси. В нашей прошлой программе мы говорили о таком явлении, как Запорожское казачество, о его происхождении, о конфликте между реестровым казачеством, желавшим любой ценой приобрести себе социальные привилегии, которым обладала польская шляхта, и о нежелании шляхты Речи Посполитой делиться своими привилегиями, пускать в свою довольно замкнутую корпорацию кого бы то ни было. Естественно, что те казаки, которые были не записаны в реестр, хотели туда попасть, реестровое казачество мечтало стать шляхтой. И вот эта упорная борьба за приобретение своего привилегированного статуса позднее и в советской, и в украино-фильской историографии преподносилась как борьба за свободу Украины, создание украинского государства. Но это, в общем-то, все-таки легенда, о чем, собственно, я и говорю. Итак, в середине 30-х годов 17 века, в 1636 году, реестровое казачество, обеспокоенное прибытием польских войск на территорию Малороссии по повелению короля Владислава IV, который был правнуком шведского короля Густава I, его полный титул Владислав Жигмунд Ваза Ягеллон. Так вот, как раз к Владиславу IV реестровое казачество и хотело обратиться в надежде добиться расширения своих прав, постепенного инкорпорирования, слияния со шляхтой мирным еще путем через убеждения, просьбы челобитные. И от реестрового казачества были отправлены два посла, два сотника, Иван Барабаш и Зиновий Богдан Хмельницкий. Зиновий Богдан Хмельницкий был сыном казацкого сотника Чигиринского полка Михаила Хмельницкого. Родился Богдан Михайлович в 1595 году, то есть к моменту описываемых событий он был в возрасте расцвета для военно-политической деятельности, ему был 41 год. По одной версии он родился в Субботове, это село Чигиринского района нынешней Черкасской области на Украине. Однако эта версия оспаривается. Возможно, что его отец Михаил Хмельницкий просто имел там хутор. Надо сказать, что для своего времени Богдан Михайлович был прекрасно образован. Он учился в Ярославле-Галицком, окончил колледж у иезуитов, причем владел в совершенстве риторикой и латынью, и польским языком, но католичество не принял. Во время польско-турецкой войны 1620-21 годов, как раз когда запорожские казаки под командованием кочевого атамана Петра Сагайдачного оказывали помощь польскому королю Сигизмунду III, во время этой войны его отец Михаил погиб в Цацорской битве, весьма несчастной для поляков. Богдан Зиновий участвовал в битве, в этой вместе со своим отцом попал к туркам в плен, пробыл 2 года в Константинополе, выучил там турецкий язык и познакомился с разного восточного рода обычаями, это ему потом впоследствии все пригодилось. А после заключения польско-турецкого мира Хмельницкий возвратился в Речь Посполитую, служил в казачестве. С середины 20-х годов он активно участвовал в морских походах запорожцев на турецкие города. Ну и, наконец, после достаточно длительного пребывания на Запорожье Хмельницкий вернулся в Чигирин, женился на Анне Самко. Кстати, по другой версии как раз, и об этом я скажу, брак этот был весьма странный, невенчанным. Но эта точка зрения оспаривается, почему это существенно. Мы позднее вернемся к этой ситуации, потому что как раз история с его женой, она и послужила едва ли не поводом к событиям 1648 года. По возвращении в Чигирин Хмельницкий получил сотника Чигиринского и таким образом, в общем, занимал достаточно примечательное социальное положение. Для того, чтобы рассмотреть жалобы казачьего реестра, король назначил воеводу Адама Киселя, православного шляхтича, который повел весьма такую своеобразную линию. Он сулил реестровому казачеству льготы, деньги, какие-то материальные вознаграждения, но при этом пытался всячески уменьшить реестр, потому что, видимо, так сказать, фактическая численность реестрового казачества давно уже превосходила основную цифру в 6 тысяч, и хотел, чтобы те казаки, которые попали в реестр незаконно, они вернулись к своим шляхтичам на службу. Надо сказать, что старшиной казачьего реестра тогда был некий Василий Томиленко, человек весьма нерешительный, которого Кисель довольно умело уговаривал и, грубо говоря, обводил вокруг пальца. И вот как раз в разгар этих переговоров во второй половине 30-х годов произошло очередное драматическое событие, очередной казачий мятеж нереестрового казачества. Некий Карп Павлюк, возглавлявший запорожских казаков, которые в реестр не были приписаны, он ворвался на территорию Украины с 200 из Сечи, захватил всю артиллерию казачьего реестра в Черкасах, ушел обратно в Сечь и оттуда уже из Сечи обратился к реестровому казачеству с призывом признать его в качестве вождя и поднять восстание против шляхты, против Польши. Надо сказать, что Томиленко в этой ситуации заколебался, он не знал, как ему ответить. А тогда Кисель достаточно быстро сориентировался и, выбрав себе ту часть реестрового казачества, которая была против вооруженного конфликта и сохраняла лояльность польскому монарху, он составил как бы альтернативную такую казачью раду, которая немедленно заявила о том, что Томиленко не законный казачий старшина. В гетмана был выбран полковник Сава Кононович, и именно вот этот Кононович и стал как бы противником главным мятежников во главе с Павлюком. Павлюк отправил один из отрядов в Переславль. Этот отряд, который ночью проник в Переславль, сумел захватить Кононовича в плен, а также все его окружение. Там дело было в элементарной военной хитрости. Таким образом, Павлюк получил в свои руки всех ставленников Адама Киселя. Был инсценирован такой своеобразный суд, на самом деле, конечно, не имевший никакого юридического значения, потому что все действия Павлюка были обычным мятежом и разбоем, и по постановлению казачьего суда и Кононович, и все другие его соратники были расстреляны. Гетманом был провозглашен упомянутый Павлюк, который немедленно призвал к восстанию весь русский народ, к восстанию против Польши. Реестровые полки один за другим стали переходить на сторону нового гетмана, которому вполне обоснованно можно употребить прилагательное «воровское», если вспоминать события начала 17 века в Московском государстве. И, в общем, это был один из самых крупных мятежей на восточных и юго-восточных землях Речи Посполитой конца 30-х годов. Канецпольский послал против мятежников достаточно сильный отряд под командованием магната Николая Потоцкого. Это был будущий великий гетман Коронный, как раз в период войны Хмельницкого с Польшей в конце 40-х годов. И борьба между ним и Павлюком затянулась достаточно кровопролитная. Она шла на левобережной Украине современной, по левую берег Днепра. Очень много крови пролилось и с той, и с другой стороны. Решающее сражение произошло 6 декабря 1637 года у деревни Кумейка. Павлюк был разбит, отступил к Днепру. Кисель пообещал жизнь сохранить Павлюку, если они сдадутся, и гарантировал своим честным словом, что король Владислав IV дарует всем мятежникам прощение. Ну и, соответственно, реестровое казачество, уже обеспокоенное тем, что ситуация выходит из-под их контроля, и победой поляков, они немедленно заявили о том, что Павлюк не изложен с гетманства, они сдали его полякам. И, соответственно, был заключен договор, в соответствии с которым казачество обещало польскому правительству повиноваться. И вот как раз этот договор со стороны казачества и подписал Богдан Михайлович Хмельницкий, носивший звание генерального писаря при Павлюке. В общем-то, в той ситуации, которая сложилась, Кисель, видимо, действительно хотел сохранить жизнь повстанцам, и Павлюка, и Томиленко привезли в Варшаву, но вот здесь он уперся совершенно в непримиримую позицию и сейма, и монарха, и хотя он уговаривал сейм даровать мятежникам жизнь, потому что он же им обещал, его не послушались, поэтому всем казацким вождям отрубили голову, в том числе и Томиленко, который, в общем-то, на самом деле в мятеже активно не участвовал, но и не сопротивлялся ему. Подавление восстания Павлюка убедило шляхту в том, что на левобережной Украине нужно действовать самыми свирепыми карательными мерами для того, чтобы подавить любую попытку мятежа, любое покушение на повстание, и кровь полилась рекой. За малейшую попытку сопротивления казнили самыми жестокими образами. Одна из летописей свидетельствует, и мучительство фараонова ничего не значит против ляжского тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства. Московские летописи писали о том, что польские и литовские люди их христианскую веру нарушали, церкви их людей, собирая в хоромы, поджигали, и пищальное зелье, засыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их резали. Даже если подобные физические показания и сгущают краски, а может быть, и не сгущают, невозможно совершенно представить себе, что в этот момент, зимой 1637-38 годов, творилось на левобережной Украине. И было совершенно понятно, что такими казнями, репрессиями, террором невозможно на самом деле решить те проблемы, с которыми объективно столкнулось польско-литовское государство. Потоцкий казнил мятежников безжалостно. Вся дорога от Днепра до Нежина была уставлена буквально колами, на которых корчились хлопы. И в то время, когда Потоцкий казнил сотнями, в прямом смысле этого слова, людей, обвинявшихся в участии в мятеже Павлюка, при этом кричал: «Я из вас восковых сделаю», русские ему отвечали: «Если ты, пан гетман, хочешь казнить виновных, то посади на кол разом всю правую и левую сторону Днепра». Только в 1638 году наступило какое-то своеобразное замирение, правильное, скажем, замирение, основанное на крови. И последние 10 лет до начала войны 1948 года прошли достаточно спокойно. В Речи Посполитой их даже называли «золотым десятилетием». Казачество было обескровлено в ходе последнего восстания. Само по себе оно вряд ли насчитывало более 10 тысяч человек, которых могло выставить в поле. Но социальная обстановка была настолько накалена, конфликт между малорусским населением и польской шляхтой, между элитой и народом, говорившим на разных языках, исповедовавших разную веру и принадлежавших в значительной степени к разным культурам, был настолько велик, что достаточно было любого случая, события, который мог бы послужить поводом для новой, гораздо еще более огромной и кровопролитной войны. Это было затишье перед бурей, как указывает и подчеркивает один из историков. И здесь как раз эту атмосферу, эту ситуацию очень хорошо чувствовал Хмельницкий. Дело в том, что хлопская или холопская ярость в борьбе с поляками очень нравилась казачеству, очень нравилась казачьей старшине. Она могла быть очень умело ими использована. Я уже говорил о том, что по численности всегда все равно казачество представляло достаточно небольшую группу. Поле они могли выставить, ну, 10 тысяч, допустим, человек. Причем в эти 10 тысяч входят и реестровые, и сечевики. Но с регулярными войсками Речи Посполитой вряд ли бы они могли выдержать решительное столкновение. Они были просто задавлены численным преимуществом и огнем артиллерии неприятеля. Поэтому социальный протест, копившийся в низах, протест, копившийся в конфликте между малорусским или малороссийским холопством шляхтой, был самым мощным и важным союзником казачьей старшиной. Вот тут очень важно подчеркнуть, что как раз Хмельницкие, эти люди, которые стояли за ним, они добивались совсем не уничтожения какой-то несправедливости, не ликвидации фактически сложившегося уже крепостного права в Малороссии, а старались любой ценой, используя вот этот гнев холопский, приобрести себе место в шляхетской корпорации. Не о свободе шла тут речь, а о привилегиях, пишет Ульянов, и, на мой взгляд, пишет совершенно справедливо. Соответственно, и холопство не могло понять, и крестьянство малороссийское не могло понять, что оно заключает военно-политический союз антипольский со своими потенциальными поработителями, то есть теми, кто в перспективе станет малороссийским дворянством, помещиками на Украине уже в составе российского государства. Совершенно понятно, что всенародное восстание 1648 года открыло перед казачьей старшиной такие возможности, которых она и не могло мечтать. Мне удалось совершить то, о чем я никогда не мыслил. Позднее уже писал Богдан Хмельницкий.
2: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Надо сказать, что после подавления восстания Павлюка Хмельницкий трезво оценивал ситуацию и понимал, что вот это десятилетие, названное «золотым», это лишь затишье перед кровавой и грозной бурей. Он был уверен в том, что борьба, война будет продолжаться. В частности, когда вместе с гетманом Станиславом Конецпольским Хмельницкий осматривал в 1639 году крепость Кадак, которая считалась совершенно такой, в общем, неприступной оплотом польского владычества над Малороссией, то Конецпольский, указав на крепость, сказал, что вот это символ польской власти над этой территорией, над этой землей, Хмельницкий ему довольно храбро заявил, все, что создано рукой, рукой же может быть и разрушено. Понятно, что Богдан Михайлович был харизматической личностью, этого не отнимешь, его жизнь постоянно была в опасности. Ну и вот в конце концов именно драма, разыгравшаяся в его семье, она, как ни странно, и послужила детонатором к этому огромному социальному взрыву. По такой наиболее распространенной версии, один из шляхтичей, Даниил Чеплинский, во время отсутствия Хмельницкого разграбил его хутор Субботов. Его 10-летний малолетний сын был насмерть запорот, а жена захвачена Чеплинским и увезла. Хмельницкий подал в суд, он обивал судебные пороги, получил отказ в управе на Чеплинского. Ему было заявлено, что владение Хмельницким Субботовым не подтверждается ничем, а женщина, с которой он жил, не была с ним венчана, и он жил в невенчанном браке, поэтому она не может считаться его женой. И естественно, что вот после такой драмы, я сейчас оставляю за скобками рассуждение о том, в какой степени версия Хмельницкого, версия польских судей, версия этих событий, в какой степени они были справедливы. Я говорю о том, что формально послужило детонатором к войне 48 года. И в конце 1647 года, в это время в Москве уже на престоле находился новый государь, царь Алексей Михайлович, Хмельницкий с небольшим отрядом переправляется в низовье Днепра. Очень быстро его отряд растет, разбухает, он пополняется беглецами, беглыми холопами, крестьянами, нерегистровыми казаками. И уже в январе 1648 года отряды Хмельницкого заставляют капитулировать польский гарнизон, который стоял в районе Запорожской сечи. 24 января 1648 года Хмельницкий провозглашается гетманом войска Запорожского, и это событие открывает собой тяжелейшую и кровопролитную и для Малороссии, и для Речи Посполитой войну, которая еще называлась по-другому Хмельничиной. Именно она и послужила прелюдией к воссоединению Малороссии с московским государством. С пехотой у Хмельницкого было не так уж все плохо, но очень плохо было с конницей. В то же самое время он хотел обезопасить свой тыл от татаро-турецких набегов и, естественно, хотел расколоть возможный общий фронт противников. Поэтому Хмельницкий достаточно быстро встал на путь переговоров с крымским ханом Исламом III Гераем. Он был ханом одним из крупных крымских политиков середины 17 века. Он был ханом с 1644 по 1654 год, как раз вот интересующее нас десятилетие. Ислам III предоставил Хмельницкому конницу, несколько тысяч всадников под командованием опытного кавалериста Тугайбея. И вот это первое соглашение с Крымом, которое заключил Хмельницкий зимой 1648 года, оно, конечно, имело не только военное, но и политическое значение, было весьма показательно. Речь-то как раз идет о том, что, по всей видимости, Хмельницкий совсем уж не стремился в объятия Москвы. Он скорее лавировал между Крымом, Москвой и Варшавой в надежде из этого лавирования извлечь наибольшую для вот той группировки интересов, которую он защищал, для казачьего реестра, наибольшую пользу. Понятно, я думаю, что Хмельницкий понимал, что крымский хан-союзник весьма ненадежный, но он был выгодным для него в тот момент, и его выгоды и надежды оправдались. Восстание в Поднепровье росло, ширилось, число его сообщников, имеется в виду Хмельницкий, простирается теперь до 3000, писал гетман Потоцкий королю Владиславу IV. Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украину, тогда эти 3000 возрастут до 100 000 человек. Ни одной деревни, ни одного города, в котором не раздавались бы призывы к своеволию, не было, писал Потоцкий монарху своему, не было ни одного города, где бы не замышляли на жизнь и имущество своих панов и арендаторов. И надо сказать, что и Владислав IV, и Потоцкий довольно разумно оценивали ситуацию. Они прекрасно понимали, что выступление такого запорожского казачества речь не ограничится. Начнется мятеж всего холопства украинского, всех землеробов, землепашцев. Это будет уже настоящая крестьянская война, которую невозможно будет выиграть или выиграть весьма проблематично. Поэтому понятно, что шляхта еще стремилась в зародыше подавить начинавшееся освободительное движение, восстание до тех пор, пока действительно вот эти 3-5 тысяч Хмельницкого не превратились в огромную 100-тысячную армию. Коронный гетман Николай Потоцкий сам возглавил польские войска, которые отправились в Малороссию, и авангардом его войск командовал его сын Стефан Потоцкий, двинувшийся непосредственно навстречу Хмельницкому. И вот 6 мая 1648 года Хмельницкий полностью уничтожил авангард Стефана Потоцкого в урочище Желтые Воды, недалеко от современного города Желтые Воды Днепропетровской области. Это была первая победа, которая окрылила повстанцев, а через 10 дней под Корсунью произошло второе крупное сражение. Хмельницкий проявил себя здесь достаточно небесталанным полководцем. Он имел сведения о том, как движутся польские войска, сам выбрал место сражения и, сыграв очень умело на коммуникациях, перехватил возможные пути отхода неприятеля. Польское шляхетское войско попало в клещ, и через несколько часов упорного боя было полностью разгромлено. Надо сказать, что трофеи, в качестве трофеев малоруссам досталась практически вся артиллерия неприятеля, а Потоцкий и его воевода Калиновский попали в плен. Они были отданы татарам, надеявшимся получить за них достаточно большой выкуп. Надо сказать, что ситуация принимала действительно критические масштабы для Речи Посполитой. Кроме Хмельницкого появились самостийные такие вольные отряды, действия которых только еще больше дестабилизировали обстановку. Ведь большая часть повстанцев, как полагают некоторые историки, она даже не вступала в армию Хмельницкого, а действовала сама по себе в виде так называемых полевых отрядов, которые назывались загонами. Они рассыпались по всей восточной территории Речи Посполитой, сеяли смерть, грабежи, пожары, жгли панские поместья. И те полевые командиры, которые командовали этими боевками, какой-нибудь там Гайчура или Вавгур, они не знали ни пощады, ни жалости. Надо сказать, что каждый из этих загонов разрастался за счет постоянного притока добровольцев, и в скором времени вся восточная окраина Речи Посполитой превратилась в такой огнедышащий кратер. «Вся эта сволочь, — писал один из польских современников, — состояла из презренного мужичья, стекавшегося на погибель панов и народа польского. Гетман Сапега заявлял, было время, когда мы словно на медведя ходили укрощать украинские мятежи. Тогда они были в зародыше под предводительством какого-нибудь Павлюка. Теперь иное дело. Мы ополчаемся за веру, отдаем жизнь нашу за семейство и достояние наше. Против нас не шайка своевольников, а великая сила целой Руси». Имелось в виду, конечно, Малая Русь. «Весь народ русский из сел, деревень, местечек, городов, связанный узами веры и крови с казаками, грозит искоренить шляхетское племя и снести с лица земли Речь Посполитую». Действительно, если за 50 лет казачество не могло потеснить польскую власть в Малороссии, то теперь она была сметена за несколько недель. И возникла угроза просто для существования Речи Посполитой. И на самом деле эта угроза была более чем реальна. Я уже не говорю о том, что и внешнеполитическое положение Речи Посполитой в этот момент, международное положение, было весьма сложным. Кроме того, здесь 20 мая 1648 года умирает король Владислав IV. Начинается весьма сложное междуцарствие для польской политической элиты. И в этот момент, видимо, и Хмельницкий понимает, что ситуация заходит-то далеко. И речь идет уже вообще... Они, конечно, могут приобрести шляхетские права, попасть в шляхетскую корпорацию. Но если так дело пойдет, как оно идет, то и самой шляхты может не остаться. Привилегии некому будут просто предоставлять. Поэтому с самого начала Хмельницкий вел очень такую, в действительности, осторожную, если не сказать хуже, политику. Он попытался начать переговоры летом 1648 года с польским сеймом, опять-таки в надежде обменять ту угрозу, которую несла его армия, его силы, на выгодные для себя и своей привилегированной социальной группы выгодные условия. Однако сейм, который пришел в ярость от бесчинств запорожских отрядов и крестьянского войска на восточной окраине Польши, решил утопить все восстание и мужичье в крови. В Польше была спешно сформирована 40-тысячная армия, которую возглавляли магнаты Заславский, Остророк и Конецпольский, и двинута против Хмельницкого. Надо сказать, что это была армия с тремя командирами. Ну, не родившийся еще Наполеон Бонапарт в свое время скажет в перспективе, в исторической, о том, что лучше во главе армии иметь одного талантливого военачальника, чем двух гениальных. Заславский был изнежен, Конецпольский неопытен, а Остророк излишне учен. Хмельницкий этот польский триумвират назвал весьма своеобразно «Пирына, Детына и Латына». И одно из самых главных сражений войны 48 года произошло недалеко от города Староконстантинов, на Южной Волыне, под местечком Пилявцы. Оно продолжалось несколько дней, и вот 13 сентября 1648 года повстанцы одержали полную победу, решительно разгромив все польские войска. Собственно говоря, цвет польского рыцарства был обращен в бегство, как стадо овец. Он был бы полностью уничтожен, если бы победители не прекратили преследование и не бросились грабить очень богатый польский лагерь. Надо сказать, что беглецы за 250-300 верст отдалились от места сражения, и те поляки, которые в сражении не участвовали, презрительно называли их пилявчики. Даже такое слово появилось в Польше. Но надо сказать, что, конечно, эта победа, которой, я думаю, сам Хмельницкий был, в общем-то, потрясен, поставила Речь Посполитую на грань существования. Резня и шляхтичей, и ксензов, католических священников, и евреев, в которых видели несправедливых арендаторов, приобрели всеобщие масштабы. Это вызвало ужас повсеместный и всеобщее оцепенение польского общества. Речь Посполита тогда, осенью 1648 года, вся лежала у ног Богдана Зиновия Хмельницкого. Если бы он захотел двинуться со своими полчищами, которые, может быть, даже правильнее назвать ордами, я имею в виду дисциплину, внешний вид и организацию, вглубь страны, тогда бы он, может быть, до самой Варшавы бы не встретил сопротивления. В тот момент все было возможно, и ситуация сложилась так, что и судьба Малороссии, и судьба Речи Посполитой, Польши, ну а опосредованно все это должно было повлиять на историю Московской Руси, висели буквально на волоске. К Хмельницкому со всех сторон неслись крики: «Пане Хмельницкий, веди на ляхев, кинчай ляхев». Но вот тут-то как раз и выяснилось в том, что Хмельницкий ляхев-то побивать совсем не хочет. Полностью, по крайней мере, потому что интересы казачьей старшины, они очень расходятся с интересами холопства и крестьянства, составлявшего основу армии Хмельницкого. И Хмельницкий явно принял сторону так или иначе противников своих собственных повстанцев, принял сторону иноземцев и иноверцев против русских православных земледельцев, как об этом пишет Николай Ульянов. Вместо того, чтобы двигаться на Варшаву, Хмельницкий пошел на Львов, довольно долго осаждал затем Замостье, в то же самое время откладывая решительный штурм. И так или иначе, в общем-то, он утопил свою потенциальную победу в частностях. В то же самое время Хмельницкий постоянно посылал своих делегатов, эмиссаров к польскому сейму в надежде на то, что будет заключен своеобразный договор. Но тут еще приближалась зима, октябрь, ноябрь вообще был холодным месяцем, ноябрь 1648 года. В войске, которое осаждало бестолку Замостье, вместо того, чтобы двигаться на Варшаву, начались проблемы с продовольствием, начались болезни. И в этой ситуации и очень многие польские шляхтичи стали понимать, что с Хмельницким нужно скорее попытаться достичь компромисса, пока он не оказался под стенами Варшавы. И в то же самое время Хмельницкий согласился начать мирные переговоры. В декабре 1648 года он вернулся в Киев, где был весьма торжественно встречен местным населением. В этот самый момент уже в Польше речь шла о вступлении на престол зимой 48-49 года нового монарха Яна Казимира, и это был довольно, в общем, хитроумный, или во всяком случае не глупый политик, который рассчитывал справиться с Хмельниччиной не только путем военных, но и политических методов. Надо сказать, что в то же самое время ситуация и для Хмельницкого складывалась весьма и весьма неоднозначно, потому что не мог быть до конца уверен в том, что сейм и новый польский монарх пойдет на заключение соглашения с ним, которое полностью удовлетворит интересы, ну вот, казачьей старшины, в общем-то, реальным политическим фигурой, представителем которой был Хмельницкий, на которого опирался, интересы которой, строго говоря, защищал в ходе этой кровопролитной войны, причинившей такие тяготы и разорения и всей Малороссии, и всей Речи Посполитой. На этом, дорогие друзья, я думаю, что мы на сегодня прервемся, продолжим наш разговор о событиях на Украине, которые приведут ее к воссоединению с Московской Русью, с российским государством в нашей следующей программе. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров с очередной программой в рамках нашего уже долгого и систематического курса занятий по российской истории и российского государства и русского общества. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала серенада из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Истоки символа веры. В неделю 12-ю по Пятидесятнице. Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам возвестил, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в котором я вам возвестил его. А иначе оказалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи, по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день, по Писаниям, и явился Кифе, потом 12. Потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые и почили. Потом он явился Иакову. Потом всем апостолам. Ну а последнему из всех он явился и мне, как какому-то недоноску. Ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал. И благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 11. Трудно переоценить значение прочитанного отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Исторически это послание открывает нам панораму жизни христианской церкви середины первого века в одном из центров греко-римского мира, жизни со всеми ее проблемами и трудностями становления. В богословском же отношении это послание показывает нам первоосновы, азы нашего вероучения. И сегодняшнее чтение делает это с предельной смысловой концентрацией. В нем апостол Павел буквально, и на этой буквальности он настаивает, цитирует ранний христианский символ веры, то Евангелие, которое он сам принял и в неизменном виде передал Коринфянам. Когда мы в нашем никео-целиградском символе веры исповедуем Христа, распятого жезаны при Понтийском Пилате, и страдавши, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, то мы видим, что это почти буквально воспроизведение того текста Благой Вести, которую апостол принес Коринфянам. «Христос умер за наши грехи по Писаниям и был погребен и воскрес в третий день по Писаниям». Это исповедание веры через длинную цепочку поколений передано нам. Таково предание. Оно как некая драгоценность, передаваемая из рода в род. Не то чтобы оно не подвергалось никаким изменениям во времени, но его драгоценная суть при этом оставалась неизменной. Драгоценность же первого исповедания веры в том, что оно содержит в себе мысль о спасении. Спасает нас вера во Христа за нас умершего и воскресшего. Остановимся немного на этом древнем символе. В отличие от никео-цареградского, он очень краток и состоит всего из 4 пунктов. Христос, первое, умер за грехи наши по Писаниям, второе, и был погребен, третье, и воскрес в третий день по Писаниям, четвертое, и явился Кифе, потом 12. Предложение о смерти и воскресении Христа построены с искусной параллельностью. и то, и другое произошло по Писаниям. Эти ссылки на Писание без указания конкретных мест –

пророческих книгах Священного Писания. Отсюда и «по Писаниям». Тем более обретает смысл добавка «по Писаниям» применительно к воскресению Иисуса. Бог, поднявший Христа из смерти, тот же самый, подающий жизнь Бог, который уже в истории своего народа снова и снова проявлял себя как помощник и покровитель. С этим понятием о Боге, дающем жизнь, связано и упоминание срока воскресения. Оно произошло в третий день. Дело в том, что третий день в Ветхом Завете — символический срок выступления Бога в защиту народа Израиля или какого-нибудь праведника. Достаточно вспомнить замечательное место из пророка Осии: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Книга пророка Осии, глава 6, стихи 1 и 2. Искупительная смерть Иисуса Христа и Его спасительное воскресение — альфа и омега нашей христианской веры. Но нам может показаться излишним и странным упоминание погребения Христа как необходимого для веры факта. Однако в те далекие времена это упоминание было необходимым, так как погребение считалось доказательством реальности смерти. Желая показать, что смерть была истинная, а не кажущаяся, как думали некоторые еретики, апостол прибавил и это слово «и был погребен». Погребение есть подтверждение действительности смерти, по словам святителя Феофана Затворника. Явление же воскресшего доказывает реальность телесного его воскресения, которое тоже многими подвергалось сомнению. Здесь аргументации служит не пустая гробница, а именно явление. Греческое слово, у нас переводимое как «явился», на самом деле означает «он был увиден» или «Бог сделал его видимым». В греческом Ветхом Завете это слово часто употребляется для явления самого Бога, выступающего из своей сокровенности. В воскресшем Иисусе свидетели встречаются с непостижимой реальностью самого Бога. Именно поэтому евангельские истории о явлениях воскресшего так затрудняются адекватно описать в словах и образах ни с чем не сравнимый опыт богоявления. Древнее исповедание веры вспоминает явление Кифе, то есть Петру. Затем говорится о явлении 12, как представителям нового народа Божия. Мы можем спросить, почему не 11? Ответ прост. 12 стало к тому времени просто устойчивым определением первых апостолов как таковых, так что здесь никак не отражено отсутствие Иуды. Апостол Павел к упомянутым добавляет и прочие явления Господа, которые были известны ему из предания. Явление более чем 500 братьям, о чем нам Евангелие не сообщают, а также явление Иакову, брату Господню, первому епископу Иерусалима, и даже всем апостолам. Ибо были и другие апостолы, кроме 12, именно 70, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Наконец, апостол Павел в число явлений воскресшего включает также собственный опыт обращения на пути в Дамаск. Этот опыт был решающим поворотом в его жизни, превративший его из гонителя церкви Савла в апостола язычников Павла, который исходил с проповедью об Иисусе Христе половину известного тогда мира. Воистину, он потрудился больше всех других апостолов. Однако прежде чем похвалить себя, он пишет, что Христос явился ему, яко некоему извергу. Так в церковнославянском и в синодальном переводе. Слово «изверг» в современном языке означает «злодея». Но если его переводить буквально, оно означает «выкидыш». Как писал блаженный Феодорит Кирский, Павел уподобляет себя выкинутому зародышу, который не включается и в число людей. Возможно, это бранное слово «выкидыш», «недоносок» могло происходить из арсенала противников апостола Павла. Но речь могла идти и о его собственном пренебрежительном самовысказывании, из стыда за свое дохристианское прошлое. А святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Кто говорит что-нибудь великое о других,

0: Их, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить самого себя, особенно когда представляет себя в свидетели, тот стыдится и краснеет. Поэтому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя. И, скажем мы, возвеличивает себя с полным на то правом, как апостол языков, огласивший до того времени всю Малую Азию, Македонию, Грецию и некоторые острова. Но он видит в этом не плод своего усердия, а дело благодати. Святитель Феофан Затворник. Воскресение Иисуса Христа из мертвых — основное содержание древнейшего христианского исповедания веры и общее достояние всего христианства. «Мы так благовествуем, и вы так уверовали», — пишет апостол. Но вера не висит в безвоздушном пространстве. Было и есть много свидетелей, которые говорят о себе: «Иисус явился нам живым». Мимо этих свидетельств невозможно пройти, тем более что очень многие из них заплатили жизнью за свое свидетельство. Вечная им слава.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 12-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось очередное заседание Комиссии межсоборного присутствия по церковному праву. В столице Белоруссии прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Председатель ОВЦС принял участие в открытии выставки «Имена российской дипломатии и миллиан украинцев». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 25 августа в дистанционном формате состоялось очередное заседание Комиссии межсоборного присутствия по церковному праву, которое возглавил председатель комиссии митрополит Берлинский Германский Марк. В начале заседания член комиссии, директор Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексея II, наместник Андреевского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы игумен Дионисий Шленов представил сообщение о промежуточных итогах работы над темой кодификации источников церковного права. Митрополит Берлинский Марк подчеркнул необходимость регулярного участия членов Комиссии межсоборного присутствия по церковному праву в определении наиболее насущных задач по дальнейшему наполнению тех или иных разделов базы церковно-правовых документов. Также участники заседания обсудили дальнейшую работу над иными темами, порученными комиссии. 26 августа в столице Республики Беларусь прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Перед началом богослужения собравшиеся на празднование архиереи возложили цветы к памятнику первому патриаршему экзарху всея Беларуси, митрополиту Филарету Вахрамееву, после чего преснопоминаемому архипастырю была возглашена вечная память. Затем состоялась торжественная встреча участников 5-го всебелорусского крестного хода из Свято-Успенского Жировического монастыря. Их маршрут пролегал через Новогрудскую, Пинскую, Молодечнинскую и Минскую епархии. Паломники посетили 21 храм и каждый день преодолевали путь длиной от 20 до 40 километров. Всего за 9 дней они прошли 250 километров. Центральным событием торжеств стала соборная божественная литургия у стен Свято-Духова кафедрального собора, которую возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин. После сугубой иктини были вознесены молитвенные прошения о восстановлении мира. Проповедь перед причастием произнес ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий Соколов. При отпусте божественной литургии было совершено славление Божьей Матери. В своем слове патриарший экзарх приветствовал прибывших на торжества и поздравил с праздником. К участникам торжеств обратился митрополит Смоленский Дорогобужский Исидор, который передал всем собравшимся братское приветствие от имени преосвященных архиереев и духовенства Смоленской митрополии, а также губернатора Смоленской области Василия Анохина. Далее было провозглашено многолетие святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, архиереям, духовенству и всем присутствующим. В завершение предстоятель Белорусской Православной Церкви поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и преподал всем архипастырское благословение. 26 августа в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки «Имена российской дипломатии Емельян Украинцев», приуроченной к 385-летию со дня рождения главы посольского приказа Емельяна Игнатьевича Украинцева, 340-летию воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью и 330-летию основания военно-морского флота России. Мероприятие проводится по инициативе Министерства иностранных дел России в рамках совместной с Российским военно-историческим обществом программы по увековечению памяти глав отечественных внешнеполитических ведомств разных эпох. Председатель ВЦС митрополит Волоколамский Антоний передал присутствующим приветствие и благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своем выступлении владыка Антоний подчеркнул, что воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью стало важнейшим историческим событием, восстановившим историческую справедливость, послужило укреплению единства нашей Церкви и общности народов Руси. При этом важный вклад в дело церковного объединения внес выдающийся российский дипломат, глава посольского приказа Емельян Игнатьевич Украинцев, 385-летие со дня рождения которого отмечается в 2026 году. В 1684 году этот государственный деятель успешно провел переговоры о поставлении митрополитом киевским Гедеона, святополк Четвертинского, и о дальнейшем возвращении Киевской митрополии в юрисдикцию Единой Русской Церкви. «Эти события более чем 300-летней давности перекликаются с современностью», подчеркнул глава ВЦС. «Важность сохранения общности православия на пространстве исторической Руси, единения народов, вышедших из Днепровской купели крещения, не теряет своей актуальности и в наши дни». Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
5: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 69 номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1941 года.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами вновь обращаемся к музыкальным инструментам, которые встречаются в Священном Писании, в Библии. Последнее время мы с вами занимались тем, что разбирали надписания псалмов. Мы с вами разобрали такие надписания, как на духовых орудиях, термин «нахилот», на восьмиструнном, термин «шминит», на гевском орудии, на музыкальном орудии «шашан», на струнных орудиях или струнном орудии, на музыкальном орудии «аламов». Последнее надписание, которое мы с вами разбирали, в синодальном тексте звучит так: «на духовом орудии» или «на махалав», что, в общем-то, одно и то же, несмотря на то, что синодальный текст представляет это по-разному. И мы с вами говорили, что этот термин, который скрывается за русским переводом, термин «махол», он имеет, скорее всего, двоякий смысл. Где-то он может обозначать танец, хоровод, а где-то может обозначать духовой инструмент. И мы сделали еще такое предположение, что, возможно, вот такая вот его двойственность объясняется неким соединением определенной песни-пляски и духового инструмента. В общем-то, это все, что касается надписаний псалмов. На этом мы заканчиваем разбор их. И что можем еще сказать о них кратко? Кратко мы можем сказать следующее. Из 7 разобранных нами вариантов надписаний псалмов, связанных с музыкальными инструментами, 4 исследователи относят к струнным, а 3 к духовым. Однако нельзя ручаться за абсолютную достоверность этих утверждений ввиду сложной определяемости древнееврейских терминов. А вообще надписания псалмов столь запутаны, что святой Григорий Ниский высказал даже такое мнение, что евреи нарочно извратили надписание псалмов, чтобы христиане не могли проникнуть в их сущность. Вот насколько надписания псалмов представляют собой сложность. Однако не только надписания псалмов представляют сложность для понимания. Это касается и музыкальных инструментов вообще, как мы не раз могли убедиться за те беседы, которые мы с вами уже провели из нашего цикла. Я то и дело вам, уважаемые радиослушатели, предлагаю словечки типа «возможно», «есть мнение», «наверное», «скорее всего» и тому подобное. Но что делать, если прошли тысячи лет, а изображение, по сути, не сохранилось, один лишь библейский текст? Может быть, вовсе не стоит этим заниматься? Кто-то, может, так и решит. Однако святые отцы не гнушались строить гипотезы и говорить о том, что доподлинно им могло быть неизвестно, употребляя подобные вероятностные слова. Ну, как святой Григорий Ниский, мне кажется. Помните, мы цитировали его. Говорить и при этом изучать, а не махнув рукой, проигнорировать подобные вопросы. Дорогу осилит идущий. Если сравнить познания о библейских инструментах, которые бытовали в отечественной библеистике лет этак 150 назад, современными, то мы увидим немалое продвижение вперед в деле изучения этой темы. И это при том, как я вам уже говорил в самом начале наших встреч, это при том, что у нас в России практически никто серьезно к этой теме не обращался. Так что ищите, обрящите. Кто хочет проникнуться духом, бытом, обстановкой библейских времен, тот сможет это сделать, насколько это возможно. Было бы желание. Было бы желание. Вот после такого лирического отступления обратимся к кругу терминов, которые определить составляет большую проблему. С какими-то мы уже встречались, как, например, с терминами «дехаван» и «махол». Есть еще несколько, которые представляют немалую трудность для определения их. Первым мы разберем термин «села», один из самых неясных терминов Священного Писания. Он многократно встречается в Ветхом Завете, аж 74 раза, причем в подавляющем большинстве случаев в Псалтире, аж 71 раз. А оставшиеся 3 раза приходятся на книгу пророка Аввакума. Причем все в одной главе, 3, 9 и 13 стихи. Как пишет Елена Ивановна Коляда, которая подробно разбирает этот термин, в традициях переводов Библии, сложившейся в разных культурах, термин «села» в большинстве случаев опускается, присутствуя главным образом в древних версиях, например, в Септуагинте, в переводах Акилы, Симаха, Феодотиона и в некоторых современных, в том числе и в современном переводе Библии на русский язык, осуществленном Всемирным библейским переводческим центром, изданным в 1993 году в Москве. Эта версия приводит транслитерацию с древнееврейского оригинала «селах». Опущен этот термин в «вульгате» и в распространенном у нас церковно-славянском переводе, так называемой Елизаветинской Библии. Музыкальное толкование слова «села» основано прежде всего на его, несомненно, музыкальной семантике в песне-молитве пророка Аввакума. Речь идет о 3 главе книги пророка. Приведем некоторые музыкальные объяснения этого термина. Септуагинта и отчасти Симах и Феодотион передают его с помощью существительного «диапсалма», которое буквально переводится как «междопсалмия», имеется в виду «пауза в пении». И это слово в том числе может означать инструментальную интерлюдию, то есть какую-то музыкальную инструментальную композицию, исполняемую между двумя основными частями псалмопения. Впоследствии некоторые исследователи полагали, что начало такой паузы в пении фиксируется звуком тарелок. Постоянные слушатели нашего цикла, наверное, помнят, что за инструмент, или точнее, что за инструменты обозначали в Библии тарелки. Кто-то, возможно, вспомнит их переводное название, закрепившееся как в церковнославянском, так и в русском языке – кимвалы. А кто-то, может быть, помнит и сами древнееврейские названия этих инструментов – цилцилим и мецелтайм. Напомню, и как могли звучать подобные инструменты в глубокой древности. Сейчас же тарелки в симфоническом оркестре, знаменуя, фиксируя начало сильных долей инструментальной музыки, могут звучать следующим образом –

Прозвучал отрывок из увертюры Николая Андреевича Римского-Корсакова «Светлый праздник». Талмудисты занимали аналогичную позицию, что термин «села» мог означать инструментальную паузу, интерлюдию. Но только полагали, что эта пауза между разделами псалмов была предназначена для трубления, указывавшего молящимся моменты простирания ниц. Возможно, такая пауза могла быть обозначена таким образом.

прозвучало античное трубление из Дельфийского гимна. Кстати, если вспомнить упомянутое нами диапсалма, то оно, это слово, в какой-то мере связано со словом «диавлион», «диаврий», который обозначает не просто инструментальную интерлюдию вообще, а конкретно интерлюдию на авлосах. А авлос, мы об этом с вами, дорогие братья и сестры, говорили в свое время, авлос также является духовым инструментом. Напомним, и возможное звучание двойного авлоса.

прозвучал музыкальный фрагмент к творению Аристофана, жившего в 4-5 веках до Рождества Христова. А за 200 лет до Аристофана жил древнегреческий ритор и грамматик, а проще говоря, полимат, многознайка, Афиней, из египетского города Навкратиса, который нам известен по сочинению «Пир мудрецов». В этом опусе тоже встречается слово «диапсалма», которое означает здесь «интерлюдию струнных». «Диапсалма» от «псала», в том числе этот глагол можно перевести так: «щипать», «перебирать пальцами струны», «бряцать на музыкальном инструменте». И это может являться косвенным подтверждением обозначения инструментальной интерлюдии под термином «сэла». Однако уверенно мы сказать о связи этого термина с инструментальной музыкой все-таки не можем. Еще один термин, который предположительно может быть связан с темой музыкальных инструментов. Это «хигайон». Этот термин встречается в Ветхом Завете в разных значениях, как «рычание льва», книга пророка Исаии, 31 глава, 4 стих, как «стоны горлицы», книга того же пророка, 38 глава, 14 стих, как «рыдание человека», книга пророка Иеремии, 48 глава, 31 стих, как «размышление», Псалом 19, 15 стих. Что касается музыкальной семантики, то, как нам сообщает Елена Ивановна Коляда, она предположительно приписывается термину «хигайон» в двух случаях, причем оба находятся в псалтире. Когда за ним следует, только что разобранное нами, уважаемые радиослушатели, слово «сэла», Псалом 9, 17 стих, или название струнного инструмента «кинор», Псалом 92, 4 стих, образуя в обоих стихах одно смысловое «целое». «Нечестивый уловлен делами рук» — «хигайон сэла» — это 9-й, Псалом 17-й стих. «С песнью на гуслях» — Псалом 92-й, 4-й стих. Коляда пользуется древнееврейской нумерацией псалмов, а по славянской нумерации псалом будет не 92-м, а 91-м. Это для тех, кто, может быть, сличает тексты, которые я упоминаю. Комбинации «хигайон сэла» в переводах 9-го псалма, 17-го стиха, существует три подхода. Либо вообще никак не переводят эту комбинацию, это касается всех церковнославянских и синодальных переводов, либо связывают с пением, находим это у Акиллы и Феодотиона, либо относят к инструментальной музыке, так в Септуагинте, передавая метафорически как «песнь интерлюдии». Псалом 91, 4 стих, в котором «хигайон» встречается в паре с «кинором», в некоторых переводах означает «сольную игру» на этом струнном инструменте, но в большинстве переводов понимается как «песнь». По мнению одного из исследователей, термин мог амбивалентно обозначать и манеру пения, и определенный тип музыкального инструмента. То есть примерно такой же подход, который мог быть в отношении термина «махол», который мы с вами разбирали в прошлый раз. Но, однако, опять-таки, это всего лишь одна из гипотез. Но утверждать о связи этого термина с инструментальной музыкой мы все-таки не можем. На этом мы с вами закончим сегодняшнее наше знакомство с музыкальными инструментами, или даже точнее с терминами, которые могут иметь отношение к музыкальным инструментам. И встретимся уже с вами в следующий раз. Спаси Господи за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала прелюдия ре-мажор Этера Вилла-Лобоса.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В эфире небольшое приложение к программе «Время Эрмитажа». Сегодня мы поговорим только об одной иконе, представленной в постоянной экспозиции византийского искусства. Это икона Успения Богоматери первой половины XIV века. Она расположена в зале номер 382 Зимнего дворца. Рассказывает Юрий Александрович Пятницкий, старший научный сотрудник сектора Византии и Ближнего Востока, отдела Востока Государственного Эрмитажа.

0: У меня вопрос по иконе Успения Богоматери есть. Не знаю, это кажется или это не так. Она, значит, она сама выпуклая. Сама композиция, как бы от нее тоже лучи исходят, которые тоже добавляют вот этот эффект некой такой вот выпуклости. Это специально так сделано или это, ну, уже нет, просто такие вот...
1: Выпуклая она не... Она от времени, но вы абсолютно точно уловили основную сущность этого памятника. Композиция асимметрична. И она построена по круговому движению. Склоненные головы ангелов, архитектурная кулиса, между ними постройки соединены стеной, она тоже сделана не прямая стена, а полукруглая стена. Полукруглая мандорла вокруг Христа, причем мандорла делится на несколько секций цветовых. То есть это вот линия, нужно повторять, повторяющиеся круговые линии. У вас происходит движение, вам кажется, что она вся выпуклая, она асимметрично движется. И все это разом моментально останавливается единой прямой линией, горизонтальной линией. Это ложа Богоматери с ее тонкой усопшей фигурой. Недаром там Богоматерь сделана очень изящная, тоненькая, почти как девушка неестественная, да? Потому что художнику нужна была вот эта именно линия. И вы останавливаетесь, ваше движение вот останавливается на ложе и этой тонкой фигурке, и взгляд прикован к приподнятому подголовнику ложа, который сделан под углом там где-то 30 градусов. На нем красная подушка и золотой нимб. Золото выделяется на красном, то есть вы обращаете внимание, концентрируете его на лик Богоматери. И что же вы видите? Вы видите, что у нее закрыты, сомкнутые глаза, веки сомкнуты. Она... Но она не кажется мертвой. Там нет ничего, что говорит о смерти, о тлении. Она уснула. А наверху, вы видите, раскрыты, вы исполнены гризалью, во-первых, как бы такой нейтральный, нематериальный сегмент голубовато-сероватое небо с раскрытые врата, и оттуда ангелы, которые ждут душу Марии, которую держит в своих руках Христос вот в этой мандорле. Что является композиционным центром? Душа Марии. Не фигура Христа, как мы могли бы предположить, что так по фигуре Христа симметрично располагается правая и левая часть. Нет. Вот именно на его вытянутых руках маленькая беленькая фигурка души Марии. Вот центр всей композиции. То есть очень такой... сложный, очень динамичный замысел, композиционный, великолепно воплощенный художником. Он добавляет цветовые акценты, которые тоже они нервные, такие прерывистые. Это цветные пробела. Они, складки одежды, они сделаны контрастными цветными, например, там лиловые на сером. То есть это вносит такую вот нервозность, такую некоторую нервную нагнетенность. А это и нужно, чтобы подчеркнуть вот это круговое движение и вот эти элементы. Потом обратите внимание на ложе Марии. Оно тоже там розоватое вроде ткань и с такими зелено какими-то коричневатыми пробивами, вроде как складки. Вот там в тенях они более глубокие какие-то видны. То есть вот эта вот игра, она нужна для создания общей атмосферы. А чистые тона – это коричневая мафория Богоматери, красная подушка, золотой нимб и кусочки голубого платья, которые видны, ее красные башмачки. А перед ложем стоит две свечи, ну, это гимнография, Богоматерь, свеча неугасимая, и жаровня. А вот жаровня – там жаровня, на которой видны угли красненькие. Значит, ну, конечно, она не для обогрева, она для того, чтобы убить запах разложения, запах тлена. А вот это уже элемент, который идет от первых веков, связан с иудейской погребальной традицией, поскольку жара быстро разлагается, поэтому огромное количество жаровни с благовониями, к которые должны отбивать запах разлагающегося тела. В данном случае вот этого тлена не может и быть, потому что Богоматерь ведь взята живая на небо. Здесь нет разложения, но здесь присутствует жаровня, которая, она как вот появилась в первые века в иудейской традиции, она в литературе везде прошла красной нитью, все равно она вот упоминается, и она здесь опять присутствует. Но ее можно рассматривать вот как такой, ну, рудимент иконографический, а можно рассматривать как то, что это жаровня с фимиамом, который клубится в честь восхваления, в честь Богоматери. И свеча, которая там, да, она ассоциируется, Богоматерь, неугасимая свеча, но и свечи, которые поставлены перед иконой. И перед, получается, это первый план, они недаром на первом плане. То есть художник вносит как бы плановое разделение. Вот изображение, сцена, которую вы видите, а вот перед нею две свечи. То есть представьте, вы в храме стоите перед иконой, а перед нею либо лампада, либо свеча. То есть вот как может многопланово можно рассматривать византийскую икону и находить очень много таких интересных элементов.
0: Да, очень интересно. Я сама с радостью бы все это искала, если бы...
1: Вы знаете, когда вот, когда вас натолкнут и дадут толчок, нить для рассуждения, для рассмотрения этого, то дальше вы уже сами начинаете работать, и вам легче, и вдруг вы обнаружите очень много таких вещей, на которые раньше не обращали внимания. Это относится ко всем, и как к специалистам, и не специалистам. Мы специалисты, такие же люди, как все остальные, и точно так же можем тысячу раз смотреть на предмет и ничего в нем.

О византийской иконе Успения Богоматери первой половины XIV века рассказал Юрий Александрович Пятницкий, старший научный сотрудник сектора Византии и Ближнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа. Икона представлена на постоянной экспозиции византийской культуры и искусства в зале номер 382 Зимнего дворца. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Владимир Сутеев. Сказки и сказочные повести. Мешок яблок. Ходил заяц с мешком по лесу, искал грибы, ягоды для своих зайчат, но, как назло, ничего ему не попадалось. Ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зеленой поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных на ней и под ней, видимо-невидимо. Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать. Тут ворона прилетела, на пенек села и каркает. Карр! Карр! Безобразие! Каждый будет сюда приходить, ни одного яблока не останется. Напрасно каркаешь, говорит заяц. Здесь яблок на весь лес хватит. А у меня зайчата дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый, не поднять. С трудом потащил его заяц волоком по лесной тропинке. И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц и обомлел. Перед ним медведь стоит.
1: «Что у тебя там в мешке?» — спросил медведь.
0: Заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит: «Вот яблоки! Угощайтесь, дядя Миша!»
1: Попробовал медведь одно яблоко. «Ничего, яблочки освежают!» Проревел он, набрал большую горсть яблок и пошел своей дорогой.
0: А заяц к себе домой. Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата, пищат хором: «Дяденька заяц, дайте яблочек!» Ничего не поделаешь, пришлось снова мешок открывать. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля ежа.
2: «Куда идешь, колючая голова?» — спросил заяц.
0: «Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не видно. Хожу с пустой корзинкой».
2: «Ты лучше у меня яблок возьми». «Бери, не стесняйся, у меня их много», — сказал заяц и насыпал ежу полную корзинку яблок.
0: Вышел заяц на лужок, а там коза со своими козлятами гуляет. Их заяц тоже яблоками отделил. Ходил-ходил заяц и устал. Присел было на какой-то бугорок, как вдруг:
1: «Спасибо, дружище!» — сказал крот
0: и исчез под землей вместе с яблоками. В заячьем домике давно ждут папу зайца, Чтобы скоротать время, мама-зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам.
1: И тут кто-то постучал в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появились бельчата с большим лукошком, полным орехов.
2: «Вот, это вам мама просила передать», — пропищали бельчата и убежали.
0: «Чудеса!» — прошептала зайчиха.
1: Пришел ежик с корзиной, полный грибов. «Хозяин дома?» — спросил он зайчиху.
0: «Да нет, как с утра пошел, так и не возвращался».
1: Попрощался еж, ушел, а корзину с грибами оставил зайчихе.
0: Соседка-коза принесла капусты и крынку молока.
2: «Это для ваших детей», — сказала она зайчихе.
1: Чудеса продолжались. Со стуком откинулась крышка подпола и показалась голова крота. «Это дом зайца?» — спросил он.
0: «Да, мы тут живем», — сказала зайчиха.
1: «Значит, я правильно подкоп вел», — обрадовался крот. И полетели из-под пола всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свекла. «Привет зайцу!» — крикнул крот. И исчез под землей.
2: А ворона все каркает. «Кар, кар, всем яблоки раздавал, а меня хоть бы одним яблочком угостил!»
0: Смутился заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко. «Вот, самое лучшее! Клюй на здоровье!»
1: «Очень мне нужно твое яблоко! Я их терпеть не могу, кар-кар! Что делается? Родным голодным детишкам пустой мешок несет!»
0: «А я сейчас обратно в лес пойду и снова мешок полный принесу!»
1: «Куда же ты пойдешь, глупый? Смотри, какая туча собирается!»
0: И побежал заяц обратно в лес. А когда прибежал к своей заветной яблоне, то там
1: волк сидит. Увидел волк зайца, облизнулся и спрашивает: «Тебе чего здесь нужно?»
0: «Я яблочки хотел собрать зайчатам».
1: «Значит, ты яблочки любишь?»
0: «Люблю».
1: «А я зайцев очень люблю», — зарычал волк и бросился на зайца.
0: Вот тут-то и пригодился зайцу пустой мешок. Накинул его заяц волку на голову и наутек пустился. Уже поздно ночью приплелся заяц к своему дому. А дома давно крепким сном спали сытые зайчата. Только одна зайчиха не спала, тихо плакала в своем уголке. Вдруг скрипнула дверь.
2: Вскочили зайчата! Ура! Папа пришел!
0: Зайчиха подбежала к двери. На пороге стоял заяц, весь мокрый.
1: «Я ничего, совсем ничего вам не принес», — прошептал он.
0: «Зайчик мой бедный!» — воскликнула зайчиха.
1: И вдруг страшный удар потряс дом.
2: «Это он, волк! Заприте дверь! Прячьтесь все!» — закричал заяц.
1: Зазвенели стекла, распахнулось окошко, и появилась большая голова медведя.
3: «Вот, держи от меня подарок», — прорычал медведь. «Мед настоящий, липовый».
0: Утром вся заячья семья собралась за столом. А на столе чего только нет. Грибы и орехи, свеклы и капуста, мед и репа, морковка и картошка.
4: А злая ворона удивляется. «Никак ума не приложу! Как могло из пустого мешка столько добра появиться?»

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть шестой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзейль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. И в начале выпуска хочу поздравить вас, дорогие радиослушатели, с праздником Успения Пресвятой Богородицы. В заголовках новостей. Епископ Вениамин принял участие в совещании по подготовке торжеств 12 сентября. Прошла конференция «Православные монастыри Ленинградской области. История и современность». Синодальный отдел по благотворительности поддержал семейный проект храма архистратига Михаила в деревне Бегуницы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 26 августа в Смольном дворце состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к общегородскому и церковному празднику Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, который традиционно отмечается 12 сентября. В мероприятии приняли участие наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, председатель комитета по культуре Федор Болтин, а также представители профильных ведомств и духовенства. Владыка Вениамин выступил с докладом, в котором осветил ключевые аспекты организации предстоящих торжеств. Центральным событием праздника станет большой крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора. Кроме того, запланированы малый крестный ход из Александра Невской лавры и водный крестный ход из крепости Орешек. Три молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского, где состоятся молебены, праздничные мероприятия. Участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности, взаимодействия церковных и городских служб, а также культурную программу праздника, подготовленную Комитетом по культуре. Благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей 26 августа по приглашению начальника районного отдела образования Светланы Куксенко принял участие в августовском совещании руководителей учебных заведений в Центре образования номер 167. С видеообращением выступил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Собравшихся приветствовала глава районной администрации Ольга Акацевич. Выступили также ее заместитель Николай Золотов и главный специалист городского отдела образования Наталья Михайлова. Прокурор Красносельского района Кирилл Александров говорил о важности профилактической работы с детьми и их родителями по предупреждению правонарушений, в том числе диверсионно-террористических актов. Протоиерей Михаил Подолей пожелал учителям Божьей помощи в новом учебном году, напомнил о необходимости молитв друг о друге, рассказал о проходящем Успенском посте и церковных праздниках августа, призвал к участию в общегородском крестном ходе 12 сентября в день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Отец Михаил подчеркнул необходимость приглашения священников для бесед с преподавателями и учащимися, отметив, что многие известные ученые и деятели культуры были верующими. Совещание завершилось выступлением хора педагогов Красносельского района под управлением Марии Вессель. 25 августа в культурно-информационном центре имени Пушкина города Волхова прошла межрегиональная историко-краеведческая конференция «Православные монастыри Ленинградской области. История и современность», приуроченная к 910-летию Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Работа конференции направлена на сохранение и передачу духовно-нравственных ценностей российского общества и посвящена событиям истории Возрождения и сегодняшнего дня значимых духовных центров России на территории современной Ленинградской области. В конференции приняли участие представители Тихвинской епархии. Игуменя Иоанна Егорова, настоятельница Введено-Аятского женского монастыря, выступила с докладом на тему «Монастыри при Аяте. Краткий обзор». Директор паломнической службы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря Галина Борисовна Соколова выступила с докладом «Святыни и почитание. Тихвинской иконы Божьей Матери и традиции богомолия в Успенском и Введенском монастырях». Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил 200 тысяч рублей на поддержку сообществу «Семейный круг» храма в честь архистратига Михаила деревни Бегуница Ленинградской области. Сообщество было создано при храме в 2024 году. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Благодаря финансовой поддержке Синодального отдела по благотворительности были приобретены палатки, спальники и другое туристическое снаряжение для проведения третьего летнего похода семейного круга, который прошел в середине августа. В походе приняли участие 30 прихожан храма. Для участников похода были организованы различные мастер-классы, викторины, музыкальные, спортивные игры, соревнования. Также на выделенные средства были оплачены дизайн логотипа и изготовление клубных футболок, косынок и фартуков сообщества «Семейный круг». 22 августа в исторической усадьбе Раскулицы Волосовского района состоялась духовно-просветительская встреча «Парк добрых дел», организованная в рамках проекта «Семейный круг. Исторические путешествия». Несмотря на неблагоприятный метеорологический прогноз, мероприятие объединило многочисленные православные семьи. Родители и дети прибыли в усадебный комплекс для участия в запланированных мероприятиях. Вопреки ожиданиям синоптиков, погодные условия оставались благоприятными на протяжении всего дня, что позволило полностью реализовать заявленную программу, включавшую творческие мастер-классы по рукоделию, плетению венков и основам изящного каллиграфического письма. В рамках социально-культурной программы мастера гончарного искусства из бегуницкого поселения представили вниманию гостей специализированную тематическую коллекцию изделий «Тайна старого дуба» и образцы авторского художественного текстиля. Важной частью этнографического блока стала демонстрация традиционных костюмов местных народностей, предоставленных мастером Татьяной Гречухиной. Исторические элементы одежды пользовались высоким спросом у участников встречи для проведения тематических фотосессий, по итогам которых был сформирован памятный фотоархив. Для участников и гостей мероприятия была организована совместная трапеза. Поддержанию сил собравшихся способствовали горячие напитки, выпечка с орехами и ягодами, а также свежие яблоки. Кроме того, представители местного клуба «День сырка» обеспечили дегустацию и презентацию высококачественного домашнего сыра собственного производства. Историко-краеведческая часть встречи прошла в формате открытого диалога «Под кронами вековых деревьев». Собравшиеся обсудили архивные сведения об усадебном быте, вехах развития парковой зоны, а также затронули актуальные вопросы и перспективы комплексного возрождения историко-архитектурного наследия края. Центральным духовным событием дня стала встреча иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы у стен храма Преображения Господня, где было совершено соборное молебное пение. По окончании богослужения состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие приглашенные гости и творческие коллективы. Мероприятие носило не только просветительский, но и практический характер. Силами семейных команд была оперативно подготовлена площадка для проведения концертной программы, осуществлено ознакомление с историей династии основателей усадьбы, а также произведен монтаж и установка нового постоянного информационного стенда для паломников и экскурсионных групп. Организаторы выражают глубокую признательность всем участникам и выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания и сохранения православных традиций в рамках проекта «Семейный круг». Работы по возрождению парка и храма Преображения Господня на его территории ведутся на благотворительной основе при поддержке прихода храма Архангела Михаила деревни Бегуницы, некоммерческой организации «Слово», некоммерческой организации «Творческие проекты» Кайкина. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

память праведных с похвалами, говорит премудрый Соломон. Честна пред Господом смерть преподобных его, сказал ранее Бога-отец Давид. Итак, если память всех праведных совершается с похвалами, то кто не принесет восхваление источнику праведности и сокровищнице святости? Не с тем, чтобы прославить, но самому быть прославленным вечной славой. Ибо не нуждается в прославлении от нас Божия скиния, град Божий, о котором славное возвещается, как сказал о нем божественный Давид. Славное возвещается о тебе, град Божий. Ведь кого же подразумевает нам под градом невидимого и неописуемого Бога, все содержащего в своей горсти, как не ту единственную, неописуемо вместившую присущественное Слово Божие, образом подлинно преестественным и присущественным, о которой славное возвещается самим Господом? И что может быть славнее восприятия древнего и истинного совета Божия? Ни человеческий язык, ни ум примирных ангелов не способны по достоинству восхвалить ту, через которую нам дано ясно узреть славу Божью. Так что же, будем ли мы молчать, удерживаемый страхом, из-за того, что не можем принести достойную хвалу? Всего менее. Пойдем ли мы, как говорится, не разбирая ступеней, забудем ли о присущих нам пределах, коснемся ли дерзко неприкосновенного, отбросив узду страха? Никоим образом. Лучше мы, смешав страх с любовью и сплетя из них единый венок со священным благоговением, трепетной рукой и пламенеющей душой, принесем невзыскательный плод нашего разума, как долг благодарности Царицы Матери, благодетельницы всякого естества. Есть рассказ о том, как некие земледельцы, пахавшие на валах свое поле, увидели следовавшего мимо них царя, одетого в великолепные пурпурные одежды, украшенного блистающей диадемой, окруженного кольцом из несметного числа телохранителей, и поскольку у них не было ничего, что можно было бы преподнести в дар властителю, то один из них без промедления зачерпнул руками воды, а поблизости протекал обильный поток, и преподнес ее в дар самодержцу. Царь обратился к нему: «Что это, чадо?» Он же смело отвечал: «Что у меня было, то я и принес, посчитав за лучшее не скрывать усердие за бедностью. Ведь ты не имеешь нужды в наших дарах и не желаешь от нас ничего, кроме благоговения. Для нас же совершаемое мною есть и долг, и похвала. Ведь слава часто следует за людьми благожелательными». Тогда удивленный царь похвалил таковую мудрость, принял благосклонное усердие и многими великими дарами щедро отплатил земледельцу. Стало быть, если тот высокомерный тиран предпочел благоговение пышности даров, то не тем ли скорее примет наше стремление, невзирая на его немощь, сия подлинно благая владычица, матерь и единого благого Бога, снисхождение которого беспредельно, который две лепты предпочел многоценным приношениям? Подлинно примет она приносимое нами как дань и воздаст мерой несоизмеримой. Итак, когда все побуждает нас говорить, дабы исполнить свой священный долг, обратим к ней свое слово.

как же назовем тебя, владычица? С какими словами к тебе обратимся? Какими похвалами увенчаем твою священную и препрославленную главу, подательница благ, дарительница богатств духовных, украшение рода человеческого, слава всей твари, через которую та обрела подлинное блаженство? И кого не вмещала тварь прежде, вместила благодаря тебе, и на кого не в силах была взирать, благодаря тебе смотрит открытым лицом, как в зеркало. О, Слово Божие, отверзи нам косноязычные уста, даровав им Слово, исполненное благодати. Вдохни в нас благодать Святого Духа, посредством которой рыбаки становятся риторами, и безграмотные изрекают премудрость, превышающую человеческое разумение, дабы и мы своим слабым голосом могли, пусть и невнятно, возвестить величие Твоей возлюбленной Матери. Будучи избранной от древних родов по предвечному совету без истечения и бесстрастно родившего тебя Бога Отца, она родила тебя, умилостивление и спасение, оправдание и искупление. Тебя, жизнь от жизни, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, воплотившегося от нее в последние времена. Это рождение было необычайным, способ рождения превосходящим природу и разумение и спасительным для мира, успение же ее славным, подлинно священным и всехвальным. Отец ее предопределил, пророки предрекли Духом Святым, а освящающая сила Духа нашествием своим очистила, осветила и как бы заранее оросила. И тогда ты, определение слова Отца, неописанно в нее вселился и возвел ничтожество нашего естества на беспредельную высоту твоего непостижимого божества». Восприняв начатки нашего естества из пречистых, непорочных и незапятнанных кровей Святой Девы, ты образовал сам себе плоть, оживленную душой мыслящей и разумной. Сам явился для плоти ипостасью, так что стал совершенным человеком, не переставая быть совершенным Богом и единосущным Отцу Твоему, воспринявшим по неизреченному милосердию нашу немощь. И ты произошел от нее. Один Христос, один Господь, один Сын. Он же самый Бог и человек, вместе совершенный Бог и совершенный человек, весь Бог и весь человек. Но одна сложная ипостась из двух совершенных природ, божества и человечества, и в двух совершенных природах, божестве и человечестве. Не исключительно Бог и не просто человек, но один Сын Божий и Бог воплотившийся, вместе Бог, и Он же вместе с тем человек, не принявший слияния и не претерпевший разделения, несущий в тебе самом естественные свойства двух разносущных природ, по ипостаси соединенных неслитно и нераздельно, тварность и нетварность, смертность и бессмертие, видимость и невидимость, ограниченность и безграничность, волю божественную и волю человеческую, действие божественное, но и действование человеческое, две совершенных свободы, божественную и человеческую, божественные чудеса и человеческие страсти. Я говорю о страстях естественных и безупречных. Ведь ты, Владыка, по благоутробному милосердию твоему, воспринял всего Адама, свободного до падения от греха, тело его, душу, ум и их естественные свойства, чтобы всему мне даровать спасение, ибо подлинно невоспринятое не может быть исцелено. Ты же, став посредником между Богом и человеками, разрешил вражду и привел отступников к твоему Отцу, заблудшие обратил, промраченное просветил, сокрушенное обновил, тленное изменил в нетление. Тварь освободил от заблуждения многобожия, людей сделал чадами Божиими. Уничиженных явил причастниками божественной славы, осужденного на пребывание в преисподних земли, возвел превыше всякого начальства и власти, приговоренного в землю возвратиться и в аде обитать, посадил с собою вместе на царском троне. Итак, кто же явился местом делания этих безмерных благ, превышающих ум и восприятие? Не родившая ли тебя Преснодева? Видите ли вы, любезную Богу, отцы и братья, благодать сегодняшнего дня? Видите ли вы, сколь высока и достойна почитания, всевосхваляемое нами ныне? Не приводят ли в трепет ее тайны? Не исполнены ли они чудесного? Блаженны видящие их единственно возможным и подобающим образом. Блаженно стяжавшие духовные чувствования, какое сияние света украшает сегодняшнюю ночь, какие ангельские стражи озаряют успение живоначальной Матери, какие божественные речи апостолов ублажают погребение богоприемного тела,
как Слово Божие, соблаговолившее по милосердию своему стать ее сыном, служит Всесвятой и Божественной Матери своими владычными руками и принимает ее священную душу. О благой законодатель! Не подлежащий закону, он исполняет закон, который сам установил. Ведь он сам узаконил, чтобы дети воздавали должное почитание родителям. «Почитай, — говорит, — отца твоего и мать твою». Что это истина, ясно всякому, хоть немного посвященному в смысл божественных словес Священного Писания. Ибо, если, как говорит Божественное Писание, души праведных в руке Божией, то разве не прежде всех она предаст душу в руки Сына и Бога своего? Истинно это слово и выше всякого возражения.

Но если угодно, мы расскажем, насколько в наших силах, кто она и откуда, как она была предоставлена миру сему в качестве дара величайшего и вместе с тем любезнейшего из всех даров Божиих, какие занятия имела в этой жизни и каких таинств удостоилась. Ибо если эллины, почитая усопших эпитафиями, собирали со всяческим усердием все, что только можно было найти, чтобы похвала прославляемому оказалась подобающей, а у остающихся пробудилось усердное стремление к добродетели, при этом по большей части они ткали свой рассказ из мифов и несуразных вымыслов, хотя бы прославляемые и не стяжали похвалы по своим собственным заслугам, то как же мы не заслужим всеобщее осуждение и не подвергнемся одинаковому наказанию с зарывшим свой талант, если скроем, как говорят в глубинах молчания, то, что является вполне истинным и достойным почитания, то, что подлинно существует и доставляет всем благословение и спасение. Потому начнем слово, заботясь о его краткости, чтобы оно не оказалось тяжким для слуха, как излишняя пища для тела. Родителями ее были Иоаким и Анна. Иоаким, подобно пастуху овец, пас и водил, как стада, свои помышления, куда хотел, ибо он сам был пасом Господом Богом, подобно овце, и не имел недостатка ни в каких благах. Пусть никто не подумает, что я называю благами то, что дорого для большинства людей, к чему всегда стремится ум любителей удовольствий, но чему продолжаться не свойственно и что не может сделать лучшим своего владельца. Удовольствия теперешней жизни, которые не могут быть прочны, но приходят в упадок и тотчас разрушаются, даже если кто и имел их в великом избытке. Нет, не нам восхищаться подобными вещами, и не таков удел боящихся Господа. Я говорю о благах, желанных и привлекательных для людей подлинно благоразумных, о благах, которые неприходящи, которые приятны Богу и доставляют обретшим их зрелый плод. Я имею в виду добродетели, которые в свое время в будущем веке дадут свой плод, жизнь вечную, принесшим должное усердие и посильный труд. Ибо труд предшествует добродетелям, а уже затем следует вечное блаженство». В них Иоаким постоянно пас свои помышления на месте злачном, пребывая в рассмотрении священных пророчеств, наслаждаясь водой упокоения, то есть божественной благодатью, отвращая помыслы от пустого и направляя на стези правды. Анна же, которая означает благодать, была со своим мужем не только единой во браке, но и единой в нраве. Будучи украшенной всеми добродетелями, она по некой тайной причине имела недуг бесплодия. Ведь поистине и сама благодать была тогда бесплодна, будучи не в силах приносить плоды в душах людей, ибо все уклонились, сделались равно непотребными, не было ни разумеющего, ни ищущего Бога. Но благой Бог, презрев на творение рук своих, смилостившись над ним и возжелав его спасти, упраздняет бесплодие благодати, то есть богомудрой Анны, которая производит на свет дочь, какой не было прежде и какой не будет после». Это упразднение бесплодия явно показало, что мир освободится от бесплодия в благих делах и что сухой пень будет производить плоды неизреченного блаженства. Поэтому рождение Богородицы происходит по обетованию. Ангел сообщает о зачатии той, которой предстоит родиться, ибо надлежало, чтобы будущая Матерь по плоти единого и истинно совершенного Бога не оказалась позади кого-либо и не занимала второго места и в этом. Затем она посвящается священному храму Божию, и там пребывает, являя образ жизни несравненно лучший и чистейший прочих, удаляясь от всякого общения с неправедными мужами и женами. Когда же она достигла возраста рассвета, и по закону ей было запрещено находиться в святилище, священники вручают ее обручнику, или, иначе говоря, стражу девства Иосифу, который до старости своей безукоризненно по сравнению с другими соблюдал закон. У него и жила эта священная и пречистая дева, занимаясь домашними делами и ничего не зная о происходящем вне дома. Но когда пришла полнота времен, как говорит божественный апостол, послан был ангел Гавриил от Бога этой подлинной дочери Божией и сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Прекрасно ангельское приветствие, обращенное к той, которая превыше ангелов, ибо оно несет радость всемирную. Она смутилась от слов его, будучи не привыкшей к общению с мужчинами, ведь она твердо решила хранить девство, и размышляла сама в себе, что бы это было за приветствие. Архангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Подлинно ты обрела благодать, достойная благодати. Обрела благодать ты, которая потрудилась, возделывая поле благодати,
и пожала многоплодный класс благодати. Обрела бездну благодати ты, которая невредимой сохранила ладью сугубого девства, ведь ты сохранила душу девственной не менее тела, а отсюда сохранилось и девство тела. И родишь сына, сказал ангел, и наречешь ему имя Иисус. Иисус же означает Спаситель, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Что же отвечает на это сокровищница подлинной премудрости? Она не подражает праматери Еве, но, напротив, исправляет ее неосмотрительность и, выставляя заступником естество, вот как отвечает на слова ангела. «Как будет мне это, когда я мужа не знаю?» «Ты говоришь невозможное, — говорит она, — ибо слова твои разрушают законы естества, которые установил Творец. Не допускаю мысли стать второй Евой и ослушаться воли Создателя. И если ты не говоришь противного воле Его, то разреши недоумение, объяснив способ зачатия». На это посланник истины ей ответил: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сын Божий». Совершаемое ныне не подвластно законам естества, ибо Создатель и Владыка естества своей властью изменяет его пределы. Она же, услышав со священным благоговением имя, которое всегда чаяла и чтила, устрашилась кары за прислушание и изрекла слова, исполненные трепета и радости: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему».

«О бездна богатства и мудрости и ведения Божия!» Скажу тут и я вместе с апостолом. Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! О неистощимая благость Божия! О неизмеримая любовь его! Называющий несуществующее как существующее, наполняющий небо и землю, которому небо престол и земля подножье ног, соделал чрево рабы свои пространным жилищем для себя и в нем совершил самое дивное из всех таинств. Ведь он, будучи Богом, становится человеком, сверхъестественно рождается в положенные сроки рождения, разверзает материнскую утробу, не разрушая запоры девства, и подъемлется перстными руками, тот, который есть сияние славы и образ ипостаси Отца, держащий все словом силы своей. О чудеса подлинно божественные! О таинство, которое превыше природы и разумения! О слава девства, которое превосходит естество человеческое! Что это за великое тебе таинство, священная Матерь и Дева? Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Блаженна ты в роды родов, единственная достойная считаться блаженной. Ибо вот ублажают тебя все роды, как ты предрекла. Тебя видели дочери Иерусалима, разумею, церкви, и ублажали царицы, то есть души праведных, и будут восхвалять тебя вовеки. Ибо ты – царский престол, которому предстоят престолы или ангелы, взирая на сидящего на нем своего владыку, господина и творца. Ты – умственный Эдем, священнейший и божественнейший древнего, в том обитал Адам перстный, а в тебе – Господь с неба. Тебя предизображал ковчег, хранивший семя второго мира, ибо ты родила спасение миру Христа, потопившего грех и укротившего его волны. Тебя предписала купина, предначертали богонаписанные скрижали, предвозвестил ковчег завета, твоим ясным прообразом послужили золотой сосуд, светильник, трапеза и жезл Ааронов расцветший. Из тебя телесно произрос огонь божества, определение слова Отче, сладчайшая небесная манна, имя неименуемое, которое выше всякого имени, свет вечный и неприступный, небесный хлеб жизни, плод невозделан. Не тебя ли предвозвестила печь, явившая огонь, одновременно орошающий и пылающий, образ божественного огня в тебе обитавшего? Скиния Авраамова совершенно очевидно тебя предуказала. Ведь Богу Слову, сотворившему скинию во чреве твоем, человеческая природа принесла испеченный в горячей золе хлеб, то есть начатки своих плодов и твоих пречистых кровей. Эти начатки как бы испек и соделал хлебом божественный огонь, воспринявший их в свою божественную ипостась и приведший в истинное бытие тело, оживленного душой мыслящей и разумной. Едва ли не забыл я о лестнице Иакова. Что же, не всякому ли ясно, что она познается как твое предначертание и образ? Ведь как Иаков видел небо, соединенное с землей концами лестницы, ангелов, нисходящих и восходящих по ней, и подлинно сильного и непобедимого, предизобразительно с ним боровшегося, так и ты сочетала разделенное, став посредницей и лестницей для нисхождения к нам Бога, который воспринял наш немощный состав, сочетал и соединил с самим собой и сделал человека умом, способным видеть Бога. Благодаря этому и ангелы спустились, чтобы послужить ему, как Богу и владыке, и люди, восприняв ангельское житие, восхищаются на небо. А куда поместим вещания пророков? Не к тебе ли следует отнести их, если хотим показать их истинный смысл? Ибо что это за Давидово руно, на которое Сын Бога, Царя всех, собезначальный и соцарствующий своему Отцу, сошел как дождь? Не ты ли это, Всесияющая? Что это за Дева, которую Исаия провидел и предвозвестил, что она во чреве примет и родит Бога, который будет с нами, то есть останется Богом и после вочеловечения? Что это за гора Даниила, от которой оторвался краеугольный камень Христос без содействия рук человеческих? Не ты ли, бессеменно родившая и по-прежнему девой пребывающая? Пусть приидет боговдохновенный Иезекииль и покажет затворенные ворота, о которых он пророчески предвозвестил, что Господь вошел ими, и они будут затворены. Пусть он покажет исполнение слов своих. Непременно укажет он на тебя, сквозь которую прошел сущий надо всем Бог и воспринял плоть, не отворив врата девства, ибо поистине сокрушенной вовеки пребывает печать». И так тебя пророки проповедуют, тебе ангелы и апостолы служат, и среди них девственник и богослов, тебе преснодеве и Богородица.

Сегодня, когда ты отходила к сыну твоему, тебя окружали ангелы, души праведных, патриархов и пророков. Почетной стражей тебя сопровождали апостолы и бесчисленное множество богоносных отцов, как бы на облаке, собранные божественным повелением сына твоего со всех концов земли в божественный и священный Иерусалим, и боговдохновенно возглашавшие священные гимны тебе, источнику живоначального тела Господня. О, как источник жизни приводится к жизни через посредство смерти! О, как та, которая в Рождестве поднялась выше пределов естества, попадает ныне под его законы, и смерти подчиняется непорочное тело! Ибо надлежит ему отложить саму смертность и облечься в нетление. Ведь и сам Господин ее не отвратился испытания смертного. Он умирает по плоти, и смертью разрушает смерть. Тлением дарует нетление, и умершление делает источником воскресения. О, как священную душу, отделяющуюся от богоприемной скинии, принимает собственными руками Творец всего мира, воздавая законное почитание той, которую по естеству рабу он по неисследимым пучинам своего человеколюбия домостроительно соделал матерью, истинно воплотившись, непризрачно вочеловечившись. И все это по преданию видели предстоявшие строи ангелов, которые ожидали твое от людей удаление. О прекраснейшее отшествие, которое дарует к Богу пришествие! Ибо хотя это даровано Богом всем его верным слугам и всем богоносным людям, а мы веруем, что даровано, но безмерно различие между рабами Божиими и его матерью. Посему, какое же имя дадим таинству, совершившемуся над тобой? Смерть? Но если отдаляется по законам естества твоя священнейшая и блаженная душа от преславного и непорочного твоего тела, и само тело предается законному погребению, то оно все же не остается в области смерти и не разрушается тлением. У той, у которой после рождения девство прибыло нерушимым, и тело по представлению сохранилось невредимым, и ныне оно переходит к лучшей божественной жизни, которая уже не пресекается смертью, но пребывает в бесконечные веки веков. Ибо как всесиятельно многосветное солнце, когда ненадолго скрывается телом луны, кажется, как будто пропадает, омрачается, и вместо блеска восприемлет мрак, однако само по себе оно не лишается присущего ему света, ибо имеет в себе самом вечно текущий источник света, как установил создавший его Бог. Так и ты, неиссякающий источник истинного света, неисчерпаемая сокровищница того, кто есть сама жизнь, обильно бьющий ключ благословения, причина и подательница нам всех благ, хотя на некоторое время покрываешься телесной смертью, однако щедро изливаешь на нас непрерывные, чистые и неиссякающие потоки беспредельного света, бессмертной жизни и подлинного блаженства, реки благодати, источники исцелений, вечное благословение. Ты ведь что яблони между лесными деревьями, и плоды твои сладкие для гортани верующих. Поэтому не смертью назову священное твое успение, но представлением, или отшествием, или точнее сказать, водворением. Ведь выходя из тела, ты водворяешься у Господа. Тебя перенесли ангелы с архангелами, твоего восхождения вострепетали нечистые воздушные духи, твоим прохождением благословляется воздух, и эфир освещается свыше. Твою душу, радуясь, приемлет небо, тебя встречают ангельские силы со священными гимнами и с блистающими лампадами светлого торжества, говоря примерно так. Кто это восходящая, убеленная, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? Сколь украшена, сколь сладостна, ты цветок долин, как лилия между тернами. Поэтому девицы возлюбили тебя. От благословений мастей твоих мы побежим за тобою. Царь ввел тебя в чертоги свои, где почетные стражи тебя окружают власти, благословляют начало, престолы воспевают, херувимы радостью и страхом охвачены, серафимы же славят ту, которая по природе и истинному домостроительству стала матерью своего владыки. Ведь ты не взошла на небо, как Илия, и не была восхищена до третьего неба, как Павел, но достигла самого царственного престола сына своего, где смотришь на него собственными очами, радуешься и предстоишь ему с великим неизреченным дерзновением. Ты несказанная радость для ангелов и всех примирных сил, непрестанное веселье для патриархов, невыразимый восторг для праведников, непрестанное ликование для пророков. Ты мир благословляющий, все творение освящающий.
Ты для изнемогающих облегчение, для плачущих утешение, для недугующих исцеление, для гонимых бурей пристанище, для согрешающих прощение, для скорбящих милостивое успокоение, для всех просящих готовая помощь.

о чудо подлинно сверхъестественное, о дела, наполняющие изумлением. Смерть, прежде отвратительная и ненавистная, ныне прославляется и ублажается. Прежде приносившая скорбь и печаль, слезы и подавленность, ныне оказалась причиной радости и полного торжества. У всех рабов Божьих, смерть которых ублажается, именно с кончиной наступает несомненная уверенность, что они угодили Богу, поэтому, собственно, их смерть и ублажается. Она являет их совершенными и блаженными, даруя неизменность их добродетели, о чем и сказано: «Прежде смерти не называй никого блаженным». Однако о тебе мы того не скажем. Ведь для тебя не смерть стала блаженством, и не представление совершенством, и не отшествие дарует уверенность в спасении. Началом, серединой, концом, непреложным и истинным удостоверением всех благ, превышающих человеческий ум, для тебя стали бессеменное зачатие, божественное вселение и нетленное рождение. Подлинно ты сказала, что не от смерти, но от самого зачатия будут ублажать тебя все роды. Стало быть, не смерть сделала тебя блаженной, но ты сотворила смерть светлой, освободив ее от уныния и наполнив радостью. Поэтому, когда твое священнейшее и непорочное тело предавалось святому погребению, ангелы предшествовали ему, окружали его, следовали за ним, совершая все, чем подобало послужить матери их владыки. Апостолы же и вся полнота церковного народа восклицали божественные гимны, вдохновенные святым духом. «Насытимся благами дома твоего, свят храм твой, дивен в правде». И еще: «Осветил Всевышний жилище свое, гора Божия, гора плодородная, гора, на которой Бог благоволит обитать». Тебя, истинный ковчег Господа Бога, возложил на плечи собор апостолов, как некогда в древности священники ковчег преобразовательный, и, положив во гробе, переправил в нем, как через некий Иордан, в истинную обетованную землю, в Вышний Иерусалим, город, мать всех верующих, которого художник и строитель Бог. Ибо душа твоя не сошла в ад, и плоть твоя не видела тления. Не осталась в земле душа твоя или чистое всенепорочное тело, но по представлению твоем ты водворяешься в небесных царственных обителях, царица, госпожа, владычица, богоматерь, истинная Богородица. О, как небо приняло ту, которая пространнее небес! Как гроб содержал в себе вместилище Бога! Но небо приняло, но гроб содержал. Не размерами тела стала она просторнее неба. Действительно, как тело величиной в 3 локтя, да еще все время усыхающее, сможет соперничать по ширине и длине с небом? Но благодатью она превзошла меру всякой высоты и ширины, ибо божественное превыше сравнения. О, священная, дивная, достойная почитания и поклонения гробница, которую и ныне окружают ангелы, предстоя со страхом и благоговением, перед которой трепещут демоны, которые с верой прибегают люди, воздавая почитание, поклоняясь, лобызая и очами, и устами со всем жаром души, и черпают изобилие благ. Как драгоценные миры, если его положить на одежду или в какое-либо место, а потом забрать, оставляют благовонный след и после отъятия, так и божественное твое тело, священное, всенепорочное, исполненное божественного благоухания, изобильный родник благодати, будучи положено во гробе, а затем восхищено в область лучшую и высшую, не покинуло свой гроб без дара, но сообщило ему божественное благословение и благодать, оставило его как источник исцелений и всяческих благ для всех приходящих с верой. Сегодня и мы окружаем тебя, владычица, владычица и еще раз владычица, Богородица неискусобрачная. Мы связали наши души с надеждой на тебя, как самым крепким и неразрывным якорем. Приносим тебе ум, душу и тело, самих себя всецело. Прославляем тебя псалмами и гимнами, и песнями духовными, насколько можем, ибо по достоинству почтить тебя не в силах. Ведь если, как нас научило священное слово, честь, воздаваемая нашим сотоварищам по рабству, является свидетельством любви к нашему общему владыке, может ли быть оставлено усердное служение тебе, родившей владыку? Как не быть ему более других вожделенным? Как не предпочтеть его самому необходимому для жизни дыханию? Ведь таким образом мы можем лучше выразить нашу любовь к своему владыке. Однако зачем я говорю о владыке? Поистине, для благочестивой тебя почитающих самодовлеющим является драгоценнейший дар воспоминания о тебе, ибо оно есть основание для неотчуждаемой радости. Какого ликования, каких благ не исполнится тот, кто соделал свой ум хранилищем памятования о тебе? Вот наше благодарственное приношение, то лучшее, что мы могли отобрать из слов наших,
плод нашего скудного ума, подвигнутого любовью к Тебе и совершенно забывшего о своей немощи. Но прими благосклонно любовь, зная, что она превосходит силы. Призрена нас благая Владычица, родительница благого Владыки. Веди и направляй по воле Твоей дела наши. Останови нападение наших постыднейших страстей. Прекрати их смуту. Приведи нас в безбурную гавень божественной воли и удостой будущего блаженства, сладостного озарения от лица самого из Тебя воплотившегося Бога Слова, с которым слава, честь и великолепие Отцу со Всесвятым и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучал кандак празднику Успения Пресвятой Богородицы композитора Николая Голованова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
0: Профессор Ловягин. Каноны на Успение Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой Богородицы опять соединяют свои хвалебные гласы оба знаменитые церковные песнописцы — святой Козьма Моиумский и святой Иоанн Дамаскин — для прославления блаженной кончины Богоматери. Смерть сама по себе есть скорбное событие. Но кончина той, которой вся жизнь была непрерывным рядом чудес, от самого ее зачатия, также необыкновенна и не похожа на кончину других смертных. Смерть Матери Божией поистине была блаженным успением и представлением от земли на небо и сопровождалась, как гласит предание, многими чудесами, беспримерными и свойственными одной лишь Матери Бога Слова. Посему святой Козьма, приступая к прославлению кончины Пресвятой Богородицы, торжественно взывает ко всем верующим: «Да торжествует Богомудрое!» И с чувством искренней духовной радости изображает преславные обстоятельства этого события. Из красноречивых уст его слышатся и умилительные слова Богоматери, взывавшей к возлюбленному сыну своему о скорейшем и блаженнейшем преселении ее в обители небесные, и любвеобильные вещания самого Господа Иисуса Христа, нешедшего с ангелами и святыми взять пречистую душу, родившую его по плоти, и собственными руками отнести к Отцу своему, и надгробные песни святых апостолов, нарочито и чудесно собранных в Сион с конца вселенной, почтить достойным погребением пречистое тело, которое, впрочем, и по смерти осталось нетленным, и вскоре потом таинственным и неизъяснимым образом также представлено было на небо. Святой Дамаскин, радостно подтверждая в своем каноне священное предание о чудесах Успения, прибавляет, что при самом погребении Богородицы находился вместе с апостолами боговдохновенный муж и песнотворец, святой Иерофей, епископ Афинский, и с восторгом превозносил Святейшую Матерь ипостасной жизни, которая и по представлении от земли на небо не пристает молитвами своими избавлять от смерти души наши. Оба канона написаны прозою, но первый из них, святого Козьмы, расположен приспособительно к вышеозначенному изречению «Да торжествует Богомудрое», составляющему шестистопный ямбический стих и служащему для канона акростихом. Как в нем заключается всего 26 букв, так и всех тропарей с ирмосами в каноне 26. Второй же канон писан без акростиха и содержит в себе 28 песнопений, то есть 8 ирмосов и 20 тропарей. По напеву своему первый из сих канонов принадлежит к первому, а последний — к четвертому гласам, располагающим душу к торжественной

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Благодарю.

Отечество Соединоты, милости Твоя, Благодатия, молитвами, Всепречистая Владычица нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии, силою же славу и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного, пророка Предсечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отец наших, и вселенских, великих учителей и святителей, святых славных и добротворных мучеников, преподобных и богодостных отец наших, святых новомучеников и исповедников Церкви Русская, святых священномучеников Петроградский, митрополита Серафима, архимандрита Сергия, пресвитера, философа Михаила и Петра, священно-исповедника Михаила, мученика

всех учителей, несущих море далечие, и милости и милости будет владыка во всех наших помилуемых, милости Божьей, любит Бог неси, и тебе Бог.

Иисусе Христе Боже наш, моли ты милости пречистая, Владычице наша Богородице и Преснодева Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательству честным, небесный сил бесплотный, честнокославного пророка, предзвенчи Креститель Иоанна, святых славных пресекольных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобные и богоносный Отец наших, и жил святых Отец наших, Вселенских, великие учители, святители, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустов, и жил святых Отца нашего Николая, епископа мир Ливийский, чудотворца, святые равноапостолы, Мефодий, Кирилл, учитель Советский, святые равноапостолы, князя Владимира и великие княгини Ольги, и жил святых Отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первого святителя Московского и Всеруси Петра, Алексея, Иоанна, Макария, Филиппа, Ермогена и Тихона, митрополитова Московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святых священномучеников Петроградских, митрополита Серафима, Архимандрита, Сергия, пресвитера Белосопа, Михаила и Петра, священноисповедника Михаила, учеников Иоанна, Юрия, Бориса, Николая, Иоанна, пресвитера Царскосельского, новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра митрополита Крутицкого, Илариона архиепископа Верейского, святых царственных страстотерцев, преподобномучениц, великие княгини Лесопеты, княгини Варвары, преподобных отец наших старцев Оптинских, святых Брайна Кронштадтского, Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские, Матроны Московские, святых праведных Богоотец, Аким Иоанны, святых священномучеников, Климента и Петра, и святых отца нашего преподобного Сергия, игумена Радонежского, всероссийского творца, преподобный Серафима Саровского, Серафима Вырицкого, Александра Свирского, Антони Дымского, Рлама Путанского и всех святых твоих, благоприятную сотвори молитву нашу.

Я верно просвети, я как ты благословляю.

Господи, заступи мой се, слава моя и возносяй главу мою. Глазуем ко Господу возглав, и услышим я твои святые свои имя. А заступ и спад поставь, Господь заступит меня. Не боюсь от тем людей, о Христа, падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко ты поразил еси, вся враждующаяся мирцуя. Зубы грешников сокрушил еси. Господи, есть спасение на людях Твоего, исцеление Твое. А заступ и спад поставь, яко Господь заступит меня. Господи, да не ярость Твоя, влечишь меня, неже гневом Твоим накажешь меня. Я поспел от Твоего зошу во мне, утвердил, если на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костей моих от лица грех мой. Я по беззаконию моя предотошу главу мою, я по время тяжкого плоти готежу на мне. Воспернейший и согнишь рана моя от лица безумия моего. Пострадав и слепок все до конца везде седую хождав. Я колядная моя наполнившаяся по ругани и не есть исцеление в плоти моей. Возловлен бы их измерить на дела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаишься. Сердце мое спитесь, оставь мне сила моя, и свет очи мои, Твой не со мною. Друзья мои, искренне мои, прям мне приближься, и старша, и ближние мои, долечь меня старша, и нужда пути, ищущие душу мою, и ищущие зла мне, моему руку суетные, стивный весь день получавшийся. Аже я кругу не слыша, яко не мне сердце лу своих, и бых я к человек не слыша, и не моему всех своих обличения. Як на тебя, Господи, палат, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко век никогда порадуйся вразимый, и внегда подбежать с нога моим намерен речь ваша, яко азнаран готов, и болезнь моя предо мной есть вину, яко беззаконие мое азван звучу, и попекусь в ресе мое, врази же мои животы, укрепишите паче мне, и умножьте ненавидящими бесправу, воздающими славу, благодаря благахами за негоня к благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мне, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь мне, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, в Тебе путь мне выжидать, душа моя. Коли может быть Тебе путь меня в земле пусть и не проходни безводни. Так во святе мне весь и Тебе видите силу Твою, славу Твою. Яко лучшая милость Твоя, падче животу, сне моя подпали дитя. Так о благословлю Тебя в животе моем, и о имени Твоем мой тяжу руцы мои. Яко от духа и мать, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалится уста моя. Аще поминав тебя посели мои на утренне получав сердца, яко был еси помощник мой, и в пробе крыла твоя возрадуйся. Прийди, душа моя, подними меня, же твоя десница твоя, и же вску искаша душу мою вниз преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лица Богу, царь же возвеселится Божий, похвалится всякий.

Да будет притя молитва моя, поклони ухо твое к молению моему. Яко исполнился сол душа моя, и живот мой ад приблизился. Применен бы с нестоящими в гробе, как человек без помощи в мертвых свобод. Яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулся к тому. И дел, какие твои от виновений выше, положи же меня в гробе преисподней в тем, как если не смертный. На мне утвердись ярость твоя, вся волны твоя навела и все на мя. Удалил и чезная моих выход от меня, положишь меня мерзость себе, предан бы и не искажда. Отче мой, не могу стать нищетой, возвал к тебе, Господи, ведь воздев тебе руцы мои, еда мертвыми творишь их лица. Или врачи воскресят и исповедятся тебе. Еда поведет, кто вопрос милость твою истину твоих погибели. Еда познана будут от меча лица твоя и правда твоя земли забвений. Я с тебе, Господи, возвал, и утро молитвы моя притворится. Твою, Господи, отдавишь и душу мою, отвращаешь и лице твое от меня. Нищий сялся в прудях от юности моя, воздержишься, смирився из немогов. На мне придуши гневе твое устрашение твое возмутишь имя. Обыдоши меня, яко вода весень, одержаши меня в трупе. Удалился от меня друга и искренне знаю моих моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего в одни возвав и в ночи пред тобою. Да внитя притя молитву моя, преклони ухо твое к молению моему. Благослови душа моя, Господи, и вся внутренняя моя святое его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний его. Очищающего вся беззаконие твоя, исцеляющего вся недуга твоя, избавляющего от искрения живот твоего, венчающего тебя милостью и щедротами, исполняющего владеть желание твоя вдовица, яко орна юность твоя, творяй милости не Господь и судьбу всемоведимых, сказав пути своим Моисею весь сынов Израилевым хотение своя, щедр и милости Господь долго терпелив и многомилость, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим отдал есть нам, яко по грехе небесной от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся его. Елика Сефа, Стоцел, Запад, удалившись от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец и ну, щедрый Господь боящихся его. Яко той познал создание наше, помяну, яко перси сны. Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так он цветет. Яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает твое место своего. Милость же Господь от века и до века на боящихся его. И правда его на всех сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, творите я. Господь на небесе готов преисполнить и царство его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели его, сильные крепости, творящие слово его. Услышите глас словец его. Благословите, Господа, все силы его, слуги его, творящие волю его. Благословите, Господа, вся дела его на всяком месте, владычестве его. Благослови душе моя, Господа. На всяком месте, владычестве его. Благослови душе моя, Господа. Господи, услыши молитву моей души, моление мои воистине твои. Услыши меня в правде твоей и не вниди в суд рабов твоим. Яко не обратиться пред тобой всяк живой, яко погна враг душу мою. Смирил я землю животную, посадил мне из темных, яко мертвые века. И уны во мне, дух мой, во мне сместись и сердце мое. Помянув мне древние, получихся во всех делях твоих, творений круг уже получался. Воздев тебе руцы моя душа моя, яко земля безводная тебе. Скоро услыши меня, Господи, и исчезе дух мой не отврати лица твоего, ты не подобрайся нисходящий в рот. Слышал, сотвори мне за утро милость твоя, яко начал пола. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду, яко к тебе взять душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к тебе прибегу, научи меня творить волю твою, яко ты есть Бог мой. Дух твой благонастоятый на земле праву, и мне твоего ради, Господи, живишь меня правдой твоей, изменишь отвечали душу мою. И милости твоей потребишь, враги мои, и погубишь вся служающей души моей, яко аз раб твой есть. Услыши меня, Господи, правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим. Услыши меня, Господи, правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим. Дух Твой благенастоят меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: святая Богородица спаси нас, сопровождают не вещественные чинами, не божественное все, божественное тело Твое, не запуже сеть апостол множество отгонец, Богородица Тебе присажание, с ними же чистая Твою честную Деву, память слави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победные почести взяла и сина и сисло чистая Богородши, о паче же подобившись Творцу, Твоему и Сыну, паче естества повинуешься.

0: Дева Богомица с моя миняю пророчествую песнь исполнены, воскликните. Дева моя едина Бога Матико приятки небесному, представляется.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, достойная одушевление тебя небо прияшем, небесная, пречистая, божественное селение, и престол света украшена, яко невеста тени порочная, царю

0: вас, женуться мертвину, но паче естества и Матерь Божию, видевши синепорочное славнее апостоли, ужасно прикасавшися руками славы облистающей, яко богоприятное вселение видяще.
1: Святая Богородица, спаси нас, спаси же руцы до садительных дерзоков, усечением суд на небес, Богу сохранишь честь, воодушевленному к Его славою Божества. Нет же слово, Господь,
0: Пресвятая Богородица,

Иисуса благоволим, блажение святы, предстательство Тя имущее, день твой и ночь молишься у нас, и роди христианцы, твоими молитвами утверждаются, тем воспевающим.

Богородице, спаси нас! Жизни пресносущной и лучшая смерть Твоя, пыль, приходи и чистая! Вот привременная к божественной воистину, и не приходи, представляйте, чистая! Веселье сына смерти Твоего и Господа! Пресвятая Богородице, спаси нас! Взявшись от двери небесной ангела воспеша, и прият Христос небо, своей матери сосуд, и руби подъявлен.

Пресвятая Богородица, спаси нас, даем тебе яже превыше естества царь всех год. Вражди свету тело яко же сохрани, так он в гробе тело соединит лето, и прославила же.

0: снега, один из высот моего шерсти дорогом у тебя, восвятая святые цели, ручку и жезл скрижаль Бога писаную, но в честь святы, трапез и слово Божье, слово жизни Дева, Рождество.
1: Жизнь во сия, ключи действа не рушивши, как у

богоземные скрижали вонеси, писанное божественным духом и яростью сокруши, но сего, владыка,

сердце свету их, то прогласною живою, высокою мыслью, девы и чистые нарочиты и странный день преставления, деятельными и плещущими руками ответ, где прославленный Отце и наш Боже, благословение си, пресвятая.

глаз честь празднующий, глаз несказанного радования и в веселье вопиющий преску, препрославленный.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Глаголы после этого по Божественному ковчегу священному, все множество богословов сегодня, кого видишь и ныне скиние, зовущий Бога живого, не престай презирающий верою поющая, содетеля единого поем, избавленье и превозносим во вся век. Непорочная, руцы ими же, богоносимойся плотью, соди в знамение по матери, реклайся и дружденному,

Пресвятая Богородица, спаси нас, память Твою чистая Деву, начало же и власти, и сила.

услышит они.

Небо, и яко воссияло солнце правды, рай, и яко вразила

0: Сердечно благодарим от братьев и сестер за совместную молитву с праздником Успения Пресвятой Божьей Матери. Напоминаю, что завтра у нас будет в соборе отслужено две божественные литургии, ранее в 7 часов утра, позднее в 10 часов утра. Всех вас ждем, братья и сестры, ангела-хранителя вам в дорогу, с миром и с идем.
1: Дорогие братья и сестры,
2: вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником Успения Пресвятой Богородицы. В 9 часов вы услышите беседу протоиерея Александра Степанова и искусствоведа Оксаны Губаревой об иконе Успения. Затем в 9 часов 30 минут начнется передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страница книги митрополита Вениамина Фетченкова «Размышления о 20-х праздниках» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В эфире звучит глава «Успение Пресвятой Богородицы». 28 августа и 4 сентября в 22 часа 15 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение статьи протоиерея Георгия Флоровского «Преснодева Богородица». Слушайте также в эти дни чтения, посвященные празднику Успения и составленные из творений святителей Григория Паламы, Тихона Задонского, преподобных Федора Студита и Иоанна Дамаскина, праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Фадея Успенского, митрополита Суржского Антония, архимандрита Иоанна Крестьянкина.

В исполнении хора Минского духовного училища прозвучали 1, 3, 6 и 9 ирмасы Успенского канона композитора русского зарубежья Бориса Литковского.

В исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучала седьмая песня канона праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.

0: Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение на Успение Пресвятой Богородицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И по смерти живо, спасаешь и присно Богородице наследие Твое. Слова эти, возлюбленные братья, истина и дело. Пресвятая Владычица наша Богородица живет и после смерти. Всибо и после смерти живи для Бога. Пресвятая же Дева Мария особенно, как Матерь живота. То, что Богородица и сейчас жива, ясно всем верующим из того, что она и после смерти постоянно во все времена и во всех местах на земле спасала и спасает наследие свое, христиан православных и даже неправославных. Весьма утешительно для нас, братья, земная кончина Божьей Матери. В ее кончине мы ясно все видим, бессмертие души нашей после смерти, так как особенно в нынешнее время люди сильно оплотенели, и весьма-весьма многие совершенно не думают о бессмертии своей души, и даже многие не верят в это бессмертие, то побеседуем ныне по случаю празднования Успения Божией Матери о том, что мы, без всякого сомнения, бессмертны по душе. Чем же докажу я всем маловерам бессмертие человеческой души? Доказательств этого так много, братья, что не знаю, с которого и начать. Начну вот с чего. Душа человеческая – есть дыхание Божества, есть образ и подобие Божие, как сказано, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Бог же бессмертен, значит, и душа наша бессмертна. Душа человеческая есть, как говорят люди ученые, существо простое, несложное. Значит, в ней нечему разрушаться и умирать. Она живет, несомненно, и после смерти телесной. Доказательством тому служит и писание людей, оставшиеся после их смерти, их завещания, изустно или письменно переданные, их наставления. Усопшие говорят нашему уму и сердцу и после смерти своей, и их словам внимают, их слова исполняют семейства, веси, города, царства, весь мир. Возьмем в пример писания апостолов и богоносных отцов наших. Апостолы жили до нас за 1800 лет слишком, но их писания научают, утешают, руководят в христианской вере и жизни людей всего света, как сказано, во всю землю изыди вещание их и в концы вселенная глаголы их. Они научают людей всех веков и будут светом для мира, солью земли до скончания века. Читая или слушая Слово Божие, проповеданное апостолами, мы, люди живые, получаем новую, лучшую, благодатную жизнь душам своим, хотя сами они умерли и давно не получают нас, видимо, в телах своих. Что же это значит? То, что они в Боге всегда живы, и когда читаем или слушаем их Писание, мы беседуем как бы лицом к лицу с ними самими, с их душами, которые всегда близки к нам в Боге. Так о святом Иоанне Златоусте известно, что когда он читал Писание святого апостола Павла и занимался их истолкованием, то сам святой апостол Павел беседовал с ним и открывал ему истинный смысл своих посланий. Преподобные богоносные отцы церкви живший за много лет до нас и оставивший нам свои молитвы, песнопения, целое богослужение, разные правила и постановления церковные, доселе вместе с нами молятся, воспевают триединого Бога, священнодействуя с нами невидимо, управляют нашей духовной жизнью, нашими церковными празднествами. А что еще сказать об их писаниях? Как много духовной пользы, света, силы, покоя, сладости, жизни приносят они душам нашим. Какую жизнь вливают они в души наши, они, по-видимому, отжившие и более как бы несуществующие. О, они живут и по смерти, и как слово их не умирает, так и тем более души их, породившие такое слово, также не умирают. Если слово их бессмертно, то, конечно же, и душа – источник слова. Докажу еще бессмертие души тем, что Христос Господь, Бог и человек, воскресший из мертвых, положил своим воскресением начало нашему блаженному воскресению. Этот пример всего яснее и сильнее говорит о бессмертии нашей души. Господь наш Иисус Христос и по человеческому естеству своему, нераздельно соединившемуся с Божеством, живет после воскресения из мертвых во веки веков. И бых мертв, и се жив есмь во веки веков, говорит сам Он. Но Он воспринял на Себя человечество для нас, а не для Себя. И все, что не делал, делал для того, чтобы дать нам образ, то есть научить нас, показать пример, на деле явить, что ожидает нас в будущем. Итак, если Он был мертв и теперь жив во веки веков, то и мы по смерти будем жить во веки веков. В самом деле, жив во веки веков. Он, по Его собственным словам, с нами есть во все дни до скончания века. Он всегда спасал, спасает и будет спасать нас до скончания века. Он спасает нас в таинстве покаяния, соединяется с нами в таинстве причащения, очищая наши грехи, освящая нас, упокоивая, возвеселяя. Он ограждает нас водой и Духом Святым в таинстве крещения, укрепляет и возвращает нашу духовную жизнь в таинстве миропомазания. Исцеляет от болезней телесных через исцеление немощи душевных в елье освящении. Поставляет Духом Святым пастырей Церкви Своей Святой в таинстве священства. Благословляет брак в таинстве брака. Все таинства совершает Он, Спаситель наш, Духом Своим Святым, от Отца исходящим, и христиане, верующие и внимательные голосу сердца своего, по опыту знают на себе силы Его, в святых таинствах им подаваемую. Христос Спаситель постоянно, ежедневно, без числа, спасает нас от грехов и страстей по молитве нашей. Бездна спасения бесчисленному множеству душ христианских исходит от Него каждый час, каждую минуту, и сердечными очами видят спасение Его все спасаемые и благодарят Его, и славословят Его за пучину Его человеколюбия, за бездну Его милостей. Он живет постоянно в сердцах людей, верных Ему, и есть для них источник духовного света, силы, мира, утешения. Если же Он, соделавшийся нас ради человеком, и по смерти телесной жив был духом нашим, и сходил в ад проповедовать там победу над смертью и избавить души людей с верою ожидавших Его пришествия, если Он по смерти воскресения из мертвых живет духом и телом человеческим во веки веков и постоянно являет в нас всемогущую богочеловеческую силу свою, то и мы по смерти своей будем живы душами своими во веки веков. Несть Бог мертвых, но живых, всибо тому живи суть. А по воскресении тел наших будем вечно живы и телами своими. Пренепорочная Матерь Спасова, подобно Сыну и Богу своему, также и по смерти жива не только душой, но и телом. И как благосердейшая и всем благомощная Мать всех христиан, также спасала, спасает и будет спасать во все века всех с верою, упованием и любовью к ней, молитвенно обращающихся во всех скорбях, грехах и болезнях, моля всех нас, Сына Своего, Христа Бога нашего, и всем творя спастись в державный покров ее прибегающим. Силу ее молитв испытывали и испытывают все христиане, обращающиеся к ней с молитвою в духе и истине. Потому-то мы и поем в молебне ей заступницы нашей. Не умолчим никогда, Богородицы, силы твоя глаголы те недостойни, аще бы ты не бы предстояла. Твои бы рабы спасаешь и присно от всяких лютых. Она, преблагосердая Мать Царя Небесного, всегда с нами, только бы мы были с нею, то есть только бы веровали несомненно и твердо в ее близость к нам во всякое время. Воззови только к ней с верой в скорби или болезни всякий христианин, и увидишь, какие чудеса она сотворит над душой твоей. Итак, возлюбленные братья, веруйте без всякого сомнения в бессмертие человеческой души после смерти. Матерь Божья, живая и после смерти, и спасающая всегда наследие свое, да уверит вас, несомненно, в этой великой истине. А веруя в бессмертие своей души, помните, что после смерти все мы предстанем некогда пред судищем Христовым. Да примет киежда, я же с телом содела или благо, или зла. Потому молите Царицу Небесную, да умолит она Сына Своего, чтобы Он отверз вам человеколюбные утробы своей благости, и, презрев ваше бесчисленное согрешение, обратил бы вас к покаянию и явил вас искусными исполнителями заповеди Его. Молитесь ей, чтобы она всегда предстояла вам как милостивая и благосердная и человеколюбивая в настоящем житии, будучи теплой предстательницей-помощницей, отгоняющей от вас нашествие демонов и наставляющая вас ко спасению во время же исхода из этой жизни, сохранила бы души ваши, прогнала бы далеко от вас темные лица лукавых духов в страшный же день, избавила бы вас от вечной муки и соделала бы вас наследниками неизреченной славы Сына и Бога своего, которую, дай Бог, получить всем нам, ее ходатайством и заступлением, благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына ее, Господа нашего и Бога Иисуса Христа, коему подобает всякая слава. Аминь.
1: Прозвучало поучение на Успение Пресвятой Богородицы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Читал диакон Леонид Казаков.
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании Божественной Литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии 28 августа 2024 года.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Успения Пресвятой Богородицы – это самый главный богородичный праздник. В исторических столицах Руси, будь то Владимир и Москва, именно в честь Успения освящались кафедральные соборы, которые были не просто кафедральными соборами города, но главными храмами всей страны. Вот и сегодня Успенский собор в Кремле остается этим главным храмом всея Руси. Храм Христа Спаситель – это кафедральный собор города Москвы. Успенский собор – это кафедральный собор всея Руси, в котором совершает богослужение патриарх всея Руси. Это историческая, особая, духовная ценность, с которой связано в том числе и становление нашего национального самосознания. Успенский собор – это то место, где венчались на царство все русские цари. Это то место, в котором проходили наиболее важные события, как литургические, так и общецерковные, даже общегосударственные. Вот в таких стенах мы сегодня с вами и совершаем торжественное богослужение в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Уделами Пресвятой Богородицы именуется гора Афон, уделом Пресвятой Богородицы именует себя и грузинский народ, и церковь грузинская. Мы никогда специально не называли Россию уделом Пресвятой Богородицы. Но, наверное, нигде в мире нету столько храмов и обителей, которые посвящены ее святому имени. И где бы с такой силой духовной праздновались эти дни, связанные с почитанием Пресвятой Богородицы. И где бы с такой силой обращалась к Пресвятой Богородице молитва. И знаем, что даже в самые страшные периоды и дни нашей истории русский народ, православный народ России никогда не оставлял своей молитвы пред Царицей Небесной и получал помощь и поддержку. Именно так было в трудные, очень трудные исторические периоды, когда Москва, центр Руси, оказывалась в опасности. Так было и в городе Петербурге, когда страшный враг окружил город, стараясь задушить его голодом, блокадой, болезнями. Люди приходили в храмы и молились Пресвятой Богородице, как к Матери своей, как к Матери Небесной, обращали свою пламенную молитву, которая исторгалась из сердец, пронизанных огромными страданиями. И Царица Небесная всегда отвечала на такие молитвы. Сама судьба нашей страны, она мало понятна, если исключить божественные измерения в нашей истории. Но сколько было врагов! Ни у одного европейского государства, наверное, столько не было врагов. Как много могущественных сил собирались для того, чтобы поработить наше Отечество. И глубоко убеждены все, кто хорошо знает историю, что враги чаще всего были сильнее, чем мы, сильнее, чем Русь. Но никогда этим врагам не удалось разрушить нашего Отечества и погубить наш народ. Почитание Божией Матери осуществляется в первую очередь на уровне каждого из нас, на личном уровне. Мы к ней обращаемся со своими молитвами, особенно когда тяжко, трудно, когда требуется помощь свыше. Но, конечно, самое главное – это молитва Церкви, молитва всего верующего народа, который, соединяясь воедино в Святой Евхаристии, обращает свою молитву также и к Пресвятой Владычице Богородице. И верим, что эта молитва удерживает, в том числе и от страшных напастей, наш народ и нашу страну. Вот покуда будет так, Русь будет непобедима. И даже в самое страшное время, когда власть оказалась безбожной, когда многие отреклись ради страха от веры своей православной, Господь не отрекся от страны нашей, и Пречистая Царица Небесная не сняла с нее свой амафор, потому что совершался этот божественный промысел об Отечестве в ответ на страдания мучеников-исповедников и в ответ на сильнейшую веру нашего народа, которая, конечно, и была самым главным фактором и главной причиной, почему никакому врагу никогда не удавалось победить, разрушить страну и истребить.

0: и сохранятся народ наш. А потому, дорогие мои владыки, отцы, братья и сестры, мы, как люди духовные, церковные, мы, как церковь, должны стоять на страже, в том числе и благополучия Отечества нашего, на самой главной и важной страже, на духовной страже. Ибо если рухнет эта стража, то рухнет и Отечество. И это особенно чувствуется в этих стенах главного соборного храма всея Руси. В центре этот храм был народной жизни, потому что в центре жизни людей был Бог и вера в Господа и Спасителя. И потому все силы мы должны обращать, как церковь, на то, чтобы нынешнее молодое поколение осознавало свою причастность к этому благодатному, великому, божественному снисхождению, к этому потоку божественной благодати, спасающим Русь. И не просто осознавала, но и соучаствовала в вере, молитве и добрых делах. Пусть благословение Божие пребывает над Отечеством нашим, над президентом нашим, над властями и воинствами, и, конечно, над церковью нашей, мученицей, исповедницей, сохраняющей, несмотря на все исторические испытания, веру и верности Господу и почитание Его Пречистой Матери. Аминь! С праздником поздравляю вас!
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им 28 августа 2024 года в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии по окончании Божественной Литургии в Патриаршем Успенском Соборе Московского Кремля.

0: прозвучало величание Успению Божией Матери в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на успение Пресвятой Богородицы святителя Андрея Крицкого.
3: Когда-то мы возвеличили девственную скинию Богоматери, ныне же воспоем песнь погребальную. И пусть никто не упрекает меня за то, что принялся за дело, превышающее мои силы, ибо я составил это слово со смирением по данному мною обещанию. Пусть также никто не удивляется, если слово будет заключать в себе нечто, известное лишь немногим. Итак, предстал ко гробу Божьей Матери бесчисленный лик богоносцев, и все чины премирных сил, невидимо слетев с высоты, собрались к дивному зрелищу. Богодухновенные души святых, которых книга «Песнь песней» в духовном смысле именует девами, были там же, составляя лики вокруг одра.

0: ибо прилично было, чтобы боговидные души усопших присутствовали при царице естества, предваряли ее исхождение, сопровождали ее торжественным шествием и пели исходные песни. Открыто лежало световидное и вместившее всю полноту богоначального слова тело Богородицы, которое, быв зримо на одре, объяло всю тварь благоуханием мира. Избранные из богомудрых, причастники Святого Духа, от преизобильной радости о богосладостном утешении начали попеременно петь вдохновенные погребальные песнопения. Однако песни эти не были составлены ими, их научил произносить и давал слышать Дух Святой. Все, что говорили и слушали песнословившие, несравненно превосходя наше земное искусство, ничем не отличалось от звуков ангелов, торжествующих на небесах. Их высоту, глубину и бесконечную красоту описывать не нам, никогда не вкушавшим такой сладости. Скорее, мы должны почтить их молчанием, как превосходящее наше разумение. Мы приступим только к тому, в чем и успех приятен, и погрешность не опасна, что не огорчит книжного и не будет затруднительно для неведущего. Такой конец положил Бог заветом с нами. Это венец божественных пророчеств. Это неизреченный свет предвечного попечения о человеке. Это благонаписанный образ божественного первообраза, опора всякого восхождения к божественному, святейшая скиния Творца всех, богоприятная чаша премудрости, чистая сокровищница жизни, неисчерпаемый источник божественных просвещений, непоколебимая держава, поскольку не была обладаема страстями та, которая превосходит всех чистотой. Воистину, она соделалась как бы жилищем всех чудес, бывших доселе, а последнее из них, празднуемое ныне событие, хотя все было предопределено прежде всякого времени, и, конечно, в Божественном Совете каждому из нас давно назначен конец жизни. Никто из земнородных не в состоянии постигнуть совершающееся ныне таинство. Как разорваны узы, связанные преступлением, как разрушено умершим ранее Христом тление, посеянное прегрешением, как избавлена от осуждения на смерть природа, получившая бессмертие. О дивная мена, о божественная торговля! Когда-то прислушанием природа родила добровольно смерть, она же послушанием родила отъявшего смерть. Вот неистощимый источник бессмертия. Придите, умерщвленные, почерпните. Вот вечные реки жизни. Придите все, станьте бессмертными. О тщерь Адамова и Матерь Божья, о безмужная Матерь и детородящая Дева, о создание временно созданного в Тебе и не отступившего от Своей незримости, о Тебе пели все провозвестники Духа. Первый, Моисей, увидев Тебя, Купину сказал: «Мимошет, увижду виденье великое сие». О Тебе Бога Отец Давид молил Христа, говоря: «Воскресни, Господи, Ты и кивот святыни Твоея». О Тебе же он пел, предобразуя исход Твой: «Лицу Твоему помолятся богатые людстии, ибо вот говорит, вся слава тщери царевы внутрь, рясны золотыми одеяна и преиспещрена». Предозображая Тебя, святая книга песнь песней таинственно указала: «Кто сия восходящая от пустыни, яко стебло дыма, кадящее Смирну и Ливан от всех благовоний мироварца». А Тебе опять преднаписала та же книга: «Се одр Соломонь, столпы Его сотвори сребряны, и восклонение Его злато, восход Его багрян, внутрь Его каменье послано, любовь от дщерей Иерусалимских. И еще, дщери Сионе, изыдите и видите в царе Соломоне, в венце им же венча Его мати Его, в день обручения Его и в день веселия сердца Его. Видиша Ю дщери, и ублажиша Ю, царицы и наложницы, и восхвалиша Ю, ибо воня рис ее паче всех аромат. Провидя тебя, Исаия Бога вдохновенно воскликнул: «Се, дева в чреве зачнет, будет корень Иессеев, и изыдет жезл из корни Иессеева, и цвет от корня его взыдет. Ради тебя великий Иезекииль предсказал: сия врата к востоку заключенно будут, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог внидет ими, и будут заключенно. И муж желаний пророчески назвал тебя горою, говоря: и камень без рук отторжеся от горы, отломлен, а не отсечен, отнят, но не разделен, то есть восприятием нашего человечества. Ты — то величественное дело страшного домостроительства, в которое желают ангели приникнуть. Ты — прекраснейшее жилище сошедшего к нам Бога. Ты — земля воистину желанная, ибо Царь Славы возжелал красоты Твоей и возлюбил богатство Твоего девства и, вселившись в Тебя, с нами обитал, и через Тебя примирил нас с Богом и Отцом. Ты — сокровище тайны сокровенной от веков. Ты — воистину живая книга духовного слова, без слова, написанного в Тебе, животворящую тростью Святого Духа. Ты одна, воистину, написанная Богом книга Нового Завета, который Бог прежде заключил с людьми. Ты — колесница Божия, тьмочисленная, приведшая воплощенному тысячи управляемых им. Ты — гора Сион, гора тучная, гора усыренная, юже благоволи Бог жити в ней. О божественный храм и земной человек, столб мертвый и столб животворящий, не плотского Израиля световодящий, но наставляющий духовного Израиля божественным светом к истинному знанию. Всесветлое облако и гора преосененная, не неблагодарный израильский народ осенявшая, но избранных людей Божиих, озарявшая твоими матерними свещами. Девственная земля, из которой вышел Адам новый, но древнейший ветхого. Какой гроб сокроет тебя? Какая земля примет тебя чистотою, превосшедшую естество неба и земли? Какие ароматы изольются на тело твое благовонное, непорочное, источающее нетление, спасение? Ты воистину вся добра еси, и порока несть в тебе. Ты новая мирохранительница неистощимого мира. Ты — курение умных ароматов, ты — цвет нетления, земля, приносящая благовоние, живоносный ковчег, световидный светильник, боготканная порфира, царское одеяние, богоиспещренная риза, златовидная одежда, высокий трон, врата, превышающие небеса небес, царица всего рода человеческого, которая выше всего — кроме единого Бога. Какие руки погребут тебя? В каких объятиях понесем мы, носившую невместимого? Какую надгробную молитву сотворим над тобою? Какими песнями воспоем исход твой? Какими словами выскажем величие, бывшее о тебе? Взамен этого возгласим только: блаженна ты в женах и в роды родов. Благословенна ты на небесах, и прославлена на земле. Всякий славит Тебя, со благодарением исповедуя Матерью жизни. Вся земля исполнилась славы Твоей, все осветилось миром благоухания Твоего. Благодаря Тебе переменились на радость скорби праматери. Благодаря Тебе поют с нами все ангелы, слава вышних, мир на земле. Гроб не может держать Тебя, ибо то, что погибает и разрушается, не помрачает владычнего тела. Ад не может владеть Тобою, ибо царской души не касаются рабы. Так отыди в мире, приселись от сотворенных жилищ, молись ко Господу за всю тварь. Пока ты жила с людьми, тебя имела малая часть земли, а с тех пор, как ты покинула землю, весь мир имеет тебя общим умилостивлением. Радуйся неизреченной радостью в вечном свете. Там истинная жизнь, всесветлое царство, необъятный лик ангелов. Наслаждайся же добротами Сына Твоего, неистощимой радостью, нестареющим блаженством. Там потоки вечной сладости, источники вечной жизни. Там предел всего, на что уповали и уповают. Там последний конец, далее которого нет ничего. Там поклоняются Отцу, славят Сына и воспевают Святого Духа, нераздельное существо единого в Троице Божества. Это, да и более превосходное, говорили и пели тогда богодухновенные мужи. Я же, земля, пепел и тление, не знаю, что и сказать больше. Я верю, что Матерь Слова примет и это краткое слово и подаст то, что мы достойны принять. Ибо Всесвятая, как много даровитая, любит и за самое малое воздавать великим. Вас же, светлейшее собрание, призываю к окончанию слова. Придите и воспоем погребальные песни, торжественно шествуя пред девственным телом, и посильными почестями увенчаем ту, которая дала начало празднику. Но для большего торжества да явится ныне все собрание небесных и земных, и да исполнит со мною исходную песнь и погребальную хвалу. Начнем же их так. Отошел стан Божий от шатров кидарских к невещественным скиниям. Поднялось над двери небесных врат, чтобы принять в царском величии, в небесное царство, пренебесную дверь Божию. В белом одеянии примите ее, ангелы, хвалите небеса, славьте земнородные и восклицайте «Град Бога, Царя Великого!» Скачи, земля, возвести славу Девы, чудеса погребения, как она перенесена, чтобы был в чести пустой гроб. Собери, о Иудея, сынов твоих, проповедуй происшедшую от Иуды царицу. Дерзай, не бойся, празднуй праздники твои, Иерусалим, воспой Давидски, ясно возгласи во исходе Израилеве от Египта. Матерь Сион, избранная Богом, воспой погребальное, но не рыдай в отчаянной скорби, ибо радостно, а не плачевно торжество настоящего дня. Гефсимания, прими новую царицу, изнеси потребное для погребения, убери гроб благовониями, твердо охраняй святыню, ибо она будет общим для ангелов и человеков поклоняемым стяжанием. Поведуй последующим поколениям о представлении, уступая Дух Богоматери высшим духом, нам же раздавая освящение из ее тела, как из вечного источника. Стечемся к Богородице все вместе, лики отцов и патриархов, духи пророков и чины иереев, собор мучеников, души праведных, ряды преподобных, всякое достоинство и возраст, цари и владыки, начальники и подначальные, юноши и девы, старцы с юнотами, воспойте. Скажите Матери Божьей, как блажен дом Давида, из чрева которого произросла ты, Богоматерь. Матери и девы, прославьте единую Матерь и присно Деву. Невесты, предварите неневестную и нетленную, единую без болезней росшую непостижимого. Неплодные и вдовицы, восплещите, не познавший мужа и отменивший законы неплодия. Ликуйте, девы, предшествуя нетленному чадорождению. Благословите народы, ублажайте языки, пойте Матери Божьей все колена земли, величайте ее с пением и кимвалами. Возьми, Мариам, тимпан, и выйди пред девами. Подвигни лиру, Давид, возвысь голос и воспой царицу твою. Созови дев, собери хор поющих, пусть текут они за одром и перед одром. Вот новый кивот славы Божьей, в котором стамна золотая и жезл Ааронов, прозябший, и скрижали завета. Вот глава, о которой возглашали прорицание пророков. Вот лествица, которую узрел причастный божественным тайнам Иаков. Около нее он видел ангелов Божьих восходящих. Вот дверь небесная, о которой он сказал: «Яко страшно место сие, несть сие, но дом Божий, и сия врата небесная». Уже не лежит более на Израиле ярмо законного рабства, ибо сам Христос подписал нам свободу, даровав служение в духе, и подписал как на харте и на теле, которое из Богоматери. Прошедший небеса великий первосвященник Христос, как бы во храме, всегда таинственно входя в девственное святилище ради нас, жрет и жрется, и, святя себя за нас, освящает святящих его. Таковы таинства твоего премирного успения, Богородицы. Таковы надгробные песни священного изнесения богородительной твоей скинии. Вот составленное нами краткое слово тебе. Если в нем есть что-либо достойное твоего величия, благодарю за это тебя, давшую и принявшую усердие. Если же песнь сия окажется ниже достоинства, ты сама яви снисхождение и сострадание во имя близости к Сыну Своему и Промыслителю о всем. Слово же это мы составили посильно для Тебя, Всеблаженная Богородица, Твоими богодерзновенными молитвами, будучи научены о тайнах Твоих. Но кто даст нам глаз и силу слова, соответственные высоте и величию преславных помышлений о Тебе? О Владычице всех человеков, Подательница жизни, Святая святых и всякой святыни, поборница возложивших надежды на Тебя, прими эти хвалы от нас, получивших благодаря Тебе свет истины. Нам же, славящим Тебя, Богородица, за это малое приношение воздай Твоими молитвами к Сыну Твоему и нашему Владыке, Царю и Господу. Они для нас дороже и светлее многоценного богатства. Через такое молебное прошение мы, и согрешая, будем помилованы Богом, и, живя добродетельно, получим полезнейшее. Через него оружие варваров будем считать стрелами младенцев, ведь молитвами твоими совершается всякое христианское благо и достигается уподобление Богу. Вот, возлюбленные, изъяснение таинства, хотя и далеко не оправдывающее надежды, однако не имеющее недостатка в усердии с нашей стороны. Высшего же и таинственнейшего ты мог бы искать у слова ради тебя истощившегося и принявшего плоть и соединившегося с тобою по человеколюбию, дабы духом обожить всего тебя и заменить худшее лучшим, возвысить тебя от земли с собою и устроить в отеческих седалищах. К ним ты и восходи всегда жизнью и чистым созерцанием, поучаясь в божественных словах и нравах. Но при этом, насколько можно, видя Бога и видимый им, старайся, чтобы Он являлся тебе в молниях непрестанного созерцания и в восхождениях в добродетели, дабы ты был совершен в них, взойдя в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы, святителя Андрея Крицкого. Читал Алексей Веснер. Святитель Андрей, архиепископ Крицкий, родился в городе Дамаске в семье благочестивых христиан. До 7-летнего возраста мальчик был нем. Затем однажды по причащении святых христовых тайн он стал говорить. В 14 лет он поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного в Иерусалиме. По прошествии времени стал секретарем патриархии, нотарием. В 680 году место блюститель Иерусалимской патриаршей кафедры Феодор включил архидиакона Андрея в число представителей Святого Града на VI Вселенском соборе. После собора он был определен архидиаконом к храму Святой Софии в Константинополе. В столице были замечены высокие дарования Андрея, и очень скоро он был рукоположен в архиепископа города Гортины на острове Крит. На новом поприще он просиял как истинный светильник церкви, великий иерарх, богослов, учитель и гимнотворец. Святитель Андрей Крицкий написал много богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов более всего известен Великий Покаянный канон, читаемый Великим постом. Сохранились также назидательные слова святителя Андрея Крицкого на некоторые церковные праздники. Продолжателями его гимнографической традиции были великие церковные песнопевцы последующих веков – святые Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Иосиф-песнопевец, Феофан Начертанный. Скончался святитель Андрей Крицкий в 712 или 726 году на острове Мелитина по пути на Крит из Константинополя, где был по делам церкви. Память святителя Андрея, архиепископа Крицкого, празднуется 17 июля по новому стилю.

0: прозвучали стихи Ранелетии, праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
4: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
5: Через несколько дней после праздника Преображения Господня наступает праздник Успения Божией Матери. Тоже один из самых любимых, самых радостных праздников церковных. О событии в жизни Христа, которое мы празднуем на Преображение, мы знаем из Евангелия. Но о том событии, которое составляет сущность праздника Успения, в Евангелии ничего не сказано. В Евангелии вообще так мало сказано о Марии, Матери Иисуса, что многим, даже верующим, даже церковным людям кажутся преувеличенными то почитание, та действительно удивительная любовь, которыми окружен в православной церкви образ Марии. Что же мы знаем о Марии, Матери Иисуса? Мы видим ее в самом начале Евангелия, принимающей со смирением и послушанием свое материнство. «Ся раба Господня, буди ми по глаголу Твоему», говорит Мария в ответ на услышанный ею свыше зов. Мы видим ее дальше, в смиренной пещере, у ясли ребенка, для которого, по словам церковной молитвы, не едино же биообиталище, то есть не нашлось в мире крова. Затем видим Марию, приносящую младенца в храм и посвящающую его Богу, а также слышащую пророческие слова старца Симеона. «Тебе, — говорит Симеон Марии, — оружие пройдет сквозь сердце, чтобы открылись помышления многих сердец». А потом так мало, так скудно. Вот просит Мария своего сына на браке в Кане Галилейской не дать омрачиться радости человеческой, нарушится празднику. Вот издалека следит Мария за проповедью своего сына. И только в самом конце находим мы ее, стоящей у креста, сострадающей распятому и всеми брошенному сыну. Так мало, а вместе с тем так много, что вот века, века поднимается к ней бесконечная любовь, неиссякающее умиление, непрекращающееся приветствие. Радуйся, радости наша, радуйся, радости приятелище, тебе подобает радоваться. И исполняются слова, сказанные самой Марией в самом начале Евангелия. «Себа отныне ублажат мя все роды». И вот в конце августа каждый год празднует церковь конец земной жизни Марии, смерть ее, которую называют успением, словом, в котором соединяются и сон, и блаженство, и мир, и успокоение, и радость. Повторяю, мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии, Матери Иисуса Христа. От раннего христианства дошли до нас разные рассказы о ней, разукрашенные как бы детской и любовью, и нежностью. Но именно потому, что рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать историчность ни одного из них. И не на эту фактическую историческую обстановку, не на дату и не на место, где закончилась земная жизнь этой матери всех матерей, этой единственной женщины, направлена в день Успения память и любовь Церкви, а на то, что составляет сущность и смысл этой смерти, где бы и когда бы она ни наступила. Смерти той, чей Сын, согласно нашей вере, победил смерть, воскрес из мертвых и нам даровал обещание последнего воскресения и торжества жизни неумирающей. И вот сущность и смысл этой смерти, может быть, лучше всего переданы на той иконе, которая в день праздника Успения полагается в центре храма и составляет как бы средоточие всего празднования. На иконе этой изображена Божья Матерь на смертном одре, мертвая. Вокруг нее стоят апостолы, а над ней сам Христос, держащий в руках свою Мать, живую и навеки собою соединенную. Таким образом, мы видим смерть, и мы видим то, что уже совершилось в этой смерти. Не разлуку, а соединение. Не печаль, а радость. И в пределе, на последней глубине, не смерть, а жизнь. По Рождестве Дева и по смерти жива поет Церковь, взирая на эту икону, и прибавляет: «В Рождестве ты сохранила девство, а в Успении мира не оставила». И вот приходят на память слова одной из самых глубоких и прекрасных молитв, обращенных к Марии. Молитвы, в которой Мария названа «Зарей таинственного дня». «Радуйся, заре таинственного дня». Словно именно свет этой зари льется из праздника Успения. Словно созерцая эту смерть, стоя у этого смертного одра, мы понимаем, что смерти больше нет, что само умирание человека стало актом жизни, вхождение его в большую жизнь, в жизнь жительствующую. Ту, которая всю себя отдала Христу, до конца возлюбила его, встречает он у этих светлых дверей умирания. И вот смерть становится радостной встречей, и вот жизнь одолевает, и вот над всем воцаряются радость и любовь. Она, Мария, Дева, Мать, одна из нас. Ей, Марии, в лице возлюбленного ученика Христова, все мы были усыновлены распятым сыном ее. Ей открылись в этом страдании, в этом оружии, пронизывающем сердце, помышления многих сердец. Ее видели святые, молящиеся за нас перед престолом Божьим. Она, Мария, Мать Иисуса, не может, любя Его, не любить всех тех, кого возлюбил и за кого предал себя Он. Все это знает вера знанием непреложным. И потому из всех радостей христианства нет большей радости, чем знание Марии, Матери Божией. Тут сердце мира, тут красота его, тут само творение Божие переживается как невеста Божия, как брачное торжество, как исполнение всего и навеки в любви. И потому, празднуя каждый год ее бессмертное успение, погружаемся мы в самую последнюю, самую глубокую радость всей нашей жизни. Воспринимаем эту зарю таинственного дня, отсвет которой лежит на мире и побеждает страх и тьму смерти.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Сидоренко Наталья Владимировна, исследовательница Библии и переводчик библейских текстов, специалист по книге пророка Исаии. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Мы решили поговорить о библейских текстах. В частности, одна из тем наших программ. Их будет несколько программ. Будет книга пророка Исаии. Но прежде чем вступить в эту проблематику, сегодня мы хотели бы провести такой предварительный разговор, в принципе, о том, что такое пророчество, что такое пророческое служение, кто такой пророк, чем занимается пророк, для того, чтобы нам потом уже на этом фоне, на фоне такой рамки погрузиться в книгу пророка Исаии, попытаться понять, что он хочет нам сказать или хочет ли он вообще что-то нам сказать. Давайте начнем говорить о пророчестве и, может быть, зайдем издалека. Что такое пророчество? Вот часто пророчество ассоциируется с чем-то гадательным таким, с чем-то чудесным. Вообще, что это такое?
2: Очень характерно в вопросе прозвучало слово «гадательно». Чем различаются гадания и пророчество? Потому что, когда мы в бытовом смысле говорим про пророка, который что-то кому-то можно напророчествовать, то есть что-то про будущее, пророк прорекает что-то, что как будто бы произойдет, как будто бы он в будущее может смотреть. Чем же тогда это отличается от гадания? В древности, если мы будем смотреть на историю древних народов, то действительно появляются прежде всего гадания, и гадания, основанные на наблюдениях зачем-то. Причем случаи таких гаданий описаны в том числе и в библейских книгах. Можно было гадать на основании наблюдений за животными. Например, филистимляне, когда захватывают ковчег Завета в первой книге царств, они решают запрячь быков в повозку к ковчегам и таким образом посмотреть, куда пойдут быки, и решить, связаны их проблемы с ковчегом или не связаны. Или, например, упоминается в книге «Бытия» чаша Иосифа. Та чаша, которая попадает в мешок Вениамина, это чаша, которую Иосиф, по словам библейской книги, использовал для гадания. Наконец, хорошо известные нам из Ветхого Завета интерпретации снов, это тоже род гадания. Это всегда нужен гадатель какой-то, то есть человек, который видит сон. Царь, он не может сам интерпретировать свой сон. Иосиф ему нужен, чтобы истолковать его. Или Навуходоносору нужен Даниил, который сможет истолковать его сон. То есть гадание тоже имеет отношение к прорицанию будущего. Чем же тогда гадание отличается от пророка? Мы можем сказать, что гадание чаще всего человек ищет сам, а пророчество ниспосылает Бог. И не всегда это желанное знание о будущем. Гадания раскрывают какую-то загадку, что-то человеку непонятное, а в пророчестве человеку открывается его миссия, его путь, то, что он должен делать. Еще мы можем сказать, что гадание очень часто связано с поиском личной безопасности. Как мне сделать так, чтобы мне было лучше, безопаснее? А пророчество — это очень часто про то, что человек сталкивается с ответственностью, которую, опять же, он может не хотеть получить, но ему открывается, что на нем лежит ответственность. И, наконец, гадание мотивируется личной заинтересованностью. Я хочу узнать что-то, что мне будет полезно. А пророчество — это про ответственность человека по отношению к Богу и людям. То есть путь от гадания даже разрешенного в Ветхом Завете гадания, записанного в более древней истории. Это путь от поиска какого-то знания в личных интересах к пророчеству, как знанию о том, как мне исполнить волю Божию. Даже если эта воля Божия не будет совпадать с моими личными или национальными интересами.
1: Я вспоминаю вот эти камень Урим и Тумим, которые были связаны с гадательной практикой. Как раз-таки они оказывались необходимы именно в ситуациях, когда человеку сложно что-то сделать, что-то выбрать, найти правильный путь, найти правильный выбор. А когда читаешь книги пророков, то там как будто бы вот этой ситуации сложности, когда человек сидит и думает, как же ему поступить. Такого, может быть, не так часто это встречается. Скорее, здесь действие Бога как будто бы раньше началось, оно первичнее по отношению к пророку.
2: Да, правильно. И здесь можно отметить, что изначально функцию посредника исполнял священник. Мы видим это в традициях про Саула и про Давида, например, в книге «Царств» первой можно про это увидеть в давидических историях. И Урим и Тумим – это именно священническое средство прорицания, процедура, которую проводил священник. Хотя мы наверняка не знаем, как это все выглядело. Но действительно запрашивается знание от Бога о том, что мне сейчас нужно знать. А пророк и Слово Божие врывается в жизнь пророка, и Слово Божие посредством пророка врывается в жизнь людей.
1: А вообще пророчество как явление, оно когда примерно появилось? Можно ли как-то его датировать? Насколько оно древнее?
2: Это очень сложный вопрос, потому что нам сложно определить, что такое пророчество и где вот эта вот грань. Да, это некий континуум. Начиная от традиции, та же самая книги Судей, священник Урим и Тумим, запрашивание ответа от Бога. То есть это тоже начало пророческой традиции. Но это, наверное, не то пророчество, которое мы сейчас привыкли понимать как пророчество, вот эти книги великих и малых пророков. То есть это очень разнообразная традиция. И, опять же, мы знаем, что пророчества существовали вне израильской культуры. Есть пророчества второго тысячелетия до нашей эры, до Рождества Христова, из пророчества из Мари. Но, опять же, сложно вот определить вот эти критерии, что мы будем считать пророчеством, а что не является пророчеством. Опять же, мы знаем, что пророк Илья противостоял 450 пророкам Вала, третья книга царства. Ханаанское пророчество, вот оно существует. Или есть новоассирийские таблички, в которых обещается победа царю, благополучие, успех. То есть мы говорим, что пророчество – это только то, что предупреждение от Бога. Но ведь в библейском пророчестве тоже есть вот эти слова надежды о том, что будет восстановлено Израильское царство. И вот в этих вот новоассирийских пророчествах в том числе есть формулировки, похожие на библейские пророчества. «Не бойся, я не оставлю тебя», говорит богиня Иштар языческому царю. То есть нужно всегда помнить, что библейская израильская традиция, она существует в культурном контексте большом ближневосточном, и это действительно очень древние культурные формы, именно такие. Но то пророчество, которое начинается уже к VIII веку, это уже пропасть с тем, что было у других народов. То есть можно сказать, что очень древние вот эти вот культурные формы запроса у божества ответа, они общие. Вопрос только в том, у какого мы божества спрашиваем. Но история израильская развивается в вот этой жизни, в общении с Богом, в постоянном научении от Бога. И VIII век, великие израильские пророки, это уже уникальная традиция, которая не имеет параллелей и аналогов у соседних народов.
1: Давайте остановимся именно на библейских пророках. Собственно, мы о них и хотели по большей части говорить. Конечно, нет никакого, наверное, канонического образа пророка. Они очень разные, с разными судьбами, с разными, как я понимаю это, да, с разными миссиями, которые Бог им дал. Но все-таки можно как-то классифицировать или обозначить некоторый спектр того, как Бог обращался к своим пророкам, как чаще всего он их обнаруживал, как он их находил, как он их призывал, что называется.
2: Как он их обнаружил и призывал, это как раз то, в чем мы не найдем никакого паттерна. Мы не можем здесь ничего выяснить, по каким критериям Бог отбирает себе человека, который будет впоследствии служить Богу. Но что главное характеризует пророка, это вот именно что он избранный Богом посредник. То есть это избрание человек, который был призван, принял слово Господа и стал пророком. Причем чаще всего мы не знаем ничего о том, как человек был призван. Как раз-таки вот эти вот истории есть в книгах Исаии, Иеремии и Иезекииля. И он становится посредником Божиим, но он призван не для того, чтобы наслаждаться вот этим вот богообщением и жить с Богом, и наслаждаться, что вот он может как-то в особенных отношениях с Богом находиться. Но он должен осуществить определенную миссию среди своих современников. Далее Бог общается с пророком, и может он с ним общаться через видение или через слушание. И то важно, потому что та же самая книга Исаии, она написана «видение». Когда пророк Иаиль описывает конец истории и жизнь в духе, жизнь, в которой будет Дух Святой присутствовать, он говорит о том, что юноши будут видеть видение. И в книгах пророков множество этих видений, но классифицировать их практически невозможно, потому что в них действуют земные персонажи или ангелы. Там могут быть историческое какое-то место, как там Ниневия у пророка Наума, или символическое место, как поле в пророчестве Иезекииля про сухие кости. В этих видениях могут быть предметы, свитки, животные. Это может быть ближайшее будущее или последние времена. Это может быть видение наказания или видение спасения. То есть много-много-много вариантов, но что в них главное? Пророк видит то, что если это видения какие-то не небесные, потому что могут быть и небесные, и земные, то в земных видениях пророк видит то же самое, что видят другие люди, но он прозревает за этой обыденностью иную реальность. То, какими глазами Бог на это смотрит. И пророку дается мужество видеть то, что другие не хотят видеть. Другие видят прекрасные дворцы, прекрасные произведения искусства, богатство, достаток, великолепный город. А пророк видит, что это исполнено мерзости перед глазами Господа, потому что в этом городе грабят бедняков, неправедно судят и убивают из-за денег, например. И у него есть мужество видеть вот эту другую картинку. И он способен видеть реальность глубже, чем это видят поверхностно люди, которые просто живут свою жизнь. И он видит вот эту нашу реальность, нашу действительную жизнь новыми глазами, открытыми глазами. Это видение. И, наконец, пророк есть человек слова. Выражение «слово Господне» или «слово Божие» в Ветхом Завете встречается 241 раз, и из них 225 – это слово, получаемое или провозглашаемое пророками. То есть пророк – тот, кто возглашает слово Божие или слово Господне. И это могут быть самые разные варианты того, что за этим словом следует. Это какое-то конкретное повеление, это широкое повеление. Это слово Господне о каком-то социальной проблеме или это слово утешения. Это слово, обращенное к пророку или к целым народам. Это слово про настоящее или про будущее. И Господь говорит как в таинственной обстановке, в сне или в видении. Слово «видение» как бы запаковано. Или Господь говорит через повседневную жизнь.
1: Слово «пророк» в русском созвучно «прорекать», «говорить». А в древнееврейском это слово, оно как-то тоже имело какую-то такую этимологию или нет?
2: Во-первых, пророка в Ветхом Завете называют разные слова. Самое древнее обозначение пророка в Ветхом Завете – это человек Божий. И используется оно 75 раз, это много. Оно в основном в исторических книгах, в частности, человек Божий – это пророк Самуил, Илья – человек Божий, Елисей – самый по количеству чудес пророк Ветхого Завета. Он больше всего чудес совершил. Человек Божий. Моисей называется человек Божий. Давид называется человек Божий. Иш Элохим. То есть это самое древнее название пророка. Дальше.

0: То есть более вероятно, что это призванный, а не возвещающий. Хотя мы точно не знаем. В общем, связано с глаголом «звать». Таким образом, можно сказать, что пророк прорекает, а в древнееврейском у нас получаются слова «муж Божий», «нави» — «призванный», и также два слова, которые связаны с корнем «видеть» или «прозревать». То есть немножечко другое значение, чем в русском языке.
1: Это, мне кажется, важно обозначить для того, чтобы человек, который читает ветхозаветные книги, понимал, насколько разнообразным могло быть обозначение пророка, а может быть даже понимание некоторое пророка. От этимологии, от отношения Бога и пророка я бы хотел перейти к такому, можно сказать, социальной роли пророка. Пророк в обществе. Кто он? Он маргинал, он революционер, он незаметный, святой, где-то живущий отдельно. Кто он? Пророк для ветхозаветного общества.
0: Пророк выполняет свою миссию среди людей по определению. Он не отшельник. Его отношения с миром двойственны. Если смотреть упрощенно, то можно сказать, что пророк находится в оппозиции к обществу. Но, во-первых, пророки находили опору у какой-то группы, части людей. У пророков есть ученики, есть последователи, есть люди, которые записали потом то, что они прорекли, которые сохранили для нас эти писания, которые читали, переписывали, собирали, записывали. То есть какая-то часть людей шла за пророками. А во-вторых, пророк живет в истории. Призвание от Бога ложится не на пустую почву. Точно так же, как призвание апостолов, точно так же, как призвание, например, апостола Павла, который был фарисеем, сыном фарисея, и был научен в законе, и его апостольское призвание легло на вот эту вот почву воспитания и стремления к Богу. И когда мы говорим, что пророк в оппозиции к обществу находится, нужно всегда помнить, что он получил образование в этом обществе. Он вырос в этом обществе, его семья существует в этом обществе, он существует в этой культуре, он участвует в богослужениях, которые проходят в Иерусалимском храме. То есть его опыт общения с Богом ложится вот на вот эту почву. Говоря об отношении пророка и традиции, которая в обществе в этом существует, в израильском обществе, нужно помнить, что они не изобретают заново образ Господа, не изобретают заново какого-то богословия, они его поправляют. И для них важно, что Израиль остается народом Божиим, несмотря на существующие проблемы. Они опираются на богослужебную жизнь, на народную мудрость, на законы. Они относятся критически к традиции, потому что человеку свойственно куда-то уходить в сторону от задуманного Богом или переоценивать какие-то аспекты традиции, или, наоборот, забывать какие-то аспекты традиции. И пророк приходит к тем, кто готов его услышать, для того, чтобы исправить путь человека. Но для понимания этого послания необходимо знание вот этого всего контекста.
1: Происхождение пророка с точки зрения социальной иерархии или священнической иерархии, оно могло быть разным, да? Но иметь как высокое положение в обществе, так и не очень высокое, правильно понимаю?
0: Да. Причем интересно, что пророк начинает... Первые пророки, они находятся в отношениях с царем. То есть пророк Нафан, он придворный пророк Давида. И взаимодействует с царем. Потом дальше Илью уже никто не может в царский дворец заманить, но он все равно действует в верхушке, хотя уже не придворный пророк. И потом позже пророки уже находятся в жесткой оппозиции к политической верхушке и к религиозной верхушке и обращаются больше к народу с словами.

0: о справедливости, о мире и благополучии. А в социальном отношении, если мы пройдемся по списку пророческих книг, во-первых, участие пророков мы просто не знаем, кто они, откуда они. Есть части анонимные полностью, то есть части, вошедшие в книги, подписанные именами других пророков, но мы не знаем, мы знаем, что написал какой-то другой человек, в силу обстоятельств, которые упоминаются в тексте, в силу стиля. Но мы не знаем, кто это написал, и мы ничего не можем про это сказать. Или пророки, которые мы знаем по именам, но мы ничего не можем, опять-таки, сказать, кто они, откуда они. Мы кроме имени не знаем ничего. Или мы знаем, что тот или иной пророк жил в Иерусалиме или жил в Северном царстве израильском. Опять же, с минимальными какими-то еще дополнительными сведениями. Даже про трех великих пророков Исаию, Иеремию и Иезекииля наши сведения очень ограничены на самом деле. Потому что в центре пророческого послания Слово Божие, а не история самого пророка. То есть если мы читаем книгу Иезекииля, это не книга имени Иезекииля про жизнь Иезекииля, и его заключение, и его отношения с Богом. А это книга о Слове Божьем, которое было передано Иезекиилю и который передает его нам.
1: А было ли какое-то такое разделение на истинный пророк и ложный пророк? Лже-пророк, есть такое слово, да, которое иногда употребляется. В то время выделяли ли лже-пророков как-то, и был ли какой-то критерий, как определить, вот этот пророк ложный, а вот этот пророк истинный, или не определяли?
0: Это замечательный вопрос, потому что, безусловно, в Писании описывается жестокое столкновение пророков иных богов и пророков Господа. И про это говорится, например, в третьей книге царств, в истории про Илью. И в книге пророка Исаии тоже встречается подобная история. И здесь, конечно, не может быть никакого второго мнения. Вот есть пророк Господа, а вот есть лже-пророк, как пророк иного бога. И тут не может быть никаких мнений. Но дальше возникает проблема с пророками, которые говорят, что они выступают от имени Господа. И на самом деле оказывается, что четкого критерия нет, чтобы определить, кто лжепророк, а кто истинный пророк. Можно сказать, что лжепророки успокаивают совесть нечестивца, обещают народу мир и благополучие, когда грядет катастрофа. Но у истинных пророков мы тоже находим слова утешения. Какие варианты определить, кто настоящий? Можно ждать, когда сбудется или не сбудется. Да? Но в отношении того, что мне делать сейчас, это не очень помогает. Потому что если я хочу знать, что произойдет, зачем тогда было пророчество, если ответ — ждать? Другой вариант — слушаться пессимиста. Но, смотри выше, у истинных пророков были пророчества утешения. Есть такое предположение, что, забегая вперед, почему вообще книги пророческие стали записываться? Одна из гипотез, которых определенное количество, и которые в той или иной степени все могут быть верными, но одна из гипотез, почему стали пророчества записываться, чтобы потом проверить, сбылось или нет. Если есть записанный текст, то можно посмотреть, что вот этот пророк пророчествовал, и оно сбылось. И это, значит, пророк, которого можно слушать. Но в конечном итоге различные критерии могут быть ненадежными, и истинный пророк может, которое сложно интерпретировать, или которое отнесено вообще к концу времен, и мы не знаем, когда нам ждать его исполнения. Или ложный пророк может действовать как истинный, чему пример история Валаама, который со слицей, который был пророк, призванный для того, чтобы проклясть израильтян, но он их в итоге благословил, хотя он, ну, языческий пророк. То есть с критерием сложно.
1: А я бы хотел вот что теперь спросить. Примерно я представляю пророка себе в обществе. Вот он получает некоторое до Бога откровение, да, что-то он либо слышит, либо видит. Как он дальше это передает? Он должен об этом либо рассказать людям, либо как-то их спровоцировать. Что он делает? Как он транслирует, что называется, волю Божью всем вокруг, еще и тем всем, которые не всегда хотят его слушать?
0: Пророки могут пользоваться, по сути, любыми доступными человеку средствами коммуникации. То есть среди пророческих посланий мы встретим увещевания, расспросы, аллегории, загадки, притчу. Например, пророк Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему притчу об овечке, когда царь Давид Версавию уводит у Урии. Это тоже пророческое слово. Благословение, проклятие, сравнение, богослужебные жанры, молитвы, наставления, также судебные жанры, обвинительная речь, судебное предписание. Наконец, пророки приводят примеры просто из жизни, из семейной жизни, из того, как люди работают. Они говорят о смерти. Все, что связано с жизнью человека. Но есть строго пророческий жанр, и оно называется пророчество осуждения. Пророчество осуждения, которое может быть адресовано человеку или группе людей. Например, в Третьей книге Царств пророк Илья выходит к царю Ахаву, который захватил виноградник, и начинает формулу «Так говорит Господь». Это древняя ближневосточная формула посланника от царя к царю. «Так говорит Господин мой, царь такой-то». И вот пророк начинается со слов «Так говорит Господь». Я его посланник, я передаю его слова. Дальше идет призыв слушать, обвинение, формула вестника и объявление приговора. А судья сам Бог. Вестник не судит, вестник передает приговор, приговор выносит Бог, вестник сообщает этот приговор, и вестник не приводит приговор в исполнение. Приговор придет в исполнение тоже Бог. Или пророчество осуждения против группы людей. То же самое. Так говорит Господь, пророк-вестник, звучит обвинение, более общее в нечестии или какое-то конкретное в каком-то конкретном деле. Приговор, который Бог выносит и который Бог исполнит. И завершается опять, говорит Господь Бог. Это вкратце было о том, как, ну, скажем так, жанрово может быть оформлено пророческое послание. И ответ примерно как угодно. Пророк использует все, что существует в культуре, для того, чтобы уместным в данной ситуации способом донести Слово Божие. Наконец, пророки с ходом времени начинают использовать символические действия. У пророков 8 века это редко. А у пророков конца 7-го, начала 6 века, Иеремия, Иезекииль, это часто. Например, Амос и Михей, пророки 8 века, не используют вообще символические действия, а у пророка Исаии оно встречается всего лишь 3 раза. Дальше у Иеремии множество этих символических действий. Причем очень не обязательно символические действия с предметами, а, например, Иеремия должен не жениться, не плакать и не радоваться на протяжении определенного отрезка времени. Или Иеремия должен купить поле у своего родственника тогда, когда Иерусалим уже обречен. И это символ надежды, символическое действие. И символические действия призваны вызвать вопросы у людей, то есть вызвать интерес, как будто бы людям уже неинтересно слушать, что говорит Бог. К ним уже нельзя выйти и сказать: «Вот так говорит Господь, слушайте». А люди уже столько раз слышали, и неизвестно, какой пророк истинный, а какой неистинный, что они уже это пропускают просто мимо ушей. Им не хочется про это ничего знать. Вместо этого пророк делает какие-то странные вещи для того, чтобы люди захотели услышать. И какие-то реальные вещи, которые не оставляют слова висеть в воздухе.
1: Вроде перформанс, да, получается, такое вот
0: Да,
1: действие,
0: вроде бы.
1: которое провоцирует людей на что-то такое
0: Да.
1: вот. А были ли какие-то шокирующие примеры? Ну, например, такое, что людей могло вообще испугать, может быть, или травмировать?
0: Ну, конечно. Книга пророка Осии начинается с указания Господа: «Ступай и возьми в жены себе женщину, которая не будет тебе верной, и рожденные ею дети будут детьми блуда, потому что земля эта, забыв Господа, погрязла в блуде». И Осия женится, жена его рожает сына, и рожает дочь, и рожает еще одного сына, и она его покидает. И таким образом пророк должен прочувствовать то, что чувствует Господь, который выбрал свой народ, который ему не верен. И таким образом послание пророка становится личным посланием. Есть слова: «И детей ее не пощажу, ибо они дети блуда, ведь блудила мать их, бесстыдно вела себя в чреве их носившая, говорила: пойду к любовникам моим, которые не только хлеб и воду мне дают, но и шерсть сальном, масло, олив и напитки разные. И за это путь ее тернами загорожу я непроходимыми, как на стену будет натыкаться на них она, и не найдет привычных тропинок своих никогда». И так далее. Она будет дальше искать, дальше пытаться уйти от своего законного мужа, и за это будет наказана. То есть пророку предлагается, ну, жениться, заведомо зная, что жена его будет ему неверна, что будут дети, но она уйдет от него. И Господь ему говорит: вот так же мой народ поступает со мной. И слова пророка, и послание пророка становятся его личными словами, потому что он в своей жизни переживает то, что Бог переживает по отношению к своему народу. Ну, в общем.
1: Ну, образ довольно яркий, не совсем благочестивый, не совсем вписывающийся в такую красивую картинку святого человека. Мы уже говорили немного о том, что все-таки пророчество не обязательно связано с тем, что эти тексты записываются, а записываться они могли позже. Вы называли одну из причин. Могли бы ли вы обозначить, может быть, какие-то другие причины или какие-то основания для того, чтобы пророчество, которое вроде как привязано к культуре, к конкретному времени, сложились в тексты, которые будут читать после, в том числе и мы сегодня.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с исследовательницей библейских текстов Натальей Сидоренко. Продолжение слушайте через неделю.

0: маленький концерт.
1: Все удивляются моему благочестию, нашедшему выражение в гимне Святой Деве Марии, которое, по-видимому, действует на всех и создает молитвенное настроение. Я думаю, это происходит потому, что я никогда не заставляю себя молиться и никогда не пишу гимнов и молитв, если меня к этому не влечет невольно. Но тогда молитва моя бывает истинной молитвой. Так замечал в своем письме Франц Шуберт, размышляя над неожиданным для него самого успехом нового сочинения, одной из песен большого цикла на текст поэмы Вальтера Скотта. Эта песня стала самым известным и самым исполняемым произведением композитора. «Аве Мария» Шуберта. В каких только концертах, фильмах, спектаклях, даже компьютерных играх не звучит эта удивительная мелодия. Какие только музыканты не исполняли ее, каких только переложений для разных инструментов не возникло за почти 200 лет со времени возникновения этого шубертовского шедевра. Между тем, сам композитор больше ценил другие песни своего нового цикла, с которым связывал большие надежды. Дело в том, что в 1825 году Шуберт решил написать несколько песен на стихи популярного тогда поэта и романиста Вальтера Скотта. Композитор надеялся, что прославленное имя Вальтера Скотта принесет ему известность за пределами родной Австрии. Поэтому текст для песен был выбран оригинальный, английский, а также немецкий в свободном переводе поэта Адама Шторка. Шотландский романтик Вальтер Скотт, известный своими историческими романами, начал творческий путь и приобрел европейское признание как поэт. Он собирал народные баллады в родном краю, лежащем на границе Англии и Шотландии. Сам писал баллады и поэмы в фольклорном духе. Особой популярностью в первой трети XIX века пользовалась поэма «Дева озера», созданная в 1810 году. Она выдержала 6 изданий, а за один только 1836 год ее тираж достиг 50 тысяч. «Дева озера» была переведена на разные европейские языки. Прославленный Россини написал на ее сюжет одноименную оперу. Исторический сюжет поэмы переплетается с народными преданиями. Длительная вражда шотландского короля Иакова II Стюарта с кланом Дугласов в середине 15 века заканчивается победой короля. Он великодушно прощает своего врага, лучше узнав его во время странствия по горному краю под видом простого охотника. Заблудившись во время охоты, король встречает в глухом лесу прекрасную Эллен. Дочь изгнанного Дугласа живет на уединенном острове среди озера. Принимая гостя, девушка развлекает его песней о славном воине, который найдет покой после битвы в этом чудном лесном жилище. Во время вспыхнувшего восстания горных кланов против короля, Эллен вместе со старым отцом-орфистом укрывается в пещере и молит Деву Марию о помощи. Цикл песен на текст поэмы Вальтера Скотта был создан летом 1825 года во время длительной концертной поездки по Верхней Австрии. Шуберт путешествовал там с известным певцом Михаилом Фоглем, горячим пропагандистом его творчества. Прогулки по берегам живописного озера Траун доставляли Шуберту огромную радость. Эти окрестности он находил божественными. Природа австрийских Альп напоминала композитору поэзию шотландских гор и была созвучна образом шотландской поэмы. Певец Фугль и аккомпанировавший ему композитор выступали в домах местных любителей музыки и пользовались большим успехом. Когда песня кончалась, нередко случалось, что люди бросались друг к другу в объятия, и избыток чувств находил выход в слезах, — вспоминал современник. Особенно нравилась слушателям третья песня «Эллен», ее молитва к Деве Марии. По словам Шуберта, выраженное в ней чувство, кажется, овладевает всеми душами. Композитор посвятил песне из поэмы «Дева озера» почитательнице своего таланта графине Софи Вайсен-Вольф и опубликовал их на двух языках, хотя ритм немецкого перевода не вполне соответствовал авторскому английскому тексту. Издание было осуществлено в Вене в апреле 1826 года. Последняя песня «Эллен» была опубликована под заголовком «Аве Мария» третья песня Эллен, гимн Деве Марии. Из всего сборника, ныне почти забытого, постоянно исполняется лишь «Аве Мария». Это одна из самых пленительных песен Шуберта, очень характерная для него, в простой куплетной форме, с мелодией необыкновенной красоты. Прозрачное в мерном ритме фортепианное сопровождение подражает звучанию арфы. Этот инструмент играет большую роль в поэме, ее сюжете и образном строе. Песня «Эллен» открывается и замыкается возгласом латинской молитвы «Аве Мария», «Радуйся, Мария», что дало в дальнейшем основание для исполнения полного латинского текста молитвы на эту музыку. А в переводе на русский язык строки этого фрагмента поэмы звучат так. «Там струны нежные звучат на благостный смиренный лад, и чей-то голос различим, то Эллен или Серафим. Аве Мария, Дева, приди, Дева скорбящая горе развей, и оскорбленных нас пощади, и одиноких нас пожалей. О, не отринь молитвы моей, утешь дитя на своей груди. Аве Мария, к нам снизойди».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала третья песня «Эллен» из цикла песен Франца Шуберта на тексты поэмы Вальтера Скотта «Дева озера». Эту песню, более известную под названием «Аве Мария», вы услышали в исполнении Виктории Ивановой. В передаче были использованы материалы статьи Аллы Кенигсберг. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

С праздником вас, дорогие слушатели! 28 августа по гражданскому календарю Православная Церковь празднует Успение или кончину Пресвятой Девы Марии, Матери Божией. Сегодняшнюю передачу мы посвящаем полностью этому празднику –

0: что мы знаем о жизни Иисуса Христа на земле, мы знаем из Евангелия, написанного четырьмя евангелистами его учениками – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Но о рождении и детстве Божьей Матери мы узнаем из преданий, то есть передававшихся из уст в уста рассказов. Верность этих преданий принята и установлена Святой Церковью и часто подтверждается в церковных песнопениях и молитвах. Из преданий мы знаем о родителях Божьей Матери Иоакиме и Анне, празднуем с Церковью введение во храм Девы Марии и жизнь ее до обручения и поручение ее святому Иосифу Обручнику, который охранял ее девство в своем доме. Только праздник Благовещения, а затем Рождество Христово, Сретение и бегство в Египет рассказаны подробно в Евангелии. О детстве и юности Иисуса Христа, кроме того, когда 12 лет он остался в храме, и Иосиф и Матерь Господня искали его, мы ничего не знаем, а только знаем, что он оставался с ними в любви и послушании.
1: В Евангелии описывается чудо в Кане Галилейской – претворение воды в вино. Когда Божья Матерь показывает полную веру в чудотворную силу своего Сына. Но главное, мы видим ее во время страданий Спасителя, его смерти на кресте, погребении и явлении его несколько раз после воскресения, до Вознесения. Божья Матерь была вместе с апостолами, когда в день Пятидесятницы Святой Дух сошел на них. Мы знаем из Евангелия, что, будучи уже распятым на кресте, Господь, повернув голову к своей матери и указывая на Иоанна, сказал: «Жена, вот сын твой». И потом сказал ученику: «Вот матерь твоя». И апостол Иоанн взял ее к себе. Божья Матерь жила у апостола Иоанна, называемого Богословом, который как сын берег и охранял это сокровище по завещанию Христа. Вместе с учениками видела Божья Матерь вознесение Иисуса Христа. Вместе с ними была она в Сионской горнице, когда в виде огненных языков сошел на них Дух Святой.
0: Мы не знаем, сколько еще лет прожила Божья Матерь на земле. Некоторые историки думают, что еще 10, другие, что 22 года. Живя у апостола Иоанна Богослова, Божья Матерь по-прежнему работала, помогала бедным и больным, ткала и вышивала одежды и проповедовала, что Иисус – ее Сын, Христос, Сын Божий. Есть предание о том, что она совершила путешествие на остров Кипр, где был епископом Лазарь, друг Господень, воскрешенный Господом, и отвезла ему сделанную ее руками часть епископского облачения. Живя в доме Иоанна Богослова, Божья Матерь каждый день ходила молиться на те места, где бывал и молился Иисус Христос. По церковному преданию, когда она там однажды в горячей молитве просила сына своего послать ей скорую кончину, явился ей архангел Гавриил и сказал, что через 3 дня она отойдет ко Господу и будет царствовать с ним вечно, что смерть телесная не будет иметь власти над ней, что, как бы пробудившись, войдет в жизнь бессмертную в свете лица Сына своего Господа Иисуса Христа, который примет в руки свои душу ее. С радостью Божья Матерь приняла эту весть и благодарила в молитве Господа. Вернувшись домой, Божья Матерь рассказала апостолу Иоанну о явлении архангела Гавриила. Богородица высказала желание, чтобы собрались к ее смерти все апостолы проститься с ней и чтобы похоронили ее тело в гробнице, где уже были похоронены ее родители Иоаким и Анна и Иосиф Обручник. Затем она с молитвой стала готовиться к переходу из этого мира к Сыну Богу своему.

0: Апостолы, которые проповедовали Евангелие в разных странах, чудесным образом собрались в доме Иоанна Богослова. Одного лишь апостола Фомы не было с ними. В прощальной беседе Пресвятая Дева наставляла и утешала апостолов и обещала им, если изволит Господь, явиться им после своей смерти. На третий день, как сказал Архангел, необычный свет осиял всех собравшихся вокруг постели Божией Матери. Увидав сына своего, предстоявшего во свете перед ней со множеством ангелов, Пресвятая Дева воскликнула: «Величай, душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. Он увидел смирение рабы своей. Готово сердце мое, Боже». И Пресвятая Дева предала душу свою в руки сына своего и как будто уснула. Господь, взявший душу матери своей, вместе с ней вознесся на небо. Апостолам было дано видеть все это. Долго стояли они в трепете и изумлении. От тела Пречистой Девы исходило дивное благоухание. От прикосновения к ее одру, то есть постели, исцелялись разные болезни. Было много чудес. Апостолы с собравшимися людьми приступили к перенесению тела Пресвятой Девы в место, где она завещала похоронить ее.
1: Иудейские священники злобствовали на это шествие, торжественно провожавшее тело Божьей Матери, и старались разогнать всех. Предание рассказывает, что один иудейский священник Афоний бросился к ложу, то есть постели Божьей Матери, и схватился за него, чтобы опрокинуть его, но тут же руки его были отсечены. Афоний упал на землю и молил апостолов исцелить его. Тогда апостол Петр приказал остановиться несшим тело Богоматери и сказал Афонию, что только Господь Бог может исцелить его, если он от всего сердца уверует в Иисуса Христа, Сына Божия. Афоний с раскаянием стал молить Господа и Матерь его и исцелился. Похоронили Божию Матерь, как она хотела, в гробе ее родителей Иоакима и Анны и святого Иосифа Обручника, и по обычаю завалили вход в гроб большим камнем. На третий день после погребения прибыл апостол Фома и очень горевал, что не мог проститься с Божьей Матерью. Апостолы решили для него открыть гроб, чтобы он мог проститься хотя бы с телом Богородицы. Но когда они отвалили камень, закрывавший вход в гроб, оказалось, что тела Божьей Матери в нем не было. Апостолы, пораженные этим, оставались до вечера все вместе, молясь, чтобы Господь открыл им, где тело Богородицы.
0: Вечером, когда апостолы все вместе по обычаю проломали хлеб, то есть ужинали, явилась им Божья Матерь и сказала: «Радуйтесь, я с вами всегда». После этого явления апостолы уверовали и всю церковь удостоверили в том, что Пречистая Матерь Божия после успения своего, то есть засыпания, была воскрешена сыном своим и взята телесно на небе. Церковь вспоминает успение, кончину Божьей Матери 28 августа по гражданскому календарю. Перед этим праздником полагается короткий двухнедельный пост. Послушайте тропарь празднику Успения и его перевод на русский. «В Рождестве девство сохранило Иси, во Успение мира не оставила Иси Богородица. Приставилася Иси к животу, Мати сущей живота, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши». По-русски: «Рождая ребенка, Ты осталась девой и даже в смерти не покинула мира. Ты перешла к жизни, то есть к Богу, будучи сама матерью жизни, то есть Бога, и Твоими молитвами избавляешь от смерти духовной души нашей».

С этим праздником связана та любовь к Божьей Матери и почитание ее, которым всегда отличался русский народ. Еще в Древней Руси главный Киевский собор во имя Софии Премудрости Божией праздновал свой храмовой праздник в день Успения Божьей Матери. Главным монастырем Древней Руси была Успенская Киево-Печерская лавра. При перенесении древней столицы на север, в новых столицах, сначала во Владимире, а потом в Москве, были построены величественные Успенские соборы, а в юго-западной Руси центром духовной жизни была Успенская Почаевская лавра. Из Киево-Печерской лавры вышел тот трогательный чин погребения Божьей Матери, который теперь совершается во многих церквах накануне Успения. Он составлен по образцу чина погребения Христа в ночь с Великой Пятницы на Великую Субботу. Послушайте несколько молитв из чина погребения Пресвятой Богородицы. «Роди, все песнь погребению Твоему приносят, Дева! Гряди, семо, вся тварь, песни исходные принесем Деве! Ученицы Христа Моего погребают тело Матери Бога Моего, ангелов и архангелов чины предстояще воспевают невидимо, жены честные соапостолы, вопияху плачущи. Неискусомужная дева, мати Бога Вышнего, како стерпим болезнь. Твое ныне отшествие, радость всему миру, нам же плач скорбный. О, Троица, Боже мой, Отче, Сыне и Души, помилуй мир. Видите Сына Твоего Царства, сподоби Дева Твоя рабы.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. А теперь послушайте проповедь, составленную ко дню Успения отцом Александром Шмеманом.
1: В августе празднует Церковь конец земной жизни Марии, смерть ее, которую называют Успением, словом, в котором соединяются сон, блаженство, мир, успокоение, радость. Мы ничего не знаем об обстоятельствах смерти Марии, Матери Иисуса Христа. От раннего христианства дошли до нас разные рассказы о ней, разукрашенные как бы детской любовью и нежностью. Но именно потому, что рассказы эти разные, нам нет нужды отстаивать историчность ни одного из них. В день Успения память и любовь в Церкви направлена не на эту фактическую, историческую обстановку, не на дату и не на место, где закончилась земная жизнь этой матери всех матерей, этой единственной женщины, а на то, что составляет сущность и смысл этой смерти, где бы и когда бы она ни наступила. Церковь поминает смерть той, чей сын, согласно вере нашей, победил смерть, воскрес из мертвых и нам даровал обещание последнего воскресения и торжества жизни неумирающей. И вот сущность и смысл этой смерти может быть лучше всего переданы на той иконе, которая в день праздника Успения полагается в центре храма и составляет как бы средоточие всего празднования. На иконе этой изображена Божия Матерь на смертном одре, мертвая. Вокруг нее стоят апостолы Христовы, а над ней сам Христос, держащий в руках своих мать свою живую и навеки с ним соединенную. Таким образом, мы видим смерть и то, что уже совершилось в этой смерти, не разлука, а соединение, не печаль, а радость, и в пределе, на последней глубине, не смерть, а жизнь. «По Рождестве Дева и по смерти жива», — поет Церковь, взирая на эту икону, и прибавляет: «В Рождестве ты сохранила девство, а в Успении мира не оставила». И вот приходят на память слова одной из самых глубоких и прекрасных молитв, обращенных к Марии. Молитвы, в которой Мария названа «зарей таинственного дня». «Радуйся, заре таинственного дня». Словно именно свет этой зари льется из праздника Успения, словно созерцая эту смерть, стоя у этого смертного одра, мы понимаем, что смерти больше нет, что само умирание человека стало актом жизни, вхождением его в большую жизнь, в жизнь жительствующую, ту, которая всю себя отдала Христу, до конца возлюбила его. Он встречает у этих светлых дверей умирание, и вот смерть становится радостной встречей, и вот жизнь одолевает, и вот над всем воцаряется радость и любовь. Она, Мария, Дева, Мать, одна из нас –

Веками вглядывалась, вдумывалась, вживалась церковь в смерть той, что была матерью Иисуса, дала жизнь нашему Спасителю и Господу, всю себя, вплоть до стояния у креста, отдала Ему. И в этом созерцании церковь видела, находила, ощущала не страх, не ужас, не конец, а лучезарную, подлинно пасхальную радость. «На бессмертное Твое успение собрались мы», — поет церковь в первом же песнопении этого праздника. И сразу же в этих первых начальных словах выражает саму сущность этой радости. «Бессмертное успение», «бессмертная смерть». Что же значит это противоречивое, на первый взгляд, абсурдное словосочетание? В празднике Успения вся радостная тайна этой смерти, нам раскрываемая, становящаяся нашей радостью. Ибо если смерть — это ужас и горе разлуки, нисхождение в страшное одиночество и тьму, то всего этого нет в смерти Девы Марии, ибо смерть ее, как и вся жизнь, только встреча, только любовь, только приближение к немеркнущему, невечернему свету вечности и вхождение в него. «Совершенная любовь побеждает страх», — говорит апостол любви Иоанн Богослов, «и потому нет страха в бессмертном успении Девы Марии». Смерть здесь побеждена изнутри, освобождена от всего того, что наполняет и ужасом, и безнадежностью. Можно сказать, сама смерть становится жизнью и торжеством жизни. Смерть становится зарей таинственного дня, и потому в этом празднике нет печали, нет надгробного рыдания, нет горя, только свет, только радость. Словно для каждого из нас, приближающихся к этому неизбежному порогу, открывается уже дверь, и из нее падают, сияют лучи грядущей победы, грядущего Царства Божия. В эти августовские дни, когда пределы красоты достигает природный мир и как бы сам становится хвалой, надеждой, знаком иного мира, в этом особом праздничном свете звучат слова молитвы: «В молитвах неусыпающую Богородицу смерть и умерщвление не удержали, ибо к жизни перешла мать самой жизни». Смерть, перестающая быть смертью, смерть, светящаяся вечностью и бессмертием, смерть не разлука, а соединение, не печаль, а радость, не поражение, а победа. Вот что празднуем мы в день Успения Пречистой Матери, предчувствуя, предвосхищая, утверждая уже занимающуюся зарю таинственного дня.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал шестой эрмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. И в начале выпуска хочу поздравить вас, дорогие радиослушатели, с праздником Успения Пресвятой Богородицы. В заголовках новостей. Епископ Вениамин принял участие в совещании по подготовке торжеств 12 сентября. Прошла конференция «Православные монастыри Ленинградской области. История и современность». Синодальный отдел по благотворительности поддержал семейный проект храма архистратига Михаила в деревне Бегуницы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 26 августа в Смольном дворце состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к общегородскому и церковному празднику Дню перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, который традиционно отмечается 12 сентября. В мероприятии приняли участие наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, председатель комитета по культуре Федор Болтин, а также представители профильных ведомств и духовенства. Владыка Вениамин выступил с докладом, в котором осветил ключевые аспекты организации предстоящих торжеств. Центральным событием праздника станет большой крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора. Кроме того, запланированы малый крестный ход из Александра Невской лавры и водный крестный ход из крепости Орешек. Три молитвенных шествия встретятся на площади Александра Невского, где состоятся молебены, праздничные мероприятия. Участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности, взаимодействия церковных и городских служб, а также культурную программу праздника, подготовленную Комитетом по культуре. Благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей 26 августа по приглашению начальника районного отдела образования Светланы Куксенко принял участие в августовском совещании руководителей учебных заведений в Центре образования номер 167. С видеообращением выступил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Собравшихся приветствовала глава районной администрации Ольга Акацевич. Выступили также ее заместитель Николай Золотов.

0: и главный специалист городского отдела образования Наталья Михайлова. Прокурор Красносельского района Кирилл Александров говорил о важности профилактической работы с детьми и их родителями по предупреждению правонарушений, в том числе диверсионно-террористических актов. Протоиерей Михаил Подолей пожелал учителям Божьей помощи в новом учебном году, напомнил о необходимости молитв друг о друге, рассказал о проходящем Успенском посте и церковных праздниках августа, призвал к участию в общегородском крестном ходе 12 сентября, в день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского. Отец Михаил подчеркнул необходимость приглашения священников для бесед с преподавателями и учащимися, отметив, что многие известные ученые и деятели культуры были верующими. Совещание завершилось выступлением хора педагогов Красносельского района под управлением Марии Вессель. 25 августа в культурно-информационном центре имени Пушкина города Волхова прошла межрегиональная историко-краеведческая конференция «Православные монастыри Ленинградской области. История и современность», приуроченная к 910-летию Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Работа конференции направлена на сохранение и передачу духовно-нравственных ценностей российского общества и посвящена событиям истории Возрождения и сегодняшнего дня значимых духовных центров России на территории современной Ленинградской области. В конференции приняли участие представители Тихвинской епархии. Игуменя Иоанна Егорова, настоятельница Ведена Аятского женского монастыря, выступила с докладом на тему «Монастыри при Аяте. Краткий обзор». Директор паломнической службы Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря Галина Борисовна Соколова выступила с докладом «Святыни и почитание. Тихвинской иконы Божьей Матери и традиции богомолия в Успенском и Введенском монастырях». Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению выделил 200 тысяч рублей на поддержку сообщества «Семейный круг» храма в честь архистратига Михаила деревни Бегуница Ленинградской области. Сообщество было создано при храме в 2024 году. Проект стал одним из победителей второго конкурса церковных семейных проектов Синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Благодаря финансовой поддержке Синодального отдела по благотворительности были приобретены палатки, спальники и другое туристическое снаряжение для проведения третьего летнего похода семейного круга, который прошел в середине августа. В походе приняли участие 30 прихожан храма. Для участников похода были организованы различные мастер-классы, викторины, музыкальные, спортивные игры, соревнования. Также на выделенные средства были оплачены дизайн логотипа и изготовление клубных футболок, косынок и фартуков сообщества «Семейный круг». 22 августа в исторической усадьбе Раскулицы Волосовского района состоялась духовно-просветительская встреча «Парк добрых дел», организованная в рамках проекта «Семейный круг. Исторические путешествия». Несмотря на неблагоприятный метеорологический прогноз, мероприятие объединило многочисленные православные семьи. Родители и дети прибыли в усадебный комплекс для участия в запланированных мероприятиях. Вопреки ожиданиям синоптиков, погодные условия оставались благоприятными на протяжении всего дня, что позволило полностью реализовать заявленную программу, включавшую творческие мастер-классы по рукоделию, плетению венков и основам изящного каллиграфического письма. В рамках социально-культурной программы мастера гончарного искусства из бегуницкого поселения представили вниманию гостей специализированную тематическую коллекцию изделий «Тайна старого дуба» и образцы авторского художественного текстиля. Важной частью этнографического блока стала демонстрация традиционных костюмов местных народностей, предоставленных мастером Татьяной Гречухиной. Исторические элементы одежды пользовались высоким спросом у участников встречи для проведения тематических фотосессий, по итогам которых был сформирован памятный фотоархив. Для участников и гостей мероприятия была организована совместная трапеза. Поддержанию сил собравшихся способствовали горячие напитки, выпечка с орехами и ягодами, а также свежие яблоки. Кроме того, представители местного клуба «День сырка» обеспечили дегустацию и презентацию высококачественного домашнего сыра собственного производства. Историко-краеведческая часть встречи прошла в формате открытого диалога «Под кронами вековых деревьев». Собравшиеся обсудили архивные сведения об усадебном быте, вехах развития парковой зоны, а также затронули актуальные вопросы и перспективы комплексного возрождения историко-архитектурного наследия края. Центральным духовным событием дня стала встреча иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы у стен храма Преображения Господня, где было совершено соборное молебное пение. По окончании богослужения состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие приглашенные гости и творческие коллективы. Мероприятие носило не только просветительский, но и практический характер. Силами семейных команд была оперативно подготовлена площадка для проведения концертной программы, осуществлено ознакомление с историей династии основателей усадьбы, а также произведен монтаж и установка нового постоянного информационного стенда для паломников и экскурсионных групп. Организаторы выражают глубокую признательность всем участникам и выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного воспитания и сохранения православных традиций в рамках проекта «Семейный круг». Работы по возрождению парка и храма Преображения Господня на его территории ведутся на благотворительной основе при поддержке прихода храма Архангела Михаила деревни Бегуницы, некоммерческой организации «Слово», некоммерческой организации «Творческие проекты» Кайкина. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 240-е зачало послания к филиппийцам. Отрывок из 2 главы.
1: Братья, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца.
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Луки. Отрывки из 10-11 глав.
2: В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, с самых ранних времен истории Русской Церкви праздник Успения Божией Матери сделался всенародным праздником нашей Церкви. И сейчас, как в самой России, на далеких ее просторах, так и во всем русском рассеянии, собравшим вокруг себя несметное количество верующих людей из разных стран, празднуется этот день как один из самых светлых, самых радостных событий истории человечества. И на самом деле Пречистая Дева Богородица была не только местом вселения Божия, она стала храмом Божества. Бог не вселился в Божию Матерь односторонним как бы решением своего всемогущества, как говорит святой Григорий Палама, без согласия, смиренного согласия, согласия, рожденной любовью и верой со стороны Божьей Матери, не могло бы совершиться воплощение. И один из западных писателей говорит о том, что когда настала полнота времен, Дева Израильская сумела произнести имя Божие, а вы знаете, что имя в древнем Израиле как бы совпадало, вмещало в себе самую тайну Божества. Так сумела произнести имя Божие всем умом, всем сердцем, всей крепостью своей, всем телом своим, что Слово Божие стала плотью. Как нам не восхвалять Пречистую Деву? И как не подходить с глубоким благоговением ко дню, когда она почила сном всея земли, когда душу свою всесветлую она предала в руки своего Сына и Творца и вошла в вечность, освященная своим единством с Богом. И мы верим по преданию церковному, что и в третий день она воскресла плотью своей, и сейчас предстоит Сыну Своему Божественному, поклоняясь Ему от имени всей твари и одновременно прося Его, умоляя Его о любви, о милости и о спасении всех.
4: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.

прозвучал светилен Успению Божией Матери напева Киево-Печерской лавры в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Солист Николай Гедда.

0: Слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По слову Иоанна Златоуста, Матерь Божья, первая преемница божественных даров и первая раздаятельница этих даров и благословений людям, ищущим помощи Божией у Господа и милости у нее в своих нуждах и обстояниях. Ведь она ближе всех к престолу Божию, как Мать Сына Божия по плоти. Если не все мы и не всегда видим эту милость Богоматери, не всегда ощущаем ее заботу, любовь и милость к нам, то это только потому, что по грехам своим мы повредили свое духовное зрение, притупили свой духовный слух, что вера наша не горяча в нас, что прошения наши идут не из чистого сердца. Матерь Божья ждет от нас, что мы, духовно рожденные в ограде Святой Церкви, крещенные во имя Святой Живоначальной Троицы, питающиеся с младенческих лет святыми тайнами Христовыми, будем верными и достойными детьми ее Божественного Сына, что мы ищем вечное, светлое, небесное Царство, где она предстоит престолу Божию. Мы ее просим и веруем в ее материнскую помощь, говоря из глубины нашего верующего сердца, не имо мы иные помощи, не имо мы иные надежды, разве тебе, Владычице? И она, как радость скорбящих, как раздаятельница даров божественной милости, как наша небесная Мать, все передаст своему божественному Сыну. Христианский мир славит и преклоняется пред непорочную и пречистую. Неизреченное величие ее не выразить словами. Но венчанная высшей славою, после своего успения, она не только не отдалилась, а сделалась самой близкой к людям. Не видим мы Матери Божией своими телесными очами, но тем не менее мы можем ощущать ее близость к нам в наших храмах. Всякий молящийся и с усердием взывающий к Пресвятой Деве не может не ощущать в своем сердце теплоту и радость от этой близости к себе нашей заступницы и молитвенницы. И это потому, что Матерь Божья всегда присутствует в тех храмах, где возносятся ей горячие молитвы. Спешим мы в скорбях своих и нуждах к Матери Божьей, потому что твердо знаем, что с одинаковой материнской любовью слышит она и целомудренного, и кающегося грешника. И для отчаявшихся в жизни она невозбранное пристанище. Никому не тесно в ее любвеобильном сердце. Вмещает оно и скорбящих, и обидимых, и алчущих, и обуреваемых, и больных различными болезнями. Всех прибегающих к ней с искренней верой принимает она и не замедлит послать свою помощь. Свое ходатайство за нас перед Господом Богородица проявила еще при земной жизни Спасителя. Вспомните из Святого Евангелия первое свое чудо на браке в Кане Галилейской. Господь совершил по просьбе ее. Заметив нужду бедных людей, обратилась она с просьбой к сыну своему, и он проявил уважение к ее предстательству за людей. Это было первым знаменем ее покрова и деятельного материнского участия в нашей жизни. Велико значение Богоматери для нас. По слову Андрея Крицкого, Матерь Божья принесла в мир обновление природы. Древний мир воспринимает начало второго боговидного сотворения. Для нас она является дверью нашего спасения, дверью, открывающей нам бездну человеколюбия и милосердия Божия. Недаром все мы с вами, други мои, так любим петь тропарьей, милосердие двери отверзи нам. И это не просто умилительное песнопение в честь Богоматери. Мы словами этого тропаря выражаем свою веру, что именно она отверзает нам дверь спасения и склоняет к нам милосердие Божие. И обратите внимание, для Господа она является той лестницей, по которой Господь нисходит к людям, а для нас эта же лестница возводит нас от земли на небо. Матерь Божья подчинилась непреложному закону Божью. Правда Божья требует умереть каждому живущему на земле. И мы видим гроб. Чему научает нас этот дорогой для каждого верующего человека гроб? Посмотрите своими благочестивыми духовными очами на сияющий божественной славой и духовной красотой облик Преблагословенной Богородицы. Мы уже знаем, что ее смирение и кротость сделали ее достойной быть обителью Господа. Ее серафимская чистота удостоила ее быть матерью Сына Божия. Ее терпение и преданность воле Божией, ее жажда спасения души и вечного соединения с Господом возвели ее на высочайшую степень царицы неба и земли и даровали ей блаженную кончину. Это всем нам должно напоминать, что мы должны ходить в законе Господнем, оберегать сердца от всякой нечистоты, украшать свои души добрыми делами любви, молитвы и покаяния, не допускать небрежности в своей жизни. Аминь.
1: Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего,
и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме,
уставе стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делы, и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень,
помогай мне со святою госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием,

Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каятися, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Человек – удивительное существо, которое обеими ногами крепко стоит на земле, но головой возвышается к небу, соединяя в себе инстинкт и дух. Поэтому для него еда и отказ от нее – это то, чему он просто обязан уделить внимание. Ежедневно в 0 часов 5 минут в программе «Душеполезные чтения» вашему вниманию предлагается книга известного патролога и богослова схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте» на основании текстов Евагрия Понтийского. Читает Чеслав Симонович. В этих дневниках впечатляюще отражена жизнь знаменитого профессора-юриста, старого интеллигента в Зиновьевском Петрограде, на закате военного коммунизма и в начале НЭПа. Более того, дневники Таганцева – ценный исторический источник о деле его сына, географа Владимира Николаевича Таганцева, которое своим кровавым исходом потрясло Россию и русское зарубежье. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте в нашем эфире чтение дневников Николая Степановича Таганцева за 1920-1921 годы. Читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником Успения Пресвятой Богородицы. В 9 часов вы услышите беседу протоиерея Александра Степанова и искусствоведы Оксаны Губаревой об иконе Успения. Затем в 9 часов 30 минут начнется передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги митрополита Вениамина Фетченкова «Размышления о 20-х праздниках» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В эфире звучит глава «Успение Пресвятой Богородицы». 28 августа и 4 сентября в 22 часа 15 минут в рубрике «Александр

0: Петра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение статьи протоиерея Георгия Флоровского «Преснодева Богородица». Слушайте также в эти дни чтения, посвященные празднику Успения и составленные из творений святителей Григория Паламы, Тихона Задонского, преподобных Федора Студита и Иоанна Дамаскина, праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Фадея Успенского, митрополита Суржского Антония, архимандрита Иоанна Крестьянкина. 28 августа – день памяти о депортации немцев по Волжье. Именно в этот день, в 1941 году, появился указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, в Казахстан. Повесть известного писателя и публициста Гуга Вормсбехера «Наш двор» отразила страницы биографии самого автора и истории его семьи, одной из многочисленных семей российских немцев, которые подверглись насильственной депортации. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Гуга Вормсбехера «Наш двор» для вас читает Марина Михайлова.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Схерхимандрит Гавриил Бунге. «Объедение, лакомство, чревоугодие. Учение отцов-пустынников о еде и посте». На основе текстов Евагрия Понтийского.

Эпилог. О благословении пищи. Возможно, читатель этой книги втайне уже задался вопросом, неужели эти угрюмые отцы-пустынники, преисполненные отвращения ко всему человеческому, не находили в еде, элементарном, но столь облагороженном людьми процессе, ни одной положительной стороны? Во-первых, отцы-пустынники совершенно точно не были угрюмыми. Не были они и человеконенавистниками. Они хорошо умели смягчать свою строгость тонким юмором, а иногда и остроумной шуткой. Подчас для того, чтобы обезоружить посетителей со стороны, ожидавших от них более серьезного настроя. Но, как однажды заметил одному такому критику преподобный Антоний Великий, если натянуть лук сверх меры, то и в аскетической жизни это может привести к надлому. Кроме того, следует учитывать, что в тех писаниях, откуда были заимствованы приведенные нами тексты, речь идет не о естественном процессе еды, и тем более не о его облагороживании, а скорее об отклонениях, имеющих в нем место. Однако, если внимательно ознакомиться с негативной критикой, связанных с едой отклонений, то между строк можно обнаружить и положительные представления святых отцов о еде. По своей сущности, чревоугодие представляет собой нарушение троякого рода. Во-первых, оно нарушает отношение человека к Богу, выступая одновременно зримым выражением такого нарушения. Далее, чревоугодие нарушает отношение человека к собственному «я», а также к ближнему. Поскольку любовь к Богу проявляется в любви к ближнему, а последнее невозможно без подлинной любви к самому себе, нарушение отношения к Богу и к собственному «я» наиболее явным образом обнаруживается в сфере межличностных отношений. Это становится видно на примере таких страстей, как блудная страсть и скупость, которые Евагрий часто рассматривает в связи с чревоугодием. Так, постоянно рекомендуемое средство против блудной страсти – это воздержание. Сказано, тот, кто владеет чревом, преуменьшает страсти. Тот же, кто побеждается яствами, приумножает похоти. Мы уже видели, что как чревоугодие, так и блудная страсть порождаются вожделением. Поэтому борьба с обоими этими пороками теснейшим образом связана. Сказано, Бог нам прибежище и сила. Псалом 45. Действительно, если мы ищем в добродетели прибежище, она называется прибежищем, а если ведем посредством нее борьбу, она называется силой. Чревоугодие – первая из восьми главных страстей. Блудная страсть следует за ней по пятам. Обе эти страсти побеждаются воздержанием, поэтому тот, кто одолел первую, одолел и вторую. Сказано, дух блуда в телах людей неумеренных, дух же целомудрия в душах людей воздержанных. Далее можно констатировать, что между чревоугодием и сребролюбием или скупостью также существует тесная связь. Это вытекает уже из последствий чревоугодия, таких как недоброжелательство, накопительство, забота о будущем и так далее. Сказано, сребролюбие внушает мысль о долгой старости, немощи рук, не способных уже трудиться, будущем голоде и болезнях, скорбных тяготах бедности и о том, сколь постыдно принимать от других все необходимое. Многочисленные фрагменты, посвященные чревоугодию, затем почти дословно воспроизводятся в главе о сребролюбии. И так оказывается, что страсти теснейшим образом переплетены друг с другом, а их скрытая сущность наиболее явно обнаруживается в межличностных отношениях. Тогда можно ожидать, что истинный смысл вкушения пищи отчетливее всего проявляется в той же сфере. Во многих аскетических текстах особое внимание уделяется гостеприимству. На Ближнем Востоке, особенно в тех пустынных районах, где не было ни удобных гостиниц, ни лавок, полных товаров,
Оно имело совсем иное значение, чем в современном западном обществе, где всего вдоволь. Гость в буквальном смысле зависел от гостеприимства хозяина, в то время как хозяин, принимая любого гостя, стоял перед требованием поделиться с ним последним куском. По этой причине среди монахов общая трапеза приобретала особый смысл. Причем не только по субботам, воскресеньям и большим церковным праздникам, когда братья сходились для участия в литургии, после которой следовала трапеза агапа. Во время такой трапезы предлагалось и вино, правда, только по одной чаше. Так вот, принять гостя означало организовать целую трапезу. И это следовало делать всякий раз, когда приходили гости, пусть даже по нескольку раз на дню. Конечно, в таком случае о посте не могло быть и речи. Тот, кто бывал на Ближнем Востоке, знает, что еще и сегодня в восточных монастырях гостю часто предлагают полную трапезу, причем иногда в самое невероятное время суток. Очевидно, там всегда учитывают возможность прибытия гостей и держат что-нибудь наготове, так что гостю напрасно приходится убеждать гостеприимных монахов, что к обеду он уже успел трижды перекусить. Закон гостеприимства был наделен священной неприкосновенностью, поэтому Евагрию и в голову не приходило как-либо его ограничить. Как мы видели, он лишь советует отказываться от приглашений в гости, если это происходит слишком часто. Если же, в свою очередь, пустыннику приходится слишком часто принимать гостей, то Евагрий советует решительно оставить прежнее место жительства и найти более уединенную келью. Но сам закон гостеприимства при этом никак не нарушается. Тогда зачем нужны эти меры предосторожности? Они нужны именно потому, что хозяин обязан вкушать пищу вместе со своим гостем. Пусть даже это происходит по 6 раз на дню. Таким образом, любовь всегда остается высшей нормой. Само собой разумеется, что она упраздняет всякого рода правила, произвольно установленные человеком. Ведь любовь – это высшая заповедь Христа. Особенно это касается стариков и больных. Сказано: «Давай старикам вино, и немощным приноси пищу, потому что износилась плоть юности их». Тем не менее, все эти правила вежливости и снисходительное отношение к старым и больным людям еще не приводят нас к сути интересующего нас вопроса, а именно, какой же глубинный смысл имеет общая трапеза с братьями? Ведь перед нами стояла задача выяснить, каким образом сущность еды проявляется в сфере межличностных отношений. Следующие тексты позволят нам продвинуться дальше. Сказано: «Дары тушат память о злобе. И пусть тебя убедит в этом Иаков, укротивший дарами Исава, который шел навстречу ему с 400 мужами. Но мы, бедные, можем исполнить потребные трапезы». Этот текст далеко не единственный. Против помысла, который остается без сострадания и жалости к своему врагу, даже видя его в глубокой нищете, и который не хочет устранить вражду с помощью трапезы, говори: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Книга Притчи, глава 25. В данном опровержении мы не слышим даже о примирении. Но Евагрий дает этому тексту духовное толкование. Собирать горящие угли на голову врага означает очищать его ум, главу души, добром и благодеянием. Сказано: «Если брат твой раздражен на тебя, введи его в жилище свое, и немедли войти к нему есть свой кусок с ним. Это станет избавлением для души твоей, и она уже не будет соблазняться во время молитвы». Как часто бывает у Евагрия, эта маленькая глава содержит целое духовное послание, словно свернутое в небольшой скорлупе орех. Развернем же его с осторожностью.
Прежде всего, в нем говорится о ситуации, когда брат твой раздражен на тебя, а не наоборот. В Евангелии Христос имеет в виду то же самое, предупреждая. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Евангелие от Матфея, глава 5. Равным образом в притче о добросердечном самарянине Господь оборачивает вопрос фарисея по-человечески вполне понятный «А кто мой ближний?» и показывает, что он должен звучать иначе. «Кому я ближний?» Евангелие от Луки, глава 10. В наших примерах жест примирения, выражается ли он в приглашении в гости или в добровольном посещении обидчика, всегда исходит от обиженного, который даже не ждет, что обидчик одумается и раскается. Сколько такта и человеческой чуткости содержится в приведенных выше строках. Совместная трапеза, которую обиженный кем-то человек устраивает сам или же инициирует своим посещением, служит здесь символом примирения. При этом преследуется двоякая цель. Прежде всего, спасение ближнего, ведь упорство в гневе, оправданном или неоправданном, может принести брату вред. Затем собственная духовная жизнь, выражающаяся в молитве. Евагрий не перестает подчеркивать, что гнев – это наибольшее препятствие между человеком и Богом. Ничто не омрачает ум так сильно, как гнев. Ведь сущность демонов – это тоже гнев, делающий их слепыми по отношению к Богу и ко всякому добру. Поэтому предаться гневу – значит самому стать демоном. Молитва же, во время которой ум возвышается к Богу, – это тот важнейший момент истины, когда мы видим, кто мы такие на самом деле. Сказано, молитва – это как бы зеркало нашего духовного устроения. Следует обратить внимание на то, что в третьем из цитированных выше текстов Евагрий видит препятствие не в том, что я имею нечто против брата, а в том, что он имеет нечто против меня. Его собственный гнев вместе с вредом, нанесенным этим гневом его душе, образует как раз то препятствие, которое сводит на нет все мои молитвы. Сказано «Будь внимателен», дабы, прогневавшись на какого-либо брата, не прогнать его. Иначе ты в здешней жизни своей не убежишь от беса печали, который во время молитвы всегда будет преткновением для тебя. Здесь становится ясным без лишних слов, что личное спасение невозможно без спасения ближнего. Этим знаком примирения служит совместная трапеза. Таким образом, в нашей повседневной жизни воспроизводится тот же самый жест примирения между Богом и человеком, предзнаменованием которого в Ветхом Завете служила совместная жертвенная трапеза, тогда как в Новом Завете он обрел свою полноту в последней тайной вечере Христа с учениками. Три выше приведенных текста Евагрия проясняют цель наших изысканий. Мы пришли к тому, что общая трапеза есть символ мира и примирения. Мира в собственной душе, примирение с ближним и, наконец, примирение с Богом. Ведь, несмотря на первообраз, никакой человек не способен любить от всего сердца образ Божий в другом человеке, образ, столь часто запятнанный грехами. Поэтому совместная трапеза является также символом любви, под которой Евагрий всегда подразумевает кротость. Наши примеры показывают, что кротость, в свою очередь, выражает то подлинно великодушное отношение к ближнему, когда человек, прежде всего за счет себя самого, готов уступить ему, поручиться за него. Теперь становится ясным, что как вкушение пищи, так и пост – по сути дела, преследует одну и ту же цель – избавить человека от самолюбия. С помощью поста человек может сломить якобы непреодолимое сопротивление собственного «я», и поэтому пост, помимо всего прочего, является превосходным средством против высокомерия.
С другой стороны, в совместной трапезе становится ощутимой обретенная теперь открытость по отношению к ближнему. Не заключается ли в такой установке по отношению к еде и посту решение проблемы переедания этого бессмысленного объедения в одиночестве? Например, страдающий от переедания человек мог бы установить для себя строгое правило поста, поскольку многие жертвы этого недуга обладают сильной волей и для них вполне реально придерживаться длительного воздержания в еде. В то же время такой человек мог бы регулярно встречаться для совместной праздничной трапезы не только с друзьями, но прежде всего с теми, кто нанес ему обиду, мнимую или действительную. И как раз тут кулинарное искусство было бы очень кстати, не как выражение эгоистичного гедонизма, но в знак почтения гостя, как символ братской радости совместного присутствия за столом. Сама по себе еда – чисто природный процесс, к которому причастны все живые существа. В человеческом же мире этот процесс подвержен как разного рода эксцессам, так и отчуждению. С одной стороны, он может соединить людей в примирении и любви, таким образом открывая им путь к Богу. С другой – сделать их отделенными друг от друга и от Бога в эгоистической самоизоляции. С вкушения запретного плода в райском саду начались все бедствия человечества. В образе большого званого ужина Христос представляет то окончательное примирение между Богом и человеком, предвосхищение которого мы видим уже в Тайной вечере. В первом случае было разорвано единение с Богом, как следствие наступил разрыв и в человеческом общении. Во втором случае это двоякое единение восстанавливается. При вкушении запретного плода первый Адам позабыл ту истину, которую Христос в первую очередь противопоставляет искусителю по окончании своего 40-дневного поста в пустыне. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Человека делает человеком не вкушение земных яств, о которых ему, по слову Евангелия, не следует слишком заботиться, а вкушение – Слово Божие, символ сокровенного личностного единения с Ним. Через Слово Божие, Божественное Ты, обращается к человеческому «Я», которое только и становится самим собой в свободном принятии этого Слова. Это Слово – тот истинный хлеб, который сходит с небес и дает жизнь миру. Евангелие от Иоанна, глава 6. Поэтому не зря святые отцы говорили о вкушении Слова Божия, подобно тому, как и Христос говорил о вкушении воли Отца. Под этим они подразумевали процесс изучения Священного Писания, который хорошо представим в образах, связанных с едой – пережевывать, вкушать, питаться, подкреплять силы. Разумеется, эти образы коренятся в таинстве Евхаристии, вкушении ставшего плотью Бога Слова. Именно в Евхаристии, таинственным, то есть сокрытым и доступным лишь для веры образом, человек вновь обретает свое собственное существование через вкушение Логоса. «Ядущий меня жить будет мною». Евангелие от Иоанна, глава 6. Ведь мы едим плоть Его и пьем кровь Его, становясь общниками слова и премудрости благодаря вочеловечиванию и воспринимаемой чувствами жизни Его. Плотью и кровью Он назвал все таинственное пришествие Свое и явил нам учение Свое, состоящее из духовного делания, естественного созерцания и богословского любомудрия, которым душа питается и постепенно приготовляется к созерцанию сущих вещей. В мистическом вкушении Слова Божия, образ которого взят из естественного процесса принятия пищи, этот последний естественный процесс, в свою очередь, претерпевает глубокую трансформацию.
ибо каждая трапеза тех, кто собран во имя Мое, вдруг таинственно становится Эммаусом, где Господь присутствует инкогнито и узнается неожиданно. Евангелие от Луки, глава 24. Проклятие, тяготевшее над едой, превращается в благословение. Кто имеет уши слышать, да слышит.

прозвучала передача по страницам книги схиархимандрита Гавриила Бунге «Объедение лакомства чревоугодия. Учение отцов-пустынников о еде и посте на основе текстов Евагрия Понтийского». Читал Чеслав Саманович.

светилен праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры, прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Литературные чтения» для вас прозвучат страницы дневника за 1920-21 год выдающегося ученого-юриста Николая Степановича Таганцева. У нашего микрофона протоиерей Константин Смирнов.

мая 27-го нового стиля. Надя выхлопотала себе билет для поездки к отцу и матери в Витебск. В 3 часа уехала. 1 июня, вторник. Фрося и Даша получили паёк в миллионный в доме учёных. Последний раз я был в диетической столовой. Её в этот же день закрыли, отобрали всю посуду, прогнали всех служащих, кроме одного. Вместо поварих стали стряпать повара. Отпускать стали очень небольшие порции, суп и кашу. И притом не по рецептам больных, а по трудовым карточкам для рабочих. И совсем малые порции по обеденным карточкам. Больше мне ходить в столовую не пришлось ввиду лишения всякой возможности питаться по обыкновенным обеденным карточкам. Среда, 2 июня. В 11 часов Володя уехал в Москву, а со среды на четверг у нас был обыск. Производил комиссар, сыщик, и было человек 8 красноармейцев. Обыск начался в 4 часа утра с нашей спальни с мамой, причем прежде всего набросились на тюфяк, который был прорван, и пружин, сломанные части, высунулись одним концом из тюфяка. Так я спал на нем уже 2 года. Вытащил сыщик всю внутренность, потом тщательно искали в печке. Потом мы узнали, что искали драгоценных камней, которых по доносу Володя получил для продажи в Москве, что я даже не подозревал. Кажется, что указание было на то лицо, которое бриллианты будто бы взял Володя и которое было арестовано. Обыск длился 4 часа, но был вполне корректен, хотя и без юридических формальностей, но в присутствии председателя домового комитета бедноты. У меня взяли только какие-то письма, более писем и бумаг было взято у Володи в спальне, но никаких вещей, ни денег взято не было. У меня хотели взять 2 нераспечатанные игры карт, но потом оставили их, да ничего подозрительного-то и не было. Мне объявили, что я, жена, внук Кирик, 3,5 года, внучка Ага, 1 годик 3 месяца, няня, старуха и кухарка Фрося остаемся под домашним арестом, и у нас была устроена засада. 5 июня, 3-й день ареста, суббота, продолжалась засада, всех приходящих задерживали, отправляли на Гороховую, 2, где некоторые просидели дней по 4, по 5, и даже прислуга бывшей Узины, Нюша, 2 недели. 6 июня, воскресенье, 4-й день ареста, мы сидели за завтраком в 2 часа, застучали громко в парадную дверь, и мама, опасаясь, что постучала дочь Надежда Николаевна, которая обыкновенно приходила по воскресеньям утром, и у которой был грудной ребенок, подошла к двери и неблагоразумно сказала: «К нам нельзя, у нас арест». А оказалось, что это пришел комендант Бозе, латыш, который пришел для проверки стражи. Он пришел потом с черного хода, бросился вместе со стражниками в нашу столовую с браунингом в руке, страшно раздраженный, крича: «Кто осмелился говорить через дверь?» Он обращался ко мне, но жена встала и заявила, что говорила она. Тогда он грубым голосом закричал: «Как ты смела? Отправляйся на Гороховую, я там тебя заморю». Она пошла одеваться, я бросился за нею в комнату для Володи. Когда она уходила, мне сделалось дурно, и она оставила меня в комнате у Володи в полуобмороке. На автомобиле у нее произошел такой разговор с везшим ее комендантом Бозе: «Жена, я плачу, потому что не знаю, что делается дома, ведь когда я уезжала, мужу сделалось дурно». Он: «Ну что ж, и сдохнет, тем лучше». Следовательно, Гороховый сначала обращался с женой так: «Ну, баба, что вы наделали?» И был суров, но потом, когда жена стала говорить, что то, что она сделала, было так естественно, и что она оставила дома меня в бессознательном состоянии, следователь смягчился и стал называть ее бабушкой, а затем отпустил ее домой с конвойным пешком, так что она воротилась домой к 6 часам. Когда она пришла, у нас оказался задержанным Михаил Иванович, который у нас перед тем ночевал 2 ночи, как сказал Володя, что он приехал из Москвы. Впоследствии оказалось, что это был князь Шаховской. Я его фамилии не знал, да и самого-то видел 1 раз утром. Потом он у нас обедал в Духов день, потом он уже в именины Кирика завтракал вместе с сыном.
Тогда я уже знал, что он Шаховской. Когда он попался в засаду, он был страшно взволнован, метался по комнате, точно в зверинце, хищные звери в клетках. Теперь стало известным, что он присужден на сколько-то лет в обязательные работы. После ареста Шаховского никого сколько-нибудь подозрительного у нас не арестовывали. 8 июня, шестой день ареста, вторник. За пайком моим и Володей ходила Даша. Потом оказалось, что она часть взятого оставляла себе, например, часть хлеба, масла, сахара. В гимназии, откуда мы получали обеды, она продолжала получать обеды каждый день на четырех, и даже усиленные порции, но преспокойно брала себе. Нам же лишь под конец ареста стало приносить только суп и изредка немного каши. 9 июня, среда, дали Максимову плату за квартиру. 10 четверг, 8 день ареста, продолжаем сидеть в одной комнате без перемен. Кажется, о нашем аресте уведомили Надежду Феликсовну. У жены после тряски в автомобиле по теперешним изрытым улицам Петербурга, когда ее повезли на Гороховую, появилась ее старая болезнь, камни в печени. Страдала страшно сегодня и в ночь на пятницу. Пятница, 11-е, 9-й день ареста. Получена открытка от Нади из Витебска, вероятно, бывшая в сыскном. Шла очень долго. Суббота, 12 июня, 10 день ареста, тоже. Воскресенье, 13 июня, тоже. Понедельник, 14 июня, 12 день ареста. Я обнаружил, осматривая свой письменный стол, что после переселения нас в комнату Володи из моей кожаной папки, оставшейся, к сожалению, у меня на письменном столе, вынуты все бумаги, в которых, к счастью, ничего важного не было, кроме материалов для воспоминания о пережитом, письма Ивана Петровича, написанные после нашего выселения, и еще кое-что. Буду узнавать, куда дежурившие у нас гонцы их дели. Вторник, 15 июня, 13-й день ареста. Сегодня ночью чувствовал себя плохо. Все конечности онемели, пульс едва прощупывался, принимал строфан. Среда, 16 июня, 14-й день ареста. Отдышался, чувствую себя лучше. Сегодня сказал красноармейцу, которого подозреваю в хозяйничестве о том, что они взяли мои бумаги, он сначала запирался, но потом сознался, что это сделал его товарищ и отнес, по его словам, к следователю. Наши маленькие запасы пшена и картофеля истощились, и мы начинаем окончательно голодать. Сегодня у нас, например, были за обедом суп и кашица из хлебных крошек. Получаемый мною паёк нам не доходит, а равно что мы имели по карточкам. Сегодня пропустили почему-то только две плитки шоколада. Пятница, 18-е, 16-й день ареста. Пишу заявление следователю. Суббота, 19 июня, 17-й день ареста. Голодуха продолжается. Сегодня за обедом был суп жиденький, одна селедка да хлеб, который принесли с Гороховой. Воскресенье, 20 июня, 18-й день ареста. У мамы разболелся глаз. Нарыв на веки, и опухоль пошла на щеку. Просил прислать врача-хирурга, Сапожкова или Грекова. Они ответили, что их нельзя, пришлют их следователя. Пришлют, вероятно, какого-нибудь жида. Прилагаю текст поданного мною заявления следователю. Гражданин следователь, сегодня окончилось 18 дней моего домашнего ареста. Меня не допрашивали ни как обвиняемого, ни как свидетеля. Причина ареста мне неизвестна. Мне 77 лет. У меня болезнь сердца. Необходимо движение на чистом воздухе. Прошу вас обратить внимание на мой арест и окончить его. Николай Степанович Таганцев, 18 июня 1920 год.

0: 1921 год. Первые недели после смерти мамы тянулись мучительно долго. Шли однообразные, так сказать, животные дни. Я все не мог примириться с мыслью, что уже я никогда ее не увижу и не услышу. Пришел девятый день, сходил к Симеону на Маховую, служил отец Сергий. На кладбище после похорон я и до сих пор не попал за отсутствием средств передвижения. На панихиде были почти только свои, потому что в газетах оповестить о панихидах невозможно. Накануне панихиды я уходил на Литейную и оставался там после панихиды еще один день. Володя перенес мою кровать и письменный стол в угловую, то есть нашу старую спальню. Там я был перед портретом моей мамы, работу Кустодиева, который мне теперь сделался особо дорог. Сам Володя перенес свой письменный стол в столовую, туда же перенес и рояль. 20-й день совпал с моими именинами 9 мая. После панихиды я пришел на Литейную и остался там и на именины Кирика. Так что я провел на Литейной дней 5. Все шло по-хорошему. Также однообразно время протянулось и до 40-го дня, который был 29 мая, воскресенье. Еще в пятницу вечером у меня на Миллионной были Фроси с Кириком. Они приходили за Володиным ученым пайком. Расставались мы, ничего не подозревая. Володя не хотел остаться на 40-й день и уехал с 5 спутниками, в том числе с Виктором Михайловичем Козловским, от сапропельного комитета в Залучье. В субботу утром, не помню, через кого до меня дошли слухи, что в ночь с пятницы на субботу на квартиру у Володи был обыск, устроена засада. Поэтому я на ночевку к ним не пошел, я явился прямо к Симеонию на панихиду. Там сведения подтвердились, причем было сообщено, что, кажется, Надя арестована и отвезена на Гороховую. А Ползикова сообщила даже, что и дети, и Фрося увезены. Последнему слуху я не поверил, потому что детей и Фрось увидели, как сообщил бывший дворник дома, в окне. В понедельник слухи об увозе и аресте Нади подтвердились, причем сообщили, что был вторичный обыск, уже в отсутствии председателя домового комитета, и что этот обыск сопровождался страшным разгромом квартиры, то есть всякой движимости. Тогда я страшно беспокоюсь о детях, и в особенности о Кирике, во вторник 31 мая утром решился сам ехать на квартиру и остаться там с детьми. Я обратился в комитет дома ученых, где были заседания под председательством Горького, сообщил ему, что происходит у нас, и просил помочь мне отправиться домой. Комитет, и особенно Горький, отнесся очень внимательно к моим почти истерическим словам, и Горький дал мне своего извозчика, и я около часа поехал на Литейный. Когда я вошел в квартиру, то есть в засаду, то меня, конечно, впустили, но сейчас же, как арестованного, хотели стражники отправить на Гороховую. Я заявил, что я явился добровольно, зная, что в квартире засада, что я не уйду, так как эта квартира моя, что идти пешком я не могу за болезнью ног, а останусь здесь под домашним арестом, пока не освободят детей. Я был крайне доволен, что решился приехать и остаться, потому что ребятишки, в особенности Кирик, выбежали ко мне крайне возбужденные, обрадованные. Да и взрослые, то есть Фроси, заарестованная вместе с ними чухонка-прачка, старуха 60 лет, из богадельни, стиравшая у нас белье, и в этот день заночевавшая на квартире. Так я и остался под арестом, беседовал ежесуточно менявшимися стражниками и стал приводить в порядок сначала мой кабинет и спальню, в которой все ящики в письменном столе части были отперты, частью взломаны, все перерыто, многое из моего архива, находившееся в ящиках, унесено. Между прочим, мой выданный из департамента геральдии герб, моя гербовая печать, письменные принадлежности, полученные мною от Гринберга из комиссариата народного просвещения, некоторые бумаги, я, например, не нашел старых планов Залучья и так далее. Привел в порядок книги на моей книжной этажерке, также все перерытые и раскиданные. Затем попытался водворить некоторый порядок на письменном столе сына и в ящиках стола, уложил разбросанные в разных местах ноты. Потом стал приводить в порядок гостиную, где у нас была составлена мебель и накрыта холстом. Эта комната представляла нечто невообразимое. В Вся мебель была нагромождена одна на другую, стулья и кресла поломаны, письменные столы и туалет с ящиками мамы весь опорожнен, и вещи разбросаны по полу. Поверх всего рассыпаны были листы бывших в моей шифоньерке томов собрания узаконений за 3 года, все печатные и писанные документы, относящиеся уже к описанным мною заседаниям комиссии под председательством государя. Трудился я в первые 4 дня моего ареста добросовестно. В комнаты Володи я не заглядывал, там разгром был еще более невероятный. Все представляло один первобытный хаос. Книги, мебель, вещи, бумаги — все лежало горою, в которой разобраться было невозможно. Так прошло 4 дня. Питались мы кое-как, хлеб приносили с Гороховой, были кое-какие продукты. Готовила Фрося, бывшая прежде кухаркой. В конце 4-го дня явился следователь Отто, латыш, который стал производить 3-й обыск, главным образом в письменном столе Володи, который я только что привел в порядок. Показалось ему очевидно, что я, приводя в порядок бумаги и книги, спрятал что-нибудь. Потом произошел осмотр меня. Кто бывал по вечерам у Володи, на мой естественный ответ, что я сам с октября не бывал в квартире, он продолжал спрашивать, бывал ли такие-то. Притом оказалось, что благодаря неверному языку он называл женские имена с мужским окончанием. Да и к тому же, и когда я жил вместе, я обыкновенно в 11 часов уже спал и вечерних гостей не видал. Потом спросил меня, почему я не показываю, что у него найдена пропаганда белых, что будто Фрося показала, что она говорила мне, что в печке, правильнее, в трубе железной печи в спальне Володи найдены прокламации. Я сказал, что если она это показала, то, вероятно, говорила, хотя она уже мне заявляла, что при обыске не была и что нашли, не видела. Я заявил следователю, что из моего письменного стола в спальне-кабинете взято моих личных денег 83 тысячи в советских деньгах, которые я носил на груди в замшевом мешочке и оставил на столе, чтобы взять назад к себе после панихиды 40-го дня. Потом следователь заявил, что мне их возвратят, но до сих пор, то есть до 22 июня, не возвратил. Затем следователи и комиссар объявили мне, что Фросю с детьми увезут немедленно в приютном Пантелеимоновскую, 5. А я с чухонкой и прачкой останусь в засаде в предраспоряжение. Так и сделали. Опечатали все комнаты. Нам оставили только маленькую людскую, детскую кухню. С нами остались стражники, а остальные обитатели с великим плачем и стенаниями Кирика были увезены на автомобиле. После их увоза я пробыл под арестом еще 4 дня. Питались мы преимущественно чаем и кофе. Было немного хлеба, да ежедневно из Гороховой получали на нас 2 фунта хлеба и 8 сахара. Да еще пользовались провизией сухою, которую принес председатель домового комитета Максимов по пайку Володи. Одним словом, я не голодал. Накануне Вознесения часов 8 вечера приехал комиссар и еще несколько человек. Сначала предполагалось, что при мне запечатают и дверь с черной лестницей и установят общий домовой надзор. Но потом оказалось, что меня увезли. Чухонке дали удостоверительный билет, что она была в засаде, чтобы ее не исключали из богадельни, куда она не являлась в течение почти 2 недель. Узлы, которые были с нею, она снесла частью в домовой комитет, частью взяла с собою. Меня отвезли на автомобиле в дом ученых на Миллионную. Дорогую сопровождавший меня коммунар сообщил мне, что он ездил в Залучье и привез сюда Володю, что Володя сидит на Гороховой. На другой день я пошел прежде всего на Пантелеимоновскую, 5. Там оказался приют для мальчиков. Мне сказали, что Кика сидит там 3-1, и потому что его увезли в распределительный пункт на Михайловской улице, бывшая европейская гостиница, а Агу совсем и Фросю не привозили. На другой день, значит, после Вознесения, я сначала пошел на Гороховую, чтобы увидать следователя Отто. Получить от него, согласно переданному мне Максиму, 83 тысячи моих денег. И точнее узнать, куда девались дети. Но к следователю, несмотря на мои хлопоты, меня не допустили. Заявили, что для получения пропуска к нему надо предъявить его приглашение, меня. Указание мое на то, что это фактически недостижимо получить приглашение, не видавший того, кто должен пригласить, получил нелепый ответ, что иначе не могут дать пропуска. Так следователю я не мог попасть и ничего не узнал. С отчаянием пошел я на Михайловскую. Как найти в громадном помещении привезенного туда 5-летнего мальчика? И места, и детей там много, но промысел Божий охранял детей. Совершилось просто чудо. Подхожу к входной двери, а у входного тамбура с другой внутренней стороны стоит мой дорогой Кирик, с принявшей его под свое покровительство воспитательницей и учительницей Марию Никитичную Трушниковую. Оказалось, что она, зная его близко по дому, приняла под свое покровительство, поместила, чтобы не смешивать с другими мальчиками, в лазарет, где он по своему ласковому характеру успел уже приобрести сочувствие и дружество управляющего персонала. Мне он, конечно, страшно обрадовался, и пришел я с ним в комнату Марии Никитичны. Но он нервно, чувствительно ничего не говорит ни о папе, ни о маме. Этот удар залег в его детскую память. Следующие дни прошли по моим хлопотам по дому ученых, возвращение моих вещей. Но, кажется, без результатов. Кажется, 26 или 27 июня посетил меня Максимов, который сообщил, что удары судьбы продолжаются, что через 2 дня после моего увоза с Литейной туда приехал грузовой автомобиль, на котором увезена почти вся оставшаяся движимость, кроме иконы, мебели и части книг, что увезено более 10 сундуков и корзин с платьем, бельем, всякую одежду и взрослых, и маленьких, что увезено все в подвалы на Гороховую, а что при этом присвоено увозившим, и, конечно, Бог ведает, что при этом, хотя и составлялась опись, но в таких общих рубриках, что ничего не определишь. Так все продолжалось и далее. Удалось установить только переписку с заключенными, то есть с Володей и Надей. Они, возвращая посуду, сообщали, что они просят прислать, и посылали краткие записки, даже подписанные. Но, наконец, как будто остановилась карающая десница Господня, началось успокоение. Прежде всего, все поглощающее время внесло умерение в мою душу, потрясенную утратою мамы. Когда стряслась описанная выше гроза над Володей, Надей и детьми, я духовно прозрел, что не печаловаться следует о неожиданной по моим понятиям преждевременной кончине мамы. Господь ведал, что не спаслал. Ее кончина была для нее награда, а не карою Господнею. Что бы перечувствовала и пережила она за эти страшные дни с ее характером, с ее беспредельной любовью к Володе и Кирику? Бог осенил ее своей милостью, уберег ее сердце от невыносимых страданий. Да, судьбы Божии неисповедимы. Затем началось утешение.
1: В программе «Литературное чтение» сегодня прозвучали страницы дневника Николая Степановича Таганцева. Читал протоиерей Константин Смирнов.

0: в исполнении Валерия Костельского прозвучал экспромт «Фа диез мажор» опус 12 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось очередное заседание Комиссии межсоборного присутствия по церковному праву. В столице Белоруссии прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Председатель ОВЦС принял участие в открытии выставки «Имена российской дипломатии и миллиан украинцев». Об этих и других новостях в нашем выпуске. 25 августа в дистанционном формате состоялось очередное заседание Комиссии межсоборного присутствия по церковному праву, которое возглавил председатель комиссии митрополит Берлинский Германский Марк. В начале заседания член комиссии, директор Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексея II, наместник Андреевского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы игумен Дионисий Шленов представил сообщение о промежуточных итогах работы над темой кодификации источников церковного права. Митрополит Берлинский Марк подчеркнул необходимость регулярного участия членов Комиссии межсоборного присутствия по церковному праву в определении наиболее насущных задач по дальнейшему наполнению тех или иных разделов базы церковно-правовых документов. Также участники заседания обсудили дальнейшую работу над иными темами, порученными комиссией. 26 августа в столице Республики Беларусь прошли торжества в честь явления Минской иконы Божьей Матери. Перед началом богослужения собравшиеся на празднование архиереи возложили цветы к памятнику первому патриаршему экзарху всея Беларуси, митрополиту Филарету Вахромееву, после чего преснопоминаемому архипастырю была возглашена вечная память. Затем состоялась торжественная встреча участников 5-го Всебелорусского крестного хода из Свято-Успенского Жировического монастыря. Их маршрут пролегал через Новогрудскую, Пинскую, Молодечнинскую и Минскую епархии. Паломники посетили 21 храм и каждый день преодолевали путь длиной от 20 до 40 километров. Всего за 9 дней они прошли 250 километров. Центральным событием торжеств стала соборная божественная литургия у стен Свято-Духово кафедрального собора, которую возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин. После сугубо Иктини были вознесены молитвенные прошения о восстановлении мира. Проповедь перед причастием произнес ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий Соколов. При отпусте божественной литургии было совершено славление Божьей Матери. В своем слове патриарший экзарх приветствовал прибывших на торжества и поздравил с праздником. К участникам торжеств обратился митрополит Смоленский Дорогобужский Исидор, который передал всем собравшимся братское приветствие от имени преосвященных архиереев и духовенства Смоленской митрополии, а также губернатора Смоленской области Василия Анохина. Далее было провозглашено многолетие святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, архиереям, духовенству и всем присутствующим. В завершение предстоятель Белоруссии Русской Православной Церкви поздравил причастников с принятием святых христовых тайн и преподал всем архипастырское благословение. 26 августа в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки «Имена российской дипломатии и миллиан украинцев», приуроченной к 385-летию со дня рождения главы посольского приказа Емельяна Игнатьевича Украины.

340-летию воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью и 330-летию основания военно-морского флота России. Мероприятие проводится по инициативе Министерства иностранных дел России в рамках совместной с Российским военно-историческим обществом программы по увековечению памяти глав отечественных внешнеполитических ведомств разных эпох. Председателю ВЦС митрополит Волоколамский Антоний передал присутствующим приветствие и благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своем выступлении владыка Антоний подчеркнул, что воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью стало важнейшим историческим событием, восстановившим историческую справедливость, послужило укреплению единства нашей Церкви и общности народов Руси. При этом важный вклад в дело церковного объединения внес выдающийся российский дипломат, глава посольского приказа Емельян Игнатьевич Украинцев, 385-летие со дня рождения которого отмечается в 2026 году. В 1684 году этот государственный деятель успешно провел переговоры о поставлении митрополитом киевским Гедеона, святополк Четвертинского, и о дальнейшем возвращении Киевской митрополии в юрисдикцию Единой Русской Церкви. «Эти события более чем 300-летней давности перекликаются с современностью», подчеркнул глава ВЦС. «Важность сохранения общности православия на пространстве исторической Руси, единения народов, вышедших из Днепровской купели крещения, не теряет своей актуальности и в наши дни». Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучали стихиры на литии, праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Сегодня в нашем эфире заключительная часть беседы архимандрита Иоануария Ивлеева по евангельской этике.
2: Я сказал об антитезах Нагорной проповеди, в которых более конкретно выражаются мысли Иисуса Христа, некоторые мысли Иисуса Христа, о более превосходной праведности. Этих антитез 6. Что означает слово антитеза? Это противопоставленное что-то чему-то. Тезис и антитезис. 6 антитез Нагорной проповеди находятся в 5 главе Евангелия от Матфея, начиная с 21 стиха и до конца, до 48 стиха, до конца 5 главы. Все они построены примерно одинаково. Каждый из них начинается так. Вот сказано древним то-то и то-то, а я говорю вам, вот это значит тезис, это то, что сказано древним, то, что сзади вас. Но помните, когда мы с вами говорили о покаянии, что в устах Иисуса Христа покаяние – это не означает, как в Ветхом Завете, как у иудеев, обращение назад к вере отцов и праотцев. Считалось самым высшим достижением человеческой праведности, который призывал Иоанн Креститель, да? «Покайтесь, вы уже грешники все, вот вернитесь туда, к Аврааму, назад». А Иисус Христос говорит тоже «покайтесь». В устах Иисуса Христа только один раз появляется это слово. Вот в первых его словах исполнилось время «покайтесь», приблизилось Царство Небесное. Больше он никогда его не говорит. Почему? А чтобы не путали его призывы с призывами Иоанна Крестителя. Потому что само слово «покаяние», если мы посмотрим его в еврейском языке, оно означает «поворачивание назад, туда». Устремляться там, понятное же дело, что сейчас поколение, род неверный и прелюбодейный. Но ведь наши отцы-то были не такими, а праотцы, они вообще были святыми, а там вообще не, там вообще уже вершины благочестия. Но это обычно для всех народов и для всех времен характерно. Дети всегда плохие, а родители лучше, понятно. Так вот, ничего подобного ведь в призывах Иисуса Христа нет. Он же не призывает вернуться назад. Зачем это надо? Он призывает вперед из этого мира, в Царство Божие, вперед, а не назад. И поэтому он никогда больше этого слова не употребляет. Он говорит совершенно о другом, о следовании ему. «За мной», говорит он, «идите за мной, вперед». И вот именно этим призывом «вперед» отличаются антитезы Нагорной проповеди. Да и само требование лучшей праведности. Лучшая праведность для него не сзади, а впереди, в эсхатоне, в царстве. Итак, все антитезы построены по одному принципу. Вы слышали, что сказано древним. А я говорю вам. Конечно, эти слова Иисуса Христа могли вызывать споры, раздражение. Они привлекали внимание, они были вызывающими. Почему? Ведь вообще-то говоря, в те времена подобные высказывания были характерны для многих учителей иудейских. Например, вот синагога, а вот читается Священное Писание. После чтения Священного Писания всегда была какая-то проповедь, какое-то толкование. Толковать мог любой из взрослых иудеев, посещавших синагогу. Что значит взрослых? Тех, кто достиг 30 лет. 30 лет считалось временем совершеннолетия. Очень часто такие толкователи, учителя, книжники говорили, вот прежними сказано то-то и то-то, а я говорю вам то-то и то-то. Но всегда это относилось к толкованиям закона, но не к закону. Упаси Бог затронуть букву закона. А Иисус Христос не интересуется толкованиями, их тысячи. Он говорит о том, что вот в законе сказано то-то и то-то, а я говорю вам другое. И вот это уже вызывало раздражение. Это привело его, в конце концов, на крест. Вот это, с точки зрения многих людей, просто кощунственное, оскорбительное отношение к величайшей святыне, к закону, который был и до мира, и будет вечно после мира. И вдруг появляется какой-то чудак, который... Из каких-то соображений, либо он безумный, либо он обманщик, либо что? Некоторые начинают прислушиваться, либо у него есть власть говорить это. Иногда он дает новые формулировки закону, не новому толкованию закона, а новая формулировка закона. Иногда это как бы заострение и усиление закона. Это мы наблюдаем в трех антитезах. В первой, где говорится об убийстве, во второй, где говорится о прелюбодеянии, и в пятой, где говорится о мести. Здесь Иисус Христос усиливает закон, углубляет его. Но иногда он не просто углубляет, но отменяет прежнюю формулировку вообще. Это в третьей антитезе. О разводе, в четвертой – о клятве и в шестой – о любви и ненависти. Ну вот сейчас мы с вами рассмотрим последовательно, хотя бы кратенько, каждую из этих антитез. Во всех этих антитезах Иисус Христос призывает исполнить закон, то есть осуществить волю Божию, заложенную в основе тех или иных заповедей. Во всех он показывает суть этой лучшей новой праведности. Первая антитеза об убийстве. Пятая глава Матфея с 21 по 26 стих. Здесь Иисус Христос усиливает, радикализирует закон. Радикализирует, то есть доводит до радикса. Что значит радикс по латыни? Корень. То есть смотрит в корень. Радикализирует, значит, смотрит в корень. Вы слышали, что сказано древним «не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Ну, понятно, что вот это последнее приложение о суде говорит о суде Божьим, это ясно. Итак, всякий гневающийся на брата своего уже равен тому, кто убивает с точки зрения Иисуса Христа. Закон говорит «не убий». Хороший закон. Но закон запрещает действие убийства. Но ведь всякое действие имеет какую-то причину. Ведь убийство – это всего лишь симптом чего-то, что заложено в человеке внутри. Ну, вот как болезнь, например, у вас повысилась температура. Ну, можно, конечно, запретить эту температуру, сбить ее, там, скажем, аспирином. Но это не значит вылечиться, потому что это всего лишь симптом какой-то болезни, которая сидит внутри тебя. И поэтому надо принять какие-то более радикальные меры, чтобы истребить болезнь, скажем, пенициллином или чем-то там другим. Тогда и жара не будет, и чихание. Вот Иисус Христос переносит взгляд с действия на причину действия. Он углубляет, радикализирует, смотрит в корень, в сердце человека. Ну, закон хорош, не убивай, но он же не запрещает тебе мысль об убийстве. А с точки зрения Иисуса Христа, не убивай, если выразить эту волю Божию, которая высказана в заповеди, в положительном смысле, что значит «не убивай»? Это значит «дай другому жить». Или, иными словами, признай ценность жизни другого. Но когда человек не признает внутренне ценность жизни другого, фактически он уже внутренне готов к убийству этого человека. Иисус говорит, что человек нарушает волю Божию, которая говорит о ценности всякой жизни, уже тогда, когда просто оскорбляет, когда позорит другого человека. Всего этого закон не запрещал. Но, разумеется, окружающее общество, ну, будучи обществом приличным вполне, осуждало оскорбление, осуждало, когда кто-то кого-то позорил, но... Все это была элементарная, ну, общественная нравственность, но не более. И Иисус Христос говорит о том, что даже мысли об этом должны исчезнуть из человеческого сердца. Вот это будет высшая праведность. В нашем тексте мы видим, что здесь идет сравнение. Гневающийся подлежит суду, кто скажет «рака» подлежит Синедриону, то есть высшему суду. А кто скажет «безумный» подлежит гиене, то есть такое усиление, как будто бы Иисус Христос здесь строит какую-то казуистическую схему усиления оскорбления и усиления соответствующих наказаний. Но не надо воспринимать все это буквально. Были такие попытки. Ну, например, рака, ну что означает рака? Ну, пустой человек, да, ну, мы бы сказали, дурак, да? Ну, глупый. Это уже хуже, чем просто прогневаться на брата своего. А безумный напоминает нам некоторые псалмы Давида, где сказано: «Рече безумен в сердце своем несть Бог». То есть безумный человек – это тот, кто говорит в своем сердце, что Бога не существует. Это человек, лишенный даже представления о Боге, это полный безбожник. А это было страшное оскорбление сказать человеку, что он не знает Бога, что Бог его не знает. Что, мол, это цитата из Псалма. Такие были попытки вот, объяснения этих слов Иисуса Христа. Но новейшие исследования в области еврейского языка и обычаев, традиции того времени говорят о том, что это не так. Что здесь у Иисуса Христа, скорее всего, просто риторика. Он не имеет в виду какое-то усиление, скажем, какое-то усиление. Он вовсе не занимается судебной казуистикой. Нет, это просто риторические высказывания, которые не надо понимать буквально. Речь идет об одном, о том, что всякое оскорбление, всякий гнев осуждается. Он уже подобен убийству. Вот о чем речь. А уж высказано это вот красиво, риторично, чтобы привлечь внимание, скажем. Гораздо важнее мир между людьми. Иди, примирись. Бог желает мира между людьми. Он Бог мира. И для Бога гораздо важнее, чем поклонение Богу, мир. И Иисус Христос делает эту мысль понятной через высказывание о даре, который человек приносит к жертвеннику. Оставь его, поди, примирись скорее. Ну, дело в том, что мало из богомольцев, которые были во времена Иисуса Христа, и из нынешних богомольцев следует этому правилу. Все мы знаем по себе, все мы не спешим уж так примириться со своими братьями и сестрами, прежде чем идти в церковь и молиться, тем более причащаться. Поэтому вполне уместно напоминать таким людям, собственно, нам напоминать о суде Божьем, что здесь и говорится. Итак, здесь усиление заповеди и указание на волю Божию. Воля Божия состоит в том, чтобы мы уважали всякую, ценили всякую жизнь всякого человека. Вторая антитеза о прелюбодеянии. Это Матфея 5, 27-30. Здесь тоже усиливается закон. Не отменяется, а усиливается. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением...» Неправильный перевод, ну ладно, потом поговорим. «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Опять же, сердце. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». То есть опять напоминание о суде. Итак, заповедь «не прелюбодействуй». Не путайте глагол «прелюбодействовать» с глаголом «блудить». Это разные вещи. Что такое «прелюбодействовать»? Это нарушать супружескую верность. Только это. А блудить? Ну, блудить, все мы знаем, что такое блудить. То есть прелюбодейство включает в себя блуд. А блуд не включает в себя прелюбодейство. Блудить можно и не прелюбодействуя, то есть не разрушая супружескую жизнь других людей. Вот эта заповедь Моисея «Прелюбодействуй», изложенная в книге «Исход» и в книге «Второзаконие», она запрещает иудейскому мужчине, речь ведь идет об иудеях, разрушать брак другого иудея, вторгаться в брак другого иудея. Согласно иудейскому брачному праву, речь идет именно о нарушении брака другого иудея. А внебрачная связь иудея с незамужней женщиной, скажем, или с язычницей, не иудейкой, она не считалась нарушением этой заповеди. Ну, конечно, общественная мораль осуждала, всякий блуд осуждался. Но, тем не менее, публичных домов в Иерусалиме и в других городах Иудеи было больше, чем достаточно, больше, чем в современных европейских городах, скажем. Блудили очень многие, но если при этом не нарушался брак чей-то, то это, хотя и осуждалось моралью, часто хамской моралью, да, но не осуждалось законом. Это надо помнить. Ну что имеется в виду? Иисус Христос говорит о том, что ветхозаветная заповедь имеет какую цель? Выразить волю Божию. Воля Божия, которая не сводится к букве, ее надо усмотреть, поглядев за эту букву. Ведь согласно воле Божией, каждый должен уважать брак другого человека. Но этот брак и эта воля Божия нарушается уже тогда, когда один человек смотрит на другую или там, на другого, как у нас переведено, с вожделением. Но это не совсем правильно. Там речь идет о другом, буквально с похотью. А что значит похоть? Вот это слово, которое тоже ведь очень сильно изменило свой смысл. У нас сейчас похоть относится исключительно к сексу. А в Библии все не так. Похотеть, похоть, эпифемия вот по-гречески, означает желать того, что тебе не принадлежит. Хотеть, похотеть, да? Хотеть того, что тебе не принадлежит, не дозволено, не твое. Стремиться отнять чужое. Вот что означает слово «похоть». Ну, например, помните заповедь: «Не похощешь жены брата своего, ни осла его, ни вола его». Ну, для нас понятно, как можно испытывать похоть к жене, но как можно испытывать похоть к валу или к ослу, непонятно, потому что мы уже забыли смысл этого глагола. Потому что этот глагол означает «не пожелай завладеть чужим ослом, чужим валом, чужой собственностью, чужой женою». Вот что означает это. Значит, каждый, кто смотрит, желая отнять как бы чужую жену, присвоить себе, вот тот уже нарушает волю Божию о браке, где двое становятся единой плотью, как сказано в книге «Бытия», 2 глава, 24 стих. То есть против воли Божией поступает уже всякий, кто не уважает брак другого, кто смотрит с похотью, стремлением овладеть. Теперь перейдем к третьей антитезе, в которой закон не просто радикализируется, не просто Иисус Христос заглядывает в сердце человека, но буква закона полностью переформулируется или даже отменяется. Третья антитеза о разводе. Матфея 5:31-32. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Ну, имеется в виду письмо, разводное письмо, грамоту о разводе. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Закон говорит о том, что иудейский мужчина имеет право на развод, полное законное право на развод. Иисус Христос говорит, что закон неправильно говорит, что развод противен воле Божией вообще. То есть здесь он полностью переформулирует закон, как бы отменяет его, заменяет другим. Надо сказать, что разводы в иудейском обществе того времени были достаточно частым явлением, и поводов для развода было очень много. Ну, просто жена не перестала нравиться, скажем. Это достаточная причина, чтобы развести. Ну, были более серьезные причины. Бесплодие, скажем. Или такая серьезная причина, вот суп пересолила. Вот что-нибудь, все что угодно было. И это было достаточно для развода. То есть желание мужчины был закон. Женщина не имела права сопротивляться закону, и женщина не имела права подавать на развод. Но, тем не менее, этот закон о разводе в патриархальном обществе имел в виду благо женщины, потому что надо было разводиться официальным путем и давать разводное письмо. С тем, чтобы женщина имела возможность выйти замуж снова. Потому что, оставшись без мужа и без разводного письма, женщина оказывалась выкинутой из общества совсем. И она оказывалась чаще всего без средств к существованию. Дети оставались, конечно, у мужа. Она была изгоем общества. Так вот, чтобы этого не происходило, ради женщины все-таки надо было давать разводное письмо, и она тогда имела право выйти второй раз, или там третий раз, десятый раз замуж. Но Иисус Христос говорит, что несмотря на стремление дать какое-то относительное благо женщине, этот закон не выражает полноты воли Божией. Потому что, давая разводное письмо, мужчина фактически расторгает брак, то есть противоречит изначальной воле Божией о том, чтобы двое стали единой плотью. А что Бог соединяет, то человек не должен разрушать. Ну и, соответственно, тот, кто выходит замуж за разведенную, тот тоже подтверждает, что он согласен с этим разрушением прежнего брака и тем самым воле Божией. Мы видим, что Иисус Христос вот в предыдущей антитезе и в этой антитезе тоже указывает на волю Божию не в законе выраженную, а волю Божию, которая была выражена в творении, во время творения человека, еще до всякого закона. Воля Божия была такая, чтобы люди соединялись в любви в единую плоть. В других местах Иисус Христос показывает себя свободным не только от буквы закона, но даже свободным от воли Божией, выраженной в творении этого мира, и указывает на иную волю Божию, которая выражается в творении нового мира, Царствия Божия. Помните это место из Матфея 22:30, где говорится о том, что происходит в Царстве Божьем. В воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. То есть там вообще-то и брака-то не существует. То есть Иисус Христос, он чувствует себя достаточно свободным по отношению и к закону, и к воле Божией, выраженной в творении этого мира, и всегда указывает куда-то вперед. Ну, конечно, такие заявления Иисуса Христа достаточно редки в Евангелии, потому что это уже было слишком радикально, слишком необычно. Смотрим на четвертую антитезу о клятве. Здесь тоже происходит замена другой формулировкой. Это Матфея 5:33-37. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Замечательная совершенно новая заповедь «не клянись вовсе». Очень трудно исполнимая. И просто неисполнимая в этом мире, конечно. Все это заповеди Царствия Божия, конечно. Что значит «да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет»? Почему это дважды повторяется? «Да», «да», «нет», «нет». Некоторые объясняли это так, что «да будет слово ваше «да», «да», а «нет», «нет». Ну, это неправильно. Дело в том, что такова была манера говорить во времена Иисуса Христа в Иудее, дважды повторять клятвенное заверение. Это опиралось на закон Моисея, закон о истинном свидетельстве. На суде должны были предстать два согласных свидетеля для доказательства вины либо оправдания. Если был только один свидетель, этого было недостаточно. Нужно два обязательно свидетеля. Если они расходились в своих показаниях, нужен был третий, который подтвердил бы либо одно, либо другое свидетельство. Там, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них. Поэтому и говорили не просто «да» и не просто «нет», а вот подтверждали, что было истинное это свидетельство. «Да, да», тут два свидетеля как бы. «Нет, нет». Но почему же Иисус Христос противоречит закону Моисея, который дозволял клятву? Более того, он требовал клятву, но требовал соблюдения клятвы. И это был хороший закон. Этот закон обязывает человека к честному исполнению своего слова, своей клятвы. И тем не менее, тот, кто серьезно задумается над этим законом, над этим требованием человеческой честности, не будет клясться и давать обеты, говорит Иисус Христос. Почему? Да потому что, когда человек заверяет, клянусь, честное пионерское, когда он клянется чем-то, то тем самым он как бы отрицает свою честность в других случаях. Вот сейчас я честный, заверяю вас. Ну, а другой раз-то я, может быть, был и нечестный, может быть, буду еще нечестный. Кто клянется или дает обет, тот как бы говорит своим ближним, ну вот в этом случае вы можете мне верить, в этом случае я обязательно сдержу свое обещание. А в других случаях? А тот, кто будет согласен с волей Божией в человеческой истинности, тот, кто хочет, чтобы люди доверяли друг другу, тот не будет прятаться за своими словами и не будет оставлять для себя всевозможные лазейки. Его «да» должно всегда быть «да», и «нет» всегда должно быть «нет». Иисус Христос дает пищу для размышления над этим. Ведь дело в том, что все в этом мире так или иначе зависит от Бога. И исполнение наших клятв далеко не всегда зависит от нас. Они тоже зависят от Бога. Даже тогда, когда мы на Бога прямо не ссылаемся. Вот несчастье, которое я себе сулю, скажем, головой своей клянусь, даже несчастье может случиться со мной лишь как допущение, как попущение Божие. Я не могу за Бога сказать, что Бог исполнит мои клятвы, что Бог позволит мне исполнить мои обещания. Я не могу. Бог абсолютно свободен. Поэтому здесь и сказано, не клянись ни Иерусалимом, ни головою своей, ничем. Все это Божие. И исполнение клятв твоих тоже в руках Божиих. И поэтому твои слова, клятвы, бессмысленны. В богословском смысле абсолютно бессмысленны, если ты веришь в Бога. Это очень важное богословское размышление, которое дает нам Иисус Христос. Ну, вы знаете, что в мире, конечно, не клясться вовсе или не обещать вовсе невозможно. Ну, ни одна йота, ни одна черта не предит. Закон о донде же этот мир существует. Все мы обещаем что-то, сдерживаем, не сдерживаем, это же другой вопрос. У людей, которые тупо понимали все по букве, они вдавались в глубину и в смысл, требуют буквального исполнения. Все это же, конечно, невозможно, все это иллюзия. Ну, вы знаете, что многие христианские какие-то направления, особенно такие сектантские направления, запрещают приносить присягу, скажем. Не только потому, что там человек присягает и берет в руки оружие, которое грозит убийством, но и сама по себе клятва присягу уже тоже, мол, противоречит воле Божией. Да, противоречит, но это наш мир. Но об этом мы с вами несколько позже поговорим еще. Следующая антитеза, это будет уже пятая, об отношении ко злу. Здесь тоже происходит усиление. Это Матфея 5:38-42. Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним и два. Просящему тебя дай, от хотящего занять у себя не отвращайся. Замечательная тоже заповедь, но несколько непонятная и вызывавшая всегда массу всевозможных размышлений, толкований, попыток объяснить эти в общем и в целом не совсем ясные слова. И опять же, люди пытались абсолютно буквально все понимать, забывая о вот этой пророческой риторике, с которой все это сказано. В Ветхом сказано: око за око, зуб за зуб. В древности это правило, эта заповедь отменяла и как бы запрещала необузданную месть, ну, скажем, кровную месть, вендетту какую-нибудь, когда за убийство члена твоего сообщества одно племя истребляло целое другое племя. Или там за один глаз оба глаза выбивали, за один зуб челюсть. Нет, за одно око только одно око, за один зуб только один зуб. Это требование не мстить слишком, мстить по справедливости, так называемый «jus talionis», то есть право равного мздовоздаяния, справедливости, право справедливости. Неплохое правило, которое действует постоянно и должно, во всяком случае, действовать в этом мире. Но Иисус говорит: не противься злому вообще. А вот дальше непонятно, кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, то есть левую. Что это? Буквально понимать? Что значит ударить тебя в правую щеку? Как можно ударить себя? Обычно объясняли так, что ударить в правую щеку можно только оборотной стороной правой руки. А это считалось, мол, страшным оскорблением, вот ударить. Даже вот ты боишься запачкать свою ладонь, поэтому ты так наотмашь ударяешь. Но тогда становится непонятным, как же так? Вот тебе нанесли такое великое оскорбление, считая тебя нечистым, что вот так вот, да, ударили. А ты ему подставляешь для более мягкого оскорбления. Ну, нет, вроде бы. Тут логика не срабатывает. Или во втором случае, кто захочет судиться у тебя, взять тобой твою рубашку, то есть вот этот хитон, да, нижнюю вот эту рубашку. В древности в Иудее носили хитон, то есть длинную такую рубашку, типа халата, ну, как часто вот арабы носят бедуины, то отдай ему и гемати, то есть теплый плащ. Это противоречило бы вообще-то иудейскому законодательству. Можно было в случае судебного иска какого-то отдать в качестве залога плащ, но рубашка оставалась. Но к вечеру судьи должны были вернуть плащ обязательно человеку, потому что плащ это по закону нельзя было, просто невозможно отбирать на ночь. И мы укрывались как одеялом. Здесь тоже все непонятно. А еще непонятнее вот это. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Принудит, там используется такой глагол, который использовался у оккупантов, римских оккупантов, у которых было право брать себе проводников при переходе через горный перевал, скажем, или который бы указывал дорогу от одного поселения к другому. Это называлось принудить.
3: Но никто же тебя не просит при этом идти с ними еще и дальше. Да нужен ты им.
2: Это абсолютно бессмысленно. Так что буквально здесь ничего понимать не надо. Речь идет о другом. На чем и настаивает Иисус Христос. То есть не сознательно, не отвечай злом на зло. Более того, лучше отвечать каким-нибудь добром на зло. Вот в древности, еще до закона, люди следовали обычаям кровной мести, как это выражено, например, в песне «Ламех», Бытия, 4 глава. Ламех своим женам говорит: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убью мужа за рану мне». «Я убью отрока за ссадину мне, если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». И вот на фоне такой угрозы Ламеха, конечно, заповедь «око за око и зуб за зуб» была очень благородной заповедью, конечно. Но а Иисус говорит: «Не отвечай злом на зло». Немножечко стоит поговорить в случае пятой антитезы о историческом влиянии ее, об исторической судьбе этой заповеди. В истории церкви существовало два типа толкования. Так называемое ригористическое или строгое толкование и смягченное толкование. Ригористическая линия существовала в древности, в доконстантиновскую эпоху. Например, церковь отрицала участие христиан в армейской службе. Так было в III веке, когда многие солдаты обращались в христианство. Ну, правда, при этом все дело сводилось к заповеди скорее об убийстве. В канонах Ипполита, это очень древние каноны церковные, говорится, лица, обладающие полномочием убивать солдаты, например, не должны убивать вовсе, даже если они получают приказ. Никто из христиан не должен идти на войну и становиться солдатом. Начальствующий, который носит меч, да не берет на себя грех пролития крови. Ну, здесь мы видим буквальное понимание заповеди Иисуса Христа. После Константиновскую эпоху, то есть начиная с середины IV века, наступает довольно резкий перелом. Сначала на соборе, Арльском соборе 314 года, отлучал от церкви тех солдат-христиан, которые покидали службу в мирное время. V век, кодекс Феодосия. Христианам уже разрешается служить в армии, идти на войну полностью, об этом даже и речи нет, но запрещает служить в армии кому? Язычникам. И буквальное толкование теперь уже почти не существует. Оно как-то удаляется куда-то в маргинальные сферы, и его следует искать уже скорее среди еретиков, в каких-то небольших церковных группах, в средние века у вальденсов, францисканцев некоторых, Виклифа, Эразм Роттердамский и так далее, анабаптисты, квакеры, толстовцы, последователи Махатмы Ганди и так далее. Наряду с этим ригористическим или буквальным толкованием этой заповеди всегда существовало и смягченное толкование. Отцом смягченного толкования считается блаженный Августин. Вот в своем рассуждении о граде Божием и граде земном Августин пытается лишить остроты этот конфликт между заповедью Иисуса Христа и законами государственными. Он говорит о том, что заповеди относятся к внутреннему приготовлению сердца, а не к тому, что происходит публично. И живущий в государстве, которое управляется, конечно, по-христиански, находится в ситуации, подобной отцу, который должен наказывать своего сына. Поэтому казни, например, ну что же, они допустимы вполне. Он пишет, что иногда должно поступать скорее по соображениям пользы, нежели по воле Божией. К таким вещам относится война, но ее надо вести по возможности милосердно. И отсюда, от Августина, берет начало наше, в общем-то, привычное нам понятие праведной или справедливой войны. Вот эта разработка концепции справедливой войны велась и на протяжении средних веков, особенно вот в рыцарские времена. Ну, например, нельзя истреблять мирное население, или, скажем, нельзя отвечать большим ударом на тот удар, который нанесен тебе, и так далее. Ну, довольно много правил этой справедливой войны, все это восходит к смягченному толкованию. Наказание, даже если это смертная казнь. Но ее надо совершать в праведном духе, без ненависти. Представляете, как это отрубать голову без ненависти, с любовью. Это очень, конечно, забавно. Ну и вот давайте посмотрим еще об отношении к врагам. Это последняя шестая антитеза, Матфея 5, 43-48. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это заповедь «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих и ненавидящих», она полностью, конечно, противоречит законной заповеди, потому что она отменяет как бы заповедь закона. В законе что сказано? «Не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Я Господь. Это книга Левит 19:18. Значит, люби ближнего. А кто ближний-то? А ближний – это человек из твоего народа, сын народа твоего. А что касается посторонних, ну, там совсем другое. Ну, например, Второзаконие 7. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, и передаст их тебе Господь Бог твой, ты поразишь их, тогда предай их уничтожению, не вступай с ними в союз, не щади их, не вступай в родство с ними». Значит, к врагам это не относится. Их надо не вступать с ними в союз, предавать их проклятию, заклятию, уничтожению. Дело в том, что Ветхий Завет неоднократно говорит о том, что Бог ненавидит грешников. Мы знаем, сотни текстов об этом говорят. Он ненавидит беззаконников, врагов, праведников. Но как же человек может пребывать в общении с Богом и в то же самое время любить грешников? Невозможно. Для иудея это немыслимо, это просто немыслимо. И то, что здесь выразил Иисус Христос, это было настолько шокирующим, настолько противоречащим вообще всем представлениям человека, и естественным, и законным. Потому что и по естеству невозможно любить того, кто ненавидит тебя, или кого ты ненавидишь, своего врага. И по закону этого нельзя делать. Если это враг Божий, если это какой-нибудь язычник, так его надо ненавидеть, потому что Бог его ненавидит. Вот кумранская община. Ну, живущие в этой общине клятвенно обещали искать Бога всем сердцем, всею душою, делать благое и праведное перед Ним, как Он заповедал через Моисея и всех рабов своих пророков, любить все, что Он избрал, и ненавидеть все, что Он отверг, любить всех сынов света, но ненавидеть всех сынов тьмы. Ну, вот это то, чем жило иудейское общество. А в общем-то и любое общество почти всегда, ну, особенно в то время. Итак, ссылаясь на Бога, всякий израильтянин имел полное право ненавидеть врагов. Поэтому то, что Иисус Христос противопоставил этому, для многих верующих иудеев казалось совершенно чудовищным. Правда, при этом мы не должны забывать следующее, что ненавидеть и любить – здесь, согласно библейской традиции, слово «употребление» имеет не столько эмоциональный смысл, скорее общественный смысл или ритуальный смысл. Ну вот, например, когда какой-нибудь отец, ну скажем, Иаков, у него было 12 сыновей, но наследство должно было достаться одному, он считался благословленным сыном, а остальные считались проклятыми. Так Библия говорит.
3: Но это не значит, что Яков не любил остальных, то есть не испытывал эмоций родительских к остальным сыновьям. Он их так же, как родитель, любил. Но это библейские выражения «проклинать» и «благословлять». Это значит, один получает наследство, а другие не получают. Это имеет социальный, скорее, смысл, экономический, социальный в данном случае. Можно было сказать, одного он возлюбил, а другого возненавидел. Иакова возлюбил, Исава возненавидел.
2: Знаете, что он Исава не любил, его сын? Это совершенно другой смысл. Одного благословил, другого не благословил. И в данном случае мы тоже должны принимать этого внимания, не придавать словам «ненавидеть» вот исключительно эмоциональный смысл. Скорее означает «общаться, не общаться», «принимать, не принимать», «уважать, не уважать». Вот это скорее. Своей заповедью Иисус Христос, указывая на Бога, на его безграничную доброту и призывая нас к подражанию, как бы говорит, что для него нормой является не то, что было вчера, не то, что возвещали все эти пророки, которые говорили о ненависти вчера, но нормой для него является воля Божия, то, что Бог делает всегда в настоящее время и к чему Он устремляет мир в будущем. То есть и здесь Иисус Христос указывает вперед, в Царство Божие, в совершенство. И здесь отмена этой заповеди не хронологическая, нет. Покуда стоит мир, здесь будут и войны, будет и ненависть, и приятие, и неприятие. Но там, где Иисус Христос, там, где человек исполнен Духа Святого, там будет сфера, в которой все это уже будет не действовать. Правда, при этом возникает, конечно, очень серьезный вопрос. А как же вести себя реально, в реальном мире? Как? С одной стороны, мы вынуждены приносить присягу, понимаем, что это необходимо. Мы иногда вынуждены брать в руки оружие, понимаем, что это бывает абсолютно необходимо. А с другой стороны, мы знаем, что в Царстве Божьем этого нет. Разрешить проблему, которая для большинства людей представляется мучительной проблемой, а часто приводит к конфликтам, вот мы знаем там в сектах, может только одно. Христианин устремлен к жизни не по плоти, то есть по законам этого мира, а к жизни по духу. Вот сегодня мы начали с вами нашу беседу с молитвы к Духу Святому, Царю Небесный, Утешителю души истины. Вспомните вот это «Утешитель». Откуда это? Из Евангелия от Иоанна. Вспомните, о чем там идет речь, что это за Дух Утешитель. В какой ситуации обещается нам Дух Святой как утешитель. Слово «утешитель» – это такой не очень точный перевод греческого слова «параклит». «Параклит» – это юридический термин, который по латыни звучит «адвокат». Буквально «параклит» – «адвокатус», «адвокат». То есть тот, кто за тебя выступает на суде. Вспомните, когда обещает параклита или утешителя в нашем переводе Иисус Христос своим ученикам, когда вас будут вызывать в судилище, когда вас будут преследовать, допрашивать, пытать и так далее. Не думайте, что вам говорить, как вам поступать, ибо я пошлю вам духа, то есть новое творение, как вот в ветхом творении Бог посылает своего духа, и сотворится все, и вдувает своего духа в легкие Адама, и он становится душой живой. Так и в новом творении, там, где Царствие Божие, снова будет излияние этого духа. Вот Христос посылает этого духа, который научит вас, что вам говорить, как поступать, а где дух, там свобода, потому что дух – по-еврейски ветер, руах, да, он веет, дышит, где хочет, его нельзя удержать. Свобода от всего, свобода от этого мира, свобода от закона, от этого закона, от того закона, от закона Моисея, от закона Конституции России, от закона, от любого закона. А что значит свобода? Разве свободу можно определить? А вот как Богу угодно будет, Он вложит в твое сердце Духом Своим Святым, как тебе вести в той или иной ситуации. И вот как Иисус Христос показывал свою полную свободу в своем, ну, конечно, в известных ограничениях, потому что Он жил все-таки в определенном обществе, свою свободу. В иных случаях Он соблюдал закон. В иных случаях Он нарушал закон. В иных случаях Он указывал на волю Божию, которая выше закона Моисея, волю Божию в творении. Двое да едино плоть будет. Закон разрешает развод, а творение запрещает. А иной раз Он указывал на волю Божию, которая даже превышает волю Божию в творении, волю Царствия Божия, где вообще люди как ангелы, где не женятся и так далее. Он постоянно свободен. И вот этот дух свободы Он посылает в наши сердца, если мы истинно верующие. И тогда уже человеку не приходится задумываться, как говорит Иисус Христос, брать в руки оружие или не брать, приносить клятву или отказаться от нее. Дух научит, Дух подскажет. Жить духовной жизнью, жить в Духе Святом – это единственное разрешение вот этой проблемы,

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал пятый ермоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в России во время гражданской войны из путевых заметок беженца. Князь Трубецкой, русский религиозный философ. Евгений Николаевич Трубецкой написал много интересных заметок. Дата его смерти, 23 января 2020 года, говорит о том, что эти заметки были современниками событий, что очень важно. Дело в том, что очень многие оставили воспоминания о том, что было в России во время гражданской войны, спустя годы в эмиграции. А вот здесь мы видим текст, который, можно сказать, отражает дух эпохи размышления русского религиозного философа, князя Евгения Николаевича Трубецкого, над тем, что происходит. Обстоятельства жизни позволят нам лучше понять, что мы можем прочитать в воспоминаниях из путевых заметок беженца. И я прошу вас сначала, Сергей Андреевич, сказать несколько слов о биографии Евгения Николаевича Трубецкого, может быть, о его вкладе в русскую культуру, русскую мысль.
1: Да, Евгений Николаевич Трубецкой, замечательный русский мыслитель, младший брат тоже философа Сергея Николаевича Трубецкого. Братья были достаточно близки еще с детства, потому что не так часто встретишь. В нашей жизни, тем более, что круг их интересов, так это сложилось, был, в принципе, достаточно близкий. Оба они интересовались и богословием, и философией. Оба они испытали некоторое влияние Владимира Сергеевича Соловьева. Сергей Николаевич был очень дружен с Владимиром Соловьевым, и Владимир Соловьев был частым гостем в имении Узкое Трубецких под Москвой. Там, кстати, он и скончался на руках Сергея Николаевича.
0: Соловьев.
1: Да, Соловьев. Угу. Соловьев, в общем, скоропостижно умер, будучи в гостях у братьев Трубецких.
0: Я знаю, многие считают его самым крупным русским философом.
1: Ну, он достаточно крупный. Да, Владимир Сергеевич, мыслитель, повлиявший вообще на всю мысль Серебряного века, например, на 10-е годы 20 века, вот то русское религиозное философское возрождение, представители которого у всех на устах, это и Николай Бердяев, это и протоиерей Сергей Булгаков, это отец Павел Флоренский, многие-многие другие, они, конечно, вот в контексте мысли Соловьева существует, даже если часто с ним спорили, как-то его пытались переосмыслить критически. Вот Евгений Николаевич Трубецкой, в частности, автор крупного труда, посвященного Владимиру Соловьеву. Вот это такое исследование, можно сказать, фундаментальное, по горячим следам. Исследование, надо сказать, достаточно и скрупулезное, и критическое, потому что Евгений Николаевич Трубецкой, даже в отличие от своего старшего брата, хотя разница между ними, надо сказать, была небольшая, в общем, наследие Владимира Соловьева воспринимал более настороженно, ну, в особенности то, что касалось софиологии, то, что касалось тех тем, которые, ну, очевидно, не вписывались в православное предание и в этом отношении подпадали под такую вот достаточно заслуженную критику.
0: Просто интересно, год в 13-м году вышло «Миросозерцание Соловьева». Этот труд Евгения Николаевича Трубецкого вышел из печати в 13-м году, да, такой вот золотой год России. А вот интересно, переиздавалось после этого?
1: Да, переиздавалось.

0: эта книга переиздавалась, она, в общем, доступна. И, ну, надо сказать, такое одно из, конечно, сохранившее отпечаток времени исследование, посвященное Владимиру Соловьеву, в общем, вполне такое объективное и в этом отношении полезное, я думаю, что всем и каждому.
1: Самые известные произведения, как мне кажется, Евгения Николаевича Трубецкого, посвященные иконе. Вот эти вот три очерка о русской иконе, «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи». Вот то, что он об иконе написал, мне кажется, что сейчас это читают, ну, просто почти в обязательном порядке.
0: Умозрение, да, это читают. В общем, эта фраза стала крылатой. Умозрение в красках, как вообще обозначение вот всей совокупности иконописного вообще и искусства, и богословия.
1: Сегодня вот это, мне кажется, стало для всех общепринятым суждением, что иконопись — это умозрение в красках, богословие в красках. Это все-таки Евгений Николаевич, это его видение Трубецкого.
0: Да, его видение. Конечно, надо сказать, что работа эта, ну, в значительной степени сохранила разве что такой вот исторический интерес, поскольку, конечно, уж с того времени, как было написано, это, в общем, очень небольшое произведение, скорее такая большая статья, прошло много времени, появились новые, ну, гораздо более подробные исследования. Надо сказать, что ведь русская иконопись, она была сравнительно поздно открыта.
1: Как раз вот это время, начало 20-го
0: века. Да, появились первые выставки, начали расчищать иконы, снимать с них оклады. Ну и открылся вот мир древнерусской иконописи, который, в общем, был долгие столетия скрыт. И казалось, что здесь совершенно нечего искать, что здесь никаких не будет открытий. Вот эти черные доски, которые стоят в церквях, являются таким символом народного благочестия. И только их художественный и богословский смысл открылся вот как раз в период, предшествующий вот тем драматическим событиям русской истории, которые как раз в своих воспоминаниях будет описывать Евгений Николаевич Трубецкой. То есть вот здесь так все сошлось.
1: Еще чем этот автор ценен? Он, конечно, представитель выдающейся плеяды русских мыслителей. Он представитель одной из, ну, мне кажется, самых замечательных русских фамилий Трубецкие. Его все окружение, его вклад, вклад в церковную жизнь. Он активно участвовал в Поместном соборе Российской Православной Церкви 17-18 годов. На знаменитой фотографии, где соборяне сидят, и вот там президиум, и патриарх Тихон, и другие выдающиеся архиереи. Он, когда сидят несколько архиереев, измерян там сидит тоже. Это, вот, можно сказать, первый мирянин на соборе номер один. Вот его жизнь — это время расцвета русской интеллектуальной, культурной жизни, и церковной, и соединение, встреча этих культур. Несмотря на все проблемы Серебряного века, встреча светской и церковной культуры происходит, причем с такими богатыми плодами, человеческими, и что касается тоже каких-то, ну, имеется в виду судьбы, когда люди становятся священниками и когда приходят в церковь, самые крупные умы начинают размышлять над какими-то вопросами церкви. И церковь так открыта миру и откликается на события. И вот такой расцвет начинается, а потом полный крах. Вы знаете, мне вот по судьбе этого человека просто хочется сказать, как жалко ту Россию.
0: Ну да, замечательные люди, в общем, симпатичные и очень-очень неглупые. Трубецкие в этом отношении действительно вот как-то во всей русской философии стоят особняком. Что-то такое благородное, величественное есть и в Сергее Николаевиче, и в Евгении Николаевиче. Сергей Николаевич, как и его вот младший брат, люди вот всегда очень внимательно относившиеся, будучи связанные с высшей школой, будучи связаны с университетом, с Московским университетом. Братья-философы, связанные с русской академической наукой, Сергей Николаевич с Московским императорским университетом, Евгений Николаевич Трубецкой тоже с высшим учебным заведением, с Демидовским лицеем в Ярославле. В общем, эти учебные заведения были связаны, хотя и связь эта была не в пользу Демидовского лицея. Считалось, что тот, кто не поступил в Московский университет, они все шли вот туда, в Демидовский лицей, тем более, что недалеко от Москвы. То есть это был такой, в общем, поощрительный вуз для вот тех, кто не смог по тем или иным причинам там сдать экзамены и поступить в Московский университет. Но, тем не менее, это не было такое вот провинциальное и глубоко отсталое учебное заведение. Хотя, кстати, вот тоже сохранились воспоминания Евгения Николаевича Трубецкого. Вообще, я думаю, что мемуар его лучше читать в целом, касающийся не только событий 19-20 годов, но и его воспоминания о гимназических годах, воспоминания об учебе, воспоминания уже о такой преподавательской деятельности в том же Демидовском лицее, они достаточно интересны, поскольку Евгений Николаевич, в общем, такой хороший наблюдатель, он человек, безусловно, острого ума, и нравы, и гимназические, и студенческие, и преподавательские, им достаточно полно описан, в частности, вот он вспоминает свое студенческое чей еще гимназическое прошлое. Мне вспоминается такой момент, что вообще в гимназиях, в классических гимназиях, таким очень сложным предметом были древние языки, ну, латынь-то полегче, а греческий был для многих, ну, непереходимым препятствием. В общем, люди, так сказать, филологически неодаренные, просто не могли этот предмет в должной мере сдать, и в конце концов многие из них именно благодаря древнегреческому языку оказывались вне гимназии, им приходилось какие-то другие поступать учебные заведения для того, чтобы вот закончить курс. Евгений Николаевич хорошо знал греческий язык, конечно, он был не самым лучшим, но, в общем, ему давалось это учение, и он уже, будучи профессором, будучи преподавателем, в частности, он преподавал и греческую философию, как и его старший брат тоже, он вспоминал, что вот они переводили там, будучи студентами, а это был перевод с греческого на русский язык, с русского на греческий. Практиковались самые такие вот высокие формы перевода, и они там читали Платона и так далее. Он говорит, что никто не представлял, никто не рассказывал, кто, например, такой Платон, чем вообще он знаменит. Никто не знал ничего. Люди читали про Платона, про Сократа, но, как сетует Евгений Николаевич Трубецкой, но никто совершенно не представлял, что это за люди, что они великие философы, например.
1: Ну, потом сам напишет работу, да, посвященную Платону. Я боюсь, мы не успеем рассказать про ту тему, про которую мы все-таки хотели особенно рассказать. Это воспоминания о гражданской войне все-таки.
0: Воспоминания, записки беженца интересные, хотя они, в общем-то, небольшие. И надо сказать, что они, конечно, существуют на просторах интернета.
1: Угу.
0: Их можно с легкостью найти.
1: Эти воспоминания издал сын Евгения Николаевича в 26-м году. Напомню, что сам автор скончался в 20-м. Он скончался от там, эпидемии тифа, да?
0: Да, он умер.
1: Во время гражданской войны.
0: Он умер от тифа.
1: Угу.
0: Он описывает свое путешествие из Москвы на юг России. Он сначала едет по железной дороге из Москвы в Брянск, потом он оказывается уже на территории тогда подконтрольной прогерманской директории, на территории Украины. Вот там некоторое время он находится, потом он переезжает на юг России вместе с сформированными уже тогда белыми армиями вооруженных сил юга России. Будучи, в общем, таким активным человеком, вот мы говорили о том, что он участвовал в Всероссийском поместном соборе в качестве заместителя или товарища, как так говорили, председателя от мирян. В общем, эта общественная деятельность была ему очень близка. И там, где он оказывался, он пытался как-то продолжить свое общественное служение, будучи уже негодным к военной службе. А надо сказать, что он некоторое время рассматривал и военную карьеру, он служил в полку, он стал офицером еще в конце 19 века. Потом, правда, он избрал академическую карьеру, но вот уже с оружием в руках сражаться против вот очевидного для него зла большевизма он не мог, а вот как-то помочь в структурах, ну, можно сказать, такого управления, администрации вооруженных сил Юга России, он, в общем, к этому был привлечен, к этой миссии. Воспоминания очень интересны, именно показывают вот тыл белых армий, как вот такой образованный человек, преподаватель и такой всероссийски известный общественный деятель смотрит на вот то, что происходило в белом тылу. Конечно, многие из его замечаний нелестны в отношении того, как все было устроено в тылу белой армии. Действительно, было некоторое противоречие между фронтом и тылом. Героический фронт и, в общем, такой достаточно рыхлый, индифферентный и коррумпированный тыл. Вот это все Евгений Николаевич Трубецкой видел, об этом он достаточно горько сожалел, говоря о том, что даже если белые победят, он, в общем-то, был в этом уверен. Скончавшись от тифа в 20-м году, он не увидел вот это уже окончательное поражение белых армий, считая, что действительно белое дело победит. И он считал, что видел, что очень сложно будет вот не только победить большевизм, но и освободиться от того большевизма, которым вольно или невольно инфицировались сами белые. Потому что проблема не в противостоянии белых и красных, а в том, что даже те, кто бросили вызов большевизму, сражались с ним с оружием в руках или сражались с ним вот с помощью пера и прессы, да, как это делал Евгений Николаевич Трубецкой, видели, насколько вот это зло разъедает не только носителей, но и противников. Противников красных, противников большевизма. Вот эти многие черты он подмечал и в чиновниках тыловых белых, и даже в самих вот героических, да, и жертвенных белых воинах. Например, такой он приводит эпизод, что белые очень любили идти в атаку, когда у красных выдавали жалования. Дело в том, что деньги были одни и те же на той и на другой стороне. Это были так называемые керенки. Вот, хотя они быстро девальвировались, потому что большевики, которые захватили эти станки по производству денег, они впечатали все новые и новые и новые деньги. Но других денег не было. Ну, потом они появились, конечно. Вот, и белые с воодушевлением шли, значит, в бой, поскольку...
1: Можно было захватить, да, зарплату красноармейцев.
0: Да, можно было захватить эту зарплату, которую им, надо сказать, в собственной, как бы, армии выплачивали достаточно скромно. Тоже Трубецкой эпизод такой приводит, что он где-то там жил в гостинице, которая тоже была заселена белыми офицерами. Ну, что делают офицеры по ночам? Они, конечно, играют в карты. И, конечно же, они играют в карты на деньги. Ну, и один какой-то офицер к нему зашел и сказал, что он, в общем, в пух проигрался, и назвал сумму, от которой у Трубецкого, в общем, глаза вылезли из орбит. Тот потом ушел, а Трубецкой думает, ведь он проиграл, у него же таких денег нет, он сейчас, наверное, пойдет и застрелится. Вот, очень за него переживал, а оказалось, что это для него незначительная сумма, учитывая вот такой приработок на фронте.
1: Очень важно услышать голос современников, причем голос людей очень духовно зрелых, мудрых и очень критичных, не боявшихся видеть правду происходящего. И вот вы знаете, вот в этом эпизоде, который вы рассказали, а на самом деле нужно отметить, что читаются вот эти тексты Трубецкого очень легко, живо, может быть, где-то они не обработаны, потому что он просто не успел, он умер в 20-м году, писал в 19-м где-то, наверное. Мы видим, как он пересказывает разговоры с разными людьми, мы слышим речь этих людей, мы знаем его отношения, его размышления о том, что происходит. Это очень обогащает нас каким-то вот приближением к тому времени. Хочу попросить вас все-таки прояснить вот эту очень важную мысль Евгения Николаевича Трубецкого о том, что после окончания гражданской войны, когда белые, конечно, победят большевиков, в этом он не сомневается, он пишет свои воспоминания, когда, в общем-то, у белой армии были успехи, придется очень долго лечиться от ужасных последствий вот этого времени, когда от этой чумы заразились все. Все заразились. Нужно будет очень долго лечиться. И белым придется очень долго исцеляться. Вот все-таки исцеляться придется от этого периода гражданской войны. Понятно, что гражданская война людей разлагает всех. Это нужно понимать. Сейчас, знаете, многие люди думают, что вот замечательные только те наши предки, кто воевал. Война — это страшная вещь. Это страшно. На войне люди убивают друг друга. На войне ужасы и убийства. Гражданская война — это в десятикратном размере более страшная. И вот такой эпизод, когда белые, у которых снабжение было очень плохое, которые там за гроши, да, у Трубецкой тоже говорит, потому что им выдавали какие-то гроши. Понятно, что они не за деньги воевали, но жить-то на что-то нужно, да? Есть какая альтернатива? Купить курицу у какого-то поселянина, где там квартируешься, или взять силой? Так вот, надо было купить. Для этого тебе выдавали жалование. Жалование было очень маленьким. И когда они шли в атаку на красных, если ты хочешь получить вот эту зарплату, которую красноармейцы получили, ты должен идти в первых рядах.
0: Ну, разумеется.
1: То ты отдашь карточный долг или ты умрешь? Вот это момент, конечно, такой, который в современном представлении — это вот такое гусарство, да. Но, тем не менее, без таких эпизодов мы к пониманию войны вообще не приблизимся. Но вот скажите, все-таки это последствия гражданской войны он имел в виду, которая разлагает? Или это еще и действительно проникающий во все места в России большевизм? Тогда в чем он выражался у белых?
0: Да, я думаю, что это скорее сама гражданская война стала результатом, так сказать, большевизации общества. Причем, в общем, достаточно тотально. И белых это тоже затронуло, безусловно. Хотя они с этим злом боролись. В чем большевизм белых? Ну, я думаю, что здесь скорее это такое вот как бы разложение и безответственность. Вот что особенно поражало Евгения Николаевича Трубецкого, это некоторая такая вот проявлявшаяся и в военных, и в гражданских делах необязательность. Такая вот, ну, авось, да. Это, конечно, может быть и такая исконно русская черта, как многие считают. Но в данной ситуации это было, конечно, совершенно преступным и предосудительным поведением, тогда как нужно сплотиться, тогда как нужно взять себя в руки, действовать слаженно, действовать самоотверженно и честно. мы видим поразившую белый тыл, такую угарную атмосферу какого-то такого мрачного и вместе с тем безумного торжества, какая-то трата сил и денег, какое-то безумное и часто совершенно, ну, ничем не оправданное стремление к наживе. Вот это тоже Трубецкого поразило, как, в общем, ну, мирные обыватели становятся вот такими действительно людьми, способными и продать, и предать.
1: Действительно, гражданская война — это сочетание военных действий и обеспечение тыла. Он был у красных, он был у белых, он был очень разный. И вот здесь у тех, кто, собственно, занимался военной деятельностью, тоже возникало такое чувство обиды и все-таки ожесточения против собственного тыла, потому что они чувствовали, что там есть такое, пусть они повоюют, и они дадут нам нормальную жизнь, пусть они нам обеспечат, а они идут, умирают. И вот это тоже, конечно, разделение, раскол, он возникал. В чем здесь последствия? Это, конечно, нужно еще раз задумываться, еще раз прочитывать, перечитывать. Маленькую цитату из Евгения Николаевича Трубецкого. «Вот он в Одессе. Вообще вся интеллигенция в Одессе производила на меня впечатление чего-то насквозь гнилого и мертвенного. Отсутствие живой души и рабства перед заученными казенными формулами современного демократизма. Вот наиболее выдающаяся и типичная черта этих людей. Встречал я среди них людей порядочных, которые хотели быть патриотами, но именно беспомощность этого искания путей к патриотизму и производила наиболее тягостное впечатление. Они слышали звон, но не знали, где он, были не прочь полюбить Россию, но не знали, как это делается, и в особенности, как можно совместить эту любовь с демократизмом». Поскольку у белых в тылу была вот эта вот преамбула человеческого достоинства, права частной собственности, в общем, все нормальные цивилизационные черты, то, конечно, там были различные организации, которые начинали друг с другом спорить, заниматься политической пропагандой.
0: Да, здесь противоречия разных партий, которые еще в дореволюционной России состоялись, более правых, таких монархических. Да. И более левых, там, приближающихся там, к кадетам или даже к эсерам. Вот между ними был антагонизм. Антагонизм был между отдельными частями и подразделениями, скажем, между казачеством, с одной стороны, у которых там была своя идея и вообще свой образ жизни, свое видение. И, значит, другими частями белых, вот, в частности, Евгений Николаевич Трубецкой, тоже и о казаках сетует, что те еще в большей степени, это у них такое правило, в общем, идущее из древности, что они, конечно, вот грабят бедных обывателей, набивают тюки добром, отсылают к себе туда на Дон или стремятся это сделать. И, в общем, главное для них это, значит, со своим добром, в общем, добраться до дома. И это, конечно, ну, такое действительно зловещее предзнаменование вот тех уже поражений и того исхода русского, который вот уже последует в 20-м году. В общем, все это вызывало его реакцию и горестные размышления, которые мы находим на страницах этого мемуара «Из путевых записок беженца». Действительно, беженство, такой как бы архетип, дорога, которая, в общем, ничем не кончается. Для многих, кто по ней путешествует, это кончается смертью. Как бы в пути они и умирают.
2: Трубецкой описал много недостатков белой армии, и вот что он сам говорит по поводу этого. «Спасают Россию, во всяком случае, те, которые за нее подвязаются, а не те, которые их осуждают. Не мертвые делают историю, а живые, те, в коих чувствуется биение национального пульса. А живая душа человека никогда не слагается из одних добродетелей. Нужны ли другие доказательства того, что вера и горы передвигает?» Так заканчивается текст Трубецкого. Потому что он умирает, можно сказать, за этим текстом, видя, как белое движение добивается успеха за успехом. Нельзя не отметить, что белое движение за всю историю антибольшевистского сопротивления добилось наибольших результатов в этой борьбе. И здесь хочется отметить разницу между тем, как смотрит на мир русский дворянин, профессор Московского университета князь Трубецкой, и тем, как нас обрекает смотреть на мир наш врожденный советский менталитет. Трубецкой, не боясь исказить, очернить или опорочить смысл белого движения, описывает человеческие недостатки, которые он видит, а советский человек в любом честном взгляде на себя видит порочащие сведения. Что-то подобное, кстати, отмечают библеисты. У многих народов есть тексты, описывающие сотворение мира и свою древнейшую историю. Но если обычно себя все время оправдывают, а других обвиняют и осуждают, то богоизбранный народ ведет историю своих падений и прегрешений. Почему? Потому что есть цель, ради которой народ существует. И вот когда эту цель не забываешь, то найдутся внутренние силы увидеть, признать и искупить свои грехи. И здесь у Трубецкого важна тема. Да, во многом эти военные силы похожи. Две стороны гражданской войны – красные и белые. Но цели разные. О целях белого движения, за что воевали белые, об этом мы говорим в наших программах постоянно. Об отношении церкви к белым и к красным тоже говорим в нашей программе, в частности, к столетию со дня кончины патриарха Тихона. У нас выходила передача об отношении патриарха Тихона к красным и к белым во время гражданской войны. Вот еще один акцент этой темы – воспоминания князя Трубецкого, видного церковного деятеля дореволюционной России, члена Всероссийского поместного собора и помощника его председателя. А я напомню, что председателем собора вначале был митрополит Киевский Владимир Богоявленский, а после избрания патриарх Тихон. Вот тоже, кстати, пример, что Россия не безнадежна была в 1917 году, то есть не все пропало. Взгляд здесь нужно обратить не только на белое движение. Это мы видим по биографии как раз Евгения Николаевича Трубецкого. Он представляет собой две эти сферы, на которые мы можем смотреть по отношению к 1917 году с надеждой. Именно с этим пафосом не все пропало. Князь Трубецкой своей фигурой представляет и белое движение, и собор 1917-1918 годов. А что такое собор? В 1917 году должно было собраться учредительное собрание и как бы переучредить российское государство. Оно не успело и не смогло. Но российская церковь свое учредительное собрание и успела, и смогла во всероссийских масштабах. Собрали и провели, и переучредили. Совершенно сами. Быстро, эффективно, результативно. То есть ничего невозможного. И это пример того, что и в государственном формате было возможно такое же сделать. Это же одни и те же российские люди делали. И то, и это. Напомню, что истории собора 1917-1918 годов и в нашем эфире был посвящен цикл передач. И вы можете найти их на сайте «Радио Град Петров». Также я напомню, что много лет назад на радио «Град Петров» был записан цикл лекций «Русская религиозная философия», автор которого Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня цикл доступен на сайте в разделе «Подкасты радио», где можно послушать все лекции. В том числе есть лекции о братьях Трубецких, передачи с 46 по 49, посвящены Сергею Николаевичу Трубецкому, передачи с 50 по 52 посвящены Евгению Николаевичу Трубецкому. А в разделе «Передачи» на сайте вы также можете найти цикл «Русская религиозная философия», и здесь можно послушать передачу про повесть об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева. В цикле лекций «Русская религиозная философия» Владимиру Соловьеву посвящены лекции с 10 по 17. А в цикле бесед «Экклезиология. История православного учения о церкви» Соловьеву посвящены передачи 53 и 54. Князь Евгений Николаевич Трубецкой, о его записках беженца мы сегодня говорили, умер во время гражданской войны, будучи на стороне белых, в возрасте 56 лет. Изучать наследие русской религиозной философии сегодня может каждый, а ведь в советское время это было совершенно невозможно. Приходите учиться в Институт богословия и философии. Курсы дополнительного высшего образования здесь доступны и жителям Петербурга, и тем, кто хотел бы пройти курсы богословия или культурологии онлайн. Чтобы продолжить белую борьбу, есть много разных путей, и получить богословское образование – тоже такой путь. Потому что вот то изменение человека, о котором речь шла в сегодняшней передаче, оно же исправляется какими-то способами и непростыми способами. Не по щелчку пальца человек из советского становится несоветским. Образование, и именно несоветское образование, это самый верный путь. А самое несоветское образование – это богословское образование. Если вспоминать, что значит в нашей истории и культуре термин «антисоветский», как этим словом «красные» определяли чуждых себе по духу, именно по духу людей, и сколько людей реально пострадали за одно это клеймо не советского человека, то богословское образование, да, оно формирует как раз этого не советского, анти, то есть вместо антисоветского человека. А мы к этому и призываем. И не только призываем, но и указываем путь. Продолжить белую борьбу, получить богословское образование. Сделать это можно на курсах по православному богословию или русской культуре в Институте богословия и философии. Сайт института ibif.ru. Зайдите на сайт и отправьте сообщение с вопросом о возможности обучения в ваших конкретных обстоятельствах. В программе «Под знаменем России» о мемуарах князя Евгения Трубецкого из путевых заметок беженца рассказывал преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наши передачи о влиянии христианства на русскую культуру и письменность. Мы уже ознакомили вас с древними летописями и житиями святых, составленными монахами Киево-Печерской лавры. Сегодня мы переходим к описаниям другого вида излюбленного чтения русских людей, как, например, путешествий по святым местам. Вера наших предков находила свое выражение не только в благочестивой жизни и в ежедневном посещении храмов, но и в глубокой аскетической потребности путешествовать по святым местам и поклоняться известным святыням. И эта потребность была свойственна не только Киевской Руси, она неизменно сохранялась в течение всего нашего тысячелетия, была ярко выражена даже в XIX веке и жива до сих пор. У русского народа появилось неудержимое желание познакомиться с окружающими Русь странами, узнать об отношениях с другими государствами. В целом русская земля мыслилась не только по всей своей широте, но и как часть Вселенной, во всяком случае, как часть христианского мира. У Дмитрия Лихачева мы находим такие строки. Этому осознанию Руси как части Вселенной служил жанр хождений в Святую Землю и в Царьград. Это были два центра мировой истории и мира в его целом. Приобщение к этим центрам воспринималось как приобщение к мировому единству. Паломники и простые путешественники как бы удостоверялись в своих путешествиях, что мир как целое существует. Существует и священная история мира.
1: Первым из известных нам хождений было хождение в Святую Землю игумена Даниила. Путешествия в другие места совершались и ранее. На Афоне был, например, основатель Киево-Печерского монастыря Антоний. Путешествовал туда же игумен Варлаам. Но только игумен Даниил оставил об этом своем путешествии в Палестину подробные и знаменательные записки. Его писания обращены ко всем русским, кто хотел бы вслед за ним совершить паломничество в те же места. Это своего рода путеводитель, подробный и наставительный. Он свидетельствует о чувстве неразрывной связи всей русской земли с религиозным центром мира. И не случайно, что в Иерусалиме игумен Даниил возжег кадило у гроба Господня от всей русской земли, а не только от своего монастыря или княжества. Даниил был в Палестине, когда она находилась в руках крестоносцев. Он был принят королем Балдуином, как представитель русской земли с особенным почетом. Он пишет сам о себе, как об игумене русском, а не как об игумене какого-то отдельного монастыря. В хождении Даниила поражает его подготовленность к этому путешествию. Академик Лихачев пишет, что он хорошо знает историю тех мест, где он бывал, и, соответственно, сам выбирает свой маршрут. Такую же осведомленность он предполагает в своих читателях. В своем сочинении он как бы сверяет свои знания с виденным и дополняет уже известные сведения сообщением о сохранности памятников, их размерах, расстояниях между памятными местами и почитание их среди местного населения и паломников. Это произведение – древнейшее из русских описаний паломничества в Святую Землю. Для всех последующих русских хождений этот памятник начала XII века послужил образцом.
0: Описание своего путешествия Даниил начинает и оканчивает в городе Константинополе. Из Константинополя он плыл по морю до самой Яффы в Палестине. Из Яффы с группой паломников, с ним было и несколько русских, Даниил по суше двинулся к Иерусалиму. Он описал этот путь, который из-за частых нападений мусульман на путешественников оказался весьма небезопасным. Но главное, он рассказал о чувстве, которое охватывает паломников при виде города священной истории. Много раз ходил Даниил к Иордану и Мертвому морю, посетил Лавру святого Саввы, устроенную Богом чудесно и непередаваемо словами. Большое путешествие на север ему удалось проделать благодаря счастливой оказии. Вместе с войском короля Балдуина, правившим в то время в Иерусалимском королевстве, завоеванном в 1099 году крестоносцами. Войско шло к Дамаску, и Даниил получил разрешение присоединиться к нему. С крестоносцами дошел Даниил до верховьев Иордана, посетил Фавор, Назарет, Кану Галилейскую. Оттуда, тоже дружиной многой, прошел в Акру город и через Самарию вернулся в Иерусалим. Лишь прожив столь долгое время в Иерусалиме, пишет Дмитрий Лихачев, Даниил смог хорошо походить и испытать все святые те места –

0: Вот как описывает игумен Даниил свое побуждение побывать в Святой Земле. «Вот я, недостойный игумен Даниил из русской земли, худший из всех монахов, отягченный грехами многими, не способный ни к какому делу доброму, будучи понуждаем мыслью своею и нетерпением моим, захотел видеть святой город Иерусалим и землю обетованную. И благодатью Божию дошел я до святого Иерусалима и видел святые места, обошел всю землю Галилейскую и около Иерусалима святые места, куда Христос Бог наш ходил своими ногами, и где по местам тем святым Он показал великие чудеса. И то все видел я глазами своими грешными. Незлобивый Бог показал мне, чтобы я видел то, чего желал я много дней мыслью своей. Убоялся я осуждения раба того ленивого, скрывшего талант господина своего и не получившего на него прибыли. И написал это для верных людей. Может, кто-нибудь, слыша о местах этих святых, потянется душой и мыслью к этим святым местам и равную мзду примет от Бога с теми, кому удается дойти до этих святых мест».
1: Рассказывая о своем паломничестве, Даниил начинает от Царьграда, то есть Константинополя, а затем переходит к подробному описанию Иерусалима, в котором он пробыл 16 месяцев и откуда ходил по всем местам, где проповедовал Спасителя. Даниил пишет: «Святой град Иерусалим расположен в теснине, вплотную около него высокие каменные горы. Подходя уже к самому городу, видишь сначала столб Давидов, а потом, пройдя немного, видишь Елеонскую гору и святая святых, и церковь Воскресения, где находится гроб Господень. И потом видишь весь город. И есть там пологая гора вблизи от дороги на расстоянии примерно версты от Иерусалима. На той горе саживаются с коней все люди и кладут там крестные поклоны, и поклоняются Святому Воскресению на виду всего города. И испытывает тогда всякий христианин огромную радость, видя святой град Иерусалим, и слезы льются тут у верных людей».
0: В Иерусалиме поселился Даниил в подворье палестинского монастыря святого Саввы, где и прожил все время. Там ему встретился хороший знаток этих мест, прославленных ветхозаветной и новозаветной историей. Особенно подробно описывает он храм Воскресения Господню, эту величайшую святыню всего христианского мира.
1: Церковь Воскресения Господня по форме круглая, в ней 12 цельных круглых столпов, а 6 квадратных, сложенных. Она красиво вымощена мраморными плитами, дверей у нее 6, а на хорах у нее 16 столпов. А над хорами на потолке мозаичные изображения святых пророков, как живые стоят, а над алтарем мозаика изображен Христос. В алтаре же великом мозаика изображает воздвижение Адама, дальше, кверху, мозаичное изображение вознесения Господня. На обоих столпах по сторонам алтаря изображено мозаикой Благовещение. Верх же церкви не до конца сведен камнем, но расперт каркасом из тесаного дерева, так что она без верха, ничем не покрыта. Под самым же тем непокрытым верхом гроб Господень. Гроб же Господень собой таков. Это как бы маленькая пещерка, высеченная в камне, с небольшими дверцами, через которые может, став на колени, войти человек. В высоту она мала, а в длину и ширину одинаково 4 локтя. А когда входишь в эту пещерку через маленькие дверцы, по правую руку как бы скамья, высеченная в том же пещерном камне. На этой скамье лежало тело Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас та святая скамья покрыта мраморными плитами. Сбоку проделаны 3 круглых оконца, и благодаря этим оконцам виден этот святой камень. И туда целуют все христиане. 5 больших лампад с маслом висят в гробе Господнем и горят беспрестанно лампады святые день и ночь. Скамья же та святая, где лежало тело Христово, в длину 4 локтя, в ширину 2 локтя, а по высоте 0,5 локтя. Перед дверьми пещеры лежит камень на расстоянии 3 стоп от тех пещерных дверей. На том камне, сидя, ангел явился женам и благовествовал им о воскресении Христовом.
0: Пещерка же та, святая, отделена снаружи красным мрамором наподобие амвона, и столбики из красного мрамора стоят вокруг числом 12. Сверху же, над пещеркой, построен как бы теремец, красивый на столбах, а наверху того теремца стоит Христос, изваянный из серебра, выше человеческого роста. Это фряги сделали. И ныне он стоит под самым верхом тем непокрытым. Есть 3 дверцы у теремца того, устроенные хитро, как решетка из крестов. Через те двери люди входят к гробу Господню. А что гробом Господним была та пещерка, я хорошо разузнал от живущих здесь издавна и по-настоящему знающих все те святые места. Особенное впечатление на читателей производит описание игуменом Даниилом чудо снисхождения небесного огня, совершающегося ежегодно на Пасху в храме гроба Господня. «Великую пятницу, после вечерней, — пишет Даниил, — протирают гроб Господень и вымывают все лампады, и вливают масло чистого без воды. И, воткнув светильники в оловцы, не зажигают светильников тех, но так оставляют лампады те незажженными. И запечатывают гроб в 2 часа ночи. И тогда гасят все лампады и свечи по всем церквам в Иерусалиме.

0: Тогда я, дурной и недостойный, в ту пятницу, в час дня, пошел к князю тому Балдвину и поклонился ему до земли. Он же, видя меня, дурного, подозвал меня к себе с любовью и сказал: «Чего хочешь, русский игумен?» Он меня хорошо узнал и полюбил меня очень, поскольку муж он добродетельный и смиренный весьма, и ничуть не гордый. Я же сказал ему: «Князь мой, господин мой, молю тебя Бога ради и князей ради русских, повели мне, чтобы и я поставил свою лампаду на гробе святом от всей русской земли». Тогда он серьезно и с любовью повелел мне поставить лампаду на гроб Господень и послал со мной мужа своего лучшего слугу к эконому церкви Святого Воскресения и к тому, кто держит ключ от гроба. И повелели мне эконом и ключник святого гроба, чтобы я принес лампаду свою с маслом. Я же, поклонившись им, пошел и купил лампаду стеклянную, очень большую, и, налив полную масло чистого, принес ко гробу Господню, когда уже наступил вечер. Упросил я ключник от того, одного тогда внутри гроба бывшего, и он открыл мне двери святые. Велел мне снять сапоги, и так, босого, меня одного ввел в святой гроб Господень с лампадой, которую я нес с собой, и повелел мне самому поставить лампаду на гроб Господень.
1: И я ее поставил своими руками грешными, в ногах, ибо в головах стояла лампада греческая, на грудях же была поставлена лампада святого Саввы и всех монастырей. На завтра же, в Великую Субботу, в 6 час дня, собираются все люди пред церковью Святого Воскресения, бесчисленное множество народа, жители той земли и пришельцы из всех стран, и из Вавилона, и из Египта, и со всех концов земли. И наполняются людьми все те места около церкви и около распятия Христова. И те люди все стоят со свечами незажженными и ждут открытия церковных дверей. Внутри же церкви тогда одни только попы находятся. И ждут попы и все люди, пока придет князь с дружиною. И тогда бывает открытие дверей церковных, и входят люди в церковь в тесноте великой и давке, и наполняют церковь ту и хоры. И те люди все в церкви и вне церкви ничего другого не говорят, кроме «Господи, помилуй». Взывают неослабно и кричат громко, так что гудит и гремит все то место от вопля тех людей. И тут ручьями проливаются слезы у верных людей. Даже с каменным сердцем человек может тогда прослезиться, ибо каждый заглядывает тогда в себя и вспоминает свои грехи, и говорит каждый в себе: «Неужели из-за моих грехов не сойдет свет святой?» И так стоят все верные люди в слезах с сокрушенным сердцем, и сам тот князь Балдвин стоит со страхом и смирением великим, и ручьи чудесно текут из очей его.

И когда наступил седьмой час дня субботнего, тогда пошел князь Балдвин ко гробу Господню с дружиной своей из дома своего. И подошли к восточным дверям святого гроба Господня, и князь за нами стал на месте восточных дверей и дверей гроба, ибо тут место княжие, построенное высоко. И повелел князь игумену святого Саввы стать над гробом со своими чернецами и с православными попами. Меня же, дурного, приказал поставить высоко над самыми дверьми гроба, против великого алтаря, чтобы мне возможно было заглядывать в двери гроба. Двери же гроба все три запечатаны были и запечатаны царскую печатью. Латинские же попы в великом алтаре стояли. И когда наступил восьмой час дня, начали вечерню петь на гробе вверху попы православные и чернорисцы, и все духовные мужи. И пустынники многие тут были, латиняне же в великом алтаре начали верещать по-своему. И когда начали читать паремии той великой субботы, во время первой паремии вышел епископ с диаконом из великого алтаря, подошел к дверям гроба и заглянул в гроб сквозь крестец дверей тех, и не увидел света в гробе, и возвратился на место. И когда начали читать шестую паремию, тот же епископ подошел к дверям гроба и опять ничего не увидел. И тогда все люди возопили со слезами «Кирие лейсон», что значит «Господи, помилуй». И когда минул девятый час и начали петь проходную песню «Господу поем», тогда внезапно пришла небольшая туча с востока и стала над непокрытым верхом той церкви, и пошел дождь небольшой над гробом святым, и смочил нас, хорошо стоящих на гробе. И тогда внезапно воссиял свет святой в гробе святом. Вышло блистание страшное и светлое из святого гроба Господня. И подойдя, епископ с четырьмя диаконами открыл двери гроба и взял свечу у князя того у Балдвина, и с нею вошел в гроб. И первым делом зажег свечу князя от того святого света. Вынеся же из гроба ту свечу, дал самому князю тому в его руки, и стал князь на месте своем, держа свечу с великой радостью. И от него мы все зажгли свои свечи, а от наших свечей все люди зажгли свои свечи по всей церкви, друг от друга зажигая свечи. Свет же святой не так, как огонь земной, но чудесно, иначе светится, необычно, и пламя его красно, как киноварь, и совершенно несказанно светится. И так все люди стоят со свечами горящими, и вопиют громогласно все люди: «Господи, помилуй!» с радостью великой и весельем. А кто не испытал той радости в тот день, не верит говорящим о всем том виденном. Однако мудрые и верные люди охотно верят и с радостью слушают рассказ об этом истинном событии и об этих святых местах.

0: Когда же свет воссиял на святом гробе, тогда пение прекратилось, и все воскликнули «Кирие Элейсон!» и пошли из церкви с горящими свечами и с радостью великой, храня свои свечи, чтобы не погасил их ветер, и шли, каждый из них восвояси. И от того святого света зажигают лампады в своих церквях, и пение вечернее кончают у себя дома. А в великой церкви у гроба Господня сами попы, одни, без людей, кончают вечернее пение. Тогда и мы с игуменом и с братьями пошли в свой монастырь, неся горящие свечи, и там окончили вечернее пение, и пошли в свои келии, хваля Бога, давшего нам недостойным видеть эту благодать Божию. И через 3 дня после воскресения Господня, по литургии, пошли мы к ключнику гроба Господня. Я сказал ему, я хотел бы взять свою лампаду. Он же с любовью принял меня, ввел в гроб, и я увидел свою лампаду, стоящую на святом гробе, и еще горящую светом тем святым. И я поклонился тому святому гробу и облобызал с любовью и слезами то святое место, где лежало пречистое тело Господа нашего Иисуса Христа. И тогда я сам измерил гроб в длину, ширину и высоту, каков он. И я почтил гроб Господень по силе моей, и тому ключнику подал кое-что, немногое, а также худое благословение мое. Он же, видя мою любовь ко гробу Господню, отодвинул тогда дощечку и отделил мне от того святого камня небольшое благословение, запретив мне с клятвой кому-нибудь говорить об этом в Иерусалиме. Я же поклонился гробу Господню и ключнику, и, взяв свою лампаду с маслом святым, вышел из гроба святого с радостью великую, обогатясь благодатью Божией, неся в руке моей дар святого места и знамение святого гроба Господня. И шел я, радуясь, как будто некое сокровище, богатство неся.
1: И Бог тому свидетель, и святой гроб Господень, что, находясь во всех местах святых, я не забыл имен князей русских и княгинь, и детей их, и епископов, игуменов, и бояр, и детей моих духовных, и всех христиан никогда не забывал. Но во всех святых местах поминал их, и отпели мы литургии за всех князей русских и за всех христиан, всего 50 литургий, а за усопших 40 литургий отпели. Да будет же всем, читающим Писание это, с верою и с любовью, благословение от Бога и от святого гроба Господня и от всех мест этих святых. Примут они награду от Бога наравне с ходившими по местам этим святым. Блаженны, увидев поверившие, втройне же блаженны, не видя верующие. Веруя, пришел ведь Авраам в землю обетованную. Поистине ведь вера равна добрым делам. И Бог мира со всеми вами вовеки. Аминь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов.

0: 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Успение Пресвятой Богородицы. Передача вторая. Предпразднество Успения. Продолжение. Песни надгробные. Песнь третья. Знакомые перебывали. Несколько панихид отслужено. Гроб изготовили. Пора и отпевать. Приходит духовенство и певчие. Начинается последняя панихида. А когда не было храмов, как в начале христианства, то тут же в доме и отпевали. И монахи, где не было церквей, или в пустыне, Зосима, святую Марию Египетскую, Антоний, Павла Фивейского, отпевали тут же на месте кончины. И церковь зовет теперь петь «Чистей» песни надгробные. И ангелы, и люди окружим одр живоносный Богородительницы Творца. При отпевании духовенство окружает гроб. Но здесь даже не гроб. Здесь другое сравнение приходит. Это здесь алтарь, а она — престол божественный святой. Бог в ней почил, будем благоговейны. Смотрим на почившего при отпевании. Родные совсем у изголовья теснятся. Лежит, очи закрыты, все кончено, остается плакать. И на отпевании обычно плачут родные. Последний раз, последний час видят, вот еще раз поцелуют и понесут в могилу. И церковь поет. «Лежащу и простерту видяще, очи смежашу». А она ведь была живоподательный, божественный и присный, то есть непрекращающийся источник, ключ воды, и однако умерла. «Приидите же верными сердцами, слезы то чаще, прикоснемся сия нетленному телеси, облобызаем и мы, мысленно хоть, гроб и держа лежало тело ее». Слезы. Все-таки они на успение есть и грусть. И в Великую Субботу при погребении, хотя и мало, плачется в предчувствии будущего воскресения Господа. Но первые христиане